0: и до нас на латыни дошли. Мы знаем, что она существовала такая. Но надо сказать, что это, конечно, все в основном касалось вот именно низшего звена. Да? То есть санитарки, акушерки, медсестры, вот максимум, до которого доходили. Вопрос, конечно, касался врачей, да? Потому что женщины тоже хотели становиться врачами, именно врачами. С этим были проблемы, да, потому что, как вы понимаете...
1: Потому что женщина не человек.
0: В принципе, ну не то, что не человек, да, но у нее как бы другие функции, да, то есть кирха, кухня и все, что положено. Дальше, по крайней мере, в лютеранстве, да. И преодолеть вот эту несправедливость было очень тяжело. И удалось это сделать только к концу XIX века. То есть только к концу XIX века, причем, что интересно, первыми, наверное, в этом смысле были наши российские женщины. Потому что, если вспомнить вообще, в принципе, кто из женщин первым получил именно медицинскую степень, то, наверное, это все-таки будет Надежда Суслова. Она в 1864 году, а сериал мы начинаем в 1888, то есть это гораздо раньше. Она поехала в Цюрих учиться, как раз 3 года отучилась и в 1867 году защитила степень доктора медицины. Ее признали, то есть она могла практиковать в России, приехать, все остальное. А в то же время, например, женщины активно изучали уставы различных медицинских учреждений и искали там лазейки. И вот такая замечательная женщина, Варвара Кашеварова-Руднева, она нашла лазейку в уставе медико-хирургической, ну или военно-медицинской академии, моя альма-матер, и как раз сумела там проучиться 5 лет. И мало того, что она проучилась, она получила золотую медаль, то есть она закончила с отличием, и в 1876 году она защитила степень доктора медицины. Уже у нас, то есть здесь у нас в России. Мало того, в той же военно-медицинской академии, ну, медико-хирургической тогда, было очень мощное движение за образование женщин. Причем возглавляли его Грубер, Сеченов, Боткин и так далее. То есть очень такие известные люди для своего времени. А Сергей Петрович Боткин вообще в первых рядах был. И именно по его инициативе был организован сначала в 1872 году особый женский курс, а в 1876 году он уже стал называться «Высший женский врачебный курс». То есть это было специальное учреждение, да, ну или специальный курс в рамках военно-медицинской академии, где обучали женщин-врачей именно. К концу XIX века в Санкт-Петербурге появился специальный женский медицинский институт, где обучали уже непосредственно лекарскому искусству, да, то есть врачебному искусству, высшее образование. А в Германии, я сейчас скажу, зарегистрированных случаев, вот первый зарегистрированный случай, он относится к Хоуп Леман, и это 1880 год. То есть примерно за 8 лет до событий, которые описаны в сериале. И да, действительно, она тоже училась в Цюрихе. Может быть, это стало прототипом. Но по-настоящему в Германии женщины получили доступ к медицинскому образованию только в 1908 году.
1: А еще касаемо этой главной героини, она когда попадает в больницу, у нее острый приступ аппендицита, она практически теряет сознание, кое-как держится на ногах, ей говорят вставать в очередь. Правильно я понимаю, тогда понятие скорой медицинской помощи не существовало?
0: Нет,
1: Когда она появилась?
0: Она как раз в стадии формирования. То есть вот это вот понятие, что-то должны быть некие специальные транспортные средства, вот эти знаменитые кареты скорой помощи, да, они реально же кареты были первое время. И вот именно в это время как раз и происходит их формирование. Кстати, в Санкт-Петербурге будет одна из первых служб скорой помощи организована. И в Германии они тоже появятся, но чуть попозже. То есть тогда все-таки было 2 варианта. Если человек богатый, он вызывает врача на дом. Если человек не богатый, он своими ногами, ну там либо на извозчике, либо еще каким-то путем, добирается до клиники общего профиля.
1: Там был такой момент, когда император, у него предполагается, что у него рак горла, и врачи, значит, приходят к нему, и они обсуждают то, что императрица не разрешила его класть на стол, и они его оперировали в кровати. Откуда такие странные предпочтения?
0: Там вообще очень-очень такая длинная и запутанная история с этим будущим Фридрихом III. Начнем с того, что где-то с начала 1887 года, то есть за год до событий сериала, он стал испытывать такое першение в горле и стал садиться голос. С чем это связано, было не очень понятно. Списывали то на курение, потому что он был заядлым курильщиком, то списывали на напряжение, ему постоянно приходилось выступать, там, разговаривать и так далее. Но, тем не менее, пригласили Карла Герхарта. Это немецкий был специалист как раз по лор-заболеваниям. Он посмотрел и обнаружил на левой голосовой связке кронпринца образование, узелок. И при помощи электрокаутера, они тогда вот как раз появились, он его уничтожил, этот узелок. Процедура малоприятная, скажем так, она и сейчас-то, в общем, требует достаточного обезболивания и всего остального, но кронпринц перенес все это мужественно. К сожалению, возник рецидив. Привлекли тогда Эрнста фон Бергмана, вот как раз он показан в сериале. Он посмотрел и предположил, что это, наверное, все-таки злокачественная опухоль. То есть, наверное, это все-таки рак, и нужно проводить расслоение, да, то есть удалять вот эту вот вещь. И тут вмешался Отто фон Бисмарк. Он сказал, что вот ладно, вы, так сказать, тут какой-то ерундой занимаетесь, а вот в Великобритании я точно знаю, что есть такой выдающийся лор-специалист Маккензи, вот мы его и пригласим. И да, действительно, по его настоянию Маккензи, он действительно тогда был одним из ведущих мировых лор-специалистов, он приехал, посмотрел, сказал, нет, это не злокачественная опухоль, и давайте в подтверждение сделаем биопсию. Сделали биопсию, ее смотрел Вирхов. То есть это в то время это был непререкаемый мировой авторитет. Он 3 раза смотрел и ни разу не нашел там раковых клеток. И в сериале об этом говорится тоже. Это как раз был уже 3-й его просмотр, да, когда он, я говорю, не вижу ничего. А по настоянию Маккензи и с разрешения хирургического колледжа чита кронпринца уехала в Великобританию. Там они продолжили лечение у Маккензи. И, в общем-то, он им постоянно, что называется, капал на мозг, да, что их врачи ничего не понимают в этом заболевании, что они хотели ему удалить там гортань или что-то там разрезать или прочее-прочее, а вот он, замечательный Маккензи, сейчас его вылечит. Достаточно поменять климат, например. Ну вот итальянский климат подходит просто идеально. И чита поехала, значит, туда, по различным городам. В итоге остановились в Сан-Ремо. Об этом тоже в сериале говорится, что оперировали его уже в Сан-Ремо. И вот в Сан-Ремо ему уже поплохело. Это был 1888 год. Как раз заболевание, как вы понимаете, прогрессировало. У него уже начались большие проблемы. И в итоге все-таки Вильгельм, это уже Вильгельм, будущий Вильгельм II, его сын, он приехал в Сан-Ремо, увидел, как отец себя чувствует, и сказал, ну, я, конечно, все понимаю, но давай мы все-таки соберем консилиум из нормальных врачей. Собрали всех специалистов на то время, и Герхард там был, и Бергман там был, и еще некоторые врачи там были, и они практически все в один голос сказали, это рак. То есть без вариантов мы посмотрели, мы пришли к выводу, что его уже, так сказать, видно, и все, нужно что-то с этим делать, либо удалять гортань, либо делать дырку в гортане, трахеостомию, да, чтобы можно было дышать. Ну вот, да, будущая императрица, она, в общем, сопротивлялась этому достаточно активно, и только приступ удушья, который внезапно возник, ночью он, значит, кронпринца сподвинул на то, что все-таки давайте мы сделаем отверстие. Ему сделали отверстие, естественно, он тут же потерял голос. Немедленно, да, то есть он смог дышать, к счастью для него, но, к несчастью, он стал абсолютно немым. При этом умирает его отец, кайзер Вильгельм I, и он становится Фридрихом III, то есть следующим прусским кайзером. Он был правителем всего 99 дней, то есть он известен как 99-дневный кайзер. И, к сожалению, естественно, это заболевание прогрессировало. В 1888 году он умер ближе к концу года, и его сменил его сын Вильгельм II. И этот год, 1888, известен как год 3 кайзеров. Вильгельм I, потом Фридрих III и Вильгельм II, соответственно. К сожалению, наверное, все-таки, да, они слишком прислушивались к Маккензи, нужно было слушать своих местных специалистов. И, кстати, у Герхарда потом появилось такое подозрение, что не исключено, что Маккензи ошибся и взял биопсию не с левой голосовой связки, а с правой.
1: Со здоровой как раз.
0: Со здоровой. И поэтому выдающийся Верхов ничего не смог найти. В общем, там очень интересная история.
1: Но почему на кровати оперировали? Это
0: неудобно.
1: Ну, а
0: где еще? Это, извините, это кронпринц. И как бы

0: и спокойно их.
1: Потом и с того времени уже действительно начинали такие проблемы появляться. Они выкристаллизовались уже потом, к 20-30 годам 20 века, и с приходом нацистов они уже просто стали огромной проблемой. Но вот, да, действительно показано на Эрлихе, у него действительно были гонения в его адрес, не без этого было, и были студенты в то время, да, которые эти идеи принимали, ну, не то что на веру, да, они просто ставили ее как бы во главу угла. Понятно, что она была ошибочной. К сожалению, таких ошибочных теорий было слишком много. Да? Ну вот та же теория Вирхова о том, что инфекционные заболевания возникают внутри человека, она была тоже ошибочной. Потом какие еще? Витализм, да? Учение о жизненной силе, оно тоже в то время еще существовало. И тот же Луи Пастер был виталистом. Это не мешало ему быть великим ученым, но тем не менее у него были некоторые искажения и так далее. То есть у всех этих людей были своеобразные, скажем так, отклонения от научного мировоззрения, ну, по крайней мере, с нашей сегодняшней точки зрения, а тогда они считали себя единственно правильными, потому что не было никакой доказательной медицины, не было ничего, то есть тогда был гнет давления, да, авторитетов, власть авторитетов, в том числе в медицине. Вот мы видим, к чему это могло приводить.
0: Расскажите о больнице Шарите в настоящее время. Почему там постоянно вокруг него куча скандалов происходит?
1: Ну, почему, это сказать сложно. Наверное, потому что это самая такая, одна из крупнейших все-таки клиник, с одной стороны. А с другой стороны, она всегда была как бы придворной. Да? То есть своеобразный такой у нее статус. И тут можно было бы, наверное, еще отмотать чуть-чуть назад, потому что все это где-то с времен нацистов, да, началось, все эти проблемы с Шарите, действительно. К сожалению, очень многие и врачи, и руководство Шарите, они приняли нацистские идеи, причем так вот абсолютно нормально, да, то есть да, все хорошо, все прекрасно. В один из не очень приятных дней в Шарите просто перестали пускать еврейских сотрудников. Просто вот перестали пускать, и всех одновременно...
0: Сразу как ссылка бы... на ситуацию мгновения весны, да?
1: Да,
0: Про то, как они приняли нацистов.
1: Совершенно верно. Очень быстро от них избавились, и многие бежали. То есть просто бежали из страны. Среди них был, например, Эрнст Чейни. Это лауреат Нобелевской премии 1945 года, который вместе с Говардом Флори, они сумели... организовать промышленное производство пенициллина, открытого Флемингом. Вот эта троица, они получили Нобелевскую премию 1945 года за пенициллин. А, то есть это могла бы быть премия Шарите, как вы понимаете. Но, к сожалению, вот так получилось. Огромное количество экспериментов над военнопленными, над узниками концлагерей проводились в том числе в Шарите. И там был, например, такой известный достаточно акушер-гинеколог Вальтер Штокель. Он один из авторов идеи стерилизации. То, что людей, которые недостойны. По тем или иным причинам недостойны размножаться, их необходимо стерилизовать. И лично провел как минимум 50 стерилизаций, это точно, то есть это доказанных. Кроме того, отличилась психиатрическая клиника. Там было уничтожено около 70 тысяч пациентов с различными физическими и умственными недостатками. Кроме того, проводились эксперименты на детях. Их заражали туберкулезом и пытались найти какое-то лекарство новое и так далее. В общем, что творили, это кошмар и ужас. И если кому интересно, я опять же отсылаю к Егору Яковлеву. Он отлично рассказывал о параллельных нюрнбергских процессах, которые шли в этом городе. Ведь мы знаем только основной трибунал, да, то, что мы называем Нюрнбергским трибуналом, на самом деле это международный военный трибунал, и там было несколько заседаний. Самое крупное, да, вот с этими, с наиболее известными нацистскими преступниками, но были и другие. И вот медицинский тоже был процесс. Там было 23 обвиняемых, из которых большинство работали в Шарите. И из них 7 человек были оправданы, и потом продолжили свою карьеру, иногда даже в этой же клинике, иногда становились потом известными товарищами и так далее, и так далее. После того, как это все, к счастью, закончилось, да, вот это пятно с Шарите постепенно стало смываться, надо сказать, что здание Шарите, вот то самое, которое в 17 мгновениях весны, это реальное, настоящее здание. Просто почему при разделе Берлина Шарите осталась в Восточном Берлине? Она практически

0: Практически рядышком соседствовала с Берлинской стеной, но тем не менее она осталась в Восточном Берлине, поэтому все съемки, когда Штирлиц идет по саду, да, по парку, принадлежащему клинике Шарите, это реальная клиника, это реальный парк в Берлине. То есть это все нормально. Ее восстановили одной из первых. То есть там было выделено 800 рабочих на Шарите для того, чтобы вернуть ее в строй. Эту клинику, ну, она крупнейшая, да, и, соответственно, чтобы она начала работать по своему профилю, советские власти сделали максимум, да, то есть вложили туда и средства, и силы, и все остальное. И уже к концу 45-го года, к началу 46-го, Шарите снова распахнула двери для пациентов. Затем ее стали расширять постепенно. И с 1977 по 1982 год на Луизенштрассе построили вот это теперь уже знаменитое 21-этажное здание. Да, вот оно везде, на всех фотографиях, на всех съемках. Вот. А я специально надел значок «Дети ГСВГ», да, потому что я в это время там был. То есть в качестве ребенка я учился в школе номер 7 в Бранденбурге на Хафеле, это совсем рядом с Берлином. И нас туда возили на экскурсии неоднократно. И вот в 79 году, на экскурсии, я помню, как сейчас, нам показывали издалека вот эту строящуюся высотку. Для Берлина это было небоскребом тогда. Выше, наверное, только Берлинская телебашня была. Да, производило впечатление, действительно. И тогда рассказывали, что это будет крупнейшим центром в ГДР. И вообще, в принципе, в Восточной Европе. Так и случилось. Действительно, это была крупнейшая клиника создана. Там много чего действительно проводилось интересного, но в Западном Берлине, как вы понимаете, там не осталось кампусов Шарите, там создали свои, как бы, свое Шарите, не будем уточнять с чем, но относящиеся к свободному университету Берлина. Да? То есть университет Берлина разделился как бы на две части. В ГДР остался университет Гумбольдта, а в ФРГ остался, ну точнее в Западном Берлине, остался свободный университет Берлина. И у него появились собственные клинические базы. Когда Германии объединились, естественно, всю эту Берлинскую стену убрали, у Шарите получилось 4 кампуса. То есть и сейчас у них тоже есть 4 кампуса. То есть 4 точки, где расположены вот эти клинические базы.
1: А где там находится отделение токсикологии?
0: А его там нет. Да. Ну, давайте мы сейчас все-таки немножечко продолжим. Значит, когда клиники, вернее, Шарите воссоединилась, по примеру 30-х годов, очень быстро избавились от всех ГДРовских и профессоров, и руководителей. То есть просто так.
1: От всех.
0: Пошли нафиг. Да, почти никого не осталось. Поменяли руководство, все это поменяли. Вот. Ну и сегодня, да, это действительно гигантское учреждение, гигантское. И исследовательская, научно-исследовательская, и университетская клиника крупнейшая, в принципе, одна из крупнейших. Там несколько сот профессоров, несколько тысяч коек и так далее. То есть, да, действительно, вещь известная, с одной стороны. А с другой стороны, она почему-то, да, действительно регулярно оказывалась в центре самых различных скандалов. Там достаточно вспомнить там, и отравление Ющенко, например, тоже там Шарите имела очень нехороший вид в этом смысле. И прочие истории, и вот последнюю историю тоже самое с берлинским пациентом. Хотя нет, вот это все-таки название, оно занято в медицине, да, за человеком, который избавился от ВИЧ. Берлинский пациент, он так называется, поэтому, ну, понятно, да, что мы лучше не будем употреблять это словосочетание. А с Алексеем Навальным, да, получилась достаточно интересная вещь. Причем, ну, меня не просили как бы об этом не рассказывать, поэтому я могу, думаю, рассказать. Мы знакомы с Ярославом Ашихминым, он достаточно плотно, опять же, знаком и с семьей Навальных, неоднократно помогал им по различным медицинским вопросам. И вот когда все это случилось, он мне позвонил и спрашивает: токсикология где хорошая в Германии? Ганновер. Почему Ганновер? Потому что там находятся как минимум два ведущих немецких токсикологических учреждения, отдельный институт токсикологии и еще очень неплохие клиники в университете в местном. Он сказал: да, действительно, мне, говорит, уже двое специалистов тоже назвали Ганновер, ну, значит, наверное, надо везти в Ганновер. В результате Навальный оказывается в Шарите, где, во-первых, нет токсикологического отделения, в принципе, нет вообще. Если вы поищете на ее сайте, на официальном сайте клиники, то вы найдете токсикологию в фарм-исследованиях. То есть это острая токсикология в доклинических исследованиях на экспериментальных животных. Когда мы изучаем молекулу кандидат, то мы должны, естественно, определять, она токсична для живого организма или нет. И вот там есть Вот этот раздел, который занимается именно клиническими исследованиями.
1: Но оно никакого отношения к
0: клинической токсикологии нет. Это еще не все. Там уже несколько лет нет даже магистратуры по токсикологии. То есть раньше там была магистратура Берлинского университета по токсикологии. Несколько лет там уже нет ее. Она закрыта, нет набора. Ну, а смысл? Потому что в Ганновере все.
1: Понятно.
0: Туда надо ехать, то там все хорошо, так сказать, там есть специалисты, есть прочие. То есть если сравнивать вот с нашими реалиями, например, то это как повезти в Москву в ЦКБ вместо того, чтобы повезти в Питер. Потому что в Питере и военно-медицинская академия, и кафедра, и клиника токсикологии, и НИИ военной токсикологии, и НИИ военной медицины. То есть там вот это можно было бы решить все на месте. Но здесь, как видите, несмотря на советы трех токсикологов, независимых, как я понимаю, была все-таки выбрана Шарите, ну, видимо, по каким-то другим соображениям, потому что действительно там все, вот если вспомнить, кто там лечился, да, то все выдающиеся личности последних лет, там и Ельцин был, и Горбачев, и там, я не помню, кого-то возили ли туда Тэтчер, не помню, уже боюсь соврать. Но вот достаточно такая
1: Меркель,
0: большая.
1: Меркель, я знаю, там лечилась.
0: Ну, это естественно, это само собой. Поэтому говорю, что это в основном такая придворная клиника, наверное. Но, хотя у нее есть огромный потенциал, именно научный, исследовательский, не без этого, но политика очень сильно этому делу мешает.
1: И где вы тогда лечили, если там нет этого отделения?
0: Ну, видимо, в реанимации, видимо, приглашали отдельно токсикологов, не знаю. То есть я не понимаю, зачем это было сделано. Но это как бы уже не наши проблемы. Вопрос еще в том, что, как я уже сказал, каждые 100 лет у Шарите возникают проблемы. В этот раз у них тоже были проблемы в конце 20 века с управляющим фондом, который управляет этими клиниками, в принципе, всеми, которые существуют. Там тоже были претензии по организации труда медиков, по недостаточной оплате, по, так сказать, не соответствует требованиям, прочему-прочему. Ну, то есть каждые 100 лет у Шарите начинаются.
1: Это же карма
0: проблемы.
1: У них, видимо, такая.
0: Да, это традиция, я бы сказал, традиция, они ее соблюдают. Но каждый раз клиника выходит из этого возрожденной, реформированной. И, надеюсь, в этот раз будет все то же самое. Потому что, да, действительно, ну, скажем так, учреждение знаковое, учреждение заслуженное, без каких-либо преувеличений.
1: Спасибо вам большое, Алексей. Было очень интересно, как всегда.
0: Да.
1: Всего хорошего.
0: Да, до свидания.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

был третий, но для того, чтобы разобраться с фотометрией, вам нужно перед ПЗС-матрицей поставить фильтр, чтобы вырезать конкретную спектральную область. Вообще говоря, фотометрия в любом случае – это некий эрзац спектроскопии. Она эффективнее, она быстрее, она имеет более глубокую предельную величину, но она страдает по разрешению, она не видит спектральных линий. В общем, это некий эрзац. И насколько будет эффективен этот эрзац, зависит от того, насколько вам удастся удачно подобрать фотометрическую систему. Вот здесь показано несколько разных фотометрических систем. До недавнего времени самая излюбленная была фотометрическая система Джонсона-Казинса. Она была построена для фотоэлектрических фотометров. Сейчас от нее отходят, и, к сожалению, делают это рисковато. Скажем, в большинстве современных обзоров постепенно переходят на полосу G маленькое вместо полосы V. И это приводит к тому, что старые наблюдения трудно связать с новыми. Но вы видите, что и в старые-то времена мы тоже были, у нас тоже у всех было лицо в пуху, потому что каждый норовил создать собственную фотометрическую систему для каких-то целей. Иногда они оказывались очень удобны для каких-нибудь целей. Вот среднеполосная Женевская фотометрическая система позволяла, в общем, довольно эффективно определять многие физические характеристики звезд. Вообще говоря, чем уже полоса, тем больше вы можете вытащить. Но чем шире полоса, тем с более слабыми звездами вы можете работать. Ну вот, космический телескоп имени Хаббла, который был запущен в Соединенных Штатах в 1990 году и работает до сих пор, ну, правда сказать, поначалу плохо работал, была знаменитая карикатура, на которой были изображены якобы, ну, в утрированном виде, первые изображения с Хаббла. Перекореженный Сатурн, перекореженные какие-то еще небесные изображения, а рядом были перекореженные морды людей, и написано, что это налогоплательщики на него смотрят. Вот. Ну, все это было исправлено. Пришлось посылать специальную экспедицию, которая исправила, поставила корректировку. Там были какие-то странные ошибки. Что-то там не в той системе измерения мерили не в метрической, что-то там какие-то были блики при тесте. В общем, ошибки были, но их все исправили. Он сейчас работает идеально, работает много лет, дает потрясающие картинки, на которых я сейчас останавливаться не буду. И что самое забавное, он дает предельную фотометрию до 30-й звездной величины. Я не знаю, все ли ощущают, насколько это великолепный результат, 30-я звездная величина. Значит, наш глаз не видит звезд слабее 6-й звездной величины. Тот астрограф, на котором я работал всю мою молодость, тянет до 17-й. Разница в 5 звездных величин соответствует разности потока в 100 раз. А сейчас дошли до 30-й. Это, конечно, совершенно великое достижение последних лет. И надо сказать, что в области астрономии прогресс гигантский и очень сильно завязанный на космические аппараты. Надо прямо признать. И при этом, отмечу в скобках, не об этом лекция, мы довольно сильно отстаем по космическим аппаратам. У нас, конечно, в этом году совершенно великое достижение, запуск аппарата, прекрасно работающего спектра рентген-гамма. Это совершенно великое достижение, но у нас за много лет это всего второе такое достижение. До этого был спектр радиоастрон. И пока мы не будем запускать так активно спутники, я сегодня, там будут примеры, что это можно сделать даже не очень дорого, но вот пока у нас не будут так активно научные спутники запускать, мы будем очень сильно отставать, продолжать отставать. Ну вот спектр, я сказал, что это наиболее информативная штука, здесь просто красивая картинка спектра нашего солнышка, и на сплошной спектр, накладываются линии. Вот эта знаменитая линия D. Что это за линии? Это в атмосфере Солнца содержатся при более низкой температуре химические элементы, которые поглощают свет. Вот эту вот линию D двойную дает натрий. И каждую вот такую линию, по идее, следует отождествить, разобраться, к чему она относится, к какому химическому элементу.

0: элементу, и дальше можно по этим спектрам анализировать химический состав, содержание разных элементов вообще, содержание разных элементов на разных глубинах. Все это очень серьезно. И надо сказать, что в анализе спектров наша страна, совместно, правда, с другими, держит достаточно лидирующие позиции. Существует российско-австрийско-шведский проект «Венская база данных по спектральным линиям». У нас в России в этом проекте активнейшим образом участвует Татьяна Александровна Рябчикова, доктор наук из Инасана, из Института астрономии РАН. В Швеции этим занимается виднейший шведский астроном Николай Евгеньевич Пискунов. Он всю жизнь там живет, и он занимается этим делом. Ну, в Австрии, правда, немцы. Вот. И они создали совершенно замечательную базу данных, где вы можете найти самую полную информацию по спектральным линиям, без которой вы не сможете эффективно анализировать спектры звезд. У нас в России наземные спектральные наблюдения наиболее эффективно ведутся на 6-метровом телескопе специальной астрофизической обсерватории РАН. Вот эта вот фотография мне мила чем? Что здесь помимо 6-метрового телескопа виден метровый телескоп, на котором ведутся и фотометрические работы, и работы по спектрам более низкого разрешения. Так что вот этот комплекс вместе – это наиболее эффективная штука, которая у нас сейчас есть. К сожалению великому, 6-метровый телескоп переживает сейчас не самые лучшие времена. Для него сделали новое зеркало. И оказалось, что за те годы, которые прошли с 70-х, когда в районе 75-го это заработало все, у нас разучились контролировать зеркала в цеху. Нет аппаратуры, которую использовали тогда и которая была. В результате зеркало оказалось неудачное. Сейчас ведется ругань, кто и за чей счет будет это все переделывать, кто виноват. Ну, какие-то меры приняты, какая-то коррекция сделана, и наблюдения ведутся. Надо сказать, наблюдения ведутся достаточно эффективно, но в то же время проблемы эта обсерватория серьезно имеет. Для 6-метрового телескопа был сделан специальный прибор, который и для фотомета, и прежде всего для спектроскопии используется, с излюбленным названием, потому что красивое название все любят, Скорпион. Ну, созвездие такое есть, но это какая-то аббревиатура. Вот он позволяет наиболее эффективно ввести современные спектральные наблюдения на 6-метровом телескопе. Но 6-метровый телескоп – это дорого, к нему и трудно доступ найти. Есть специальный комитет, который распределяет время на нем, заявки подают, выиграть время трудно, работать хочется всем. И совершенно замечательный тогда российский конструктор, товарищ советский конструктор астрономических приборов Андрей Валерьевич Токовинин создал прибор, который сейчас принято называть ИЛС, измеритель лучевых скоростей. Ну вот можно вот себе представить, это обычный лабораторный стол. Вот это вот такого размера штуковина. Это вот что. Здесь находится эшельный спектрограф, который, однако же, модифицирован. Он не регистрирует спектр как таковой. Сделана маска, которая пропускает только спектральные линии. И если спектральные линии совпадут со спектром, если спектр так сместить, то будет наименьший поток. Маску эту, спектр относительно нее с помощью специального зеркальца сдвигают с частотой 50 Гц, и записывают, или 20 Гц, по-моему, и записывают за какое-то время, с какой-то частотой тоже записывают соответствующее пропускание. И находят вот это совпадение. Найдя совпадение, меряют лучевую скорость. Вот этот прибор эффективнейшим образом используется на метровых телескопах. Он не дает точность там типа доли метра в секунду, но точность 200 метров в секунду для ярких звезд он дает очень легко и просто, причем быстро и дешево. Прибор этот был создан Андреем Авреевичем в 1985 году примерно. Он работает по сей день. Он модифицирован, конечно, с точки зрения регистрации всего, что через него проходит. Но я просто знаю, что был случай, когда этот древний прибор во время наблюдений там что-то посыпалось, и он перестал работать. Наблюдатель Наталья Андреевна Горыня позвонила Токовинину, он сейчас в основном работает в Чили, то он сказал: тебе дорого, я перезвоню. Перезвонил и по телефону объяснил ей, как починить. Она починила и продолжила наблюдение. Вы представляете, он даже помнит до сих пор, как починить. Ну ладно, если мы узнали скорости, узнали положение звезд, движение звезд, можно изучать строение галактики. Вот на этой картинке показано строение типичной спиральной галактики, под которой понимается, конечно, наша галактика. В ней есть шаровые скопления, которые занимают наиболее сферический такой. Это разрез перпендикулярной галактической плоскости. Вот она, галактическая плоскость. Шаровые скопления в самом большом объеме. Это вот то, что называется промежуточной составляющей, балджем. А вот здесь вот плоский-плоский диск и ядерная область. В общем, достаточно хитрая система, в которой в центральной области концентрируется газ и пыль. Так что вот так это все видит с ребра. Опа, что-то я не то нажал. Ага. Вот. Мы видим галактику изнутри. По этой простой причине мы не знаем даже, сколько у нее спиральных рукавов. Сейчас наиболее популярные схемы с четырьмя рукавами. Вот здесь показана одна из них. Но есть и двухрукавные схемы. Поэтому очень забавный вопрос вообще. А где мы живем? А как мы устроены, наша галактика? И здесь еще очень много работы. Это вам не астрометрия, где спутник Гайя все сделал. Здесь надо думать, а здесь мы можем еще предложить фронт работ для целого ряда людей. На самом деле, не исключено и даже весьма вероятно, что наша галактика – это не просто спиральная галактика, а это спиральная галактика с перемычкой. Как говорят астрофизики, галактика с баром. Это не значит, что там есть где выпить. Выпить тоже есть где, но вот эта вот структура называется бар. И спиральные ветви часто начинаются из конца бара, вот как у этой галактики, видите? Бар рассматривают в качестве генератора спектрального узора, и вполне возможно, что он является генератором спирального узора и в нашей галактике. Ну, теперь, мы уже касались диаграммы Гершпунг-Грессела, мы смотрели на диаграмму Гершпунг-Грессела работы спутника Гайя, а вот эта схематическая диаграмма Гершпунг-Грессела построена для самых разных звезд. Здесь спектральные классы. Я не буду об этом говорить, вы, наверное, знаете вот эту последовательность OBA. OBA Fine Girl Kiss Me. Иногда добавляют Right Now, Sweetheart. Вот, красиво, но это не здесь, это уже аномалии химического состава атмосферы. Вот главная последовательность, которую мы шикарно видели на картинке Гайя. Вот ветвь красных гигантов, асимптотическая ветвь гигантов, постасимптотическая ветвь. Вот здесь находится наше Солнышко. Это рядовая звезда главной последовательности. А вот на этой картинке на диаграмму нанесены пульсирующие звезды разных типов. Я к чему эту картинку показываю? Я не собираюсь это все вам рассказывать. Я просто хочу объясниться, почему дальше я расскажу только об отдельных типах переменных звезд. Как пульсирующих, так и прочих. На все у меня здесь просто времени нет. У меня были об этом специальные лекции, я сегодня не об этом собираюсь рассказывать. Значит, самыми важными, к сожалению, у меня здесь анимация не сработала, самыми важными звездами для астрофизики многие по сей день считают Цефеиды, потому что по ним перекинут мостик в шкале расстояния от нашей галактики к другим галактикам. В нашей галактике у нас есть прекрасная астрометрия, параллаксы, а к другим галактикам мы перекидываем мостик благодаря тому, что у Цефеид существует зависимость между периодом и светимостью. Чем длиннее период, тем больше света излучает звезда в пространстве. Определить период из наблюдений по одной фотометрии достаточно легко. У Цефеид особенно, потому что периоды не экзотические. Вот. И в чем тут дело, почему они пульсируют? догадался в 1953 году советский физик Сергей Александрович Живакин, работавший в городе Горьком, и он понял, что центральные области звезды, которые практически не участвуют в пульсации, но где находятся источники термоядерной энергии, не могут раскачать звезду. Звезду могут раскачать только какие-то процессы в поверхностных ее областях. Он отождествил в поверхностных областях звезды слой, где гелий то ионизуется из однократно ионизованного состояния в двукратно ионизованное, то и комбинирует. И оказывается, что этот слой в нужное время цикла может накапливать энергию, а в нужное время отдавать ее, раскачивая звезду. Вот этот клапанный механизм открыт Живакиным. Я очень доволен тем, что вот эта фотография у нас сегодня демонстрируется, потому что большинство фотографий Живакина, которые показывают, сделаны где-то в конце его жизни. Он, вы видите, прожил до 2001 года. В 1991 году мы ехали в Горький на конференцию, вторую конференцию астрономического общества. Нас просили узнать, когда умер Живакин. Мы туда приехали, он в президиуме сидит. Вот, так что, слава богу, не умер. Но в то время он выглядел довольно неказисто, у него что-то не хватало зубов, и выглядел он так страхолюдно. А это молодая фотография, сделанная перед войной, по-видимому. Совершенно шикарное фото, где он красивый, молодой, вообще замечательный мужик. Ну вот, говоря о цефеидах, вот это данный Гиппаркос. Это типичная цефеида R Южного Креста. По наблюдениям вот космического аппарата Гиппаркос, и вот зависимость, период светимости открыл в 1908 году Генриетта Ливит, одна из так называемых гарвардских мисс. Директор Гарвардской обсерватории, профессор Пикеринг, брал на работу почти одних женщин. По американскому законодательству им можно было платить меньше. Да, экономил деньги. Есть фотография, она у меня, вот, и, к сожалению, надо было ее, наверное, сюда включить, где стоит вот весь выводок. Вот так, человек 15 женщин из двух краев по мужику. Вот, это есть такая фотография у них, но он шел дальше. К нему обратился человек из General Electric и сказал, моя дочь хочет заниматься астрономией. Он сказал, ставок нет. Значит, этот начальник из General Electric дал две ставки для нее и для ассистентки ей. Так что два человека поступили на работу и успешно работали. Это мисс Своуп, известнейшая тоже дама. Ну а вот что дает нам Гайя по цефеидам. Тут видите, для каждой звезды указан период. 2,8, 7,6, 4,6, 2,6, 3,6, 41,4. Вот. И три кривых. Почему три кривых? Ну это опять же красный... Голубой, так сказать, и синий, красный, желтый, красный, зеленый и синий. Вот это три цвета, в которые работал Гайя. Вы видите, какие прекрасные кривые блеска, и мы можем сказать, ну все, по цефеидам мы все поняли. Ну, во-первых, я скажу, что с Земли мы можем работать тоже недурно. Вот эта вот звезда не цефеида, а звезда типа Эрарлиры, период почти ровно полсуток. По данным наземного фотометрического обзора Каталина. Наземный, значит, сразу дешевый, понимаете? А кривая блеска шикарная. Во-вторых, да, ну вот это о Каталине. Я этот слайд показывал, ну, в разных модификациях много раз. И только на N-ную модификацию заметил, что на нем анимация есть, видите? Собственно, из-за этого эта картинка и сделана. Они занимались движущимися объектами. А то, что они нам дали по фотометрии, по возможности исследовать переменные звезды, это побочный продукт. Ну ладно, это было о цефеидах, я к ним потом вернусь. О других типах переменных звезд. Не все переменные звезды пульсируют. Есть переменные звезды, которые взрываются, которые показывают вспышки разной мощности. А вот эта вот картинка – это самая яркая, новая второй половины 20 века. Значит, в 20 веке было очень ярких новых 6 штук. 5 из них вспыхнули до 1942 года и одна с тех пор. И до наших дней ничего сравнимого по блеску тоже не было среди новых звезд. То есть, если вы возьмете аудиторию, в которой будут старые и молодые астрономы, старые астрономы эту звезду все видели, а молодые не видели никто. Вот это такое сегодня состояние вот с этим делом, что это не видел никто. Эта звезда в максимуме доходила до второй звездной величины, и чем она уникальна? Она вылезла из-под предела пластинок Паламарского атласа, то есть из-под 21-й величины. И к 21-й она до сих пор не свалилась, она где-то в районе 20-й колышется. То есть это совершенно необычная вещь для классических новых. Что такое классические новые? Это не значит, что звезда только появилась. Это старые звезды. Мы их только увидели сейчас. Это тесные двойные системы с белым карликом, на поверхность которого, а белый карлик лишен источников термоядерной энергии, на поверхность натекает водород со спутника. И когда этого водорода становится много и выполнены еще некие дополнительные условия, то это хорошенькая водородная бомба на поверхности звезды. Когда эту водородную бомбу рванет, то получается вот такая шикарная вспышка. Я видел ее на небе, вот как только вспыхнула. Я никогда не видел на Крымской обсерватории такой ситуации. Все телескопы были развернуты в одну сторону. Вот. Но при этом, когда Сергей Юрьевич, он не первооткрыватель, он первооткрыватель на профессиональной астрономической обсерватории. Когда он ее открыл, в Крымской обсерватории был киносеанс. Ну и народ расходится с киносеанса, а там говорят, а вот на станции ГАИШ новую открыли. На небе висит нечто второй величины. Ребята, вторая величина – это блеск звезд ковша Большой Медведицы. Что делают эти люди? Они начинают названивать на крымскую лабораторию ГАИШ и спрашивают, координатки не подскажете? То есть не видят. А он увидел, и этим он хорош. И он ее увидел, и когда вот я в это время ужин готовил, он забежал, я спускаюсь вниз, там стоит куча людей, он посередине бьет себя в грудь и говорит, да я в искатель смотрел, не движется, не движется. То есть это не спутник какой-нибудь, а это хорошая новая звезда. Но такие вспышечные явления бывают далеко не только на новых, это вот совсем другой тип, это так называемые вспыхивающие звезды типового Китая, это красные карлики с активностью. И вот на звездах красных карликах бывают вспышечки. Или вспышки, или мощные вспышки. Вот эта вспышка – это самая сильная вспышка у прототипа, у Вэкита. Ее наблюдал Вега Асканян, армянский астроном, в конце жизни живший в Биракане, но он был из армянских эмигрантов, и он в то время жил в Белграде, и он увидел вот эту вспышку глазом на Белградской обсерватории. Ничего более мощного у этой звезды не видели никогда. Но репутация Ваги Асканяна была безупречной, и в это все поверили. Вы посмотрите, эта звезда вспыхнула на 5 звездных величин. Вспышки на красных карликах – это явление аналогичное солнечным вспышкам. Но здесь блеск всей системы увеличился в 100 раз. Вы представляете, что было бы на Земле, если бы так мощно вспыхнуло на нашем Солнце? Так вот, в связи с этим, у ближайшей к нам звезды Проксима Центавра в 2016 году обнаружена планета, находящаяся в пределах зоны обитания. Опа, туда полетим, там сейчас мы увидим зеленых человечков. Но среди слабых звезд главной последовательности, вспыхивающих большинство, и Проксима – это известная вспыхающая звезда V645 Центавра. У нее вон какие мощные вспышки, и очень часто она их лепит. Вот идет непрерывное наблюдение в течение нескольких суток. Смотрите, как она часто вспыхивает, как она часто взрывается. Какое там жить на этой планете? Там непонятно куда спрятаться от этой звезды. Вот. Откуда такие наблюдения? Откуда такая кривая блеска, покрывающая сутки за сутками? Это космическая кривая блеска. Ее сделал спутник МОСТ. МОСТ значит Microvariability and Oscillations of Stars. Это первый канадский научно-искусственный спутник Земли массы 53 килограмма. Это смешная масса. Такое сейчас называют микроспутниками. Так вот, самое интересное. Этот микроспутник запустили в 2003 году. В 2014 правительство сказало, хватит, денег больше не дадим. Они наблюдают по сей день. Так что подвижники есть в Канаде вполне себе. Ну и еще один тип переменных звезд, о котором я не могу не рассказать, я его очень люблю, это звезды типа рассеянной короны. Это звезды, потерявшие когда-то, это очень поздние в своей эволюции звезды, они сбросили атмосферу, и остался такой углеродный остаток. Углерода там очень много. Он иногда облаками так выпыхивается в пространство. И говорили, ну вот облако закрыло, он, звезда сильно падает в блеске. Просто черная туча на нас летит. Но вот там уникальная черная туча этой звезды. Вот эта вот черная туча, вот от сих до сих, закрывала звезду 12 лет. К моменту этого явления в определении было написано до 8 звездных величин. Этот минимум 9. Он не укладывается в определение типа. Она делала попытки ярчать. Но вот до сих она не доходила. Вот она дошла и тут же опять стала падать. Значит, сколько же надо было пыхнуть пыли в пространстве, чтобы такое было? Этот минимум абсолютно уникален. Вот картинка за 60 лет. Ну, здесь чуть-чуть не дорезано до конца, падения не видно, но это тот же самый минимум. Вы видите, что за 60 лет были и большие минимумы, но ничего подобного этому минимуму не видели никогда. Это уже тоже очень интересно. И что это такое? Ну, просто очень любопытно. Я, например, начал после этого минимума сомневаться в традиционных теоретических объяснениях явления. Но есть среди переменных звезд так называемые затменные, то есть когда у вас в паре плоскость орбиты проходит так, что одна звезда проходит на фоне другой в ходе орбитального цикла. Я не буду подробно говорить. Здесь нужно очень своеобразное расположение орбиты. Между прочим, минимум можно уловить, если ходит планета по диску звезды. Вот, даже мало того, сейчас уловили минимум, когда планета, пройдя по диску звезды, заходит за звезду. Это крохотный минимум, 1/10 доля звездной величины. Об этом я не буду говорить. Здесь всюду амплитуды довольно спокойные, порядка звездной величины. Вот это вот типичный алголь, вот это на грани алголя и звезды типа бета-лира, эта грань находится на том месте, вот можно увидеть начало и конец минимума или нельзя. Вот это вот типичная звезда типа бета-лира, начало и конец минимума увидеть нельзя. А вот это вроде бы звезда типа бета-лиры, но период у нее 0,49 суток. Когда-то считалось, что при периодах меньше полусуток всегда мы к земным суткам привязываемся. Ну что такое полусуток в звездном мире? Это ничего не определяющая величина. Но вот считалось, что нет звезд типа бета-лиры, только звезды типа W Большой Медведицы с примерно одинаковыми минимумами. Оказывается, есть. И чем больше мы сейчас проникаем с хорошими наблюдениями, тем больше мы таких звезд видим. Их много. Вот, вот еще космическая миссия, телескоп Кеплер диаметром 95 сантиметров. Он в 2009-2013 году постоянно следил за полем на границе нескольких созвездий, открыл около 3000 кандидатов в экзопланеты. В том числе много экзопланет было подтверждено, в том числе и почти земных размерах, и в зонах вероятной возможной жизни. Только сегодня, опять-таки, прочитал в теоретическом варианте, что интерпретацию иногда начинают брать под сомнение. А вот не такого размера, а вот не в этом месте. Ну, то есть это все сложно. Так вот, я хочу показать. Вот это работа любителя астрономии. Британский любитель астрономии докопался до данных спутника Кеплера и открыл две затменных переменных звезды. Но это ладно. Это амплитуда 0,06 звездной величины, ну и довольно обычная форма кривой блеска. А вот это амплитуда 0,006 звездной величины и совершенно непотребная кривая блеска. Два главных минимума, а между ними два вторичных. Что это? Так и осталось непонятным. Ну и, наконец, сенсация 2016 года. Данные Кеплера раздали любителям астрономии и сказали, ищите чего-нибудь необычное. И любители накопали объект, у которого ну, явно есть затмение, но, во-первых, разные глубины. Иногда они очень сложные. Вот тут, смотрите, тройное затмение совершенно дикой формы. Что это такое? Нет четкой периодичности. Очень странные затмения, причем вот эти-то глубокие, они 0,8 звездной величины, а вот здесь вот что-то сложное. И вот коллектив во главе с Табетой Баяджан опубликовал статью, в которой обозвал звезду вот такой аббревиатурой из хулиганских побуждений. Вот, ну, кто понял хулиганство, тот понял, кто не понял, и не надо его понимать. Но эта статья опубликована в Astrophysical Journal. Мы тоже участвовали в исследованиях этой звезды, смотрели ее поведение за много лет, использовали коллекцию Зонненбергскую и Московскую. Ну, в общем, мы ничего особенного не нашли, что позволяло бы разобраться в этой звезде. Звезда совершенно заурядная, спектрального класса F3 главной последовательности, ничего такого особенного нету. Ну и сразу стала интерпретация разная. А вот там цивилизация. Вот ребята строят сферу Дайсона, вот-вот достроят. Ну, не знаю, может быть. У меня нет интерпретации того, что мы видим у этой звезды. Ну, а последняя часть лекции – это сопоставление данных Гайя с проектом ОСАССН Университета Огайо. 24 маленьких наземных телескопа с предельной величиной, ну, 18, ну, 17. Проект дешевейший. Но проект прекрасный, и многие открытия переменных звезд Гайя можно найти в данных ОСАССН, для наблюдений намного больше. Вот за 5 января готовился к лекции и скачал у них статистику за год. Вы посмотрите, какое покрытие. Вот эти вот темненькие, это где больше 1000 наблюдений площадки за год. Страшной мощи проект. Они, к сожалению, по не очень понятным мне причинам сменили фотометрическую систему год назад. Перешли с В к Ж. Ну, не знаю, зачем они это сделали, мне это пока неудобно, но когда Ж накопится, буду и с наблюдением в Ж тоже работать для анализа. Я напомню, этот слайд вы, возможно, в моих лекциях видели, что наука о переменных звездах началась с мирид. Мириды – это пульсирующие звезды с амплитудами в несколько звездных величин. Вот это данные Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд примерно за 60 лет. Вы видите, что иногда блеск бывает очень высокий в максимуме, иногда не очень, то есть полуправильность определенная есть, но есть регулярная переменность на протяжении многих-многих лет. Значит, один из моих учеников, Антон Валентинович Хрусов, разбираясь с данными Гайя и ОСАССН, искал новые цфиды. И обнаружил, что есть звезды, которые в Гайе почему-то приписываются к миридам, а у мирид характерный период порядка года, или к полуправильным переменным звездам, а фактически являются цефеидами. В проекте ОСАССН, ну как сказать, вот если у меня в журнале «Переменные звезды» человек опубликовал период, в скорости этот период в проекте ОСАССН примерно такой же находят. Ну не совсем такой в их данных. То есть они очень любят списывать. Но не всегда это получается хорошо. А с этими квазимиридами или полуправильными вообще было плохо. Но вот эта звезда. Сначала в ОСАССН была причислена к неправильным. Это мирида, заметим, или полуправильная в Гайя. Затем классификация была изменена на полуправильную с периодом 6 суток. Период правильный. Но полуправильных переменных звезд такими периодами мы не знаем. Это классическая цфеида. Но это-то ладно, здесь они период определили, и все хорошо. Вот, пожалуйста, следующий график – это кривая блеска из обзора ОСАССН, свернутая с периодом, который они объявили для этой мириды. Они для мириды назвали период 7336. Он невозможен для мириды, но он добавок еще и не работает. Возьмем их наблюдение и посмотрим, что с этим получится. Запомните, 7336. А вот мои данные 2.31. Есть разница? Есть разница. Следующий пример, можно сказать, последний, у него их было больше. Тоже исходно, значит, она была миридов Гайя, тоже исходно неправильная в ОСАССН, потом обозвали полуправильный, с невозможным для полуправильных периодом 7 суток, а кривая блеска с этим периодом, ну, особенно хороша, ну, так радует душу. Вот. А вот правильная кривая блеска. 2,9. Совсем не тот период. Прекрасная кривая блеска. О чем это все говорит? Это говорит о том, что когда вы переходите к огромному количеству переменных звезд, вы их не можете смотреть звезду за звездой. Смотрит робот. Робот – это значит машинная система, которую запрограммировали. При программировании возможны ошибки. Эти ошибки надо выправлять. То есть на какое-то количество времени для традиционных исследователей переменных звезд работы хватит. Сейчас я посмотрю. Нет. Значит, работы хватит. Я могу сказать вот что. Мы боялись очень, что после всех автоматических обзоров наша программа поиска переменных звезд по сканам фотопластинок больше не будет работать. Только что мы проанализировали данные по одному свеженькому полю, и оказалось, что если раньше 80% звезд там были новыми переменными, сейчас 25%. Но с этим тоже можно работать. Из этого тоже можно сделать публикацию. Последнее, что я хочу вам... По времени нормально. Последний слайд – это как бы слайд на бис. Это ответ на вопрос, который я наверняка уверен, что был бы. Все слышали в СМИ про странное поведение в эти дни Бетельгейза. Кто-нибудь на Бетельгейзе в эти дни смотрел? Есть такие? Во, я вчера смотрел. Вот это данные Американской ассоциации переменных звезд за последние 200 суток выкачаны вчера утром. Сегодня я смотрел, но выкачивать не стал, потому что больше ПЗС-точек пока нет. Значит, она свалилась. Вот зеленая – это ПЗС-точки. Вот эти вот темненькие – это глазами глядели. Ясное дело, что звезду такого блеска глазами глядеть трудно. Посмотрим на зеленое. Вот здесь 0,6 – звездная величина, а здесь спускается до 1,5. Значит, если вы посмотрите в общий каталог переменных звезд, там написано. Бетельгейза в минимуме может спуститься до звездной величины 1,3. А рекорд побит. Что это значит? Я вчера показывал Бетельгейза своим друзьям, не астрономам. Там была моя дочь. Еще там несколько было друзей по интеллектуальным играм. Смотрели на Бетельгейза, и я рассказал все эти вот истории, что говорят, вот она сейчас падает в блеске, а вот люди почему-то говорят, что это значит, что она на днях взорвется. Они мне говорят, что и правда взорвется. Я говорю, чего, мы не знаем, что с ней будет. Вообще-то Бетельгейза по своей природе – это звезда, красный сверхгигант. Такие звезды близки, возможно, близки к вспышке сверхновой. Что это значит близки? Что она завтра взорвется? Может быть. Что она завтра не взорвется, взорвется через год? Может быть. А через 1000 лет может? Может. А через 10 000? Скорее раньше, но тоже может. Вот. И когда мы пришли домой, моя дочь посмотрела Википедию. И обнаружила там в Википедии ссылку на меня, где вот все эти рассужданцы есть. Откуда? Меня никто ничего не спрашивал. Это было из интервью, данного 5 лет назад, когда Бетельгейзе в прошлый раз откалывал номера. Другие, но откалывал. Так что ничего не меняется, все течет, ничего не меняется. Смотрите на Бетельгейзе, кто первый увидит, как она рванет, звоните в Государственный астрономический институт имени Штернберга, МГУ. 112. 112, Нина.
1: Время вопроса.
0: О.
2: Что такое шаровые скопления и почему их иногда можно перепутать с галактикой?
0: Понимаете, какая штука? Шаровое звездное скопление – это концентрация большого числа звезд. Рассеянное звездное скопление, плеяды, там порядка 100 членов. Шаровое звездное скопление хорошее – это 1000 членов. Форма обычно действительно близка к шару, иногда это эллипсоид. Иногда это довольно вытянутый эллипсоид, причины могут быть разные. С одной стороны, может быть зарезано поглощением, а может и действительно форма такая. Значит, среди шаровых скоплений нашей галактики самым ярким является шаровое скопление Омега Центавра. Если в среднем абсолютная интегральная величина шарового скопления минус 7, минус 8, то в Омега Центавра это минус 10 с чем-то под минус 11. То есть оно слишком яркое. И у него очень сложный звездный состав. Сейчас считают, что это подободранная гравитационным полем нашей галактики, карликовые сфероидальные галактики извне. А вообще говоря, карликовые сфероидальные галактики наша галактика не только обдирает, временами разрушает. Так карликовую галактику, которую называют сейчас Сагитариус, ее вообще в хлам разорвало, и от нее только звездный хвост виден через всю галактику. Он через всю галактику тянется, действительно, их выявляют эти звезды, вот этот путь, по которому разорвало скопление. Но он Гусендава скоро не разорвет, она еще мощная.
3: Два небольших вопроса. Вот упомянули первый канадский спутник, а случайно нет информации, какой ракеты вы носили?
0: Понятия не имею, не знаю. Не знаю.
3: И вот то, что вы точно знаете, и мне не совсем понятно, вопрос такой. Мериды, они чем качественно отличаются от переменных обычного типа? Вот почему их отделяют мериды? И это
0: ну, во-первых, значит... Ну, если говорить о количественных отличиях, то у них длинные очень периоды.
3: Умерит.
0: Да. Они находятся не в цефеидной полосе нестабильности. Я об этом сегодня не говорил. Цефеиды, звезды типа Эролира, звезды типа Дельта-Щита и целый ряд других типов, они находятся в пределах так называемой цефеидной полосы нестабильности и работают на Живакинском механизме. Цефеиды, они находятся вне этой полосы, в красную сторону. Механизмы для них кое-какие подбирали. Но твердой уверенности в механизме пульсации для мерид нет.
3: Ну, у них нет вот этой зависимости Генриетты и Левит, и получается, они по-другому.
0: Да, по-другому. Они этой зависимости не обязаны.
3: И как бы еще разбираются, понятно. Спасибо. И еще вот сейчас коротенький, сейчас 10 секунд. Если... Ну ладно, я потом к вам подойду. Очень хочется посмотреть, я пропустил слайд период светимость Гая.
0: Сейчас момент. Мы сейчас с вами посмотрим. Чего же не посмотреть его сейчас? Как раз потом его будет труднее посмотреть.
3: Ну, да,
0: очень прямо. Так. Это легко берется в интернет.
3: Ну это же, так это получается наша галактика вот так вот.
0: Это звездное население нашей галактики. Да, совершенно верно.
4: Здравствуйте. Вы не могли бы рассказать о возможностях и инструментах нового спутника, который скоро будет выведен вместо Хаббла, Джеймс Уэбба?
0: Ну, он в другом диапазоне работает. Я не берусь о нем рассказать, я не изучал детально, но он работает в другом диапазоне длин волн для начала, так что... Ну и другие, соответственно, будут открытия. Наверное, не будет столь красивых картинок, но будут мощные научные результаты. У него более длинные волны. Извините, это все. Кто-то еще хотел? Вы хотели, да? Нет?
3: В смысле, Джеймс Уэбб, он не ультрафиолет, а наоборот микроволновый, да?
0: По-моему, да. Я могу ошибаться.
3: Ну, по-моему, вот как раз это, у нас микроволновый, это у нас...
0: Длинные волны более. Да, да, да. Я так считал, но я говорю, я не специалист, но мне кажется, что это верно, но...
3: Фиолет отдельный, это сейчас, по-моему, Инасан там запускает.
0: Нет, Инасан разрабатывает спутник спектра ультрафиолет. Этот спутник, по-видимому, все-таки в 20-е годы полетит. Тут есть, дополняют сейчас оборудование, там интересные вещи происходят с сотрудничеством. Скажем, испанцы брались сделать прибор, они сделали, спешно заменяют на приборы других стран. Там.
3: Они более долговечные, хорошо себя зарекомендовали как интеграл на западный мозг.
0: Ну, нет, там я не говорю, что там не будет западного оборудования, оно будет. Но не вот это конкретно испанское.
3: Оно более долговечное, я говорю, хорошо.
0: Ну, посмотрим. Что там будет хорошо, я не знаю. Это, знаете, вот во всех этих программах надо, чтобы полетело. А то она еще и полетит, как говорят.
3: А зенитов уже нет, на протоне будут наносить,
0: да? Не берусь сказать, не знаю. Не мое.
5: Похоже, вопросов больше нет.
6: Спасибо большое.
0: Спасибо.
6: Очень такая интересная, глубокая лекция. Вы уже и о шаровых скоплениях беседовали.
0: Да, я здесь читал о шаровых скоплениях.
6: Ну, вот сегодня такая тема.
0: Сейчас их только мельком коснулся.
6: Спасибо всем.
0: Спасибо.
6: В следующий раз мы с вами встречаемся 19 февраля Возвращаемся в Солнечную систему. У нас будет лекция «Венера – это странная сестра Земли», а прочитает ее Лев Матвеевич Зеленый. Академик. Да, вице-президент Академии наук, научный руководитель.

0: так сказать, происходит, начинает излучаться упругая волна, и которая является, собственно говоря, которую мы и воспринимаем как землетрясение, трясение Земли.
1: Угу. Тогда переходим к одному из важнейших наших сегодня вопросов в передаче. Это типы.
2: Собственно, мы и дошли до землетрясения. Вот упругая
1: волна. Наблюдение и прогнозирование.
2: Да, случилось землетрясение. Давайте поговорим о том, как их прогнозировать и на какие типы делятся эти прогнозы.
1: И какие методики используются?
2: Давайте сначала про типы, а потом про методики.
0: Ну, типы прогноза, вот, во-первых, что такое, давайте определим, что такое прогноз землетрясений. Что ученые понимают под прогнозом землетрясений. Под прогнозом землетрясений понимается указание трех компонент. Первое – это место, плюс-минус, естественно, с ошибкой, потому что нельзя указать вот точку. Второе – это время, опять же, плюс-минус, какая-то дельта. И сила землетрясения. Ну, сила землетрясения измеряется не в баллах. Кстати сказать.
1: По шкале Рихтера.
0: По шкале Рихтера в величинах магнитуд. И правильно говорить, что произошло землетрясение с магнитудой, допустим, 8. Все. Не 8 баллов, как любят добавлять корреспонденты СМИ, а именно просто магнитудой 8, которая вызвала сотрясение вот в таком-то населенном пункте или на такой-то точке наблюдений. Сотрясение с интенсивностью там 7 баллов. Вот уже 7 баллов. Это уже другая шкала.
2: Да,
0: это шкала макросейсмической интенсивности. Интенсивности сейсмических сотрясений. Вот мы стараемся все время, так сказать, побуждать корреспондентов писать правильно и.
1: Хорошо, подождите, тогда, а вот если шкала, которая измеряется баллами,
0: Шкала Рихтера...
1: Это и понятно, это вот как сильно трясет, грубо говоря. То что такое тогда шкала Рихтера? Что она?
0: Шкала Рихтера, это я вам вот что скажу. Мы все уже сейчас хорошо знаем, потому что часто об этом слышим, что вот произошел взрыв в тротиловом эквиваленте 100 грамм. Вот 100 грамм – это магнитуда в данном случае. И чем дальше мы от эпицентра взрыва, от эпицентра землетрясения, тем меньше воздействие этого волн от взрыва или землетрясения на объекты, находящиеся на поверхности. То есть вот это интенсивность сейсмических сотрясений. Вот в чем разница. Интенсивность сейсмических сотрясений измеряется в шкале, по шкале МСК-64.
2: А баллы – это просто мера разрушения.
0: И там она 12-бальная. Можем перечислить. Вообще, опасность представляет сотрясение свыше 5 баллов. И то даже свыше 6 баллов. Вот, потому что они могут вызвать и разрушение жилища, и какие-то там неприятные ощущения у людей,
1: находящихся. Разломы в почве, то, что нам
0: нет,
1: показывает.
0: Разломы в почве, это тут нужно уже.
1: Еще больше нужно.
0: 9-10 и выше баллов. Вот. А магнитуда при этом может быть опять же разной. Могут быть сотрясения с интенсивностью 7 баллов при магнитуде 5. А могут быть. Может быть интенсивность сотрясений 2 балла при магнитуде 8. Вспомним.
1: Это зависит от пород, которые встречаются.
0: Вспомним землетрясение, которое произошло 24 мая прошлого года. Глубокое охотоморское землетрясение. Магнитуда 8,2. В Москве оно ощущалось силой всего 2 балла.
2: Ну, 3-4 не ощущалось. Фактически не ощущалось.
0: Ну, нет, ощущалось. И мы собрали порядка сотни заявлений, так сказать, донесений от жителей Москвы из разных мест. С помощью, кстати, средств массовой информации.
1: От чего это зависит?
0: Это зависит от места, где построен жилой дом. Или вообще, там тот объект, где находится. Чем выше этаж, тем сильнее качает.
1: Нет, я имею в виду, что от чего зависит? Вот если, например, магнитуда, например, там 8, как вы говорите, да? А вот трясет
0: совершенно по-разному. От расстояния.
2: Потому что Охотское море далеко от Москвы. Видимо, на месте трясло гораздо сильнее.
0: А вот вспомним...

0: ташкентское землетрясение, там магнитуда была всего где-то 5,5, порядка 5,5-6. Но гипоцентр, очаг землетрясения оказался прямо под Ташкентом. И поэтому это рядовое, в общем-то, сейсмическое событие разрушило почти до основания города.
1: Так, мы определились с тем, что такое землетрясение, и как ученые понимают, да, что это такое. И теперь к типам прогнозирования.
0: Какие да, типы прогнозирования. Ну, прежде всего, значит, прогноз 3, мы различаем 3 или 4 типа прогноза по времени. Это долгосрочный прогноз, это на десятилетия вперед. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Причем границы, в общем-то, эти довольно размытые. Угу. Краткосрочный прогноз от примерно там дни, сутки, часы до года. И как бы так, некоторые вводят категорию оперативного прогноза, это вот прямо вот. Вот.
2: Через 5 минут тряхнут.
0: Да, вот-вот. Хотя, вот. И вот в этих типах прогноза, есть в одних типах есть успехи, в других типах успехов нет. И в ближайшее время, скорее всего, не ожидаем.
1: Наверное,
2: самый простой тип прогноза – это
0: долгосрочный.
2: Долгосрочный, да, районирование. Там на стыке каких-нибудь плит, понятно, что когда-нибудь...
0: Вы прямо опережаете меня, да? То, что я хочу сказать. Действительно, проблема долгосрочного прогноза уже решена. И решена она была, по-видимому, начиная с того момента, когда появились первые карты общего сейсмического районирования.
2: А когда они появились?
0: Они появились в Советском Союзе, они появились где-то в 30-е годы прошлого века.
2: То есть вообще вся история с прогнозами землетрясений — это где-то полвека или чуть больше, правильно?
0: С прогнозами землетрясений, да, ведь проблема прогноза землетрясений как научная задача стала, по крайней мере, у нас в Советском Союзе была поставлена где-то после Ашхабадского землетрясения 1948 года. До основания был разрушен город Ашхабад. И несколько дней правительство Советского Союза не знало, что же там произошло. Не было такой связи, как сейчас. Знаете? И только через несколько дней туда прилетел самолет, спецрейс. И все это увидели, и специальным донесением это все пришло в правительство. И вот после Ашхабадского землетрясения было принято решение в Советском Союзе об организации сети сейсмических наблюдений. Ага. И службы срочных донесений.
2: То есть после этого, насколько, если я правильно понимаю, людям некоторым стало понятно, что они живут в сейсмически опасных районах.
0: Я думаю, что людям это интуитивно было и так понятно давным-давно.
2: Возможно, не всем. Я просто имею в виду, что это же не, собственно, прогноз землетрясения.
0: Это не прогноз. Это не прогноз, да. Это не прогноз, но это необходимая ступень к прогнозу, потому что это дало нам данные, базовые данные о сейсмичности, на которых строятся сейчас наиболее надежные прогностические признаки и прогностические методики.
1: Давайте перейдем к второму типу, это среднесрочный.
0: Среднесрочный прогноз.
1: Года и больше, да?
0: И долгосрочная проблема долгосрочного прогноза, она решена, и уже есть карты общего сейсмического районирования, которые являются нормативными документами для проектирования и строительства разных объектов в сейсмически опасных районах. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Среднесрочный прогноз уже с помощью тех методик, о которых я знаю, и которые уже были разработаны в середине 80-х годов, проблема в среднесрочном аспекте землетрясения можно прогнозировать с точностью от 60 до 80%. С вероятностью от 60 до 80%. Что это значит? Это значит,
2: это от 60... места, времени или силы.
0: Это вероятность и места, и времени, потому что мы от года до 10 лет. Угу. И силы тоже. Потому что, например, той методики, которую разрабатываю я со своими коллегами, мы от 60 до 80% землетрясений сильных происходит в тех местах и в те интервалы времени, о которых мы говорим. И мы указываем и место, и время. Правда, оно не очень, так сказать, короткое.
2: А с чем у вас получается точнее? Вот если мы имеем три фактора, место, время и сила, вы говорите 80%. Вот сколько процентов приходится на каждый из них?
0: Или я скажу. Это значит, что от 60 до 80, с вероятностью от 60 до 80% сильных землетрясений происходит в тех зонах аномальных, которые мы выделяем с помощью вот своей методики.
1: Угу. Вот что это значит. Угу. Давайте перейдем теперь к третьему и четвертому типу.
0: Значит, краткосрочный прогноз. Вот в этих методиках, которые уже существуют, среднесрочных, более точно прогнозировать землетрясения невозможно. Эти методики в основном используют сейсмологические признаки. Сейсмологические признаки, они, в общем...
2: Что такое сейсмологические признаки?
0: Сейсмологические признаки – это поведение слабых землетрясений в разные периоды подготовки более сильного сейсмического события. На разных этапах они... Не только. Есть такой довольно эффективный признак, как наклон графика повторяемости, то есть наклон графика Гутенберга-Рихтера. Они придумали эту штуку.
2: Повторяемости чего?
0: Повторяемости землетрясений.
1: Толчков, да?
0: Оказывается, число, если построить в белогарифмических координатах, то есть ось абсцисс логарифмическая, ось ординат логарифмическая. Так вот, если по оси ординат мы откладываем логарифм числа землетрясений определенной магнитуды, по оси абсцисс мы откладываем магнитуду, и вот если взять большое число событий, то оказывается, что вот в этой системе координат эта кривая выглядит как прямая. Вот это график, и эта прямая называется график повторяемости или график Гутенберга-Рихтера. Они впервые это сделали и показали, что вот он. Для большого интервала времени, для большого числа событий, для большой площади, а они строили это в середине, опять же, в 30-е годы прошлого века, используя те накопленные данные по сейсмичности по всей Земле, и вот у них получилось, что он прямолинейный.
1: Так я...
2: Для большой площади.
0: Для большой площади.
2: Мы говорим всякие о конкретных местах.
0: О конкретных местах, допустим, возьмем Камчатку. Если взять для всей Камчатки, то там тоже, оказывается, он прямолинейный. Прямолинейность, но если это для большого времени и для большой площади, но в каждом конкретном райончике, вот, допустим, этот график, он тоже прямолинейен, но его наклон этого графика меняется во времени. Вот если мы построим, как меняется наклон графика повторяемости во времени, то мы увидим, что он меняется. И вот, а меняется он не просто так, как ему заблагорассудится, а закономерно в период подготовки сильного землетрясения. Значит, до землетрясения, задолго до землетрясения, он, так сказать, ведет себя как случайная величина. Угу. Когда напряжение там накапливается, и слабая сейсмичность начинает себя вести более упорядоченно, то наклон графика повторяемости увеличивается. Это значит, мы интерпретируем это как число мелких событий больше, чем число слабых событий. А когда чем ближе к моменту сильного землетрясения, начинает происходить все больше и больше сильных событий, высокомагнитудных. И тогда график повторяемости, наклон его, уменьшается. То есть вот такая бухтообразное поведение.
2: Понятно. Вопрос. Является ли это универсальной штукой? То есть можно ли на основе графика повторяемости делать удачные краткосрочные прогнозы?
1: Да, и тут переходим к типам как раз краткосрочных прогнозов.
2: Угу.
0: Мы этот признак как раз и используем в нашей методике. Удачно и делать можно, и иногда нам это удается, но что значит удачный прогноз? Это значит вероятность
2: удачный прогноз, правильного, в котором сложатся удачно все три фактора, в котором вы сможете поискать достаточно удачное время, место и силу.
0: Ну, понимаете, ну что бы вы сочли, что удачно? Больше 50% это удачно.
1: Ой, вы знаете, я, например, сочту, вот если я живу в Ташкенте, и мне сказали, знаешь, дорогая, вот через год, 18 января, будет землетрясение с такой-то магнитудой. Уезжай, дорогая. Вот это я сочту удачно. И да, и 18 января это произойдет. Вот так вот возможно предсказывать?
0: Нет. Так невозможно. И так, скорее всего...
2: 50% это значит, что на половину дней, условно говоря, предскажут землетрясение, а случится оно...
0: Да.
2: Ну, то есть, в общем, это 50% это не очень удобный прогноз.
0: А другого прогноза мы долго не узнаем.
2: То есть для тебя, Аргис, он будет удачным в том смысле, что ты просто уедешь из Ташкента, будешь жить в другом месте.
0: А может быть, вы продадите квартиру за бесценок, потому что не вы одна об этом узнаете, и начнется повальный отъезд, вы продадите квартиру за бесценок, и уедете, а землетрясение не произойдет. И вы начнете вот той подруге, которая вам это дело, так сказать, довела до вашего сведения, вы начнете ей пенять. Слушай ты меня, дорогая, ты меня сорвала с насиженного места.
2: Можно я вам задам опасный такой острый вопрос? 50% вообще, насколько можно считать хорошим предсказанием с точностью 50%? Это же орел и решка. Или произойдет, или не произойдет. Или настоящий динозавр.
0: Ну, конечно. Для каждого конкретного человека это, в общем, ничто. Но есть ведь у нас специальные государственные службы, которые, так сказать, аварийные. Это наши МЧС, уважаемые, действительно уважаемая организация, для которых это даже такой прогноз, он важен. Почему? Потому что они должны провести проверку устойчивости зданий. И администрация того сейсмоактивного региона, куда дается такой прогноз, она должна провести проверку, насколько эти здания, которые вот у них в регионе, смогут устоять против того землетрясения, которое ожидается.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И у нас есть для вас еще одна заготовочка, еще одна рубрика постоянная про и контра, где два разных уважаемых ученых говорят в поддержку или против какого-то нашего утверждения. Вот в данном случае мы как бы подразумеваем вопрос, все-таки мы можем предсказывать землетрясение или не можем?
3: Про и контра.
4: Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН. Мы используем спутниковые технологии для наблюдения за полным электронным содержанием ионосферы, а также температурой в нижних слоях атмосферы и ряда других параметров для выделения признаков приближения толчков. На данном этапе можно предсказывать землетрясение магнитудой больше 5,5 с точностью до 5 суток, причем по статистике целых 60% прогнозов заканчивается успехом.
3: Питер Суходолг, генеральный секретарь Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли. В ближайшее время прорывных решений в сейсмологии нет и не ожидается. Ни один из более 600 известных предвестников землетрясений и никакой их набор не гарантирует предсказаний землетрясений, которые случаются и без предвестников. Уверенно указать место, время, мощность катаклизма не удается. Надежды можно возлагать лишь на предсказания там, где сильные землетрясения происходят с некоторой периодичностью.
1: Это была рубрика «Про и контра», которую нам помогли озвучить Алексей Нарышкин и Андрей Поздняков. И вот у нас получается, что два уважаемых ученых, ну, не могу сказать, что они прям конкретно противоположных точек зрения придерживаются, но вот один из них, Пулинец, утверждает, что мы можем предсказать землетрясение до 5 суток с точностью 60%. То есть это гораздо большая точность, чем то, о чем вы нам рассказывали. Вы с кем больше согласны?
0: Мне больше близка позиция Питера Питера Суходолка.
1: А почему?
0: Во-первых, Питер Суходолк, отвечая на этот вопрос, можно ли прогнозировать землетрясение, имел в виду решение проблемы вообще, и прогноз такой, как вот мы утром встаем, включаем радиоприемник и слушаем прогноз погоды. Угу. Вот то же самое и каждый обыватель об этом, так сказать, это же и подразумевает, что он после прогноза погоды он слушает диктора дальше, и диктор говорит, что сегодня в нашем регионе сильных сейсмических событий не ожидается, или ожидается с такой-то вероятностью. Вот такого прогноза не будет, и не будет очень долго.
1: А почему не будет, мы сейчас вас спросим, а сейчас я хотела бы озвучить результаты опроса у нас на сайте. Значит, мы спросили наших слушателей и пользователей сайта «Эхо Москвы», считаете ли вы, что при нынешнем уровне развития науки землетрясения должны быть в основном предсказуемы? Порядка 1000 человек, 924 конкретно, ответили на этот вопрос. 58% считают, что да, конечно же, мы обязаны предсказывать, 42% считают, что нет.
0: Одно дело обязаны и должны, а другое дело уметь. И мочь.
1: Тогда вопрос самый главный, в чем же проблема? Почему так сложно предсказать землетрясение? Если мы уже и карты имеем, мы представляем себе, как Земля выглядит, мы понимаем физику процесса, почему так сложно?
0: Потому что каждое конкретное землетрясение происходит в каждом конкретном месте, параметры которого, в общем-то, могут сильно варьироваться друг от друга. Но так же, как и каждый человек отличается от своего, так сказать, соседа или там брата, сестры, там родителей, вот так и, так, да. И землетрясение.
2: Но даже когда землетрясение происходит в одном и том же месте, их не всегда могут предсказать. Я напомню случай 4-летней давности, когда 6 геофизиков, сейсмологов попали под суд в Италии, да, за землетрясение в Акфиле. Там погибло 300 человек. Они попали под суд, и, по-моему, им дали по несколько лет тюрьмы каждому.
0: Но они не сидят пока, не находятся за решеткой.
2: В любом случае, это такой прецедент.
0: Да, да, то есть прецедент нехороший.
2: Нехороший. Общественность считает, что сейсмологи и геофизики должны уметь это делать. Но не получается.
0: Ну, для сейсмологи этого делать не должны, и они... Я придерживаюсь такой позиции, что все-таки я лично не занимаюсь прогнозом землетрясений. Я занимаюсь разработкой физических основ прогноза. И весь наш институт занимается разработкой физических основ прогноза землетрясений. Те данные лабораторные, там, так сказать, полевые, мы пытаемся использовать для прогнозирования землетрясений. Мы учимся. Мы сейчас в стадии обучения прогнозу землетрясений.
1: Что
0: у нас получается,
1: что не хватает ученым для более точных прогнозов? Чего мы должны
0: не хватает решить, детальных геофизических наблюдений. Я недаром подчеркнул, что среднесрочные методики, которые вот я разрабатываю, и другие среднесрочные, они в основном базируются на сейсмологических предвестниках. То есть, это
1: есть
0: десятки километров. Это по времени первые годы, и магнитуда там проще, вот в каком-то диапазоне. Но для того, чтобы нам приблизиться к краткосрочному прогнозу, нужны методы вот такие, как дистанционного зондирования Земли, о которых рассказывал мой коллега Сергей Пулинец. Но этого опять же недостаточно. И нужны методы других наблюдения за другими геофизическими полями, а именно уровень воды в скважинах, кажущееся сопротивление в земной коре, химический состав подземных вод, атмосферное электричество. Бывают такие специфические свечения атмосферы перед подготовкой очень сильных землетрясений. Вот этих наблюдений у нас нету. Есть отдельные точки, но эти точки отстоят друг от друга на сотни, а то и тысячи километров. А нам нужна сеть таких вот наблюдений. Вот в середине 80-х годов прошлого века, еще во времена Советского Союза, в нашем институте была разработана программа развития сети, единой сети сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений. И в том числе в этой программе было записано, что станции геофизических наблюдений должны, чтобы прогнозировать землетрясения с магнитудой там, 5,5, 6 и выше, ну, они должны располагаться друг от друга по сетке, ну, 50 на 50 километров. Угу. Вы представляете, что этот, какие это огромные деньги, деньги должны быть вложены? К сожалению, таких денег мы не имели,
1: вот у меня
0: не
1: вопрос,
0: имеем.
1: В принципе, смотрите, сейсмология это глобальная же наука, в общем-то. А, и я слышала о том, что затем, то есть есть сейсмологические станции, которые там из одной точки, например, на Гавайях, да, может отслеживать, где по всей Земле, где происходит землетрясение.
0: Ничего в этом удивительного нет.
1: А, так вот, может быть, где-нибудь все-таки
2: так
1: есть такая
2: такое большое количество станций, если есть возможность слушать как бы весь земной шар, на самом деле.
0: Знаете, процесс подготовки и вообще процесс разрушения геологической среды, он происходит поэтапно. И вообще землетрясение – это вот не единовременный акт. Вот раз разорвалось, и все, мы это почувствовали. Нет. Идет постепенное накопление повреждений в среде. Начиная с микроуровня, переходит на более высокий уровень, масштабный, и дальше, так сказать, и так далее. И мы вот эти переходы с одного разрушения с одного уровня на другой обнаружили и в лабораторных условиях, и в полевых, и в сейсмически активных регионах. Вот, для того, чтобы вот это отслеживать, нам нужно регистрировать землетрясения с малыми магнитудами. Чтобы регистрировать землетрясения с малыми магнитудами, ну, станции должны располагаться чаще.
1: А есть ли какие-то глобальные инициативы создать вот подобного рода сеть станций?
0: Есть, она уже реализована. Есть глобальная сеть сейсмических станций, GSN.
1: И почему?
2: То есть они уже
0: Global
2: есть.
0: Seismic Network.
1: А если они есть, тогда почему? Да, они хватают. Почему?
0: Ну, это, коллеги, ну это же только сейсмологические наблюдения.
2: Вот,
0: дальше ведь вопрос в интерпретацию. Что с этими наблюдениями делать? Например, у наших китайских коллег огромные массивы данных и по геофизическим наблюдениям. И когда в начале 90-х годов прошлого века у нас начались контакты очень тесные с китайскими коллегами. И больше того, китайские коллеги дали нам доступ и к сейсмологической своей информации, и по ряду станций геофизической информации. В частности, там были нам даны ряды вот, наблюдений за уровнем воды в скважинах, в сейсмоактивных районах. Но когда мы стали работать вот с этими рядами, оказалось, что все не так просто. Очень большие пробелы в данных. Какие-то необъяснимые прыжки данных с одного уровня на другой. И, так сказать, в станционных журналах никаких записей об этом нет. Что делать? И вот так показывают. То есть это ручная работа.
2: Китайцы, конечно, дали доступ к данным, но они и сами толком не знают, что с ними делать.
0: Поэтому-то и нас и допустили.
2: Единственный пример удачного краткосрочного прогноза, который был в Китае там, за последние лет 30, был в 75-м.
0: Да, февраль 75-го года в Хайчэн.
2: Вот они предсказали за несколько часов очень крупное землетрясение.
0: А через полтора года, в 76-м году, в Таньшане, Таньшань был разрушен.
2: Не смогли предсказать.
0: Да, до основания.
1: Можно я вам задам девичий вопрос?
0: А разница не в уровне знаний была. Уровень знаний был один и тот же. Просто Хайчэн – это малонаселенная горная местность, а Таньшань – это индустриальный район с большим количеством шахт. То есть в Хайчэнь они решили, взяли на себя ответственность дать прогноз и вплоть до эвакуации населения. В Таньшане они не решили.
1: То есть это не научная проблема была,
0: да,
1: а проблема чисто
0: административная, да,
1: по
0: политическая. Да.
2: Конечно, конечно.
1: Это
2: в краткосрочных прогнозах две основные проблемы. Это вот цена ошибки, то есть ложный прогноз.
1: По поводу продажи квартир, понятно. А вот я вернусь все-таки к своему девичьему вопросу. Вот если бы вас просили сравнить процесс землетрясения с чем-то бытовым, с чем-то очень понятным. Вот в журнале «Наука в фокусе» там есть такое сравнение, что это вот если вы пытаетесь поломать толстую доску, да, то вы не знаете, по какой линии пройдет этот разлом. Вы не сможете это предсказать. То есть да, вот, нет, это, да, вот, это что-то вот
2: тут
1: с этим?
2: Можно, тут можно
1: это похоже, да?
2: Да, похоже, да, побольше. Похоже. Например, возьмем гибкую линейку, которая есть у каждого школьника. Начнем ее сжимать. Мы точно не знаем, да, в какую сторону она изогнется.
0: Да, да, и, да, да, да.
2: Или с бильярдными шарами отличный пример. Можно я его приведу? Вот кто-то играет в бильярд, он знает, что ударил по одному шару. В принципе, можно понять, куда он покатится. Очень точно.
1: Да.
2: Когда он ударится со вторым, тоже можно предсказать. Но когда он ударится уже с третьим, четвертым, наши предсказания становятся очень туманными. Собственно говоря, ложными. Фактически, с четвертым шаром уже никто не знает, куда он попадет. Да. То же самое и с Землей. Земля такая очень сложная система была. Она собрана из гигантского количества.
0: И ведь я должен тут, хочу заметить, вернее, что разрыв землетрясения — это не просто вот раз и прямая, некая прямая, прямолинейная линия. Это извилистая линия. И вот эта линия, она же не образуется мгновенно. Она растет постепенно. Постепенно. И вот если в процессе роста эта линия, разлом, упирается в какой-то энергетический барьер или просто прочный кусок или блок в земной коре, все, он может остановиться. И никто не знает, где встретится этот прочный блок или не встретится. Если встретится, все, землетрясение будет с низкой магнитудой. Если не встретится, как, например, вот землетрясение на Суматре 2004 года, где длина разлома 1200 километров оценивается, значит, не встретилась.
2: В общем, в идеальном случае, для того, чтобы хорошо предсказывать, делать краткосрочные прогнозы, надо знать идеальное состояние каждой песчинки во всей Земле,
0: да,
2: ее положение, да, и, мало того, законы, которые регулируют не только движение самой песчинки, но и движение систем песчинок и соотношение этих систем. В общем, я бы не хотел заниматься этой профессией. По-моему, это действительно невозможно.
0: А мне нравится.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить как-то с Егором про вулканы, и как они вообще связаны с землетрясениями. А все ли вулканы являются одним из проявлений землетрясения или нет? Насколько вот это взаимосвязано?
0: Я бы так сказал, что подготовку вулканических землетрясений, подготовку вулканических извержений сопровождает определенный тип, определенное поведение сейсмичности, то есть слабых землетрясений. И есть даже такой тип землетрясений, как вулканические землетрясения, mm-hmm, связанные с подъемом, с постепенным подъемом магмы по каналам, mm-hmm, по магматическим каналам. Вот. И, кстати сказать, извержение плоского Толбачика, по-моему,
2: это где?
0: Это на Камчатке. Mm-hmm. Вулкана плоский Толбачик. По-моему, в 1975 году, кажется. Оно было, в частности, спрогнозировано вот по вулканическому, по дрожанию, вот этому сейсмическому дрожанию, mm-hmm, перед, непосредственно перед прорывом магмы.
1: А прогнозирование извержения вулканов, мы здесь, ну, можем более четко их прогнозировать, чем само землетрясение? Ну,
0: более четко, потому, uh-huh, что, в общем-то, это так же, как цунами. Uh-huh. Потому что известно, где вот местоположение вулкана, uh-huh, и известно, что следующее извержение произойдет либо здесь же, ну, либо немножко в стороне.
1: Подождите, а с цунами точно так же? Мы же не знаем, где будет эпицентр землетрясения подводного.
2: Да, зато можно
0: проверить. Но землетрясение мы обрабатываем. Сейчас данные о произошедшем землетрясении получаются буквально в считанные минуты.
2: А цунами пока еще доедет.
0: Волна цунами идет.
2: Есть время, чтобы...
0: И есть время объявить предупреждение.
1: Ну, а что, получается, что
2: последний... Цунами с краткосрочными прогнозами, все хорошо в этом смысле.
0: Ну, не очень.
2: Ну, не то, что прям много раз.
1: Но лучше, чем землетрясение.
2: Что касается связи вулканизма и землетрясений, вот есть хороший пример. Мне когда-то объясняли, я его запомнил. Мы с вами живем на крышке кипящей кастрюли. Вот ее дрожание – это землетрясение. Струи пара, которые вырываются по краям крышки, это вулканизм. В общем, понятно, что причина одна и та же, более-менее. Есть гораздо более интересный вопрос. Мне его задавали вчера по поводу связи климатических изменений и сейсмологической активности. Он, на первый взгляд, такой не очень однозначный, но если вспомнить, что, например, когда в конце последнего ледникового периода исчезли гигантские ледовые щиты, то в этих местах земная кора как бы спружинила вверх, да, распрямилась. И вот это вот шевеление Земли сопровождалось и вулканической активностью, всплеском, и землетрясениями. Мало того, что сейчас происходит примерно то же самое. То есть где? В Гренландии, например, там быстро тает ледник, и там земная кора повышается. Я читал про это совсем недавно, что замеряют, что она лезет вверх. И повышение земной коры на таких больших масштабах, как остров Гренландии, он довольно большой, грозит всякими неприятностями в Североатлантическом регионе. В том числе, например, обрушениями больших кусков ледника в море или каких-то...
5: Ну, это есть тоже.
2: Это приведет к цунами.
5: Да, цунами, да.
2: Вот, поэтому климат тоже связан с сейсмической активностью.
1: Знаете, я не хочу вас расстраивать, и особенно расстраивать наших слушателей. Да, но у нас передача подходит постепенно к концу. Вот, поэтому я хотела бы попросить нашего сегодняшнего эксперта Алексея Завьялова все-таки подытожить, да, наш сегодняшний разговор. Вопрос у нас был очень простой. Как мы, можем ли мы прогнозировать землетрясения?
5: С определенной долей вероятности, да. Но эта вероятность еще не настолько высока, чтобы прогнозы делать социально значимыми.
1: И в краткосрочном периоде.
5: В краткосрочном тем более.
2: А тогда можно я тоже спрошу, а что потребовалось бы науке, любой науке, из любой страны, деньги, может быть, новые компьютеры, новые исследовательные возможности, что нужно для того, чтобы увеличить качество быстросрочных прогнозов? Потому что от этого гибнет достаточно большое количество людей.
5: Надо, чтобы в науку хотела и шла молодежь,
2: вот нынешняя, зашли,
5: нынешняя. Вот. И чтобы ученые имели возможность заниматься не бюрократическими проблемами, решением, там, написанием каких-то проектов с огромными кипами бумаг, а имели бы возможность больше уделять времени своей науке.
2: То есть побольше ученых.
5: С одной стороны, побольше ученых, потому что кадровый кризис науки очень сильный. У нас институт. 550 человек. Из них всего лишь в возрасте до 35 лет, ну, где-то порядка 40-50.
2: Это серьезная проблема нашей науки, да? Но связана ли она напрямую с прогнозами?
5: В том числе.
1: Ну что ж, это был Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И с вами были Наргиз Асадова и Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». Всем спасибо и до скорой встречи.
2: И всем доброй ночи. До свидания.
3: Это была программа «Наука в фокусе».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Когда мы понимаем атмосферные процессы лучше, чем метеорологи, потому что каждый, кто на обсерватории работает, он локальную атмосферу знает гораздо лучше, чем метеоролог, который большими площадями мыслит. С одной стороны, это хорошо, что мы под атмосферой, она нас от радиации спасает. Со всех других сторон плохо. Ну вот, давайте подумаем. Так видна Луна во что? В какой оптический прибор? А? Ну вот, все смотрели на Луну. Вот такие детали, в какой прибор видно?
1: Бинокль.
0: Хороший бинокль, правильно. В очень хороший бинокль, да. Там 12-16-кратный. И никаких проблем. Берем телескоп. Тоже хорошо. Еще лучше, пожалуй. И тоже никаких проблем. Резкость, четкость, все на месте. Ставим другой окуляр. И уже начинаются какие-то сомнения. Может, у нас грязный окуляр? Да нет, вроде чистый. А что такое? Какая-то дымка начинает проявляться. Ставим еще более... Какой? Короткофокусный или длиннофокусный окуляр, чтобы сделать увеличение побольше? Стоп. Коротко или длиннофокусный окуляр ставим?
2: Длиннофокусный.
0: Так. А ведь уже первый семестр подходит к концу. Мы почти профессиональные астрономы. Короткофокусный окуляр ставим. Отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра – это что? Тихо. Это увеличение телескопа. Но картинка сразу размывается. А почему? А вот почему. Когда делаем киносъемку, понимаем, что это не телескоп дрожит, это воздух бурлит у нас перед объективом. И никогда, в самых лучших условиях, мы не увидим даже на Луне, которая вот под боком от нас, детали мельче 1 километра. Ну, иногда в хороших горных обсерваториях полкилометра увидим. Вот, значит, надо думать, звезды при небольшом увеличении хорошие точки, мелкие, а при большом увеличении вот эта звезда в поле, в фокусе телескопа. Кошмар? Кошмар. Но обратите внимание, вот сейчас она остановилась, это, конечно, кадр остановился, а не звезда, она будет продолжать прыгать. Видите, что изображение звезды состоит из маленьких отдельных точек, которые принято называть спеклами. Это на самом деле дифракционное изображение звезды. Вот если бы не было атмосферы, объектив нашего телескопа создал бы изображение звезды вот такого размера, и оно бы не прыгало. Мельче не может создать, дифракция все равно его размоет. Но представляете, с небольшой, давайте еще посмотрим, с небольшой экспозицией у нас изображение звезды в фокусе вот такое получится. Она же еще прыгает, да и спеклы там друг от друга отпрыгивают. Каждый спекл – это элементарное изображение звезды, построенное кусочком объектива, на который приходит более или менее плоский волновой фронт, прошедший через какое-то место в атмосфере. А остальные спеклы – это свет, прошедший через соседние области атмосферы, а там воздух по-другому устроен, перемешаны холодные и теплые слои воздуха. И уже в другом месте попадает на объектив телескопа, и в другом месте в фокусе телескопа возникает изображение звезды. Значит, с этим кошмаром надо как-то справляться. Через пару лекций мы узнаем, как можно с этим справиться. А пока вот то, что нам атмосфера портит, мы видим. Атмосфера – это разные слои воздуха, имеющие разные температуры, движущиеся относительно друг друга, перемешивающиеся, турбулентные, постоянно живущие. И вот они движутся. Если объектив маленький, на него попадает один элементарный лучик, прошедший через какие-то конкретные области атмосферы. Все равно будет прыгать изображение. Оно будет небольшое, но прыгать будет и при определенной экспозиции размажет вам в фокусе звезду. А если большой объектив, он захватит сразу несколько лучей, которые через разные области преломились по-разному. Ну, вот такая еще более неприятная картина будет. А нам про атмосферу надо знать следующие пять ее свойств. Во-первых, у нее не абсолютная прозрачность, не все проходит. Даже в оптическом диапазоне, вроде бы она прозрачна, все равно. Даже в зените, когда мы смотрим, 20% света поглощается, а у горизонта 99%. Сумеречные явления. Что такое сумерки? Что такое сумерки? Это когда что?
1: Это когда солнце еще до конца не зашло за горизонт.
0: Нет, это еще день. Но а вот когда солнце уже зашло за горизонт, а небо еще подсвечено. Вот это сумерки. И какие мы три типа сумерек различаем? Кто помнит?
2: Гражданские, солнце.
0: Солнце ниже 6 градусов – это конец гражданских сумерек. Ниже 12 градусов под горизонтом – конец навигационных. А что значит навигационные? Что при этом?

0: Сражение мы видим. Мы понимаем уже, что он видел. Ну, давайте по порядку. История началась, журналисты за это дело схватились, раструбили, и во все обсерватории, в редакции газет пошли сообщения от очевидцев. Даже классификация уже возникла внешних видов НЛО, и большинство людей, настроенных фантастикой, а фантастика в те годы была очень популярна, космическая фантастика. А они принимали это за какие-то космические... Ну, желтая пресса, естественно, делала на этом свой гешефт. И никто никаких претензий к этой ерунде не предъявлял, потому что все знают, для чего желтая пресса пишется. Просто развлечь людей там в поезде, в метро и так далее. Это вот Буш-старший и рядом с ним инопланетянин. Но мы с вами говорим о реальных вещах. У нас в стране интерес вообще к внеземной жизни и в том числе к проблеме НЛО возник после публикации вот этой замечательной книги. По-моему, в 1962 году она была впервые опубликована, это ее первое издание. Йосиф Самуилович Шкловский – это самый яркий астрофизик нашей страны. Всех времен и народов. Это, конечно, очень яркий человек, был замечательный физик и астрофизик. Он вот тут преподавал нам, а теперь я преподаю вам. Я у него, кстати, диссертацию защищал. И эта книга до сих пор очень хороша. Последнее ее издание, 8-е, уже я редактировал, Йосиф Самуилович тогда не было уже. Но она всколыхнула всех просто честным описанием космоса и возможности связи с внеземными цивилизациями по радио, другими местами. Ну и вот и к НЛО она тоже подтолкнула многих. И начались всякие приколы. Ну вот НЛО над Токио. Это просто шутка, конечно. Все понимают, что это такое. Ресторан на телебашне. Ну там облака, тут облака, а ресторан виден. Были приколы более тонкие. В газету, есть такая газета, вряд ли вы сегодня ее читаете, «Комсомольская правда», но в те годы это была самая яркая газета, правда, была очень хорошая газета. И в нее прислали вот этот снимок, где-то он на юге Москвы, в Орехово-Борисово, что ли? Нет, у теплого стана был сделан, и человек сказал, что он видел пролетающий над микрорайоном какой-то вот дискообразный предмет. Ну, в «Комсомольской правде» не дураки сидят, они быстро поняли, что это за предмет. Я недавно такой же сфотографировал у себя на окне. Тут еще понятнее, что это за предмет. Были более сложные для интерпретации сообщения. Ну, что это такое за лесом там опускается, как вы думаете? Что? Это шапка, брошенная над головой. Но такое впечатление, что она там за деревьями. Она тут пролетает.
1: Вот. Видно, что макушка дерева.
0: Вот, кажется. И вот эта история. Видно, что кресты на фоне какого-то небесного объекта. Да? Это, вот если это был прикол, то это была совершенно честная фотография. И она неоднократно публиковалась, я помню, в печати, там, в «Советской индустрии», в газете. Потому что человек честно фотографировал. В Рыбинске, что ли, эту церквушку, пришел домой, проявил пленку, это на целлоидной пленке все было, и увидел то, чего не видел в кадре во время съемки. Потом ее, этот кадр, пленку отправили в институт фотографии и кинематографии, и они выяснили, что это химическое загрязнение фотоэмульсии. Надо сказать, наша пленка отечественная не очень чистая была, марки Свема, и она часто такие вещи преподносила, так что тут разобрались. В нынешнюю эпоху вы уже снимаете не на пленку, а электронными камерами, где полностью лишены возможности управлять процессом. Она сама наводит на резкость, сама включает вспышку, когда надо, полная автоматика. И вы уже не всегда точно можете сказать, что же изображено. Вот эти вот круги, как вы думаете, что это такое?
1: Это снег.
0: Снег вот такого размера?
1: Снег, который падал.
0: Правильно.
1: Блики.
0: Это снежинки, освещенные вспышкой и пролетающие рядом с объективом. Они вне фокуса. Камера взяла фокус на более далекий объект. Это расфокусированный, вот даже там дифракция видна, это я вот увеличил этот снимочек. Да, понятно. А вот у вас ночная

0: съемка какого-то сталелитейного завода. А что в небе над заводом?
1: Прожекторы.
0: Летающие прожекторы?
2: Возможно, это...
0: Это довольно интересное явление. Вот оно как раз называется блик. И мы об этом будем говорить через одну лекцию, как вообще об оптике будем говорить. Но я вам покажу, блики бывают часто. Довольно темный фон, яркий источник света. И вот побежали какие-то паразитные изображения. Блики. Что такое блики? Как они появляются? По какой причине? Или вот космонавты на Луне фотографируют, а в небе над Луной летают летающие тарелки. Теперь мы понимаем, это блики. Не все тогда понимали. Публиковали эти кадры с интерпретацией, что это вот над Луной тоже летают НЛО. Небо темное, блики хорошо видны. Как они получаются? Откуда? Какая оптика дает, а какая не дает бликов? С этим будем разбираться. А теперь по поводу небесных фотографий. Кто чаще всех смотрит на небо? Астрономы. Значит, они чаще всех видят НЛО. Вот снимок, который сделали мы. Мы с моим однокашником Сережей Шугаровым в Крыму фотографировали там по программе «Сверхновых неба». Приехали, проявили фотопластинки тут вот в ГАИШе, у нас фотолаборатория внизу. Смотрим на одной пластинке. Ну, вроде понятно, это звезда, это звезда, это звезда, это что? Галактика, а это что? Таких галактик не бывает. А что это? Взяли другую фотопластинку, снятую в следующую ночь, но примерно это же область неба. Та же самая штука, но уже вот тут. Я стал считать, с какой скоростью она перемещается, на какой орбите движется. Получилось где-то между Луной и Землей. Хорошая орбита, кстати, нормальная для изучения Земли. Ну а потом выяснили, у нас вне поля зрения была яркая звезда Вега. Вот тут вот примерно. Это ее блик, блик от яркой звезды. А теперь скажите мне, какой это был телескоп, рефлектор или рефрактор? А что так тихо?
1: Рефрактор.
0: Рефрактор. Да. А что такое рефрактор? Чем он от рефлектора отличается? Тихо.
2: В рефракторе у нас линзы.
0: Так.
2: В рефлекторе...
0: Правильно, правильно. А блики возникают в зеркалах или в линзах?
2: В линзах.
0: В линзах. По какой причине? Об этом детально поговорим. Еще одна история. 2010 год. В интернете совершенно жуткая волна новостей. К Земле приближается НЛО, даже армада НЛО. Почему это так всколыхнуло публику? Действительно, сенсация была. Потому что это реальный астрономический снимок. Позитивный, но снимок. Часть большого паломарского обзора неба. Паломарский обзор – это изумительная вещь. С 1949 по 1952 год в Калифорнии на обсерватории Маунт-Паломар впервые перефотографировали весь небесный свод. Ну, все, что из Калифорнии видно. Впервые сделали широкоугольную камеру, там камера Шмидта, и мы получили впервые снимки всего неба одним телескопом. Это уникально. Вот повернитесь, посмотрите, что там у той стенки? Железные шкафы. Вот там заперт паломарский обзор. Это, ну, конечно, копии американских негативов. Американцы потом сделали копии и разослали во все крупные обсерватории и институты мира. И мы это получили, это и полвека этим пользовались и дрожали над этим. Потом его отсканировали и в цифровой форме выложили в сеть. И люди нашли какую-то странную штуку на одном из снимков. Ну и интерпретировали это как летающую тарелку. Ну, а мы-то знаем, как паломарский обзор сделан. Я тут же пошел, посмотрел на эту фотопластинку, координаты есть. Посмотрел на эту пластинку. А обзор делался так. Одновременно, ну не одновременно, но подряд, с небольшой разницей во времени, фотографировали небо в голубых и в красных лучах. То есть через голубой фильтр и через красный фильтр. две фотографии одной и той же области неба в двух цветах, чтобы сравнивать цвета звезд, какие краснее, какие голубее. По показателю цвета можно температуру и так далее определить. Смотрим, на голубой пластинке есть, а красный нет. Ну, вряд ли это космический корабль, который такой единственный цвет имеет, голубой и не имеет красного. Так не бывает. Начинаем смотреть дальше. Ну, вот эта вот пара пластинок. Находим на этой же фотопластинке еще одну штучку на голубой, на красной отсутствует. И понимаем, что это грязь на фотоэмульсии. Тоненькая текстильная ниточка, там 2 мм примерно размером. И тут какая-то ниточка 1,5 мм размером. Из 1500 фотопластинок фирмы Kodak, а это лучшая в мире партия фотопластинок, Kodak специально для стран, специально для этого обзора делал пластинки. На 1500 пластинок только на одной голубой пластинке в двух местах затесались вот эти грязнульки. На наших фотопластинках на каждой вы найдете такое. У нас вот тысячи фотопластинок отечественных и ГДРовских, там, немецких. Почти на каждой такая грязь есть, мы просто не обращаем на них внимания. А тут обратили, потому что единственное. Я все это дело описал в интернете, выложил, ну, как сейчас говорят, пост, но не было там никаких постов, просто информацию. И все, и сенсация за несколько дней сошла на нет. Люди разобрались. И наша с вами миссия, это если мы понимаем, в чем дело, объяснить остальным, как на самом деле происходит. Еще одна интересная история. Американцы были на Луне, прилетели, опубликовали снимки. И вот на одном из снимков журналисты обнаружили край летающей тарелки. Там за бугром базы НЛО. Этот снимок вообще годами ходил по публикациям разным. Ну как же, то ли нос ракеты, то ли край летающей тарелки. Я пошел, взял соседний, то есть та же гора, снятая через пару дней. Солнце уже по-другому ее освещает. И вот смотрите, там просто склон горы, которая не освещена солнцем, в тени. Эта гора, прямые солнечные лучи падают, на эту прямые, это в тени. На высококонтрастных отпечатках она не видна. И сложилось впечатление, что там край летающей тарелки. Я думаю, любой фотожурналист прекрасно понимал происхождение этого снимка. Тоже не дураки. Но сенсация получилась, газету покупали, книжки даже были на этот счет написаны, их покупали. В общем, эта сенсация была хорошо продана. Еще одна сенсация уже 2014 года. Тогда Google впервые выложил фотокарту полной Луны и видимого, и обратного полушария. Ну и кто-то поползал по карте обратного полушария и сообщил, что на обратной стороне Луны в одном из кратеров база НЛО. Вон там фонари горят, цепочка огней, явно искусственного происхождения. И пошла сенсация, и пошли публикации, база НЛО на обратной стороне Луны действительно выглядит совершенно неестественно. Ну, не может такого быть, прям как на проспекте фонари, да? То есть они спрятались, естественно, на обратной стороне Луны, чтобы мы их с Земли не увидели. Но там у них темно, и они вот освещают свой кратер фонарями. Надо было разбираться. Во-первых, я выяснил, а откуда у Гугла эти фотографии? Их сделал японский спутник Кагуя, очень хороший спутник, летал долго вокруг Луны, фотографировал ее, фотографировал классно. Но радиоканал для передачи снимков со спутника на Землю был довольно слабый, и их приходилось сжимать файлы. Как мы это сегодня делаем? Мы TIFF переводим в какой-нибудь JPEG, да? TIFF-овский кадр, он просто вот попиксельно передает информацию, которую фотоаппарат схватил, там, матрица, а потом, чтобы раз в 20 сжать объем файла, мы его переводим в формат JPEG или там GIF. А как это делается? Знаете?
1: Может, усредняются там соседние пиксели?
0: Изображение кусочка поверхности раскладывается в ряд Фурье. Ряд Фурье – это набор синусоидов разной частоты. И мы же видим, что на большинстве мест очень мягкие переходы. Вот здесь, где-нибудь вот здесь. Очень мягкий, от яркого к темному постепенно происходит переход. Поэтому гармоники низкой частоты в этих синусоидах имеют смысл. А высокочастотные гармоники не нужны, они ничего не передают, у них амплитуда очень маленькая. Им нечего передавать, там нет резких границ светлого и темного. Поэтому, когда вы JPEG-овский файл делаете, он для начала все изображение по двум координатам в ряд Фурье раскладывает, а потом видит, высокочастотные гармоники все равно никакую амплитуду не имеют, почти ноль. Он их выбрасывает, оставляет только низкочастотные гармоники. И они хорошо передают перепады, такие мягкие переходы от яркого к темному. Но вот здесь очень резкий переход. Граница темного и очень яркого, она резкая. А JPEG уже выкинул все высокочастотные гармоники. И тогда низкочастотные оказываются не убитыми вот этой вот высокой частотой, а не в состоянии. И возникает, артефакт, искусственное поярчание вот этих мест. Ну, кстати говоря, разбиение вот на эти – это просто сканирование. Это сама матрица, естественно, передает. А вот переходы яркий-темный, яркий-темный – это то, что высокочастотные гармоники в ряду Фурье убили бы вот это вот, так сказать, мягко, показали бы склон от яркого к темному, как естественное продолжение изображения. А GIF не может, JPEG не может это передать, и возникают вот такие артефакты. Но если это здесь, в этом кадре, значит, везде должно быть. Берем другие области, в каждом кратере база НЛО обнаруживается. Вот они, эти самые артефакты. Ну вот, сколько хотите, вы их найдете. Как только контрастный переход, так возникают фонари вот эти вот. Я это дело опубликовал, и сенсация за там, дней 5 просто ушла из сети, потому что люди разобрались. Но для этого вам самим надо сначала разобраться. Луна. Луна вообще часто бывает причиной сообщений про НЛО. Например, Луна видна на дневном небе. Мы-то знаем, что она ровно столько же на дневном, сколько и на ночном бывает. А публика, непросвещенная в области астрономии, думает, что днем Луна не может на небе быть. И у нас были сообщения о дневной Луне, как об НЛО. Или Луна у горизонта. Странное такое, скорее, психологическое явление. Она кажется большой. Все это замечают. Луна у горизонта кажется какой-то огромной. На самом деле она такая же, как в любом другом месте на небе, даже чуть меньше. Рефракция ее сжимает. А подумайте, Луна от наблюдателя дальше когда бывает? Когда она в зените или когда она у горизонта? Конечно, когда у горизонта. Тут до нее расстояние равно от центра Земли до Луны, а тут мы на один радиус Земли к ней ближе. Но это мелочи, конечно, 1/60. Это какое-то психологическое смещение в нашей голове. Мозг почему-то интерпретирует Луну у горизонта, а еще цвет необычный у нее. А наш институт в советское время был обязан отвечать на все письма жителей, связанные с астрономическими явлениями. И у нас вот такая куча писем всегда лежала у ученого-секретаря ГАИШ, в основном от подмосковных старушек. Они наблюдательные, говорят, что-то из-за кустов поднялось красное и огромное, объясните, что это такое. Смотрим по времени восход Луны. Но есть еще одно явление, которое, кажется, я первое описал. И попытался дать интерпретацию, но я не знаю, насколько она правильная. Эффект полета Луны. Вот представьте себе, облачное небо, и вы вообще ничего не видите, летят низкие облака, летят. И вдруг на фоне облаков проносится какой-то яркий объект. Вы не успеваете даже посмотреть на него, он опять исчез. Что это пронеслось? это стало заметной и вновь исчезла за облаками Луна. Почему наш мозг интерпретирует это как полет Луны, а не полет облаков на фоне неподвижной Луны? Тут надо думать. Я думаю, что это какой-то такой атавизм в нашей голове, который когда-то помогал нашим предкам выживать. Вот представьте себе, вы идете, вы древний человек. Тут камыши или там лес какой-то, и вдруг между камышами или деревьями что-то мелькнуло. Это глаз увидел, а мозг интерпретирует и передает вам впечатление. Он может это интерпретировать так. На неподвижном фоне что-то переместилось. Либо что-то было неподвижным, а фон поехал. Какая интерпретация поможет вам выжить? Первая, конечно. А вдруг там тигр в камышах? И любые вот такие сочетания фона и небольшого объекта мозг интерпретирует однозначно. Это объект на неподвижном фоне переместился. В данном случае фон перемещается. Я уже знал про это. Я уже в книжке об этом написал. Выхожу из ГАИШа, боже мой, что-то промелькнуло. Потом остановил свой мозг и понял, что это облака летят, а Луна на месте стоит. То есть это очень сильное врожденное чувство. Ну, Гало, о нем мы уже поговорили, я просто показываю вам, какие люди. Это честный снимок где-то в Мурманске, по-моему, шикарно. Да, у нас так не бывает. Красиво. Ну вот, а эти самые сандоги, доксы, в общем, ложные солнца, они иногда вводят в заблуждение вполне просвещенных людей. Профессор-биолог, дама с биофака МГУ прислала мне эту фотографию, говорит, гулял там вот в этом саду, говорит, что-то странное. То она не могла интерпретировать, что это рассеянный солнечный свет. Пришлось объяснять. Венера. Венера очень часто бывает причиной сообщений об НЛО. Причем, как правило, они почему-то от полицейских приходят. Неоднократно публиковались такие новости. Полицейский гнался за летающей тарелкой. Оказалась Венера. Ну, видимо, работа у них такая. А Венера действительно видна на очень светлом небе, когда ничего другого не видно. И кажется, что это не может быть ночным объектом. Еще день. Солнце еще вот только-только за горизонт опустилось, а Венера видна. Ну, про облака мы же поговорили, больше не будем говорить. Теперь про настоящие летающие тарелки. Вот про настоящие. Прямо корабли пришельцев. Вот настоящая летающая тарелка. Или что это? А что это такое, если не летающая тарелка? А это? Это уже понятнее становится. А вот это? Нет. Это называется либо кумулятивные облака, либо уединенные, по латыни лентикулярные. Ну, лентикуляр – это чечевицеобразная, такая, ну, линзообразная. Посмотрите, какие острые края у этого облака. Все облака размытые, а это прям такое, вот как на заводе сделанное. Иногда они целыми эскадрильями летают. Это у нас в Крыму, а над горой, как гора называется?
3: Не видела, кстати.
0: Аюдак, да, Медвежья гора. Что, кто-то был в Артеке, что ли? Ух
3: нет,
0: ты!
3: Там
0: ух ты, в Артеке были, да. Здорово, я не был в Артеке никогда. А это какая гора? А, ну я там написал, да. А вот тут не написал, это какая гора? Та же самая, да, Фудзияма. В чем же дело? Почему над горами появляются такие облака? И над нашими, не только на Фудзияме. Вот это наша любимая гора. Какая? Эльбрус. Да, у нас там все обсерватории в предгорьях Эльбрус. Смотрите. Течет воздух вдоль поверхности Земли. Воздух, богатый парами воды. Наталкивается на гору, взмывает вверх. Попадает в холодные слои. Ну и сам расширяется адиабатически. Там холодно. И выпадают капельки жидкой воды, то есть появляется вот туман, это самое. Потом он переваливает, идет ниже, опять нагревается, и капельки превращаются в водяной пар, который не видим. Когда у вас чайник кипит, из носика вырывается сначала невидимая часть пара, А потом конденсат, вы видите уже в виде клубов таких белых, это уже капельки воды. На Камчатке то же самое. Гора Райнер, вот эта вот любимая. Ну, там, где астрономы на горах, там часто такие НЛО возникают. Вот лентикулярное это самое облако. Правда, красиво. И похоже на какое-то искусственное сооружение. Вот это, этот самый американский вариант летающей тарелки. Ну, вот. Иногда даже вершин гор незаметно. Они где-то могут быть за горизонтом. Перед вами вроде бы плоское место, равнина, а лентикулярные видны. Это уже другое явление. Это уже облако, но возникшее не потому, что подпрыгнул воздух в холодные слои, а по другой причине. Когда внизу был теплый и богатый парами воды воздух, а его накрыл слой холодного воздуха, возникает неустойчивость. Холодный воздух плотный, он холодный, плотный. Этот теплый, менее плотный, и возникает неустойчивость. Холодный воздух переворачивает часть теплого, ну или прорывается сквозь него, потому что он более плотный. Вот прорываясь вниз, он попадает в область, богатую парами воды, и конденсирует их. Вот. А это обратная ситуация. Это у нас в Москве, там на юго-востоке есть ТЭЦ, градирни, из которых пары поднимаются. Это богатый парами воды воздух устремился на юг, Октябрь, Москва, холодный воздух, и там сконденсировался. А это холодный прорвался вниз. И это холодный прорвался вниз. Тоже такие тарелкообразные явления создаются. Ну вот. Неоднократно были сообщения о том, что зависло НЛО, и с нее мощный прожектор ударил в поверхность Земли. Ну, там солнышко заходит за горизонт, рассеянный его свет, НЛО и столб света. Об искусственных объектах. Ну, Монгольфьер, он и есть Монгольфьер. Его никто ни с чем не спутает, летает он невысоко, и мы понимаем, что это такое, и никогда никаких сообщений. Насколько я знаю, про НЛО, связанных с Монгольфьерами, не было. Но есть другого типа воздушные шары, накачанные каким-нибудь легким газом, там, водородом или гелием, и они летают сами по себе и довольно высоко. Вот история очевидцем, которой я был. Август 91 года, Белый дом. Помните, что тогда было? Историю. Конец советской власти, начало новой, в общем, новой власти. Да, тогда Ельцин, который был за демократию, и его окружение засели в Белом доме, а еще коммунистическая власть пыталась их оттуда выкурить. А мы, значит, демократически настроенные люди, я тогда был аспирантом, нет, я уже был сотрудником, ну и там и студенты были, в общем, демократическая молодежь, мы соорудили баррикады вокруг Белого дома и защищали его. Если бы пошли танки, ничего не сделали, но танки не пошли. В общем, мы его защищали. А два дня прошло, спало это напряжение, танки ушли, и мы уже радостно стали. Я пошел, семью привел, жену и ребенка, и ходили вокруг, я с фотоаппаратом был. Смотрю, летает аэростат, а на нем впервые подняли российский флаг над Москвой. Аэростатик был привязной, ну, просто его тут привязали к земле, он надутый, по-моему, водородом был, и так летал, флагом махал. А на следующий день в Подмосковье, из Подмосковья стали приходить сообщения об НЛО. Оказалось, что веревочка эта лопнула, и его носило вокруг Москвы. Он, конечно, высоко поднялся, уже понять, что это такое, трудно было. И мы с радостью вот читали эти газетные сообщения, что над селами летает НЛО. Иногда аэростаты так высоко поднимаются, что вообще понять, что это такое, невозможно. Я тоже был свидетелем один раз этому. Помню, в 10 классе, у нас там выпускной был, 10 класс учился, мы тогда жили в Волгограде. Я вышел из школы, лето, яркое солнце, голубое небо, и весь город стоит, подняв голову. Я тоже поднял, смотрю, над городом маленькая серебристая сигарка. Никогда ничего подобного я не видел, люди не видели. И она медленно плывет над городом, такая еле-еле заметная форма.

0: Он на парашюте падает на землю, а эта штука еще выше взмывает, и там в стратосфере совершенно не понять, что это такое, и видно его с площади там в 1000 квадратных километров, и это было неоднократно было причиной сообщений об НЛО. Были совершенно замечательные, связанные с аэростатом, эксперименты, когда еще мощных ракет не было. Были такие легкие геофизические ракеты, которые высоко не умели подпрыгивать, а хотелось. И тогда вот этот товарищ Джеймс Ван Аллен, если знаете, радиационные пояса в англоязычной литературе называются пояса Ван Аллена. Он на первых спутниках, вообще-то не он открыл, а у нас на физфаке их открыли, но опубликовал он впервые. Ну, тоже молодец. А он еще до эпохи космических полетов пытался эти свои легкие геофизические ракеты повыше закинуть. А как? Он их привязывал к воздушному шару, шар вытаскивал ее на высоту там, 25 километров, и ракета оттуда стартовала. И когда это было по ночам, а ночную атмосферу тоже надо исследовать, но представьте себе, на высоте 25 километров на фоне черного неба вдруг стартует ракета. Это видел почти весь юг Соединенных Штатов Америки. И, конечно, валом просто шли сообщения об НЛО. Просто видно по датам запуска этих ракет и по датам, значит, сообщения об НЛО, что это они были. Летательные аппараты, ну, так сказать, нижнего полета, самолетного. В годы Второй мировой войны очень много экспериментировали с разными типами самолетов. Особенно много немцы экспериментировали, у них очень грамотные инженеры были, и они пытались сделать вот такие тарелкообразные самолеты, типа летающее крыло. Оказалось, что это не очень удачная идея, они плохо управляемые, и заглохла эта идея. Но потом, после войны, пошли всякие слухи, что им это удалось, что они сделали вот такие аппараты, и много-много было разных фейковых сообщений. Но оказалось, что идея не такая уж плохая. И в наше время пытаются делать такие летательные аппараты, но немножко другого, гибридного типа. Они смесь аэростата с самолетом. И вот один раз... Я в основном рассказываю то, чему сам был свидетелем. В Саратове... Кто у нас из Саратова? Или Саратовской области? Нет таких людей?
1: Нет.
0: Жалко. Там был очень хороший авиазавод. И он прямо в черте города, чуть ли не в центре города был. Сейчас он уже не работает. И там придумали вот такой вот летательный аппарат, который был и снабжен там баллонами с легким газом. Они ему создавали какую-то плавучесть. И крылья у него были. Он такой самолета-аэростат. И они его так и не сделали полноразмерный, но сделали довольно большую летающую модель. Ну, чтобы посмотреть. Я был как раз в эти годы на этом заводе, там читал лекции, и мне его показывали в цеху. А оказывается, они его сделали радиоуправляемым, он летал над заводской территорией. А вокруг-то город. И когда эта штукенция летала над заводом, представьте себе, весь город видел летающую тарелку. Энергия «Буран» – замечательный космический проект нашей страны, который, к сожалению, был реализован, но так и не поработал. Очень плохо, хороший был проект. В процессе его реализации делали это все в Москве и Подмосковье. А запускать надо было на Байконуре, в Казахстане. Значит, надо было как-то вот эту штуковину, и вот эту штуковину, и все это перевести из Подмосковья, и даже из Москвы, в Казахстан. А как? По железной дороге это невозможно. Возили вот так. Значит, как его назвать, летающий космический корабль, его на борту там МРИИ какой-то тяжелого самолета таскали. А еще более крупный, вот этот вот бак с водородом и кислородом жидким, его возили на борту вот такого самолета. Вот такая штукенция летала. Ну, когда вы это с близкого расстояния видите, вы, конечно, удивитесь, но поймете, что это такое. А я, значит, как-то раз летом выхожу на балкон, смотрю, летит какая-то колбаса. Схватил фото. Между прочим, это была середина 80-х, И слово «колбаса» тогда как-то вот...

0: Есть хотелось очень. Колбасы не было. А тут летит. Я схватил фотоаппарат, сфотографировал, так и не понял, что это такое. Ну, потом, конечно, была идея, конечно, что это вот к шаттлу. Тогда вообще про наш шаттл никто ничего не писал. Полная была секретность этого дела. Но, видимо, ни у одного у меня была такая иллюзия насчет колбасы, потому что через несколько дней в журнале «Крокодил» появилась вот эта штука. Вот. Тогда, в советское время, все космические эксперименты были сугубо секретные. Никогда ни о чем публике не сообщалось. А публика-то видела. Вот как-то раз любитель астрономии из Тольятти прислал мне вот эту фотографию. Говорит, вышел на балкон, хотел небо наблюдать. Смотрю, какие-то три шарика. Не понимаю, что это. Объясните. А он аккуратно все описал. Время, место, высоту над горизонтом, азимут. Грамотный любитель астрономии. Я тоже не понимал, что это такое, хотя были предположения, но точно объяснить не мог. Ты же не знаешь, на каком расстоянии это от тебя. 200 метров или 200 километров, или вообще непонятно что. Через несколько месяцев моя тетушка, она еще была тогда жива, из Новороссийска, она еще помнила меня подростком, увлеченным астрономией, и все время из местных газет вырезала заметки на темы, связанные с небом, и присылала мне в конвертах. Ну, я благодарил ее за это. И вдруг в очередном письме маленькое сообщение из местной новороссийской газеты. «Три шара над городом». Думаю, три шара, где-то я это... Ага, вот на этом слайде. Смотрю, время совпадает, а направление, конечно, не совпадает. Где Тольятти, а где Новороссийск. И тогда методом пеллинга ты понимаешь, где это произошло. Ну и мои подозрения подтвердились. Это было над Капьяром. Капустин Яр. Слышали такое? Капустин Яр – это первый советский космодром. Он между Волгоградом и Астраханью, в нижнем течении Волги, там в степях. И тогда стало понятно, что это такое. Это активный эксперимент в космосе. Геофизическая ракета подпрыгивает примерно на 350-400 километров. Там разбрасывает и взрывает просто пакеты с натрием или с солями натрия. И он в ультрафиолетовых солнечных лучах начинает ярко светиться, желтая линия натрия. И потому, как быстро расплывается этот шар, как он перемещается. Геофизики меряют плотность атмосферы на этой высоте, скорость ветра на этой высоте, температуру по спектральным линиям. Это нормальный активный эксперимент. Почему они были секретными? Что тут такого секретного? Никто не понимал. Но раз это было с военного космодрома сделано, то это было секретно. А публика-то по всей стране почти это видела. Ну, тогда я вот описал это дело в журнале. А мальчик продолжал уже, когда это было, в 88-м, 90-м году он еще одну фотографию сделал. Он уже понимал, что это такое. Интересно, стал ли он астрономом? Варламов. Не помню такое имя среди профессионалов, но явно наблюдательный человек. Еще одна причина НЛО, тоже связанная с космосом. Спутники. Все мы видели пролет искусственных спутников, особенно когда МКС летает. Видели?
1: Да.
0: МКС такой фонарь. В то время, конечно, не было таких вот грандиозных. Летали маленькие спутники, их с трудом было видно на темном небе. Но было два спутника, Эхо-1 и Эхо-2, гигантского размера. Эхо-1 был 30 метров, а Эхо-2 40 метров в диаметре. Как такое запустить? А это был надувной баллон. Его запускали в сложенном виде, а потом в космосе надували. А он снаружи алюминированный, и он использовался как зеркало для отражения радиоволн. Межконтинентальная радио- и телевизионная связь через них. Оказалось, что эта идея не очень, но представьте себе такой серебристый шар, освещенный солнцем, у вас над головой в ночном небе. Я их видел. Эхо-1 не видел, эхо-2 видел. Его видно сквозь облака. Он такой яркий. Вот это тоже было причиной сообщения об НЛО. Впервые в Советском Союзе в открытой печати появилось сообщение вот об этом явлении. С тех пор оно называется Петрозаводское явление. В потому что умолчать было невозможно. Видели под утро в Ленинграде, в Ленинградской области, в Карельской ССР, в Петрозаводске, вот такую медузу светящуюся. Довольно быстро мы сформировали такую комиссию по расследованию этого дела. Ну и выяснили, что это был не совсем удачный запуск ракеты с наших северных подводных лодок там, в Северном море. Но на ночном небе это выглядит довольно эффектно. Вот посмотрите, это взлет ракеты, когда она уже высоко поднялась, воздух рассеянный, собственно, воздуха уже почти нет, и реактивная струя не вниз идет, обжатая плотной атмосферой, а разлетается в разные стороны, и такая вот медуза получается. Вон, это начало полета, дальше ракета улетает, вот она сейчас здесь, вот эта медуза там видна. Или вот замечательно выглядит пролет над... Есть у нас уральские ребята в группе, нет? Никто с Урала не приехал? Вы что, все москвичи, что ли? Понятно. Вот над Екатеринбургом пролетает ракета, выпущенная с северного космодрома из-под Архангельска. Тоже очень шикарно, да? Красиво. А вот это, конечно, лучшее НЛО, которое было создано руками человека. Знаете, как получилось? С подводной лодки в Северном море, с нашей подводной лодки, был экспериментальный запуск ракеты «Булава», твердотопливная ракета. У нее прогорел двигатель, и она пошла вот так чу-чу-чу-чу-чу-чу крутиться, и вот эту вот замечательную красоту над Северной Европой изобразила. Фантастика. Вот это удача, действительно, такой снимок сделать. Иногда уже летающие в космосе объекты взрываются. Ну, как правило, это последние ступени ракет-носителей, которые с остатками топлива еще там в баке что-то остается, а потом солнышко это нагревает, и бак разрывает, получается взрыв. И потом вот этот вот результат взрыва, он еще продолжает по орбите двигаться, и мы это дело наблюдаем. Иногда наблюдаем на фоне Солнца и Луны. Вот скажите мне, почему человек в данный момент решил наблюдать Солнце? Чтобы самолет заметить на его фоне?
1: Проходит, что прохождение...
0: Конечно, прохождение Венеры. Наблюдал по диску Солнца. А тут еще прохождение самолета. Ну, все понимают, что это такое. Или вот это. Ну, какое же это НЛО? Это наш самолет. Удачный кадр сделан. А вот это что такое? На Луне такого нет. А это что? Извините, надо было закрыть. Действительно, это МКС. И уже трудно понять, что это такое. Она же не у Луны, она тут, рядом с нами. Ну, вот так отобразилась на фоне Луны. Но были загадочные для непросвещенных случаи. Например, вокруг Луны, когда летали корабли «Аполлон», иногда на фоне лунного пейзажа пролетали какие-то НЛО, как тогда говорили. А что это на самом деле было? А это летает постоянно вокруг любого космического аппарата. Это замерзшие капельки ракетного топлива, замерзшие выхлопы воздуха, который стравливается из космического корабля, замерзает. Он иногда инеем покрывает место выброса, ну, там такое отверстие дренажное. И нам рассказывал космонавт Георгий Гречко, как он подшучивал над своими коллегами. Кто-нибудь из коллег смотрит в иллюминатор на Землю, а Гречко рядышком так по обшивке постучит, станции, оттуда льдышки маленькие отлетают и медленно проплывают на фоне земной поверхности перед иллюминатором. Они маленькие, блестят, и человек не знает, что это такое. Ой, что я видел, а Гречка сидит и хихикает. Он очень такой веселый был человек. Так что и тут понятно. Наконец, а что это я вам Юрия Мильнера показываю? Знаете про такого? Нет? А между прочим, наш человек с физфака МГУ. Правда, в отличие от нас с вами, он уже долларовый миллиардер. Но он по-прежнему наш физфаковский выпускник, правда, живет в Калифорнии. И он несколько очень хороших проектов на свои миллиарды. Ну, правда, не на миллиарды, он сотни миллионов долларов на это тратит, но все равно спасибо. И один из его проектов, я советую вам вообще с этим человеком познакомиться поближе. Да, особенно девушкам. Вот. А он придумал один проект, который уже в наше время, вот буквально в ближайшие десятилетия, обещает посылку межзвездных исследовательских зондов. Миллер хороший физик, он понимает, тяжелый аппарат никуда не пошлешь. Это малюсенький космический исследователь, буквально с ноготь, привязанный к световому парусу. Размером там 2 на 2, 3 на 3 метра маленький. Но на него будет лазерный луч мощный давить с Земли и за несколько минут разгонит почти до скорости света. Эта штука быстро куда-то унесется. Раз мы придумали такое, значит, кто-то другой тоже мог придумать такое для исследования других планетных систем. И вполне вероятно, что в нашу Солнечную систему тоже нечто исследовательское от других цивилизаций влетает. В этом ничего криминального нет. Это может быть. Как это заметить? Такую штучечку. А на самом деле влетает. С 2017 года мы уже убедились, что в Солнечную систему чужие объекты влетают. В 2017 году это был астероид Оумуамуа, замечательный. А в 2019 году что было? Там вот вслед за Оумуамуа летит комета кого? Да, а кто такой Борисов? Сотрудник ГАИШ, между прочим. Знать надо своих друзей, однополчан. Сотрудник ГАИШ. Ребята, первую межзвездную комету открыл сотрудник ГАИШ с помощью самодельного телескопа. Телескоп вот такого диаметра, хоть и самодельный. Гена Борисов умеет делать телескопы. Ну вот, комета, ладно. А Оумуамуа, как выяснилось, очень похож на космический корабль. Он тонкий, вытянутый. Это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Но мы убедились по тому, как менялся блеск этого объекта, что он очень тонкий и очень длинный, несколько сот метров в длину. То есть типично вот похож на вот это. Так что надо быть начеку. Да, большинство сообщений об НЛО – это фейки. Но надо быть начеку, мы профессионалы, мы должны селектировать то, что мы понимаем, и оставлять то, что не понимаем, и изучать. Вот с этим самым Оумуамуа история еще не кончилась. Подозрение к тому, что это космический корабль, до сих пор не закрыто. Но, конечно, более вероятно, что это естественное тело. Но вот таких астероидов в Солнечной системе, а мы их уже больше миллиона обнаружили, такой формы ни одного нет, таких вытянутых. Как он такой получился вообще? Непонятно. И, ну, я вам пару книжечек рекомендую. Очень хорошая книжка. Платов и Рубцов, они грамотные геофизики, которые работали в комиссии по расследованию НЛО, нашей отечественной комиссии, ну и убедились, что такое большинство сообщений об НЛО, грамотную книжку написали. Вторую грамотную книжку я написал. Тоже хорошая книжка, можно ее читать. А вот буквально позавчера в сети появилась замечательная инициатива. Большая группа вполне профессиональных людей предлагает любому желающему, то есть это такой вот City Science, такой народный проект, поискать пришельцев. Каким образом? Очень красивая идея. Если они прилетели, то, естественно, Земля должна была их заинтересовать. То они должны были выйти на орбиту вокруг Земли, ну и исследовать ее с орбиты. Можем ли мы сегодня обнаружить такой космический аппарат? То у нас столько всего на орбитах вокруг Земли, особенно вот спасибо Илону Маску, что там непонятно, кто наш, кто не наш. Но до 57 года, до первого спутника, ведь ничего на орбитах не было вокруг Земли. А астрономы тогда фотографировали небо. У нас вон фототека, десятки тысяч фотопластинок, сотни тысяч фотопластинок по всему земному шару, Гарвардская обсерватория, наши, другие. Там небо сфотографировано. А искусственных космических аппаратов до 4 октября 1957 года не было. Давайте на них посмотрим. И вот все они уже отсканированы. Мы сейчас заканчиваем сканировать наши. Вот там рядышком кабинет, где мы это делаем. Все это выложено в сеть. Давайте смотреть старые фотопластинки до октября 1957 года. И, может быть, на них мы найдем околоземные космические аппараты. Красивая идея, вполне научная, и не грех к ней присоединиться, кстати, овладеть техникой виртуальной обсерватории. Виртуальная обсерватория, кстати, один из ее создателей, Олег Бартунов, вот за этой стеной работает. А это Всемирный банк астрономических изображений. Все отсканированные фотопластинки связаны, ну, они, конечно, на разных серверах лежат, но вы можете, заказав какую-то область неба в какой-то период времени, получить из любой обсерватории снимки этой области и их исследовать. Такая виртуальная всемирная обсерватория. Где-то она тут упоминается, не вижу, где только.

Это отсылка к художнику Леону Бакстону. Накануне Первой мировой войны возникло такое понятие «жить по Бакстону», что на самом деле отражало настроение того времени, пира во время чумы. В это время популярность художника достигла своей кульминации. Его мировая известность была создана во многом благодаря работе с Дягилевым и оформлению многочисленных балетов. Шахерезада, Клеопатра. Журналисты буквально выстраивались в очередь, чтобы взять у него интервью. И таким образом мода на костюмы, которые он создал для театра, было воспринято и жизнью. Зрители хотели так же одеваться, как и актеры, которые они видели в театре. Появились галстуки а-ля Бакст и многочисленные платья в его стилистике из тонких струящихся тканей. В это время в России в 1914 году Елизавета Шувалова организует очень модное в то время мероприятие – маскарадное событие. И для помощи она зовет оформителя, декоратора Леона Бакста. Но у Бакста было одно условие – он готов был взяться за этот заказ, если дамы, которые будут приглашены на это событие, будут в париках такого же цвета, как и их костюмы. Событие имело невероятные масштабы. Специально для этого был заказан целый вагон цветов из Ниццы. Было разослано 2000 приглашений. Какие только волосы можно было тут не встретить. Малиновые парики, изумрудные, зеленые, синие, разноцветные, золотые и даже, наверное, серебряные. На этом балу пошла одна известная светская дама Елена Олев, на руке которой виднелись две зеленые розы. Леон Бакст предложил еще одну интересную интерпретацию театральной работы. Он ввел моду среди светских дам на временную татуировку, украшая их тела растительным орнаментом. Откуда вообще это все возникло? Почему появился такой орнамент? Дело в том, что в театре он выполнял роль грима. Своих актеров он часто подкрашивал. Известно, существует история, как его близкий друг, кстати, Валентин Серов, Федору Шаляпину перед выступлением нарисовал мускулы. Тот же самый, на самом деле, случай был и Леон Бакста. Он часто прорисовывал какие-то римские, греческие мотивы на теле многих актеров. Он желал, чтобы у зрителя оставался эффект «ох», чтобы он задавал моду и действительно увлекался всеми новыми вещами, которые существовали в искусстве. Он любил Модельяне, он очень ценил Пикассо и говорил, что он мог бы сам быть прекрасным кубистом, потому что в кубизме много правды. Дело в том, что дедушка Леона Бакста был поставщиком сукна для российской армии. И по семейной легенде он был очень популярным французским, парижским даже портным. Надо сказать, что юного Леона Бакста поражала та обстановка, в которой он находился. Ведь это была золотая гостиная с механическими часами, с птицами, канарейками в клетках, с многочисленной зеленью вокруг. В 1903 году Леон Бакста встречает Любовь Гриценко. Это была третья дочь известного коллекционера Павла Третьякова, владельца гигантской текстильной промышленности. И эта дама, конечно, поразила его в самое сердце. Вдова известного художника, который любил одеваться шиком по моде того времени. Он стал писать ей письма, полные страсти и любви. На что Любовь Гриценко очень холодно ему отвечала, что они были из разных социальных кругов. Она богата, а он беден. Как же они будут делить вместе свой семейный капитал? В ответ на все эти вопросы Бакст ссылал своего друга, художника Илью Остроухова, который к тому времени был уже женат, но оставил живопись и стал теперь коллекционером. Бакст же обещал Любовь Гриценко, что никогда не бросит художество и будет продолжать оставаться живописцем. Они переписывались около года, и в конце концов свадьба состоялась. Любовь Гриценко постоянно жаловалась, что Бакст жуткий транжир и постоянно занимал у нее деньги. В то время, когда он за ней ухаживал, он выполнял работу для двух известных постановок «Фея кукол» и «Эдип в колонии». За последнюю он получил 2500 рублей. Гигантская сумма в то время. На сравнение, актер Вацлав Нежинский жил в год на 700 рублей. Но Леон Бакста был страшный транжир. Ему этих денег было мало, и поэтому в этот же период он занимает у Любови Гриценко еще 2500 рублей. И все тратит на одежду, моду, галстуки, которых ему было все мало. В письме Любовь Гриценко отправляет ему нужную сумму, но просит сообщить, может ли он выплачивать этот долг помесячно. Бакст отвечает, что ежемесячно не сможет, но за год обязательно все отдаст. Но не отдает. В итоге они прожили вместе всего лишь 2 года. Тем не менее, любовь к моде у художника сохранилась на протяжении всей жизни. Успех художника пришел чуть позже, после первых знакомства, спустя ровно 6 лет. Как раз мировую славу и известность дали те самые дягилевские балеты, которые принесли ему большие деньги. Он смог вести ту жизнь, которую он хотел, покупая столько галстуков, пиджаков,
сколько его душе угодно. В это время начинает активно сотрудничать с модными парижскими домами. И уже позже, десятилетиями спустя, для журнала Vogue он будет читать лекцию «Как правильно носить мужской костюм».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только для взрослых, детей и лиц любого возраста, начиная от грудных. А сегодня Ярослав Александрович Попов расскажет вам про один день из жизни динозавров. Путешествие по формации Моррисон. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, на этой лекции мы решили, можно сказать, вернуться к корням нашего вот этого блока лекций. Раз уж лекции для детей и еще и про динозавров исходно были, ну вот давайте немножечко поговорим про динозавров и заодно, чтобы было детям интересно, поговорим о том, как динозавры взаимодействовали и вот как, собственно говоря, выглядел мир динозавров на примере формации Моррисон. Почему именно формации Моррисон? Потому что это самая, можно сказать, одна из самых хорошо изученных формаций, одна из самых таких богатых с точки зрения динозавровых фаун формаций. И как раз там можно хорошо себе представить вот это все многообразие животных, растений и то, как они могли как-то взаимодействовать друг с другом. Не зря всячески, такие реконструкции в документальных фильмах мы тоже видим на базе формации Моррисон, хотя это не всегда проговаривается. Ну и кроме того, это место, где были найдены очень многие известнейшие динозавры, такие, например, как аллозавры, которые тут бегают у нас как раз на первой иллюстрации, диплодоки и прочее. Ну и прежде чем начать, последнее еще, что хочу добавить такое, так сказать, вступительное слово, это то, что данную лекцию я тоже подготовил по просьбам трудящихся. Мне периодически что-то пишут в комментариях, периодически что-то прямо в эфирах просят реализовать, а иногда даже в личные сообщения куда-нибудь, допустим, ВКонтакте присылают просьбы с будущими лекциями. Ну вот, собственно говоря, из всех этих всевозможных пожеланий я выбрал сегодня именно рассказ про формацию Моррисон. Ну что ж, а теперь приступим. Итак, прежде чем погрузиться в формацию Моррисон, погрузимся мы с вами в прошлое. Но в прошлое немножко более близкое к нам. В 19 век и окажемся в Северной Америке, на западе Соединенных Штатов, и попадем мы с вами буквально в самый эпицентр войны костей. Именно так Bone Wars, или Bone War, называют противостояние Чарльза Марша и Эдварда Коупа, двух палеонтологов, которые ради своих амбиций не жертвовали ничем, ни своими деньгами, ни жизнями других людей, которых они посылали в самые отчаянные места, и их там буквально заваливало иногда взрывами, когда они там пытались, допустим, добыть какие-то кости. Соответственно, они постоянно описывали какие-то новые таксоны, иногда буквально по паре костей, из-за чего потом полнейшая путаница возникла. Но, с другой стороны, именно их трудами удалось открыть многие замечательные местонахождения динозавров, которые до сих пор разработаны. Именно благодаря костяным войнам, собственно, мир узнал о многих животных, в том числе о тех, про которые пойдет и сегодня дальше речь. Итак, мы с вами оказались посреди вот такого пейзажа недалеко от города Моррисон. Собственно, в честь города Моррисон в дальнейшем и получит название формация Моррисон. Но пока, понятное дело, она еще так не называется. Пока что это называется хребет Кома-Блаф. И в 1877 году с хребта Кома-Блаф, может быть, не с самого хребта, но, по крайней мере, после работ на этом хребте, полетели два письма. Одно письмо как раз Чарльзу Маршу, второе письмо Эдварду Дринкеру Коупу. Автор этих писем был Артур Лейкс. Артур Лейкс как раз на хребте Кома-Блаф в таких вот красных песчаниках обнаружил какие-то странные, очень крупные кости. И, будучи человеком достаточно сообразительным, он догадался, что это, скорее всего, кости динозавров. А кто у нас занимается динозаврами, знали в то время все, несмотря на отсутствие интернета и даже Wi-Fi еще не везде провели. Но вот все-таки Артур Лейкс знал, что надо, если нашел кости, обращаться к Чарльзу Маршу. Но так как Марш сразу же не ответил на письмо, он, подумав некоторое время, решил, что и Эдварду Коупу тоже можно письмецо отправить. Когда Марш прознал, что, собственно, ему конкуренту тоже пришла информация о неожиданной находке Артура Лейкса. К слову, это был на тот момент школьный учитель. Потом, правда, в дальнейшем он уже активнейшим образом занялся именно поисками динозавров и, собственно, в этом поднаторел. И в историю вошел как такой вот палеонтолог-любитель, как геолог в первую очередь. Вот. Ну и когда уже, соответственно, Чарльз Марш узнал про второе письмо, он прислал своего человека, а именно Бенджамина Манджа. И вместе с Бенджамином Манджем Лейкс стал вести раскопки первых динозавров в формации Моррисон. Уже сразу же стали поступать вот такие вот гигантские совершенно кости, что было совершенно невероятно, потому что никаких завроподов в тот момент еще известно не было. И настолько больших костей, кто вообще даже не подозревал, что настолько большие кости могут быть от динозавров. А в связи с этим даже первые какие-то позвонки, которые были обнаружены, их поначалу принял Чарльз Марш за кости китов, потому что уж слишком они были большими. И позже, когда он понял, что все-таки это не кит, он назвал кости вот этого животного апатозавром, что называется обманчивый ящер, потому что он обманул палеонтолога и, как бы получается, прикинулся китом. В дальнейшем разработки велись до самой смерти двух соперничающих ученых, и, конечно же, продолжались и после этого. И трудами, собственно, Чарльза Марша были из формации Моррисон, помимо апатозавра, описаны также диплодок, описан был также стегозавр, отсюда же появляется аллозавр, дриозавр и несколько еще других ящеров, про которых мы еще с вами поговорим обязательно. Ну, давайте же теперь посмотрим повнимательнее, что же это за слои такие, которые теперь именуются формацией Моррисон. По сути, это серия осадочных пород, которая протянулась основательно на территории штата Юта и штата Колорадо, но по большому счету они даже еще и выходят на ряде других штатов вдоль, можно сказать, всей западной границы Соединенных Штатов Америки. Сейчас это, получается, восточный склон скалистых гор, но в то время никаких скалистых гор еще не было, тогда они только начинали формироваться, когда, соответственно, эти формации откладывались. И откладывались они в разных условиях, но в первую очередь это были речные отложения, в которых накапливались пески, накапливались глины, и в дальнейшем они превращались в песчаники, альваролиты, известняки, окрашенные в светло-серые, в зеленоватые или красные тона. Получается такой вот очень красивый такой слоеный пирожочек, в основном красных оттенков, но и с некоторыми другими отливами. В этих реках оказывались частенько всевозможные животные. Ну, во-первых, собственно, животные речные, вроде тех же рыб, черепах или же каких-нибудь там крокодилов. Туда же падали деревья. И, конечно же, там оказывались динозавры, что, в общем-то, наверное, для большинства людей интереснее всего. И они накапливались в таком количестве, что сейчас мы знаем, подавляющее большинство каких-то динозавров, по крайней мере, крупных, которые обитали на этой территории. Что это за возраст этой самой формации Моррисон? Это был юрский период. Вот я напоминаю, значит, геологическая шкала как выглядит. Ну, а формация Моррисон относится к юрскому периоду. Больше того, это конец юрского периода от 148 до примерно, получается, 155 миллионов лет назад. Вот эта датировочка, она взята из одной из публикаций по радиоуглеродным анализам, которые удалось провести по некоторым остаткам пеплов, которые с трудом где-то там все-таки умудрились накопать. Хотя, вообще-то говоря, пеплы – это не характерная часть формации Морриса. Но вот это, наверное, самые точные даты, хотя можно там встретить, допустим, в той же Википедии данные чуть более обширные, там где-то, по-моему, от 144 до 156 называют. Но вот вроде бы, насколько я понял, это более такая корректная цифра. Но даже если взять вот этот интервал 148-155 миллионов лет назад, это получается, как я уже упомянул, как раз самый конец Юры, что вполне, в общем, соответствует всем палеонтологическим данным, тут никаких сомнений нет. Но вот, что вызывает некоторые вопросы, так это, ну, собственно, продолжительность этого интервала. Все-таки 7 миллионов лет – это приличный срок. И когда обнаруживают те или иные динозавры, возникает вопрос, насколько они друг с другом могли реально встречаться. Потому что если, допустим, какой-то динозавр найден из средней части формации Моррисон и из верхней части формации Моррисон, ну, велика вероятность, что они жили где-то с разницей в 3-4 миллиона лет. Ну, к этому сейчас еще вернемся. Просто надо иметь в виду, что формация Моррисон, она, конечно, в основном изучена как комплексное такое образование, но далеко не всегда те животные, которые из этой формации известны, они реально друг друга могли встретить. Как выглядела Земля к моменту позднего юрского периода? Давайте тоже попытаемся вспомнить географию и заодно, опять же, попытаемся найти, где же тогда располагалась эта самая формация Моррисон, где она копилась. К окончанию юрского периода Земля наконец-то начала уже раскалываться на отдельные континенты. Еще в начале Юры можно было встретить единый суперконтинент Пангея, но уже к середине юрского периода он треснул по швам, расколовшись на северный континент, именуемый Лавразия, южный континент Гондвану. Ну а если мы переместимся вот уже в те времена, когда начала накапливаться формация Моррисон, уже даже в южном континенте наметились первые трещины. Ну и уже в самом-самом-самом конце юрского периода появился такой молодой, начинающийся, можно сказать, Атлантический океан, только зарождающийся. Соответственно, формация Моррисон накапливалась вот где-то вот в этом районе. От такого пресноводного озера и вот тут через сеть всевозможных рек и дальше к всевозможным таким открытым пространствам. Тут, соответственно, вдоль рек и вдоль озера были всевозможные леса, ну или, по крайней мере, такие редколесья, как минимум. Дальше уже начинались открытые пространства, которые представляли себя такую полупустынную территорию. В влажные сезоны, видимо, покрывающиеся густой такой вот полоской папоротников, а, соответственно, в сухие сезоны, ну, превращающиеся в довольно-таки безжизненное пространство. Вот, собственно, вся эта территория в той или иной степени была, существовала и отражалась, нашла свое отражение в породах формации Моррисон. Количество кислорода, какое было во время юрского периода, есть разные, противоречивые довольно данные, но все-таки, но мне кажется, что наиболее сейчас точные данные, то, что кислорода было немножко больше, чем в наши дни, 26%, сейчас, я напомню, у нас около 21%, ну и уж совершенно точно было гораздо выше содержание в атмосфере углекислого газа, что приводило к парниковому эффекту, вот это современные данные, да, 415 – это единиц на 1000 единиц воздуха. А это вот, соответственно, данные на юрский период. 1950 единиц на тысячу. На миллион. Миллион. 1950 единиц на миллион частиц воздуха. Так вот, получается, что концентрация углекислого газа была примерно в 4 раза выше, ну и, соответственно, парниковый эффект был значительно выше, и все это приводило к тому, что и температура по Земле была выше, чем в наши дни. И, соответственно, раз температура была выше, чем в наши дни, ну, это способствовало тому, что во многих местах складывался либо теплый климат, либо очень теплый, как в случае с формацией Моррисон. Ну и вот мы с вами начинаем погружение, собственно, в саму эту формацию. Вот так еще разочек можем понаблюдать, как выглядит эта самая порода. Ну, если что, опять же, может быть, кто-то догадался, что на заднем фоне тоже она же прослеживается. Как я уже упоминал, в основном это такие красные песчаники. Ну и иногда это переслаивается более темными такими зеленоватыми песчаниками. Как раз зеленоватые песчаники – это породы, в которых наиболее выгодно искать динозавров, скорее всего, именно там они и обнаружатся, потому что это породы, содержащие в себе повышенную концентрацию органики. Ну, а красные породы – это уже более выветрилые породы, такие давно контактировавшие с кислородом, и там, скорее всего, никаких костей уже обнаружить не получится. Как я упоминал в начале, формация Моррисон замечательна тем, что там невероятная совершенно концентрация динозавров, но я сейчас не буду эти бесконечные списки предоставлять. В принципе, все, кто захочет, может просто засунуть нос на английскую версию Википедии и увидеть вот такой вот бесконечный-бесконечный лист с перечнем всевозможных таксонов, которые обнаружены в формации Моррисон. Но мне кажется, что вот картиночка это более-менее как-то отражает то многообразие животин, которое нам известно. И ну, сразу же возникает вопрос, собственно, как такое вообще могло быть, почему динозавров здесь было так много. Ну и одно из объяснений, как я уже сказал, это то, что эти динозавры, по сути, не жили в одно время. Ну, рассмотрим это на примере завроподов. Вот, скажем, завроподы, самые разные, которые известны, всего в разное время разное количество насчитывали, но вот по последней ревизии получается 13 родов, 16 видов завроподов из формации Моррисон. Раньше там до 24 насчитывали видов, но даже 16 видов – это, прямо скажем, много. То есть, как бы 16 видов гигантских совершенно динозавров, которые жили на, ну, довольно-таки близком пространстве. Пусть даже это не одна какая-то точка, а это, там, не знаю, площадь с территории, там, не знаю, в 30 Соединенных Штатов, но все равно это завроподы, это животные длиной, ну, там, по 20 метров, по 30 метров. Ну, как бы сложно себе представить, что такое количество завроподов живет одновременно рядышком и как-то взаимодействует. Ну, во-первых, мы понимаем, что они могли разделять экологические ниши, мы сейчас про это поговорим чуть поподробнее. А во-вторых, мы понимаем, что они точно совершенно ну, жили не в одно время. Для некоторых животных это точно уже проверено, установлено, для некоторых это, ну, так, можем мы предполагать, скажем так. Вот, например, одна из публикаций, в которой показано, как по возрасту соотносятся в разных карьерах разные завроподы. Вот здесь, скажем, совершенно очевидно, что каатедок – это динозавр, который жил до диплодоков. А сами по себе диплодоки, которые известны как минимум в виде двух видов, а может быть трех, насчет третьего вида тут есть некоторые соображение, насколько он валиден, но неважно. В любом случае, мы видим, что эти виды, они как бы сменяли друг друга. Это не то, что три вида диплодока, абсолютно одинаковых динозавров, которые жили рядышком и вот спокойненько друг другу мешали. Та же история с комарозаврами. Комарозавров известно много, но комарозавры, они просто эволюционировали постепенно со временем, а не то, что несколько видов комарозавров жили в одно и то же время. Поэтому вот виды разные, точно совершенно они меняли друг другу, они друг другу не мешали. И, ну, даже отдельные рода не могли не встречаться. Скажем, вот упомянутый уже мною диплодок считается, что жил где-то вот чуть-чуть пораньше. Его находят чуть-чуть поближе к середине формации Моррисон, собственно, там же, где большинство динозавров. И, ну, датировки могут быть около 154-152 миллионов лет назад. А вот, например, борозавр, животное, которое тоже относится к диплодоцидам, максимально похожий на диплодока динозавр, он из самых-самых-самых верхних слоев формации Моррисон известен, ну, где-нибудь имеет возраст там 150, может, 148 миллионов лет назад. Значит, получается, пожалуйста, с диплодоком он не пересекался, есть большая доля вероятности, с тем же комарозавром он, например, тоже уже не пересекался, они друг другу совершенно не мешали. Кроме того, как я уже тоже упоминал, только сейчас просто еще на картинках это покажу, формация Моррисон – это формация, которая, получается, объединяет в себе разные породы. И разные породы, они не только потому, что они, ну, как бы, может быть, в разное время накапливались. Вот тут разные линзочки показаны, разные породы. Вот там можно посмотреть, какие они. Но самое главное, что они еще и по протяженности сменяются. То есть, да, это все формация Моррисон, но в разных местах она разная. И мы понимаем, что в одних местах это отложение рек, в других местах это отложение пустынь, в третьих местах это отложение, там уже, допустим, морские. И, ну, понятно, что Если мы, например, около моря каких-то динозавров нашли, и каких-то динозавров нашли посреди, там, не знаю, лесов, ну, наверное, это тоже динозавры, которые с большой долей вероятности могли не пересекаться никогда, или же пересекались крайне редко. Только в случае какой-то миграции, или в случае, если там, не знаю, какие-то неблагоприятные условия были, и они пытались, ну, может быть, сезонной миграцией имеется в виду, или если какая-то миграция была из неблагоприятных условий. А так они, как правило, не встречались. И вот, ну, есть много, на самом деле, таких карт симпатичных было сделано, которые показывают, как выглядела формация Моррисон во время своего существования. Ну, вот это конкретно ранний кимерический век. Это один из моментов существования формации Моррисон. Это один из самых ранних таких вот моментов, ближе там, к 155 миллионам лет назад. И здесь мы видим, что вот посерединочке такой вот этот залив, который я назвал озером, ну, наверное, можно это назвать не озером, а скорее таким, не знаю, либо соленым озером, либо заливом морским, ну, в общем, короче говоря, по-любому это солено-водное бассейн, вот что надо иметь в виду. В него впадают всевозможные реки, соответственно, около рек кто-то там живет. Тут присутствует такая огромная аллювиальная долина, соответственно, там хорошо, там всякий папоротник растет. Вдоль речек там еще какие-то деревья растут, и там уже какая-то редколесье наблюдается. А тут вот посерединке прямо такие дюны песчаные и, по большому счету, полупустынные такие условия, в которых, кстати говоря, практически никого, кроме каких-то непонятных стегозавров, которые сами в шоке, что туда зашли, обнаружено там и не было. Ну, а теперь давайте я предлагаю, собственно, мы попробуем с вами реализовать поставленную мною задачу. Посмотрим, насколько у меня это получится. И как бы вот посмотреть на один обычный день из формации Моррисон. И представить себе вот этот древний мир, посмотреть, какие тут динозавры, чем они тут занимаются. И, ну, разумеется, поговорить о том, что мы с вами тут наблюдаем более тщательно. Ну и начнем с обзора вот такой вот папоротниковой саванны. Пожалуй, что прежде чем мы с вами пойдем прямиком к какой-нибудь речке, мы пройдемся все-таки по округе и посмотрим, что тут за деревья растут. Как вы видите, сзади там уже какие-то высокие деревья, значит, видимо, там сзади у нас какая-то речка, скорее всего, протекает, потому что именно вдоль какого-нибудь источника воды, как правило, можно наблюдать какую-то особо густую растительность. Такой хороший коррелят. Дальше сплошные папоротники. Сверху такой вот провокационный вопрос, насколько реально папоротниковая саванна. Но вообще многие догадались, что это фотография, поэтому да, папоротниковая саванна даже сейчас, можно сказать, в какой-то степени реально. Ну а уж во времена динозавров это был более реальный случай, потому что цветковых растений, которые вот тут на кое-где можно посмотреть, в то время еще вообще не было. А вот папоротников было полно, и если, собственно говоря, это была такая хорошо увлажненная равнина, и плюс, если еще и был сезон дождей, то папоротники могли довольно стремительно вырасти и какое-то время покрывать действительно вот буквально большое пространство, как настоящая такая папоротниковая равнина или папоротниковая саванна. Ну, тут вопрос только скорее в терминологии. Вообще, ну, существование папоротниковой саванны многие палеонтологи не оспаривают, хотя есть и те, кто оспаривает, поэтому я на этом акцент делаю. Если мы с вами пойдем по вот этой вот замечательной густой растительности, то в первую очередь, конечно же, у нас из-под ног кинутся самые разные насекомые. И благо, некоторые отпечатки насекомых нам тоже из формации Моррисон известны. Ну а даже и те, которые неизвестны, они, ну, в общем, мы можем себе представить, какие бы там насекомые нас встретили. В то время уже можно было встретить самых разных комаров. Правда, это были еще, видимо, комары, которые не пили кровь. Можно было повстречать всевозможных древнейших кузнечиков. Ну и даже можно было увидеть что-то похожее на бабочку. Вот видите, от нас в сторону, как раз пока мы подходим уже к первым деревьям, которые растут вдоль водоема, от нас куда-то полетела вот такая вот прекрасная бабочка. Правда, если мы к ней приглядимся повнимательнее, то мы заметим, что у нее для бабочки довольно-таки необычной формы крылья. Да и в целом ведет она себя, ну, не совсем как бабочка. Она летит прям совсем необычным образом. И если мы ее поймаем и будем разглядывать более пристально, то мы поймем, что это вообще-то говоря, совсем не бабочка. Действительно, это, можно сказать, такой бабочка-заменитель. Зовется он каллиграмматида. Ну или, если угодно, наши бабочки – это заменители каллиграмматид. Потому что каллиграмматиды – это древние сетчатокрылые насекомые, родственники современных златоглазок. И во времена юрского периода, во времена мелового периода среди сетчатокрылых были такие полные аналоги бабочек. Сетчатокрылые имели хоботок, они питались нектаром, и они имели ярко окрашенные крылья. Сейчас, как мы знаем, все эти признаки мы наблюдаем именно у бабочек. Единственное, что, конечно же, так как это были сетчатокрылые, а не бабочки, у них не было чешуек на крыльях. Если мы бы стали рассматривать их под микроскопом, мы вот как раз с ребятами недавно в зоопарке такой эксперимент проводили, ну, мы бы здесь бы, в отличие от настоящих бабочек, ни одной бы чешуйки, к сожалению, не нашли.

цветковые растения. Это я все шучу, конечно. Но действительно, на территории формации Моррисон цветковых растений обнаружено не было. Зато было найдено вот все остальное, что могло бы, вообще, могло бы нам в голову прийти. Это и всевозможные динго, куда уж без них. И множество папоротников. Правда, такое чувство, что древесных папоротников тут не было. Видимо, те папоротники, которые здесь были, это вот как раз те самые, которые у нас под ногами шуршатся, мимо которых мы только что с вами шли. Также здесь можно было встретить действительно секвойю и араукарию. Брахифилиум. Вот если кто вдруг не знает, кто такой брахифилиум, это вот он. Ну, что-то типа такой сосны получается, тоже древнее хвойное растение. Некие так называемые цикадовые растения. Они вообще-то и сейчас есть. Вот чем-то они напоминают вот такую, не знаю, то ли пальмочку с коротким стеблем, то ли, не знаю, ананас какой-то переросток с большими листьями. Я некоторые рода здесь написал. Вообще как бы их много, много здесь таких вот обнаружено. Они, возможно, росли как раз в более таких засушливых местах. Вот. А уж точно совершенно в более засушливых местах росли вот эти вот чудики, которые называются беннититы. Это даже вот по их внешнему виду видно, что это что-то такое более засухоустойчивое. Вот. Так что как только мы уйдем чуть подальше от этой речки, я уверен, что такие вот кустарники со всех сторон начнут вылезать. И рядом с ними, может быть, даже какие-нибудь животные сразу обнаружатся. Ну, а мы пока можем вот пробоваться только этими, в первую очередь, хвойными растениями и всевозможными цикадовыми, ну и, конечно же, папоротниками и хвощами. Кстати, вот как раз хвощи, вот эти маленькие елочки, они около водоемов в первую очередь в большом количестве встречаются. Тут, можно сказать, их прям настоящие заросли. Они, по большому счету, даже тут сменяют папоротники и становятся основным травянистым растением. Ну ладно, пока мы с вами всякую травушку-муравушку-то разглядывали, я уже прям вот слышу, что к нам подходит какое-то огромное животное и буквально гудит на всю округу. Хотя, в принципе, какой он звук издает, сказать было бы сложно. Но давайте представим себе, что они были способны гудить. По крайней мере, слух у них, судя по строению барабанной перепонки, был неплохой. А значит, есть вероятность, что этот слух мог использоваться для звуковой какой-то коммуникации, ну, чтобы улавливать звуки себе подобных животных. Итак, кто же это такой у нас тут гудит-то? Судя по всему, это кто-то большой, потому что пока мы видим только его лапы. И лапы зато прекрасные, они уже многом говорят. Лапы столбообразные, задние лапы с тремя пальцами, на переднем лапе только один палец наблюдается с когтем, остальные пальцы без когтей. Ну и самое главное, там еще какой-то сзади хвост и шея болтаются. По всей видимости, мы с вами столкнулись с каким-то завроподом. Осталось лишь мордально его оценить и понять, комарозавр это или нет. Почему комарозавра нет? Ну, все очень просто, потому что мы же с вами в Моррисон находимся, тут у нас сплошные комарозавры, по идее, должны быть кругом. По крайней мере, это самый частый динозавр, который здесь попадается. Но нет. Вот я смотрю на его морду и, ну, может быть, я не до конца узнаю в гриме, все-таки мы не точно знаем, как реконструировать этого животного. Вот, может быть, вот у него морда, по нашим представлениям, была и другая. Но точно совершенно морда слишком вытянутая для комарозавра. Тут я уже могу вам сказать с твердой уверенностью, как специалист. Такой вот длинноносый у нас может быть только либо апатозавр, либо диплодок. Ну, скорее всего, это, конечно же, апатозавр. Тот самый обманчивый ящер, которого мы сегодня уже с вами встречали только в виде отдельного набора костей. И мы помним, что это, собственно, первый динозавр, которого еще в 1877 году самым первым из Морриса написал Чарльз Марш. Так что Чарльз Марш, когда начал изучать Моррисон, в первую очередь изучил именно апатозавра. И мы с вами, оказавшись в формации Моррисон, в первую очередь повстречали именно апатозавра. Мне кажется, что в этом есть какая-то такая приятная закономерность. Кстати, самые опытные и самые такие глазастые могут отметить, что вот у этого-то как раз апатозавра что-то с головой не то. В том смысле, что череп у нее какой-то не тот. Дело в том, что это действительно старая реконструкция как раз времен Чарльза Марша. И Марш, он, несмотря на то, что очень любил критиковать Эдварда Коупа, но сам тоже был не безгрешен, сам тоже ошибки допускал. И в том числе на всех его реконструкциях, собственно, апатозавр красуется вот с таким черепом. Хотя мы потом знаем, что эти черепа-то принадлежали как раз самому
знаменитый.

знаменитому и самому распространенному динозавру в этих местах, а именно комарозавру. Это классный, хорошо сохранившийся череп комарозавра. То есть получается, что скелет апатозавра, а вот череп-то не тот. В наши дни, благо, уже есть побольше разных скелетов. Вот это самый полный на данный момент скелет, апатозавр, которого назвали Эйнштейн. И мы знаем, что он действительно очень похож был именно на диплодока, а не на комарозавра. Он относится к диплодоцидам. У него, соответственно, голова была как у диплодока, такая вот вытянутая, совсем другая. Вот. И, ну, скорее всего, эту голову свою он держал чаще всего параллельно земле, так же, как и хвост. И тихонечко собирал всякие растения под нашими ногами буквально. Я думаю, что вот как раз папоротники – это было одно из его излюбленных растений. В принципе, можно было и хвощ пожевать, но в хвоще, к сожалению, там этот кремний в большом количестве накапливается, он на зубах скрипит. Но вот не уверен, что апатозаврам бы он понравился. Ну, хотя, в принципе, чего ему париться, он же особо жевать-то не жевал. Он своими этими карандашными зубами мог только отрывать листья и их проглатывать. Дальше уже как-то как переварится, так переварится. Вот, главное найти что-нибудь вкусное. К слову, помимо апатозавров, Чарльз Марш еще описал другого динозавра, бронтозавра, насчет которого, ну, на самом деле, есть большие сомнения, и с большой долей вероятности это тоже был апатозавр, хотя это не точно. Вот сейчас насчет бронтозавра мы с вами еще немножко поговорим, но и еще пара интересных фактов, которые, я думаю, что как раз, может быть, детям будут приятны. Это то, что именно апатозавры, как ни странно, стали одними из самых излюбленных персонажей для всяких мультфильмов. Начиная от динозавра Герти, в котором, ну, на самом деле, сложно сказать, кто фигурировал, то ли апатозавр, то ли бронтозавр. В те дремучие времена было разобраться довольно сложно. Ну вот, например, в недавнем относительно мультфильме «Хороший динозавр», там, судя по синопсису, фигурирует именно апатозавр. И подозреваю, что тот же, допустим, крошки-ножки из мультфильма «Земля до начала времен» это тоже, ну, то ли диплодок, то ли апатозавр, скорее всего, апатозавр, потому что вот его уж любят использовать везде. Вот. Ну а сами апатозавры тем временем, пока мы с вами беседуем, тихонечко, полигонечку собирают всякие разные растения. И, как я уже упоминал, в первую очередь своими зубами они срывают папоротники. У них так устроена шея, что она не может высоко подниматься вверх, но им это не сильно-то и нужно. У них передние лапы укороченные, что позволяет больше собирать, так вот больше ориентироваться на низкорастущие растения. Ну и эти низкорастущие растения, они могут прекрасно собирать своими карандашевидными зубами, а в дальнейшем они уже будут перевариваться в желудке при помощи давно проверенной всеми динозаврами, другими рептилиями и, в общем-то, многими птицами технологии, а именно при помощи камней. Наши апатозавры у берега могут собрать горстку каких-нибудь, горстку гальки. Эту гальку окажется у них в желудке, и как жернова начнет перемалывать все растения, которые к ним в желудок поступят. Ну а тем временем, похоже, что у нашего апатозавра появились конкуренты. Ведь на поляну выходит еще несколько динозавров, и здесь уже не надо быть великим палеонтологом, чтобы догадаться, что это явно динозавры какие-то немного другие. Шею они держат значительно выше. По размеру, кстати, они заметно покороче будут, чем наш апатозавр. Я думаю, что тут максимум 20 метров эти животинки, ну, может быть, 25. А при этом у них очень такая необычная голова с укороченным носом. И наверняка вы догадались, что на сей раз это как раз-таки комарозавры. И вы абсолютно правы. Да, это они. Комарозавров, кстати, тоже из Моррисона известно целых 3 вида. Они немножко разного размера, но они просто сменяли, как мы уже видели только что в схеме, друг друга во времени. Поэтому единовременно они вот так вот, как вот на этой картинке, конечно, никогда не встречались. Ну, а судя по всему, к нам пришел один из самых известных и самых крупный, самое главное, комарозавр Супремус. Ну, собственно, как я уже и сказал, длиной где-то получается 23 метра.
Явно совершенно комарозавр использует другую технологию для питания. Во-первых, мы видим, что шею он держит поднятой кверху. А как у многих макронарий, группы которой принадлежит комарозавр, у него передние лапы заметно удлиненные по сравнению с задними, что вот совершенно не так у диплодоцит. А кроме того, собственно, у него совсем другой череп. Вот если кто сомневался, давайте на черепа посмотрим повнимательнее. А у апатозавра зубы карандашки. Та же самая история будет у диплодоков, которых мы сегодня тоже наверняка где-нибудь заметим. Я вот прям предчувствую. Ну, а у комарозавра это скорее долото. А, мы понимаем, что эти зубы явно предназначены для более грубой какой-то растительности. В первую очередь они могли, например, ветки какие-нибудь откусывать, могли, ну, допустим, жевать какую-то хвою. Короче, вот эти вот явно совершенно хвойные деревья, которые нас окружают многочисленные, они сейчас будут общипаны просто напрочь. При этом я хочу заметить, что когда стали изучать эти зубы на предмет их смены, а для этого можно зубки распилить и посмотреть, сколько там внутри колец, ведь кольца в зубах формируются не в течение лет, как, допустим, кольца в костях, а в течение дней. Каждый день формируется новое колечко в зубе. Таким образом, посчитав максимальное количество в зубах вот этих самых колец, можно понять, сколько максимум дней они росли. Так вот, оказалось, что зубы менялись примерно каждые 60-62 дня. То есть, ну, раз в два месяца зубы полностью менялись. Значит, они очень жестко стирались. Стираться они могли только если ими пользовались не просто для того, чтобы откусывать ветки, а заодно и чтобы немножечко их пережевывать. Так что с большой долей вероятности наши комарозавры булыжниками на берегу интересоваться особо не будут, в отличие от апатозавра, который тут уже практически все камни собрал. Ну и, собственно говоря, комарозавр будет частично пережевывать растительность, которую он соберет. Ну а насчет бронтозавра. Давайте завершим разговор. У бронтозавра, кстати, если вы присмотритесь, тоже череп комарозавра. Так что, бедняги, череп вот этот вот приделали всем, кому не лень. При этом часть костей, как мы уже выяснили, от апатозавра, что всех окончательно запутало. Но вот таз, по которому, собственно, бронтозавр описан, он, можно сказать, в некоторой степени оригинален. И в итоге, что получилось? Именно по тазу изначально по тазу и по позвонкам, по некоторым, были описаны бронтозавры. Потом в дальнейшем был приделан череп, все, собрали модельку, сняли по ней мультик, все было хорошо. Потом решили, что таз все-таки у апатозавра и бронтозавра одинаковый, и, собственно, этих животных синонимизировали. И бронтозавра отменили. В дальнейшем был найден череп, который более вероятно принадлежал тому самому бронтозавру. Ну и в 2015 году по строению позвонков заметили, что все-таки апатозавр и бронтозавр отличаются друг от друга. И, видимо, бронтозавр – это реально отдельно существующий ящер. Так что сейчас можно сказать, бронтозавр обратно восстановлен. Но так как от него очень мало чего известно, только сомнительного вида таз и чуть менее сомнительного вида позвонок, мы точно не знаем, насколько он сильно отличался от того же апатозавра или от комарозавра. Поэтому про него мы более подробно сейчас говорить не будем. Да и что про него говорить? Собственно, у нас здесь никаких бронтозавров не наблюдается. Зато, если мы чуть-чуть пройдем вдоль реки, то мы сможем заметить вроде бы, как будто бы животное немножко похожее на комарозавра, но существенно более высокое. По всей видимости, таким великаном может быть разве что брахиозавр. Действительно, вот если мы посмотрим на его шею, то она возвышается где-то там уже на какой-то просто невероятной высоте. Возможно, что на высоте третьего этажа. А вот если бы рядом тут дом стоял, можно было бы оценить. Но, к сожалению, тут только сплошные какие-то эти араукарии торчат. Ну вот, и среди них ничего не разберешься. Действительно, вот эти самые гигантские брахиозавры, плечистые ящеры, это очень-очень высокие ребята. И самое главное, опять же, судя по современным реконструкциям, ребята, которые были способны постоянно и стабильно держать шею поднятой кверху. Получается, что мы уже наблюдаем как бы вроде бы трех завроподов, которые должны с друг другом жестко конкурировать и друг другу очень мешать, но в то же время они очень как-то аккуратно и галантно разделили обязанности, чтобы друг дружке не мешать. Диплодоки с
ну, диплодок я еще не упоминал, но пусть диплодоки тоже будут. Скорее всего, они где-то тут тоже бродят. Диплодоки с апатозаврами, они по нижнему ряду, получается, по травянистому, по ну, такому среднему ряду, средней высоты деревьев, нижней ветки, получается, у нас идут комарозавры. И, наконец, самые высокие листья достаются неожиданным образом брахиозавру, что весьма, в общем-то, приятно и весьма логично. Но, к слову, если вдруг кто не знал, брахиозавры не самые высокие ребята, есть еще повыше, но в других каких-то слоях или же в слоях другого возраста. Ну, как минимум, примерно одновозрастные есть животные из формации так называемой тендагуру. Это в Африке. Там нашли животное, которое долгое время считали тоже брахиозавром, но сейчас его переквалифицировали в отдельный род и назвали его жирафа-титаном. Он выше. Он уже существенно выше, его высота считается до 12 метров. Но при этом и сейчас есть предположение, что есть и еще повыше некоторые животные. Но, пожалуй, что углубляться в эту историю мы не будем. Давайте же пойдем дальше. И мне кажется, что на том берегу какой-то тоже длинношеи динозавр бродит, причем, как ни странно, одинокий, вообще странно, они так в основном-то пытаются держаться группами, хотя это скорее такая группа по интересам, ну вот небольшими группами, как слоны. И вот мы на другом берегу, кажется, видели кого-то одиночку. Ну, возможно, что этот одиночка просто пришел, как-то отбился от группы, чтобы попить. Но это он, конечно, сделал зря, потому что, ну, как бы одинокое животное, оно даже, будучи такого огромного размера, может, особенно на водопое, по сути, пострадать от каких-нибудь хищников. Даже современные жирафы, когда выходят на водопой, они с большой это делают опаской, потому что могут и рухнуть, и погрузиться в ил, и кроме того, он может какой-нибудь хищник неожиданно напасть, пока они там медленно опускают свою шею для того, чтобы не было перепадов давления в голове. Ну и примерно такие же проблемы, видимо, были у этого животного, но оно все-таки, несмотря на весь риск, пришло к водопою. И сейчас пытается утолить жажду. Судя по всему, это диплодок. Наконец-то его мы тоже повстречали. Ну, впрочем, кто знает, может быть, диплодока мы не зря повстречали одного. Диплодоки, в отличие от тех же комарозавров или же апатозавров, это сильно более редкие животные, на самом деле, в формации Моррисон. Они стали очень известны, потому что их скелет нашли классный. И потом в свое время добрые эти американцы наштамповали этих диплодоков невероятное количество и всем разослали. Вот, в том числе у нас там тоже такой в России есть, в Москве этот диплодок слепленных еще с царских времен стоит. Ну, это точно копия, не то, что он там грубо слепленный, замечательный диплодок. Но, скажем так, именно благодаря этому диплодока все узнали, потому что американцы провели такую классную пиар-акцию. А вообще, если смотреть в Моррисон, то, видимо, в самой формации Моррисон диплодок был не самым распространенным животным. Итак, диплодоки. Это животные, которые вырастали до 32 метров, но если бы точнее так вырастал, до такого размера вырастало животное, которое раньше именовалось сейсмозавр, а теперь именуется диплодоком Холлов. Ну а более ранний диплодок был помельче, до 24 метров. Одним из главных отличий диплодока, а также его ближайших родственников, ну, вроде того же апатозавра, например, или суперзавра, является довольно длинная шея, значительно более длинная, чем, допустим, у комарозавра, относительно укороченные передние лапы, которые способствовали тому, что им приходилось, собственно говоря, как-то в основном ориентироваться на то, что находится у них под ногами, но благо они по этому поводу не жаловались, им это как раз самое было милое дело. Стоишь себе спокойненько, вот так вот шею поводишь, и все вокруг собираешь, как такая огромная газонокосилка. Ну и, конечно же, отличительная особенность всех этих диплодоков – это очень-очень-очень длинный хвост. Если мы присмотримся к ногам завроподов, мы уже, благо, ноги с вами встречали, мы можем обратить внимание, что ноги у скелета выглядят не совсем так, как ноги тех животных, которых мы видели на реконструкциях, вот на картинках, когда к нам приходили эти самые диплодоки и апатозавры и прочие. Это связано с тем, что у скелета-то, в общем-то, лапа стоит на пальцах.
Для этих животных, как и для всех динозавров, характерно пальцехождение. Все динозавры ходят на пальчиках. Но, когда мы видим следы этих животных, мы понимаем, что следы-то от, по крайней мере, передних лап, они округлые. Округлые они потому, что, видимо, под пальчиками была вот такая вот подушечка. И она делала ногу, действительно похожую на ногу слона. Это нога слона, если что. Вот, делала ее колоннообразной и позволяла распределить нагрузку. Без этой подушечки, ну, собственно говоря, завроподы просто-напросто существовать бы не смогли. Снаружи эти животные явно совершенно чешуйчатые. Мы, правда, в этом ни разу не сомневались. Но теперь мы можем к ним приглядеться получше и убедиться, что это действительно так. У нас есть уникальная такая возможность. Ну, а еще мы можем посмотреть на окаменелости. Они тоже подсказывают, что, скорее всего, эти животные были чешуйчатыми. Но, а также мы уже обратили внимание на то, что у этих ребят очень-очень развит их длинный-длинный хвост. Это отличительная особенность именно диплодоцидов, и возникали многочисленные вопросы, для чего эта особенность была необходима. Конечно же, есть идея, то, что это могло пригодиться для самообороны, и, в общем-то, эта идея до сих пор поддерживается, но была также идея, то, что можно было этим хвостом делать какие-то щелчки, очень быстро его вот так вот туда-сюда мотулять и преодолевать скорость звука, и благодаря этому, как кнутом, делать короткие щелчки и общаться друг с дружкой. Благо, ну, насчет диплодоков уж не знаю, а уж, по крайней мере, те же апатозавры, они, видимо, ходили группами. Им общение, наверное, было бы кстати. Тем более, что мы выяснили, что, может, они гудели что-то, а может, и не гудели. Может, они как раз щелкали. Ну, давайте поговорим об этом, подумаем, насколько это возможно. Ну, говорить-то можем сколько угодно, а можно просто проверить. И была проведена работа, симуляция, были проведены подсчеты, и оказалось, что нет. Хвост, все-таки, несмотря на свою потрясающую длину, не был способен развивать скорость, превышающую скорость звука. А значит, щелкать хвостами эти животные не могли. Вот такая вот история. Вот. Ну и, кстати говоря, насчет колоннообразных ног, там тоже была проведена похожая история, тоже было проведено исследование. Сразу поближе к исследованию промотаю. Вот. Сами вот эти подушечки найдены не были, но было доказано, что без подушечек завроподы просто-напросто ходить бы не смогли. Вот была проведена разная симуляция, оказалось, что такой вариант работает. Ну, в общем-то, можно было и не проверять, на самом деле, особо, потому что есть следы, и по следам видно, что следы-то оставлены вот такими вот округлыми лапами. Кстати, в той же формации Моррисон известны в том числе и следовые, ну, и остатки следов их на фасилии. Ну что ж, наши завроподы перемещаются очень медленно, и мы пока можем понаблюдать, как наш диплодок заканчивает пить и потихоньку, полегоньку пытается уйти вдаль от водоема. И, ну, действительно, если мы сейчас с вами попытаемся его догнать, я думаю, что у нас спокойно это получится, потому что, скорее всего, скорость они развивали не более десятка километров в час. Так что, ну, может быть, не самым спокойным шагом, но если поторопимся, мы, в общем-то, сможем вполне идти со скоростью длинношеего динозавра. Если мы присмотримся к его морде, мы можем заметить, что морда у этого динозавра, ну, по большому счету, нормальная, такая вот привычная нам, с глазами сзади, с вот таким вот вытянутым удлиненным носом, с, правда, зубы такие странные, карандашеобразные, и вот, значит, ноздри вперед торчат. В принципе, нас это и не должно было бы удивлять, но, может быть, многие из вас видели старые картинки, на которых совсем вот не так эту голову рисовали, и рисовали, что ноздри находятся на лбу, потому что, собственно, в черепе-то ноздри действительно расположены именно там, на лбу. И, ну, изначально предполагалось, что раз там костные ноздри, вот эти вот отверстия, то, значит, там и реальные ноздри тоже были. Но сейчас так не думают. Сейчас думают, что ноздри действительно, как вот на той картиночке и на всех других иллюстрациях, что я показывал, ноздри располагались спереди. А от вот этих костяных ноздрей вперед шли хрящи. То есть, ну, если мы на человеческий череп посмотрим, то тоже ноздри находятся не там, где реально находятся ноздри у человека, потому что есть
хрящевой нос. Также и у динозавров был хрящевой нос. И на конце хрящевых трубочек располагались реальные ноздри. Но вот такая вот удлиненная конструкция, она помогала дополнительно охлаждать воздух. Благо, все-таки у нас климат тут такой сильно тропический, полузасушливый. И воздух охладить есть резон. Но в то же время с этим воздухом надо быть поосторожней. Если, соответственно, много времени проводить где-нибудь в более влажных местах, там, может быть, дышать будет полегче. Как известно, например, морской воздух, он такой приятненький. Вот. Но можно и какую-нибудь инфекцию подхватить. Благо у тех же завроподов, у них от этих ноздрей дальше воздух шел по целой системе из различных воздушных, так называемых, мешков. Помимо легких, у них было еще множество дополнительных таких вот резервуаров с воздухом. Это очень похоже на систему, которую мы сейчас видим у современных птиц. Благо, динозавры и птицы не то что родственники, а по сути как бы одно и то же. Птицы – это прямые потомки динозавров. И завроподы – это были животные, которым еще и надо было максимально облегчить свой скелет. В итоге у них вдоль большей части позвонков шли воздушные мешки. Это уникальное совершенно строение для завроподов, для динозавров даже. Такого, кроме как у завроподов, ни у кого не наблюдалось. Но вот такая вот большая густая система воздушных мешков – она имела и некоторый риск, потому что как раз если воздух будет сильно влажный, из влажного воздуха могут попасть какие-нибудь, допустим, споры грибов в легкие и в этой самой влажной среде прекрасно прорасти. В итоге бедные наши диплодоки или какие-нибудь другие завроподы могут приболеть. Так, кстати, и приключилось с одним из диплодоцидов из формации Моррисон. Нашли его буквально вот с такими вот разрастаниями в позвонках, которые указывают на то, что он простудился, бедолага, и вот чихал, температурил, и, может быть, даже от этого в конце концов и помер. Кто знает, может быть, тот самый диплодоцид, которого мы сейчас видели, он отбился от стада не случайно. Может быть, он тоже приболел. Поэтому-то мы его и видели, такого одинокого, несчастного. Но самое главное, что если он приболел, а он еще и одинокий, то он точно совершенно может стать целью для каких-то хищников. А формации Моррисон хищников-то не меньше, чем разнообразных завропод. И, конечно же, один из самых главных и самых грозных хищников, которые здесь бродят, это аллозавры. И похоже, что аллозавры все-таки пришли на пир и пытаются поймать нашего завропода. Нам, кстати, повезло увидеть сразу трех аллозавров вместе. Аллозавры во взрослом состоянии, как правило, все-таки действовали поодиночке. Но, возможно, для охоты на более крупных животных они могли сбегаться и их как-то окружать и пытаться атаковать с разных сторон. Особенно, если это животное было ослаблено. Вообще, аллозавры – это серьезные довольно охотники с мощными челюстями. Очень, кстати, хорошо изучены. Давайте посмотрим на аллозавров повнимательнее. Вот они, красавцы. Вот, с таким вот очень-очень узким черепом. Череп этот, кстати, сейчас исследованы вдоль и поперек, и мы знаем, что, например, аллозавры могли очень широко открывать пасть, это было установлено по следам прикрепления мышц, при этом у них была слабая довольно-таки челюсть, но при очень мощной шее, и, видимо, во время атаки они атаковали примерно как хищные птицы, подбегали и вот так вот своей головой били добычу, вырывая какие-то куски мяса, потом отбегали. Ждали, пока жертва стечет кровью, и подбегали снова. Возможно, что так сейчас делают с разных сторон, такое как раз свою добычу аллозавры в той сцене, которую мы наблюдали. Соответственно, сами по себе аллозавры в то же время, я напоминаю, это были одни из самых рано изученных животных. Буквально следующим он стал животным, которое изучили после апатозавра. Еще в 1879 году вот уже был собран такой скелет, а описан был еще раньше, еще в 1977 году, вот прямо следом за апатозавром. Недавно была высказана довольно любопытная мысль, хотя, на мой взгляд, она такая немножечко, как это сказать-то,
немножечко громогласная, немножечко такая, ну и неправильная, наверное, это то, что аллозавр был падальщиком. А почему такая идея была высказана? Ну, собственно, потому что в первую очередь очень много было хищников на территорию формации Моррисон, с одной стороны, и с другой стороны, было еще и множество растительноядных животных. И вот была высказана идея, то, что, ну, как бы, если так много хищников и так много растительноядных, вот, наверное, уже и так было предостаточно животных, которые охотились, и лозавру надо было, вот надо было кому-то быть большим падальщиком. А раз у лозавра не самые сильные челюсти, ну, почему бы ему таковым не быть? Благо, опять же, как я уже сказал, лозавр звучит неплохо, оказывается, что у него и мозг-то был относительно большой. Очень большая была доля обонятельная, обонятельные луковицы крупные. Ну, значит, он еще хорошо нюхал, что тоже для падальщика прекрасно. Но, в принципе, как бы, я думаю, что чистых падальщиков вообще в природе очень мало, если вообще такие есть. Даже те же, там, не знаю, гиены какие-нибудь, там, не знаю, те же енотовидные собаки, или, там, не знаю, даже те же грифы, они не чисто падальщики. Поэтому элозавр тоже, конечно, чисто падальщиком вряд ли был. А, благо, в общем-то, его строение вполне позволяло и активно охотиться. А, еще один интересный момент – это размер элозавра. Здесь ведутся тоже довольно давно уже такие довольно бурные споры. А, сами по себе элозавры классические, такие вот среднестатистические, грубо говоря, это 8-9 метров. Но вроде как есть кости, которые принадлежали где-то 10-11 метровым особям. Есть даже еще более крупные, там чуть ли не до 12 и еще больше метров. Но это вроде как не элозавр, а что-то похожее на него, но немножко отличающееся. И было предложено выделить эти кости в отдельный род завров Аганакс. И вот буквально каждый год появляются статьи, которые то этого завров Аганакса отменяют, то пытаются, собственно говоря, его обратно возродить. Если я не ошибаюсь, в этом году в очередной раз завров Аганакса попытались отменить, но не то чтобы объединили кости, которые ему приписывали, с аллозавром, а просто сказали, что ну, как бы костей этих маловато, и они малоинформативные, по ним род как бы описывать нельзя. То есть, как бы завр Фаганакс немножечко в таком подвешенном виде оказался. Но, к счастью, у нас тут бродят нормальные такие человеческие аллозавры рядышком, а не какие-то там завр Фаганаксы. Так что мы можем насчет завр Фаганаксов пока особо не париться. Ну, а сами по себе аллозавры, как я уже сказал, это супер классные изученные животные, благо уже огромное количество этих костей и скелетов находили, некоторые из них уже там на аукционах продают вовсю, потому что уже не знают, куда их девать. Ну, и есть два прям самых, наверное, известных аллозавра, это большие аллы, один из них назван был большой ал-1, найден в 91 году, и потом через несколько лет нашли большого ала-2. У них почти все кости на месте, и при этом еще и половина костей поврежденные. Так, благодаря этим динозаврам удалось перекинуть еще и, что аллозавры были очень-очень классно выживающими животными. На них все заживало буквально как на собаке. Ну, точнее, наверное, на собаке заживает как на аллозавре. Ну, и кроме того, были высказаны предположения о том, что он вполне мог быть хищником, опять же, потому что иначе что-то у него столько костей-то переломано. Конечно, частично он мог получить травмы, допустим, во время брачных битв, или же, скажем, просто, не знаю, забыть, что он падальщик, и сунуть нос кому-нибудь, и вот ему как раз тут-то и показали, что он падальщик, чтобы он не лез, не охотился. Но что-то звучит это как-то все сомнительно. Вот. А кому интересно, относительно большого Алла вышел фильм, в котором прям подробно была описана его жизнь на основе его травм, которые были получены. Ну, а вот большой Ал-2, и тут даже вот очень хорошая картиночка отмечена, где конкретно были какие травмы. Вот, видно, что ему по челюсти дали и сломали, потом он там бочком врезался куда-то. Вот, конечно, всегда можно предположить, что он чувствовал себя с утра не очень хорошо и врезался в дерево, но как бы все-таки мне кажется, что тут что-то другое явно происходило, раз такая травма была серьезная, и ребра тут сломаны, и лапа передняя. Ну и в конечном итоге умер он от того, что переломал таз. Тут уже, видимо, и внутренние органы были повреждены, и он погиб. Ну, ладно, пусть наши аллозавры занимаются делом, не знаю уж,
кто тут победит в конечном итоге. А я предлагаю осмотреться по сторонам. Благо, тут у нас, кажется, около водоема, около этого озерца небольшого, собралась целая тусовка из динозавров. И, конечно же, мы уже явно видим стегозавра и не сомневаемся в том, что это он. И рядышком похоже, что пришел еще и какой-то рогатый хищник. И, наверное, тоже, ну, все знатоки динозавров сразу же признали знаменитого цератозавра, животного, которому как раз около водоемов самое что ни на есть место. Сам по себе аллозавр какой-то, я бы сказал, довольно-таки сонный, с трудом вообще там эти, наклонившись, какие-то там эти растения собирает. Ну, возможно, что это связано с тем, что он, в отличие от многих других динозавров, с большой долей вероятности был хладнокровным. Причем, возможно, это даже была такая вторичная хладнокровность. Вторично он понизил свой обмен веществ. По крайней мере, судя по стабильным изотопам, есть такое подозрение. Ну и у меня есть подозрение, глядя на его несчастную такую морду, что он, похоже, что еще не совсем выспался. Для того, чтобы разогреться, теоретически он мог бы использовать свои пластины. Хотя, возможно, что он эти пластины будет использовать и для того, чтобы отпугнуть хищника. Тем более, что тут у нас, как говорится, рядом и лозавры бродят, и цератозавры бродят. Вот, и ну, неплохо было бы, чтобы они особо не лезли. Конечно, у этих стегозавров есть весомый аргумент на хвосте, который всегда можно применить. Но все-таки использование вот этих вот шипов на хвосте, известно как тагомайзер, это уже крайняя мера. Лучше заранее предупредить, так сказать, хищника об опасности потенциальной, и чтобы он не подходил. Вот, возможно, что эти пластины имели какую-нибудь яркую окраску. Кстати, именно эти пластины дали название стегозавру. Собственно, название это переводится как крышеящер или черепичный ящер. Ну, а причина все, опять же, в том же, что все-таки животное было описано еще, в 19 веке. Все та же самая публикация 77 года, собственно, вместе с апатозавром и салозавром. И предполагалось, что эти пластины лежали как черепица. А здесь можно снова пожурить нехорошего Чарльза Марша, который вот столько уже ошибок-то налепил. Но на сей раз мы его сильно журить не будем, потому что, ну, все-таки, сами понимаете, пока никто ни разу не видел стегозавра, предположить, что пластины могли торчать наверх, учитывая, что в современном мире аналогов подобному нет, ну, в общем-то, было невозможно. Так же, как потом невозможно было предположить, что, например, они идут именно двумя рядами и идут еще и со смещением относительно друг друга. Это тоже выглядит как совершенно дико. Вот неудивительно, что, например, Генри Хардер в 20-м году изобразил пластины уже двумя рядами, уже там было очевидно по скелетам, которые нашли, что пластины торчали наверх, но было еще совершенно непонятно, как они идут по отношению друг к другу, что вот они идут в шахматном порядке, было тоже совершенно непонятно. Животные обычно все-таки симметричные, это как-то логичнее. Но оказалось, что стегозавр, он такой необычный товарищ. Ну и еще одна интересная история про стегозавра связана с его мозгами, а точнее с их почти полным отсутствием. В голове там у стегозавра, в общем-то, думать особо нечем, получается. Мозг крошечный. Обычно его сравнивают. В общем-то, я так это попытался примерно, так сказать, этот мозг померить, вот, и получилась, ну, вот такая где-то штука, судя по тому, что удалось намерить. Но это как бы не то, чтобы грецкий орех, я таких грецких орехов не видел. Ну, вот он такой вытянутый такой, прям такая мини-сарделечка. Ну, или, если угодно, два грецких ореха. Но все-таки не один. Два грецких ореха лучше, чем один. Но, прямо скажем, для такого гигантского динозавра это немного. Поэтому, отчасти поэтому, возникла гипотеза о втором мозге, который располагался в крестце. Ну а еще, чтобы, так сказать, эту гипотезу смогла родиться, тут еще в крестце, собственно, была найдена расширенница подходящая, что, ну, собственно говоря, намекало на то, что второй мозг тут мог бы быть. Но когда узнали, что птиц можно сравнить с динозаврами, а точнее динозавров с птицами, сравнили и птиц изучили, на их, так сказать, крестцовый отдел тоже посмотрели, и никаких мозгов там не нашли. Хотя расширение там есть. Там находится гликогеновое тело, которое обеспечивает дополнительным питанием спинной мозг, но нету там, собственно, нервных клеток. Думать там нечем. Так что птицы обходятся без второго мозга, и стегозавр тоже как-то обходился. Ну, это всякие разные стегозавры, чтобы вы имели в виду, что, вообще-то говоря, стегозавров сейчас много известно, всяких разных, и не прям целое семейство стегозавровые.
имеют. И самые древние стегозавровы известны чуть-чуть пораньше Моррисон. Во время Моррисона это прямо их расцвет. Собственно, единовозрастные позднеюрские стегозавры известны со всего мира, особенно там в Китае их много находят. И еще потом в меловом периоде тоже стегозавры немножко продолжали жить. Раньше считалось, что они прям в конце юры вымирают, и, собственно говоря, вот такие типичные юрские животные. Но нет, оказалось, что они еще до мела дотягивают, и некоторые стегозаврики, например, на территории Сибири обнаруживаются у нас в России, и уже из меловых пород, и в Китае нашли недавно очень классно сохранившуюся прям мумию такую шикарную стегозавровую. Вот. Но чтобы никто не сомневался, что этим хвостом можно туда-сюда махать и аллозаврам по мордам надавать, ну или хотя бы в спину ему что-нибудь вот такое вот воткнуть, специально был найден такой один позвонок аллозавра, в котором есть идеальное отверстие, в которое вписывается шип стегозавра. Так что эта штука на хвосте была вполне себе функциональна. Правда, подобным вооружением пока что обзавелись еще не все тиреофоры. Тиреофоры, если что, это группа, к которой относятся стегозавры и панцирные динозавры, ну типа анкилозавры. Вот. Так вот, у стегозавров на хвосте мы видим оружие, а вот панцирных не видим. Хотя самих панцирных мы видим. Некоторые считают, что панцирные динозавры, они появились позже стегозавров. Но, скажем так, они позже стартовали, позже начали развиваться. Но, собственно, появились они не позже. Появились они вместе со стегозаврами. Вот, и сейчас там, в общем-то, все более и более древних находят панцирных динозавров. Не удивлюсь, если окажется, что они чуть ли не одновременно стали развиваться. Просто стегозавры, они как-то вначале... Они преуспели, а потом уже наступила пора преуспевания именно панцирных динозавров. Но, как видите, пока что панцирные динозавры – это еще не совсем те вот классические анкилозавры, к которым мы привыкли. Вот тут вот вдоль нашего озерца гуляет явно горгойлиозавр. Это один из таких вот супердревних анкилозаврит. Ну, я бы даже сказал, что это скорее надозаври. Так, анкилозавриды, надозаврины. Вот так вот. Такой вот древний представитель, короче, панцирных динозавров с неплохой такой защитой из плотно срастающихся чешуй, с множеством, собственно, классических таких вот окостенелостей в коже, если можно так выразиться, ну или выражаясь научным языком, остеодерм, ну и, конечно же, с большим количеством шипов, но без колотушки на хвосте. Колотушка на хвосте появилась только у ближайших уже, у самых прогрессивных из панцирных динозавров, таких как, собственно, анкилозавр, и это более, сильно более позднее образование. Вот. Ну, а эти сами ребята, вот они пока бродят. И вот, кстати, если мы насчет диплодоков можем посомневаться, насколько они там гудели, вот эти ребята вот точно совершенно гудели еще как. А может, даже не гудели, может, даже и какие-то более разнообразные звуки издавали. По крайней мере, для других, правда, более сложных, таких как Плацефал, динозавров были сделаны сканы, была изучена их внутренняя полость, там мозги посмотрели. Вот, и вот тут, кстати, мозги посмотрели, вот тоже можно посмотреть. Мозги красивые. А кроме того, выяснили, что мозгов-то там мало, и там смотреть особо не на что. Зато узнали кое-что про то, как они себя вели. Например, узнали, что у них был хороший слух, что у них были подъязычные кости, как у птиц, из-за чего они могли издавать довольно разнообразные звуки, что у них были вот эти вот большие полости в носу, благодаря которым они, опять же, могли так вот громко эти звуки усиливать. То есть буквально у них была такая резонаторная камера, ну вот, как такой вот встроенный, значит, этот, как это называется, у музыкального инструмента дека, сейчас уже не помню, короче, то, что у скрипки, у гитары вот это вот большое, рядом со струнами, вот оно тут есть, струны где-то там вот в пасти должны быть, очень классный язык с его подъязычными костями, который болтался и всякие разные звуки издавал, вот. А здесь вот все это еще усиливалось, получалась красота, получалась настоящая музыка. Ну, а еще эти ребята отлично нюхали, таким образом могли находить что-нибудь вкусненькое. Ну, например, те же папоротники, благо их тут много растет. Но внешне они были
честно говоря, не особо примечательные, потому что бегали они, ну, прямо скажем, не очень быстро, со скоростью порядка 10 км в час. Ну, это примерно такая же скорость, как у наших завроподов, но в отличие от завроподов, они были все-таки сильно меньше. И не факт, что шипы им помогут. Поэтому для таких животных, в общем-то, было актуально иметь такой непритязательный вид. И благодаря, например, вот такому динозавру, как бисектипельта, который сохранился в виде мумии, мы знаем окраску панцирных динозавров. Ну, если быть точнее, мы знаем окраску конкретно бисектипельта, но заодно можем предположить, что все панцирные динозавры, наверное, могли быть окрашены похожим образом. Максимально незаметно. Коричневая спинка, белая брюшка. Ну, вот примерно вот так. Это конечно, антилозавр. Это уже другой динозавр, но вот окраска тут подходящая. Ладно, мы когда, значит, вдоль этого бережка-то ходили, мы же там не только стегозавра видели, а еще этого цератозавра, между прочим, приметили. Давайте его тоже рассмотрим. Все-таки динозавр прикольный, он такая классная животина. Кстати, опять все тот же Марш его изучил. Вот я говорю, Марш, он прям все-таки молодец. Хотя ошибки допускал, но дядька был плодотворный. Вот еще и цератозавра описал. Название дал ему тоже хорошее, тоже хвалю. Цера – это рог, завр – динозавр. Получается, рогатый динозавр. Учитывая, что для хищников это прямо-таки редкость, какие-то вот такие вот выросты на носу или над бровями, ну, действительно, это хорошее название для хищного динозавра, чтобы как-то его отличить. Конечно, сам Марш рисовал цератозавра немножечко не так, прямо скажем. Хотя, честно говоря, ну, как бы была очень классная, в общем-то, скелетушка обнаружена, практически полный скелет, что, ну, совершеннейшая фантастика. Но этот полный скелет надо было еще и потом грамотно поставить. Сейчас мы знаем, что динозавры так вот все ходили примерно по принципу качелек. С одной стороны голова с тушкой, с другой стороны хвост, и все это как-то вот в противовесе находится. Но во времена Чарльза Марша немножко по-другому предполагали. Еще, соответственно, предполагалось, что раз там есть вырост такой хороший, то там, значит, наверное, был какой-то еще сверху рог, надевался роговой чехол. И, значит, этот рог мог быть гораздо больше. Кстати, к слову, сейчас тоже это предполагается, но все-таки не настолько больше, как изображали на первых реконструкциях. Вот мы, например, когда в 3D-динопедии делали реконструкцию, мы сделали тоже рога побольше у животного, чем на скелете, но все-таки не такими выдающимися, как, соответственно, у, ну, на старых реконструкциях. Да, кстати, то, что, собственно говоря, здесь такой вот большой, красивый этот самый цератозавр гуляет, это, конечно, прекрасно, но что он ест-то? Как они, два таких хищника, уживаются, лозавр и цератозавр, на одной территории. Но дело в том, что точно так же, как и с коморозаврами и прочими завроподами, которые там диплодоки, коморозавры, все нашли, как разделить обязанности, так и, видимо, цератозавр, аллозавр, а также, под большим вопросом, завр фагонакс, без вопросов, торвозавр, они тоже разделяли обязанности. Во-первых, они могли делить обязанности по территории. Собственно, мы выяснили, что Моррисон большая территория, и то, что даже если этих динозавров обнаруживают в одном месте, это не значит, что они в одном месте жили, их могло просто рекой куда-то замыть на излучину реки, вот в какое-то определенное место, а так прийти они могли с разных точек пространства. Ну и кроме того, можно предположить, что они еще и разной пищей питались. Тот же цератозавр, он имеет такую вот немножечко крокодилоподобную морду и немножечко уплощенный хвост относительно других динозавров. Это позволяет предположить, что, возможно, он больше специализировался на рыбной ловле, ну и, возможно, может быть, как-то вот около воды кого-нибудь поджидал, в то время как аллозавр мог гулять по более открытым пространствам. Ну, а торвозавр где-нибудь еще, может быть, не знаю, в лесах, например. Но не будем мешать нашим хищникам питаться, что-то, мне кажется, неподалеку там совсем плохо стало. Вот. А зато здесь у нас еще один завр пришел. Это не тот диплодок, который мы видели. И да и благо, посмотрите,
Он размера-то совсем не того. Учитывая, что деревец-то тут все-таки не маленький явно. Ну, может быть, не как эти наши любимые гигантские плауны 40-метровые, вроде рипододендрона. Но все-таки, я думаю, с десяток метров-то, наверное, будет в этих деревьях, да, ну, метров 8 точно. Ну, а этот явно больше, парень намного выше. Думается мне, что по длине он должен быть, ну, около 40 метров. С такими габаритами, скажу я вам, это может быть только один динозавр. Это, скорее всего, суперзавр. Похоже, что мы повстречали самого крупного завропода из внешних мест. Хотя, в принципе, ну, есть еще, например, у нас марапунизавр. Но он у нас есть или его у нас нету, я затрудняюсь ответить. От него только один позвонок нашли. Сейчас про него еще поговорим. Ну, а пока похоже, что наш суперзавр начинает своими задними лапами откапывать большущую яму и в эту яму откладывает яйца. Похоже, что это ж мать, и, соответственно, наш суперзавр сейчас прямо на наших глазах собирается, собственно, оставить потомство. Правда, заботиться об этом потомстве он не будет, он дальше эту ямку закопает и уйдет, но хоть подходящее место он выбрал. Подходящее место, соответственно, где-то рядышком с водоемом, рядышком с небольшим лесочком, чтобы эти наши маленькие заврики смогли найти себе и пропитание, и смогли где-нибудь спрятаться, пока не подрастут. А вот как, кстати, как он будет откладывать яйца, это большой вопрос. На этот счет есть множество разных идей. Вот, например, в прогулке с динозаврами была показана вот такая штуковина. Это вот моделька, собственно, части завропода с клоакой, и видно, что из клоаки вот такая вот интересная трубочка высунулась, и вот по ней яйца скатывались в ямку. Такая штука, что-то подобное бывает у черепах, но так как все-таки динозавр не совсем черепаха, я бы даже сказал, совсем не черепаха, ну, сделать точное предположение, что вот так это могло выглядеть, ну, довольно-таки смело. Возможно, что все было гораздо проще, они просто нагибались и как бы, ну, в общем-то, если сильно-сильно наклониться, они могли вполне спокойно эти яйца откладывать, благо яиц там было как бы тоже много, но если вдруг даже какое-нибудь треснет, падая со самки, то это, наверное, не так критично. Завроподы делали ставку на количество, я бы сказал бы, а не на качество. Это одна из возможных стратегий, так называемая R-стратегия. Есть K-стратегия, это стратегия заботы о потомстве, когда детенышей поменьше, но них надо заботиться, в них надо много вкладывать сил. Или R-стратегия, это вот побольше детенышей отложить и, там, не знаю, икру отложить, яйца отложить, и потом уже насчет них не париться. Завроподы выбрали именно вторую стратегию. Ну и, собственно, наши завроподы, они вот так вот откладывали множество-множество яиц, все закапывали и уходили. А потом, когда малыши проклевывались, вот такие вот они были странные ребята с яйцевым зубом. Они вот этим яйцевым зубом проклевывались, выкапывались из ямки и уходили. Ну а вот, собственно, габариты нашего суперзавра, чтобы убедиться, что да, парень высокий и длинный определенно. Является ли он самым большим динозавром вообще? Вопрос. Есть там кандидаты другие, вроде того же аргентинозавра, хотя вот по последним оценкам он где-то 33-35 метров, вроде поскромнее. Вот, есть еще всякие там какие-нибудь, не знаю, вот те же марапунизавры, ну вот с ним вот все совсем плохо. От него Коуп нашел позвонок, потом его описал, нарисовал и потом потерял позвонок. Ну, в общем, загадочная история. Во-первых, по одному позвонку размер оценивается сложновастенько. Во-вторых, ну как бы позвонка-то нету. Наверное, под диван закатился. Но, как бы там ни было, вот суперзавр – это один из главных кандидатов на звание самых крупных вообще динозавров за всю историю, а не только в рамках формации Моррисон. Ну, а раз уж мы заговорили о гигантах, можно вспомнить и Завра Фагонакса, который здесь, возможно, являлся самым крупным хищником. Вот он, благо, к нам пришел. Все-таки похоже, что он у нас тут бродит. Вот, хотя мы до сих пор не уверены, существует он или нет, а он оттуда бродит. Ну, ладно. Еще мы упоминали торвозавра. Раз уж упоминали торвозавра, вот давайте на него тоже посмотрим. Мне кажется, что его наверняка мы тоже где-нибудь тут сможем среди деревьев найти. И в отличие, кстати говоря, от
диплодока, вот он-то мог быть гораздо более заботливым родителем. По крайней мере, для хищных динозавров предполагается более сложное поведение родительское и в том числе забота о потомстве. Хотя, прямо скажем, доказательств нет, и, собственно, с Моррисона никаких яиц не обнаружено. Зато вот найдены скелеты тех же тарвозавров, довольно-таки цельненькие. Сами по себе тарвозавры – это вообще другая группа хищных динозавров. Это у нас так называемые мегалозавриды, одни из самых примитивных хищных динозавров. Такие большие, красивые, и вот есть даже целый скелет этих самых тарвозавров, и можно посмотреть на портреты других мегалозавридов. Ну, что-то мы это как-то, конечно, понятно, впечатлились всеми этими гигантскими динозаврами. Они привлекают наше внимание. Но все-таки понятно, что экосистема, она не может состоять только из гигантов. Наверняка тут что-то мелкое тоже должно быть. Предлагаю все-таки опустить глаза наконец-то и присмотреться. Вдруг кого-нибудь еще мы заметим, кроме всех этих гигантов, которые вокруг нас буквально кружатся. И действительно, смотрите-ка, вот на том же берегу водоема, похоже, есть какой-то мелкий динозавр, немножко похожий, правда, на птицу. Я бы даже сказал, что множки похожи на птицу. Это, кстати, приятная неожиданность. Мы хоть одного пернатого динозавра встретили, а то я частенько рассказываю, что динозавры – это вообще родственники птиц. Вот сегодня даже уже говорил, динозавры в перьях были, а у нас что-то все какие-то прям такие классические, самые чешуйчатые динозавры. Ну, понятно, что открыты они были в классическую эпоху, да, еще в 19 веке. Вот. И не зря в то время все считали, что динозавры должны быть чешуйчатыми. Вот действительно, первые открытые были чешуйчатые. Но вот где-то здесь-то уже что-то пернатое это наверняка должно быть. Благо, в конце юрского периода уже, например, археоптерикс появился. Это уже ну, практически птичка. И вот тут, наверное, что-то практически птичное тоже могло бы гулять. И не только могло бы, а гуляло. Вот, пожалуйста. Только надо бы понять, кто это такой, пока он тут все не сожрал. По-моему, он какую-то ящерицу ловит. А, ну да, это же, конечно же, Desperornithoides. Как я мог сразу его не признать? Desperornithoides, между прочим, это один из самых первых троодонтид. А троодонтиды, в свою очередь, это животные, максимально приближенные к современным птицам. Вот буквально следующее звено за троодонтидами – это что-то типа археоптерикса, а потом уже ну, начинаются всякие разные птицы. Не совсем такие, как сейчас, еще там зубатые там всякие разные. Но уже птицы, прям птицы-птицы. Так что наш, как говорится, товарищ на правильном пути, хороша его дорога, он на пути становления птиц. Ну, а еще где-то там вот, кажется, под бревну гуляет какая-то черепаха. Ну, благо, собственно, черепах несколько видов с формацией Моррисон известен, но это похоже, что черепаха одна из тех самых, которые хорошо сохранились, глиптопс. Ну, как хорошо сохранились там. От панциря нашли большие, хорошие, красивые фрагменты. Но, благо, по панцирю можно представить себе, что это была за такая черепаха. Рядышком с ней гуляет какое-то животное, то ли ящерица, то ли не ящерица, еще и лягушку доедает. Похоже, что это гоплозух. А если присмотреться к его спине, ну, складывается такое впечатление, что это скорее что-то типа крокодильчик, что ли. Хотя непонятно, если вот посмотреть на ноги, вроде как будто бы ящерка. По размеру вообще черт знает что, 20 сантиметров, мелочь какая-то. В общем, буквально, если бы на черепаху внимания не обратили, может быть, этого гоплозуха бы и не заметили. Это наземный крокодиломорф. То есть это как бы не совсем крокодил, это родственничек крокодила. Кстати, тут их несколько, этих всяких крокодиломорфов-то известно. И вот конкретно этот наземный крокодиломорф, он, ну, соответственно, действительно вел себя скорее как какая-то ящерица. И, кстати, с некоторой долей вероятности, судя по строению зубов, он, вообще-то говоря, мог быть даже всеядным. Как-то не странно прозвучит для родственников крокодилов. Но похоже, что нашего крокодиломорфа кто-то спугнул. Кто-то вышел к нам на поляну, и этот кто-то явно совершенно выглядит мирным, растительноядным. Ну, еще бы. Это же дриозавр. Дриозавр – это небольшое животное, ну, конечно, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с цератозавром, который, кстати, тут сзади как раз изображен, то да, небольшой. Если сравнивать с человеком, или уж тем более с всевозможными этими черепашками и прочими гесперозаврами. Гесперозавр, кстати, у нас... Ой, гесперорнитоидес. Гесперорнитоидес, кстати, тоже размером с курицу.
Я там не обратил внимания на масштаб, но он там с папоротник размером был. Так вот, по сравнению с такими мелкими животинками, он, ну, настоящий великан. Вот. То есть, ну, такой, скажем так, динозавр размером с современную овцу. Я думаю, что это будет такое более-менее правомерное сравнение. Конечно, по внешнему виду он ни разу не овца. То есть он двуногий, понятное дело, и с таким тощим брюшком, из-за чего он весит сильно поменьше. Вот, и сильно более шустренький. Но по идее своей принципиальной он примерно овца. По же своей систематической, так сказать, принадлежности, это что-то типа предка игуанодона. Ну, короче, выражаясь научным языком, древний орнитопод. А, благо, как раз тут какие-то компетозавры еще где-то только что проходили. Вот, это прям вот вообще практически диплодоки. О, господи, практически игуанодоны. А, ну, так что орнитоподы как раз в конце

позже понял, что нет, это все-таки дриозавр. Кстати, само собой название дриозавр переводится как древесный ящер, ну, то есть намек на то, что он в лесу жил. А насколько он реально жил в лесу, неизвестно, но мог вполне себе жить. А, впрочем, на каждого дриозавра, мне кажется, должен найтись какой-то подходящий хищник. И если вот циротозавр, который изображен был на прошлой картинке, он теоретически, наверное, мог бы попытаться поймать дриозавра, но не уверен, что ему бы ловкости бы хватило. Ну вот, хотя вот по размеру, в принципе, вполне бы мог бы его так пополам-то перекусить, несмотря на свой узкий череп. Но были животные, которые были такого же размера, как дриозавр, и примерно настолько же шустрые, но еще и хищные. Например, орнитолестес. Это тоже животное из формации Моррисон, оно тоже тут ходит-бродит. И, кстати, это тоже животное, которое с некоторой долей вероятности могло быть покрыто перьями. А то что-то у нас пернатых сегодня как-то маловастенько получается. Орнитолестес переводится как «птицелов». И связано это с тем, что изначально считалось, что он действительно был специализированным охотником на птиц. Благо у него такие большие хорошие лапки загребущие, причем очень подвижные, гораздо более подвижные, чем у многих других животных. Вот. И ну, было произведено предположение, что этими лапами очень удобно ловить птиц. В принципе, птиц было бы ловить удобно, но по техническим причинам он не мог ловить птиц, потому что птиц еще не было. Ну вот, например, мне кажется, диспарорнитоидеса вполне мог бы схватить, а может быть, как говорится, чем черт не шутит, мог бы покуситься и на дриозавра. А, вообще, вот эти вот его загребущие лапки связаны с тем, что у него действительно, ну, скажем так, довольно прогрессивно устроены были эти самые лапки. А, он является близким родственником группы под названием манерапторы, к которым относятся всякие велоцирапторы, траодоны и, кстати, наши современные птицы. И вот у них у всех лапы развиты, будь здоров, они максимально подвижные. Ну и вот, собственно, орнитолестес, хотя еще манераптором сам не считается, он тоже ну, был такой очень-очень активный товарищ с очень большими лапами, с гигантскими когтями. И, собственно, этими лапами, скорее всего, активно пользовался, даже, может быть, активнее, чем своей челюстью в поисках добычи. Очень странно выглядит картинка снизу. Те, кто, как говорится, много интересуются палеонтологией, много смотрят разных документалов, конечно, вспомнили вот этого самого орнитолестеса и помнят, откуда он пришел. Пришел он из одного из самых известных документальных фильмов, из прогулок с динозаврами. Возникает резонный вопрос, почему он там настолько странный? То есть он вообще на себя не похож ни разу. Ну, даже, вот, допустим, мы не знали тогда, что он в перьях, хотя тут что-то типа перьев даже кого-то изобразили. Но вот это вот, что такое вообще за дела? Это совсем что-то странное, да? Дело в том, что у орнитолестеса сохранился череп частично. И на вот фрагментах черепа там вот перед носом как раз вверх торчат два гребешочка обломанные. И кажется, что там находится гребень. И изначально была идея, то, что действительно у него был носовой гребень. Но потом, когда получше посмотрели, оказалось, что это просто обломанная ноздря. И никакого намека на гребень, вообще-то говоря, у него нет. Так что все-таки, в отличие от циротозавра, орнитолестес не отличался гребнем на носу. Нет на это, по крайней мере, сейчас абсолютно никаких данных. Вот. Зато он вполне возможно отличался наличием перьев. Благо, у манерапторов-то перья у большинства были. Так как я упомянул, что от орнитолестеса известен череп, мы можем заметить, например, некоторые особенности этого животного и предположить некоторые его повадки. Скажем, можно посмотреть на размер глаз в этом самом черепе и увидеть, что глазницы-то были огромные. Соответственно, глядя на эти глазницы, было высказано предположение, что это ночное животное. Вполне возможно, что орнитолестеса мы бы встретили бы только, если бы отправились бы ночью гулять. Одновременно был вот такой вот еще целюр, тоже очень похожего строения динозавр. Долгое время велись споры на протяжении почти что там, не знаю, 100 лет, все тоже туда-сюда тусовались. То ли целюр – это орнитолестес, и это все одно и то же, то ли это все-таки разные животные, и сейчас определили, что нет, они точно совершенно разные. Но тот факт, что они максимально похожи, это опять как-то вот портит картину. Ну, как два, ну, абсолютно практически идентичных хищника почти одинакового размера могли уживаться на одной территории. И было высказано предположение, что, возможно, целюр как раз был дневным охотником,
А Ардидолестес был ночным.

0: охотником. Ну вот поэтому у него такие большущие глаза. И вот так они, соответственно, делили свои сферы влияния. Но все-таки для того, чтобы проверить эту гипотезу, нужно было бы иметь череп целлюра и в нем маленькие глазницы. А у нас от целлюра есть много, а вот черепа-то как раз, увы, нет. Ну а у нас, правда, есть еще один вариант, как можно проверить эту гипотезу. Подождать здесь все-таки до того, как зайдет солнце, и посмотреть, выделит ли к нам, собственно, орнитолестес. Но мне не хочется, честно говоря, как-то оставаться в Моррисоне на ночь. Поэтому предлагаю на этом нашу лекцию уже потихонечку завершать. Ну а если кому-то хочется в таком более экскурсионном плане пройтись по разным местам, могу еще порекомендовать книжку за авторством имени меня с рисунками Сергея Красовского, которые, собственно, вот тут вот многие я вам демонстрировал. И вот там вот все в таком именно экскурсионном плане, как экскурсии по разным древним местам, все реализовано и написано. Вот. Ну, как говорится, там это подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, жду ваши вопросы. Спасибо за внимание.
1: Аслав, большое спасибо. Да, мы переходим к вопросам за донаты. И сначала идут у нас пожелания. Климат сменился.
0: Да, да, да. Нет, ну как бы этот. И солнце-то заходит над Моррисоном. Вот, и уже начинает холодать.
1: Да, пожелания. Держим кулаки. Выздоравливайте, Ярослав. Благодарю вас за очень интересные и полезные лекции. Здоровья и удачи.
0: Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, раз уж, так сказать, вопросы про здоровье возникли, могу сказать, что в целом я себя чувствую сейчас уже намного лучше, хотя, ну, к сожалению, пока еще не до конца выздоровел и, скажем, вот свою деятельность провожу только из дома. У меня иммунитет ослабленный, поэтому, к сожалению, пока все еще не могу я выступать офлайн. Ну вот, онлайн зато я с вами. Спасибо.
1: Как происходит видообразование в море? Ведь для появления нового вида нужна его изоляция на время.
0: Ну, вообще-то говоря, есть разные способы видообразования. Способ видообразования с изоляцией – это один из. Например, виды могут просто-напросто потихонечку трансформироваться. То есть у нас же есть вариант, да, когда у нас от одного вида потом проявляется два вида, а есть вариант, когда один вид просто плавно переходит в другой вид. Ну вот, собственно говоря, этот сценарий в море никоим образом не отсекается. Потом в море на самом деле есть огромное количество самых разных таких вот микроэкосистемок, которые очень сильно отличаются друг от друга. То есть буквально, если мы говорим, допустим, о каком-нибудь придонном виде, вид, который был где-то там вот на илистом грунте, а тут течением его унесло на песчаный грунт чуть-чуть подальше в море, там уже и глубина побольше, там уже грунт песчаный, и он неожиданно оказался вообще в других условиях. И если там это не одна особь, то замыто было много особей, ну, пожалуйста, вам уже полнейшая изоляция получается, и уже даже совершенно условия другие, и вот он формируется пусть новый вид. Если мы говорим о планктонных видах, их вообще куда понесет, туда и они там они и будут развиваться. И там вообще как бы с изоляцией проблем нет никаких. Ну и единственное, наверное, можно вот порассуждать насчет активно плавающих нектонных видов, что вот у них там с изоляцией некоторая проблемка. Но как бы все равно справляются. Вот. Движущую эволюцию никто не отменял. Потом можно, например, просто долго-долго плыть в какую-то сторону, если пищи не хватает, и отбиться от какой-то основной группы, и в конце концов оказаться в другом месте, и тоже там закрепиться на долгое время. Вот, а если тебя еще и течением хорошенько унесет, то, пожалуйста, тоже будешь в изоляции, обратно уже не вернешься. Так что нет, я бы не сказал, что в море нету проблем с изоляцией. В море тоже можно найти множество способов, как изолировать себя от окружающих при желании. Самоизоляция тоже и для рыб возможно.
1: Известен ли череп самого диплодока или реконструируют по аналогии с каатедоком или галеомопом?
0: Но сейчас, насколько я знаю, с диплодоками уже, ну, как бы уже есть черепа. Вначале действительно там было все не очень понятно, но сейчас уже скелетов предостаточно, и есть, собственно, черепа диплодока, да.
1: Так, следующий вопрос я пришлю очень подробный. И пришлю в чате.
0: Да, ну, я бы не сказал, что уж такой уж подробный. Неужели апатозавр, наверное, а нет, это не апатозавр.
1: Як.
0: Я вначале подумал, что это апатозавр Аякс, вот, а теперь вроде бы он тут Анакс, не знаю, может быть, может, опечатка, сейчас я проверю, извините уж, тогда это воспользуюсь поиском Гугла, вот, может, я что-то не знаю. Нет,
1: У
0: Анакс,
1: нас
0: это он мне
1: копипаст.
0: паучка.
1: Ctrl-C, Ctrl-V. Мы ничего не придумываем.
0: Нет, Аллозавр. Аллозаурус Анакс. Ух ты. Да ладно. Аллозавр Анакс ужался до 30... Чего? До 37 сантиметров. А. Ну, ладно. Хорошо. Допустим. Неужели Аллозаурус Анакс ужался всего на 37 сантиметров? 10 метров, 100 метров по сравнению с Завропоганаксом по Грегори Поу 10,5 метров. Вот, да, все правильно, что именно про Аллозавра идет речь. Так, сужался на 37 сантиметров по сравнению с Завропоганаксом. Но дело в том, что оценки-то разные даются. То есть, во-первых, в некоторых книгах Аллозавра берут, ну, как бы вместе с Заврафаганаксом как один род. Тогда получается там 10,5-11 метров. Потом, ну вот, например, если брать того же Грегори Пола, к нему очень-очень-очень многие относятся весьма скептически, потому что, ну, как бы там есть вопросы к подсчетам, которые он применял. И, в общем, у него очень часто его методы оценки как-то вот сильно его размеры отличаются от всех остальных оценочных. Но я думаю, что, в принципе, вот для Аллозавра 8-9 метров – это вот реальная цифра. 10 метров – это уже под вопросом, но тоже, скорее всего, правдоподобное. Ну, возможно, что вот действительно 10 метров, 100 сантиметров – это вот что-то такое правдоподобное. Что касается Завропоганакса, тут как бы разные оценки даются и 10,5 метров, и 11, и 12. Но, учитывая, что с ним все совсем непонятно, ну, как бы я бы на нем пока особо не сосредотачивался. Так что, ну, будем считать так вот, чтобы как бы более-менее округлять, что лозавр – это животное от 8 до 10 метров длиной. Учитывая, что мы, кстати говоря, скорее всего, конечно же, не знаем самого большого лозавра, но я не удивлюсь, если окажется, что реально даже вот прям классический лозавр вполне мог вырастать на те же 10,5 метров. Вот мы, допустим, если там среднестатистического человека померим, то это получится где-то 1,75 м, да? Однако же, если мы посмотрим там некоторых отдельных личностей, окажется там и 2,20, и 2,40 метров. Вот, так что я думаю, что и с лозаврами там тоже наверняка бы нашли бы побольше.
1: Говорят, что полностью взрослый дреозавр неизвестен. Возможно ли, что он был совсем не мелким?
0: Ну, всякое возможно. На этот счет можно так сказать. Но, в принципе, он не полностью взрослый, но он прямо-таки, скажем, и не выглядит как детеныш. То есть это что-то такое уже приближенное ко взрослому. Поэтому, да, ну, возможно, что он прям был больше. И, скорее всего, он был больше. Но я не думаю, что колоссально больше. То есть, скорее всего, там, может, еще процентов на 20, на 30 он мог вырасти. Вряд ли больше.
1: Спасибо за ваш труд, где можно книгу приобрести?
0: Ну, где-нибудь. То есть, ну, насчет магазинов я точно не скажу, потому что, ну, во-первых, как я уже, так сказать, поделился грустью, тоской, я вот уже в самоизоляции 3 месяца, поэтому я вообще уже давно ни в каких магазинах не был, в том числе в книжных. А что касается, допустим, интернета, ну, там, как бы, он, наоборот, везде есть. По интернету я лазаю, интересуюсь, так что там что-то и на Озоне я видел, и в каких-то специализированных магазинах всяких разных, там, всякие лабиринты, не лабиринты, в общем, все, что не придумаешь, везде где-нибудь там можно их приобрести. Так что просто можно ее ввести в поиск и где-нибудь найти.
1: Лабиринту
0: Посмотреть,
1: Донте.
0: наверное,
1: Лабиринту
0: где
1: Донте.
0: подешевле.
1: Да. Необычный вопрос.
0: Других не
1: Следующий.
0: держим.
1: Да. Если бы Земля была разумной и заговорила бы с нами, какие бы вопросы вы ей задали, ведь она лично присутствовала при многих событиях, когда людей еще не было. Это к вопросу из той области, если бы у вас была машина времени.
0: Ну да-да-да, не, ну в принципе, что-то подобное мне уже когда-то спрашивали, может быть, даже тот же самый человек, но только это было, не знаю, много эфиров назад. Ну, если бы Земля была бы разумная, но вопросов-то много у палеонтологов, это правда. И тут вопрос, значит, у меня есть альтернативный вопрос к данному вопросу. Время от беседы ограниченное, потому что если время беседы не ограничено, можно много чего поспрашивать. Вот как это, вот, сам не знаю, с тем же этим каким-нибудь искусственным интеллектом. Там это какой вопрос возникнет, так вот это Земля онлайн, там это подключаешься и задаешь свой вопрос. Ну вот так вот потихонечку все, что не придет в голову, все проверяешь. Вот и пишешь самую классную энциклопедию, вот продаешь об этом за большие денежки и ну ладно. И становишься как это палеонтологом-миллионером, то, чем мы обсуждали на прошлой нашей встрече. Вот. Но если время ограничено, и надо вот прям какой-то самый-самый-самый важный вопрос задать, вот прям такой самый ключевой. Ну, конечно, меня бы интересовали бы в первую очередь какие-то самые ключевые моменты. То есть вот, интересно было бы все-таки, что же там произошло 66 миллионов лет назад. Вот динозавры сразу подохли или не сразу. Вот имеются те, которые не птичьи. Что же там, например, происходило там 252 миллиона лет назад? Что же там за жизнь-то такая творилась? Ну и, разумеется, очень интересно, что там происходило в самом начале существования нашей планеты, и был ли мир РНК, вот эти РНК у нас тут зародились, или они откуда-то прилетели, и что там дальше происходило. Вот. То есть, короче, самые такие мутные моменты из истории нашей планеты хотелось бы немножечко размутить.
1: Всегда ли на Земле с момента появления насекомых разнообразие насекомых было таким же большим, как сейчас?
0: Нет. И совсем нет. Ну, тут, правда, справедливости ради можно сказать, что мы не знаем полного разнообразия насекомых, конечно, для одной эпохи. То есть, ну, очевидно, даже если мы из янтаря возьмем, мы увидим огромное количество этих насекомых, каждый раз все новых и новых открывают. Ну, если это сравнить с современным разнообразием, да, больше миллиона видов, ну, это, конечно, просто кроха какая-то ничтожная. То есть мы понимаем, что мы даже вот в самых идеальных условиях находим только очень небольшую часть тех насекомых, которые там реально жили. Вот. То есть, ну, понятно, уж миллион видов это вообще по всей Земле, но даже если в одном каком-то биоме мы посмотрим, сколько насекомых и сравним их с количеством насекомых из янтаря, в янтаре будет сильно меньше. Да? То есть ну, мы понимаем, что мы даже тут всего разнообразия не знаем. Но если все-таки вот посмотреть на то, что мы знаем, то мы видим, что поначалу насекомые были гораздо более скромные, их разнообразие было меньше. Ну и кроме того, мы буквально видим, что постепенно появляются все новые и новые отряды насекомых, и появляются какие-то новые планы строения, и тут же, конечно, вот после каждого такого вот нововведения появляется большое разнообразие новых насекомых. Поэтому, ну вот, как минимум до мелового периода, когда произошла последняя глобальная перестройка насекомых, разнообразие насекомых было точно не таким же. Правда, скорее всего, конечно, в меловом периоде до того, как произошла перестройка в мире насекомых, а произошла она из-за смены растений. Как раз во время мелового периода произошла перестройка от мира папоротникового голосеменного к миру покрытосеменных растений. И вот тут вот насекомые перестроились. Но тут, скорее всего, было много, стало много только других. А если мы посмотрим на, допустим, каменноугольный период, там прям у нас данных, может, не так много, но те данные, которые показывают, те, которые есть, что насекомых было прям сильно меньше разнообразия. А уж в Девоне, когда они только появились, их 100% было меньше, то есть они вообще были там еле-еле заметны. Первые жуки, к слову, которые в Перми появились, и они вообще там в общем разнообразии даже тех же насекомых были буквально, ну, практически незаметно. Жуки – это сейчас самая разнообразная группа насекомых. То есть мы понимаем, что надо было вот этим вот каким-то новым планом строения как-то закрепиться и проявить себя, прежде чем, ну, собственно, уже разнообразие набрало тот масштаб, который мы сейчас знаем. Ну и даже если мы, опять же, просто даже посмотрим не на насекомых, а в целом на разнообразие живых существ на планете, то мы знаем, что как минимум с начала мезозоя разнообразие постоянно растет. Ну, как бы, если разнообразие растет по беспозвоночным и позвоночным морским, Ну, чем же мы насекомым-то должны отказывать в таком же тренде? Тоже разнообразие насекомых, скорее всего, растет.
1: Традиционный вопрос про дикий мир будущего, каким он будет. В диком
0: Диким.
1: мика диким, да. В диком миком в, дик... в диком ми мире будущего дикий саблезубый снегозверь, потом к дикого росомахи. Есть ли у росомахи предпосылки к саблезубости? Какие требования к челюстям для появления саблезубости?
0: Ух, я прямо это так мне понравился снегозверь, что я решил его прогуглить срочно и посмотреть, как он выглядит.
1: Но он
0: Да,
1: не
0: прикольная
1: дикий, он
0: штука.
1: обычный, это...
0: Обычный снегозверь. Не, прикольная штука, кстати, да. Мне нравится. Блин, надо пересмотреть этот «Дикий мир будущего». Нарисовали они
1: Снегозверь,
0: что-то
1: это
0: странное.
1: же из Людей Икс, там был такой снегозверь.
0: Там саблезубый был, по-моему. Вот, снегозверь я не помню. Ну да ладно.
1: Он был снегозверем, да. Ну,
0: А,
1: был похож.
0: ну...
1: Так, какие требования к
0: Ладно,
1: челюстям?
0: ладно. К челюстям никаких требований. Я думаю, что все нормально с челюстями. Хотя, ну вот как ни странно, почему-то как-то кошкообразные, они вот поактивнее всякие эти разные секойки отращивали. Но росомаха-то у нас все-таки как-никак кошкообразная. Так что имеет право отрастить себе большие клыки. В общем-то, я ничего против гигантских клыков не имею. Я за саблезубого снегозверя. Пусть дичает, пусть зубы отращивает. Можно. Даю добро.
1: Так, следующий вопрос повторяется.
0: Самое главное его снегозверем назвать. Вот название классное, да? А уж там клыки будут или не будут, посмотрим.
1: Сетчатокрылые бабочки были с полным превращением, гусеницы были размером со змею, такие огромные, уязвимые для хищников, им нечем защищаться. Они поэтому вымерли?
0: Сложно. Ну, давайте так. Значит, я так понимаю, речь идет о каллиграматидах, которые вот эти самые сетчатокрылые, прикинувшиеся бабочками. Гусеницы у них были, у них было полное превращение, это все, да. Ну, собственно, можно посмотреть на современных сетчатокрылых и как бы сориентироваться. А что касается того, что гусеницы были размером со змею, да нет. Ну, как бы и сами сетчатокрылые, они вот эти вот не были супер большими. У нас есть прекрасные отпечатки каллиграматидов, мы это не придумали, у нас есть каллиграматиды в янтаре, но они размеров, причем с таких вот, типа бабочка-капустница, то есть не очень-то большие даже относительно бабочек. Так что никаких там гусениц тоже размером со змею не предполагается. А вымерли они, сложно сказать из-за чего точно, но вот, по-моему, они вымерли в конце мелового периода. И я вот не очень уверен, что это действительно так, это лучше уточнить все-таки, но если я прав, то как бы тут как бы гадать не приходится, почему они вымерли. Вымерли, потому что астероид. Видимо, так. Много чего произошло, много кто вымер.
1: Следующий вопрос. Раньше апатозавра считали тяжелее диплодока. Раньше апатозавра считали тяжелее диплодока, однако сейчас апатозавр 14-18 тонн, а диплодок Карнеги 12-20, Халорум до 38. Получается, диплодок и длиннее, и тяжелее. Как? Он же грацильнее.
0: Ну, что касается того, что диплодок тот, который подлиннее, он тяжелее, это, мне кажется, предельно логично. Благо у нас как бы и все-таки, когда размер увеличивается в одной плоскости, да, по длине, ну, как бы объем-то в этот момент увеличивается в кубе, поэтому там и вес увеличивается тоже существенно. Так что здесь, я думаю, что вообще ничему удивляться не приходится. А что касается того, что диплодок и апатозавр сопоставимых размеров, они, получается, что апатозавр вроде как полегче, а диплодок потяжелее. Здесь, мне кажется, просто вопрос в методах оценки. То есть надо посмотреть у конкретного автора. Скорее всего, ну, насколько я себе представляю, действительно их скелеты, диплодок, он действительно как будто бы поменьше должен быть. Ну и значит, соответственно, должен быть полегче. То есть я думаю, что если один автор будет оценивать одного размера диплодока и одного размера апатозавра, то все-таки апатозавр будет тяжелее. Другой разговор, то, что вот когда эта оценка дается, это же оценка, что значит там, не знаю, от 14 до 20 метров. Это просто оценки разных авторов. То есть не то, что один автор вот считает, что он там, не знаю, пузо себе мог отъесть от 14 до 20, хотя это тоже нельзя отключать. Пузо это вещь такая хорошая. Вот, ее сложно оценить. Но это просто оценки разных авторов. То есть кто-то оценил в 14 тонн, кто-то оценил в 20 тонн. Ну и то же самое и с апатозавром. По апатозаврам просто поменьше оценок, да, и поэтому там разброс поменьше. Но если один автор будет оценивать, думаю, что, скорее всего, он все-таки апатозавру вес побольше даст.
1: Синонимом какого динозавра стал атлантозавр, который фигурировал в повести сказки Курта Ласвица «В тумане тысячелетий»? Это
0: А теперь внимание,
1: клуб.
0: знатоки, внимание, вопрос.
1: Да, клуб «Что, где, когда». Внимание,
0: У меня тоже
1: вопрос.
0: абсолютно такая же ассоциация,
1: Сейчас-то
0: да.
1: музыка должна играть и «Что, где,
0: Да,
1: как,
0: и
1: когда».
0: минута на размышление. Не, ну
1: Время пошло.
0: я бы попросил бы помощь клуба в данной ситуации. Нет, я не готов ответить на этот вопрос, к сожалению. Боюсь, что придется, так сказать, победу отдать зрителям сейчас.
1: С нами беседуют зрители из Дальнего Востока. Да? И, соответственно, приз ему уходит.
0: Да.
1: Согласно следующий вопрос. Согласно. Так. Да. Согласно исследованию Манчестерского университета, во главе с Б. Селесом. Серосом. В 2012 году жирафий титан был всего 23 тонны, а по Г. Полу 2024 год, третье издание, у Камарозавра Супремус 24. Как? Он же меньше.
0: Еще разочек, надо смотреть по одному автору. Вот я могу сразу сказать. То есть, когда мы сравниваем разных авторов, получается ерундень. Это, ну, как бы проверено на личном опыте. Потому что мы, вот, например, в той же самой этой самой динопедии, вот я как раз собирал информацию там, где она была, вот, для того, чтобы оценить вес. И потом, когда мы все это загрузили, так сказать, в единую базу и стали смотреть, показалось, что там полно всякой фигни получилось, потому что, ну, как бы вес разные авторы оценивают очень сильно по-разному, и пришлось это к какому-то общему знаменателю приводить, и, кстати, еще до сих пор не доприводили везде, там еще кое-чего надо тоже доделывать. Ну, в общем, надо смотреть у Пола 24-го года, третьего издания, сколько он дает жирафу Титану вес, вот, и сравнивать его вес жирафа Титана с Камарозавром. Но я подозреваю, что раз такие данные приведены, видимо, ну, жирафа Титан, собственно говоря, у Пола в 24-м году почему-то не фигурирует. Это печально, потому что нужно смотреть по одному автору. Авторы используют просто-напросто инвентарно разные методики оценки. То есть можно оценивать, например, по объему модели, построить модель, ее вот объем оценить. А можно, например, второй вариант оценить по ноге, по диаметру несущей, ну, собственно, по диаметру ноги, ну, вот, и таким образом оценить как бы несущую способность ноги и оценить вес. Тоже есть такая методика. Понятно, что будут абсолютно разные данные. Причем вот, буквально для одного и того же динозавра может быть разница тонн в 10. Легко. То есть мы, конечно, не получим данные, там, типа, что с одним 1,10 тонн по одной методике, по другой 100. Такого разброса не будет. Ну, например, то, что по одной методике может получиться 10 тонн, и по другой 15, вообще легко, абсолютно. А это все-таки 5 тонн, это все-таки треть веса, прилично. А если мы еще и модели будем по-разному строить, а если мы еще и будем по-разному длину оценивать, а не разные авторы по-разному длину оценивают, соответственно, получают разный объем. А если мы еще и будем, там, не знаю, по-разному оценивать, будем то ли включать скелет, то ли не включать его, считая, что скелет как бы особый вес не дает. Короче, там вот прям может очень разная цифра получиться.
1: Наша домашняя нейросеть чат СВД сообщает. Кстати, чат СВД. Станислав Владимирович.
0: А, вы
1: Да.
0: это расшифровываете.
1: Сообщает. Ну,
0: Меня очень
1: да.
0: пугают сокращения из трех букв.
1: Ну, есть чат GPT, а у нас чат СВД. А, кстати, насчет архозавров. Угадайте, как я называю стаю из трех голубей.
0: Стаю из трех голубей.
1: Да, как называет чат СВД, наш домашний, он называет.
0: Да, это опять вопрос для знатоков.
1: Да нет, там сразу есть ответ, но просто я даю вам время
0: Вариант
1: на...
0: по попытку. Ну, хорошо, не знаю. Трио.
1: Трехразовое питание.
0: Эх.
1: Да.
0: И тут не угадал.
1: И
0: Нет,
1: следующий
0: что-то
1: вопрос.
0: сегодня я как-то это. Все отдаю телезрителям. Все призы.
1: В данном случае это был не телезритель. Это была нейросеть, поэтому она не питается обычной едой. Ей надо скармливать массивы текстов. Эти большие-большие промпты. Почему цератозавру приписывают питание рыбой?
0: Вы, главное, не скормите и нечаянно Станислава Владимировича оригинального.
1: Он же не питается реальной, как сказать,
0: Плотью.
1: плотью. Да, он питается цифрами.
0: А, ну тогда ладно. Тогда
1: Вопрос.
0: я за Станислава Владимировича спокоен, потому что мне вот надо все-таки с ним будет пообщаться в ближайшее время. И я надеюсь, что он будет в реальном платяном виде.
1: Он, правда, занят постоянно.
0: Ну да, я даже подозреваю, что, собственно, в момент общения со Станиславом Владимировичем я Станислава Владимировича не увижу, но ладно. Если хотите, потом расскажу, о чем идет речь. Хотя, может, вы догадались.
1: Почему цератозавры приписывают питание рыбой и крокодиломорфами, если у него отсутствует диастема, как у динозавров с такой диетой? Барионикс, сукомимус, спинозавр и дилофозавр.
0: Ну, во-первых, насчет дилофозавра, там тоже есть разночтения всякие разные. Но да, то есть все-таки с цератозавром все не так однозначно. Если мы посмотрим разных авторов, там они тоже приводят разные варианты того, какую диету они могли предпочитать. Но есть там, например, некоторые показатели, которые действительно сближают его с рыбоядными животными. Ну, вот в том числе, например, форма хвоста. Тут я думаю, что главная, собственно, проблема – это попытаться понять, как эти динозавры делили экологические ниши. И вот одно из предположений – то, что просто-напросто они там были по территории, разошлись и минимально пересекались. То, что он именно одной рыбой питался, ну, это, конечно, не стопроцентный факт, прям ни разу. Я с вами согласен. Я думаю, даже скорее всего, что он одной рыбой и не питался. Если мы посмотрим, например, не знаю, на каких-нибудь там, условных медведей или еще которых, каких-нибудь животных, которые с большим удовольствием, большим количеством могут рыбу есть. Но они как бы рыбу едят только сезонно и в остальное время могут есть много чего другого. Я думаю, что скорее всего в реальности и у того же цератозавра диета была поразнообразней. Другой разговор, то, что он держался поближе к воде, это вот выглядит как-то более-менее правдоподобно.
1: Почему в Ленинградской области не находят останки динозавров?
0: Потому что в Ленинградской области нету пород, сформированных в наземных условиях во время мезозоя. Все предельно просто. То есть по этой же причине не находят их и вообще на большей части европейской территории России. Потому что динозавры, они пусть и жили во многих местах, но, во-первых, не везде. Все-таки часть территории была покрыта морем. И, кстати говоря, та же Ленинградская область, она большую часть мезозоя, где-то начиная с Юры и там, ну, позднюю Юру точно, и частично в меловом периоде была покрыта морем. Вот, и, соответственно, там уже динозавров искать бесполезно. Но и в то время, когда она не была покрыта морем, там ничего просто не сохранялось. А если и сохранялось, то потом последующим морем было разрушено. Пород нету, так что искать негде. Вот и все.
1: Дают ли потомство двухгорбы и одногорбы верблюды? Репродуктивно ли потомство, если оно есть?
0: Забавно. Действительно, как ни странно, на этот вопрос могу очень хорошо ответить, вот, потому что верблюдами некоторое время интересовался стараниями моей супруги. Она тут по верблюдам диссертацию писала, и, соответственно, ну, если супруга пишет диссертацию по верблюдам, понятное дело, что я тоже становлюсь специалистом по верблюдам попутно. Вот. Так вот, могу сказать, что есть прекрасные совершенно гибриды этих самых одногорбых и двугорбых верблюдов. Они продуктивные, их специально скрещивают, есть несколько пород вот этих вот скрещенных, и, в общем-то, они даже обладают какими-то дополнительными, скажем так, преимуществами. Но я не знаю насчет того, вот прям они настолько же более эффективно, чем мулы, похоже, что нет. Но зато вот они вполне себе продуктивные, есть прям такие вот породы гибридные. И даже, ну, их бы несколько штук, у каждой есть свое название. В разных местах их выводят, надеется все, что как-нибудь получится что-то прям максимально хорошее. Пока, я так понял, не получилось, но что-то получается и живет. Я, кстати, думаю, может быть, через какое-то время там поднаберу еще немножечко информации. И вот, и, так сказать, частично на материалах, которые сам нарыл, частично вот на материалах супруги сделаю прям про верблюдов отдельную лекцию. Ну, конечно же, со своей стороны, вот с точки зрения эволюции.
1: Насколько правдоподобна легенда о Большом Алле? Есть ли еще подобные истории в мире палеонтологии?
0: Ну, правдоподобности там, конечно же, нет никакой. То есть это по-любому фантазия, как и большинство каких-то художественных произведений. Но она как бы... То есть там попытались как-то интерпретировать те травмы, которые он получил. Получил ли он их так или не так? Скажем так, такой сценарий, как показан в Большом Алле, он возможен. Но это как бы один из миллиарда возможных сценариев, как, что могло развиваться, в каком возрасте, в какой момент и при каких обстоятельствах. Вот, так что, ну, это такая вот красивая история, которая попыталась объяснить полученные Аллом травмы. Вот, ну, и мне кажется, у них получилось довольно интересно. А что касается того, есть ли еще что-то подобное, ну, есть, например, книга «Краснокожая хищница», если не ошибаюсь, называется она, написана, собственно, ученым, который открыл рапторов, вот этих вот самых знаменитых, которые на самом деле дейнонихи, и вот про них написал историю тоже, основываясь на всех данных, которые он знал. Есть еще, по-моему, какая-то более такая современная книга подобного рода, но вот ее я, к сожалению, сейчас не вспомню название. Вот. А если брать именно документальные фильмы, в которых бы тоже вот прям такая целая история бы показана была отдельного какого-то динозавра, восстановленная по скелету. Вот тут что-то как-то я, честно говоря, не встречал. Я, правда, уже давно так это документалки специальные, ну, если только не специальные, целенаправленные, мне кто-то говорит, документалка, посмотри. Тогда смотрю вот так вот. Сам не выискиваю, может, я что-то и пропустил. Может, есть какие-то классные новые документалки на эту тему. Напишите. Будет. Но мне, кроме Балады Большой Маль, ничего не известно. Подобного.
1: Чуть-чуть подвисли мы.
0: Да?
1: Пару раз подвисали, да. Ну так, на секунду, две-три. Можно ли по зубу мегалодона узнать, сколько они лет жили?
0: Да. Ну вообще, хотя стоп, секунду. Хотя вот все-таки я поторопился с ответом. Нет, скорее все-таки по зубу нет. Можно узнать про мегалодона, сколько они жили, вот абсолютно точно, по позвонку. Там точно прям вот эти кольца растут. В зубе все-таки нет, потому что зубы-то у нас акулья. Там они растут всю жизнь. Они меняются слишком часто, поэтому не получится. А позвонок, он остается. И, собственно, по позвонкам возраст мегалодонов определяется. Как минимум известно, что 10, с того, что я помню, например, что 10-метровый мегалодон, исследование которого проводилось, прожил что-то типа 50 или 56 лет, где-то так. Так что можно предположить, что максимально крупные мегалодоны могли где-нибудь там до 80-100 лет доживать вполне.
1: Вчера был обзор открытий в палеонтологии. Журавлев говорил про то, что пересматривают специализацию спинозавра сейчас. Плавал ли он? Что вам известно об этом?
0: Первый раз. Что мне... А, все, это конец вопроса, да? Что мне известно по этому поводу? Вот если вы послушали Андрея Юрьевича Журавлева, я уверен, что мне добавить уже нечего. Так что ничего такого, чтобы не рассказал Андрей Юрьевич, мне неизвестно. Вот в данной ситуации я в этом абсолютно уверен. Тем более, что Андрей Юрьевич-то еще посмотрел повнимательнее там, последние все новости прошлого года. А я вот, к сожалению, часть новостей прошлого года так до сих пор еще и, так сказать, не успел рассмотреть. Кое-что видел, конечно, кое-что читал, даже кое-чего там уже сам собирал. Но вот такого прям вот целенаправленного обзора всех новостей прошлого года я не делал. Я могу сказать, что вот меня не удивило совершенно тот факт, что его пересматривают, потому что пересматривают его все время. Это ежегодный ритуал пересмотреть, собственно говоря, специализацию спинозавра. И, насколько я помню, вот, собственно, последний тренд, я думаю, опять же, те, кто... Я, если что, Андрей Юрьевич вчера не смотрел, поэтому не знаю, что он рассказывал, но, насколько я помню, из того, что я читал, это последний тренд, что он все-таки не плавал и... Ну, точнее, плавать-то он, конечно, мог, но не проводил большую часть времени в воде, и в воде вот рыбу эту бесконечно не ловил. А все-таки это было что-то типа скорее цапля, что ходила там по берегам и вот вылавливала добычу, будучи таким вот наземным хищником. Ну, в принципе, оно, конечно, интересная тенденция, интересный ход мыслей, но, с другой стороны, если мы посмотрим на публикации лет, там, не знаю, трехлетней давности примерно, там была та же самая история. Вот точно так же были доказательства того, что именно так себя вел спинозавр, а потом на протяжении последующих 2 лет накопилось куча данных о том, что он все-таки плавал. Теперь вот, значит, опять новые данные появились о том, что нет, он плавал плохо, находился нам по суше. В общем, я не знаю, когда этот бесконечные качалки, вот этот вот, эти качели прекратятся, но пока что никакой определенности, мне кажется, нету. Я уверен, что вот буквально... Там дело в том, что проблема-то в чем? Есть 2 группы ученых, которые занимаются исследованием спинозавра. У них разное мнение. Ну и вот они периодически пытаются доказать свою версию. Вот то одни пытаются доказать, то другие, и вот статьи выходят. Ну вот, видимо... Пока они друг друга, кто-нибудь из них кого-нибудь не убедит, так это и будет продолжаться.
1: Последний вопрос. А планируется ли лекция по палеонтологии континентов? Остались Европа, Азия, Северная Америка и можно Индию рассмотреть, когда она дрейфовала к Гималаям?
0: Вот, я даже думаю, именно так и надо назвать лекцию, как когда Индия дрейфовала к Гималаям. Вот. Хорошее такое поэтическое название получается.
1: Эволюционный дрейф.
0: Эволюционный дрейф. Вау, это вообще шикарно.
1: Нет, ну это, по-моему, это что-то другое значит. Нет, это что-то другое значит, точно.
0: Ну ладно, как бы там ни было, я подумаю на этот счет.
1: Генетический вот. Дрейф, вот.
0: Но могу другое. Сразу сказать, да. Что точно не в ближайшие пару недель, потому что на ближайшие пару недель уже план есть. И могу даже анонсировать, я думаю, следующая лекция будет тоже как раз-таки по просьбам трудящихся, но по просьбам, которые звучали здесь. Так что, думаю, некоторые из вас даже, может быть, догадываются, о какой теме пойдет речь. А речь пойдет о ракообразных. В следующий раз мы поговорим про ракообразных, их эволюцию и каких-то интересных древних представителей. Вот. Так что все любители ракообразных можете уже потихонечку начинать собираться вот заранее, чтобы потом уже к следующему понедельнику все оказаться, как это, у малых и больших экранов. Ну, или там этих смартфоников. Ну, они, смартфоники, это малый экран, я думаю, сойдет. Малый экран, правда?
1: Да, малые экраны.
0: Да, ну, значит, все правильно сказал.
1: Ярослав, большое спасибо вам сегодня за лекцию, за ответы на вопросы. И наших слушателей мы также благодарим за внимание, за ваши лайки, подписки, репосты и, главное, за донаты. Очень важно это для нас, для наших эфиров, чтобы они жили, продолжали и чтобы мы эволюционировали. Увидимся через неделю.
0: Да, я на этот раз такое вот необычное пожелание выскажу, вот. Но я думаю, что многие меня поймут, а если не поймут, может быть, прогуглят и получат удовольствие. Желаю, чтобы вы чаще всего, глядя в зеркало, видели себя кваккой, а не доманом. Вот. Ну, а еще, конечно же, всем желаю хорошего настроения, всем желаю крепкого здоровья и не теряйте интерес к науке. Встречаемся через неделю. Квоккой, конечно, не квоккой, а то это лягушка получится. Видеть себя как квокка, а не как доманом.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл лекций, или правильнее сказать, рассказов из русской истории, посвященных жизни и деяниям Петра I, Петра Великого, человека, которому сейчас исполняется 350 лет, человека, который поднял Россию на дыбы, перевернул и пустил галопом, классическая версия, что в Европу. Но все на самом деле гораздо сложнее. Петр I – необъятная тема. Необъятная, сложная, противоречивая. И я брался за эту работу, честно говоря, с большими сомнениями. Настолько по-разному его изображает наша история, настолько по-разному он изображен в литературе, в кино, настолько взаимоисключающие противоречивые подходы как к самой его жизни, так и к последствиям петровских реформ. Пару примеров. Все мы помним с вами Пушкина с его с оговорками, конечно, но в целом восторженными оценками деятельности Петра. И мореплаватель, и плотник, герой, на троне вечно был работник, Полтава, медный всадник. А теперь почитайте, что писал о Петре Лев Николаевич Толстой. Я даже не буду цитировать, потому что они полны, зачастую, мне кажется, избыточно несправедливой злости. Они полны ненависти. Они полны осуждения. Возьмем его дальнего родственника и талантливейшего писателя, красного графа Алексея Толстого, у которого есть два канонических произведения о Петре I. Знаменитый роман «Неоконченный Петр I», сделанный в сталинскую эпоху. Роман, где Петр, вне всякого сомнения, сверхположительный герой. Да, со своими странностями и сложностями характера, но это человек, который ведет Россию к будущему, к прогрессу, буквально вытягивает ее за волосы из трясины Средневековья. А есть более раннее произведение, посвященное молодому Петру, и там совсем другой Петр I. И я, честно говоря, не знаю, что по-настоящему думал о Петре Алексея Толстой. Слишком много политической конъюнктуры в его произведениях. Лет 15 назад, когда я начинал писать серию публицистических книг «Мифы о России», ну, точнее говоря, это одна книга, она просто издавалась в разных вариациях. В одном томе она очень объемная, в трех томах, в бесконечном наборе покетбукс с мягкими обложками. В этой книге я, рассказывая о времени Петра I, пытался пойти против течения и, не отрицая всего хорошего, что он делал, все-таки посмотреть на негативные стороны. Насколько обязательны были реформы, а что бы было с Россией, если бы эти реформы проводились иначе? Без плети, без каленого железа, без пыток, без каторги, без общенационального перенапряга. И выводы были весьма не в пользу Петра Великого. Я сознательно оговариваюсь, все-таки это была книга, которая ставила целью развеять некоторые мифы о реформах Петра, поэтому я в ней больше уделял внимание негативу, чем позитиву. Ну, во-вторых, это было 15 лет назад, все-таки наши взгляды со временем меняются, в том числе и мои, как любого нормального живого человека. Но вот такой умеренно негативистский подход к оценке личности Петра I, оказывается, встретил в нашей стране огромное количество сторонников. На меня вышел тогда ныне покойный Илья Сергеевич Глазунов, наш выдающийся художник и крупный, самобытный общественный деятель, и сказал, что, вы знаете, я с упоением прочитал вашу книгу, потому что только у вас я увидел честный, объективный взгляд на реформаторскую деятельность Петра I. С одной стороны, эта оценка польстила, а с другой, я задумался, наверное, я совсем не одинок, глядя на Петра с разных сторон. В этом цикле лекций я постараюсь максимально избежать субъективистского подхода и максимально не выносить оценок, рассказывать о делах, рассказывать, как обычно мы делаем, о людях больше, об их жизни, о частной жизни, о том, что хорошего они пытались сделать в те сложные годы, и постараться не уходить в избыточную научную детализацию, потому что довольно тяжело, говоря о Петре I, пройти по этой кромке, по этой грани, по этому лезвию, чтобы не было и бессмысленного пустого популяризаторства, пересказывания Википедии, чем грешат многие наши лекционные курсы. И, с другой стороны, не было скучной избыточной наукообразности, что тоже большая проблема. Ну вот, после этого довольно длинного вступления хотелось объясниться. Мы поговорим о следующем этапе жизни Петра, о 7 годах с 1689 по 1696. Почему эти 7 лет? Потому что в 1689 году Софья низложена, регенша. 6 октября 17-летний Петр торжественно въезжает в Москву. По легенде, брат Иван встречает его на крыльце
царского дворца, как указывается в некоторых источниках, передает ему символические ключи от Кремля, тем самым приглашая своего младшего брата к полноценному соправлению без всякой там Софьи, которым это делать, естественно, не давал. Про ключи, я думаю, это полная ерунда. Зачем законному старшему царю, их царя два на этот момент в Москве, как вы помните из предыдущей лекции, передавать своему младшему брату какие-то ключи? Это не означает, что Петр стал с этого момента полноценным государем. Ни в коей степени. После свержения Софьи реальная власть оказалась в руках и не Петра, и не Ивана, а всего клана Нарышкиных. И в первую очередь в руках матери Петра, властной, серьезной женщины, Натальи Кирилловны. Так что Петр был даже не его царя и даже не временно исполняющий обязанности. Он просто был молодым юношей, весьма долговязым, 2 метра. По-прежнему младший царь в тандеме царей. И до самой смерти своей матери, до 1694 года, он и близко не подпускался к власти. Нарышкины потакали всем прихотям Петра. Пожалуйста, хочешь потешные войска, хочешь занимайся кораблестроением где-то там на Яузе или на Плещеевом озере. Пьянствую, ходи в немецкую слободу, таскайся с девушками различной социальной ответственности, занимайся ремеслами, ну, в общем, чем угодно, лишь бы быть подальше от того, что является в представлении нарышкинцев реальной властью, реальной политикой, то есть распределением финансовыми потоками. Я не буду долго здесь рассказывать о представителях этого клана. Там был и Лев Нарышкин, и Голицын старше. Неяркие фигуры, мало что полезного сделавшие для нашей страны. Упомянули лишь одного из них, патриарха Адриана. Это новый патриарх, который был избран в 1690 году. Такой классический пример хардлайнера, как бы сейчас сказали, консерватора. Человека, который истово обличал латинские неистовства, курение, ношение одежды европейского образца, бродобрития, то есть старорусский консерватор. Было кое-что в этом человеке хорошее. Например, именно патриарх Адриан запретил венчать насильно. Другого у нас способа заключения брака, кроме как венчания в церкви, на тот момент не было. Поэтому никто, собственно, особого мнения девушек не спрашивал. Патриарх неожиданно проявил невероятную терпимость и сказал, что если в церкви у алтаря невеста сопротивится и откажется венчаться, то священнику венчание проводить запрещается только по взаимному согласию. Удивительная по тем временам либеральность. Петр вполне доверял патриарху. Патриарх даже на начальном этапе выделял церковные деньги добровольно на строительство Петровского флота. Потом, много позднее, между ними произойдет размолвка. Во время Стрелецкого бунта патриарх опять же неожиданно совершенно проявит себя гуманистом и будет уговаривать Петра прекратить репрессии против стрельцов, прекратить публичные казни, взывать к милосердию. Петра это невероятно разозлит, но когда патриарх откажется постричь монахине жену Петра Евдокию, произойдет, собственно, окончательный их разрыв. Говорят некоторые исследователи, что, возможно, даже в пику патриарху Петр, когда затеял вот этот всепьянейший, всешутейший собор, злобную такую пародию на православную церковь, главного своего пьяницу из ближайших к нему людей, бывшего учителя Никиту Зотова, назначит в рамках этого собора всея, яузы и кукуя патриархом. Это, конечно, для верующих людей было абсолютнейшим святотатством. А сама это не лишенная нам сегодня непонятного, странного остроумия, пародия на церковь, на ее обряды, выглядела невероятным кощунством. Кстати сказать, Адриан станет последним патриархом на Руси. Патриаршество некоторое время просуществует формально абсолютно без патриарха, потом будет упразднено. И вплоть до революции 17 года, точнее говоря, даже до ноября 17 года в России патриаршества не будет. Следующий патриарх будет избран только в ноябре, ну там или в декабре, смотря по какому стилю считать, уже после Октябрьского переворота будет избран патриарх Тихон. Период после низложения Софии стал временем торжества клана Нарышкиных. Петр, еще раз говорю, политикой, скорее всего, просто не интересовался, да ему и не давали интересоваться. Формально рядом с Петром на троне оставался его брат Иван, хороший брат, брат два. Он никому не мешал, ни Нарышкиным, ни Петру. Человек был добрый, очень-очень больной. Уже к тому моменту, в возрасте 27 лет, как говорят, он выглядел стариком, седой, сутулый, еле ходил. Видимо, у Никиты был серьезный комплекс наследственных болезней. Он скончается примерно в 30 лет. Такие наследственные болезни у мужчин, болезни почек – это общая беда клана Романовых того времени. Петр не готовился к правлению. Более того, никогда за власть не боролся. Первый раз, когда он стал царем в 10 лет, в 1682, он был еще слишком мал, чтобы что-то понимать. Соответственно, все за него решали семьи, кланы.
В 89 году, когда ему было 17 лет после низложения Софьи, у него тоже не было никакого плана реформ. Все решала семья, мать, все решала Нарышкина. Иногда в учебниках пишут, что Нарышкины против Милославских – это такие западники-реформаторы против славянофилов. Несусветная совершенно чушь. В те времена проиграть в такой уже финальной схватке за трон – это означало лишиться просто всего. И имущества, и здоровья, да и зачастую и жизни. Поэтому бились у Олимпа не на жизнь, а на смерть. Петр Первый чем увлекается? У него, собственно, два интереса. Первый – это ремесла. У него удивительно хорошие руки. Он за что не возьмется, у него все получается. Он отличный токарь, отличный слесарь, плотник. Может часы разобрать, собрать, починить. Может потом позже и корабль построить своими руками. Когда он работает руками, он отдыхает. Он везде с собой возил токарный станок, даже за границей. И в редкие часы досуга, Петр все-таки был очень деятельным человеком, он все время что-то точил и добился в этом большого мастерства. Свои поделки любил подарить ближним, друзьям, что-то собирал, подходил к этому делу с душой. Вот это все, что касается механики. Второй интерес Петра – это все, что касается войны. С раннего детства он любит военное дело. Конечно, продолжает заниматься потешными полками. И эти потешные битвы – это, надо понимать, совсем не современная зорница пионерская. Это настоящее учение. Да, стреляют не железом, стреляют из пушек горохом, пареной репой. Если из ружей, то просто пыш вылетает. Ну, знаете, как пареная репа, когда в упор даст вам из пушки, то мало не покажется. Может и голову оторвать. Приведу пару примеров. Учение 2 июня 1690 года. Петру 18 лет. Потешное учение. Петру, самому царю, сильно опалило лицо, обожгло при штурме Семеновского двора. Через пару месяцев так называемая примерная битва, то есть вполне серьезные маневры. Стрельцы против потешных. Самый лучший стрелецкий полк должен был драться против Семеновского полка. Воевали от рассвета до заката, вплоть до темноты. Много раненых и обожженных. Следующий год Петру, 19 лет. Великий и страшный бой, это я цитирую из воспоминаний, взятие стольного града Пресбурга, той самой потешной небольшой крепости, которая, в общем, никакая не потешная, она просто небольшая, построенная по всем правилам фортификации. Защищают крепость противник, войска князя Рамадановского, штурмуют войска ротмистра Петра Алексеева, то есть самого Петра. Штурм удался, Рамадановского взяли в плен, бой без дураков, ближний товарищ Петра, князь Иван Долгорукий, у нас там много будет в истории потом разных Долгоруких, вот тот Долгорукий ему не повезло, ибо от тяжкие свои раны, паче при изволении Божьем, переселился в вечные кровы. Сколько еще туда переселилось народу помельче, стрельцов или рядовых потешных, неизвестно, но явно Долгорукий был не единственной жертвой однодневных учений. 94-й год. 94-й год. Петру уже 22 года, уже совсем взрослый человек. Его

которые стоят в охране императрицы, будь то Елизавета или Екатерина, такие потемкинцы. Изначально гренадеры – это те, которые не бросают даже, а стреляют гранатами. Отсылаю вас опять в свой любимый музей истории военной формы на Никитской. Там есть гренадер Петровский. Прекрасное изображение его, манекен, одетый в точном соответствии с военными стандартами того времени. И в руках у него вот это вот гранатное ружье. Как он правильно, не знаю, называется. Меня любители истории военной амуниции, наверное, поправят. Это маленький, такого вот размера. Ближайшая аналогия РПГ-7. Мальчики постарше меня поймут. Который выстреливает вот такой вот гранатой, летящей метров на 100, и где-то там разрывающейся, не дай бог, попадешь в строй. Значит, это не одного человека порешит, а несколько вокруг. И вот стреляющие из таких РПГ гранатами, это и были гренадеры. Потом постепенно изъяли эти гранатометы из массового применения, потому что все-таки они были весьма ненадежны и часто взрывались в руках стреляющих, нанося неимоверный урон и ему самому, и рядом стоящим солдатам. Поэтому перешли к киданию гранат. Гранаты стали кидать. Маневр был сценарий, разрабатывал его генерал Патрик Гордон. Это столкновение русской армии под командованием князя Рамадановского и польской армии под командованием Бутурлина. Битва проходила в черте сегодняшней Москвы, тогда это была окраина, сейчас территория завода ЗИЛ, бывшего завода ЗИЛ, к сожалению. Примерно Симонова Слобода или Ленинская Слобода, как она называется на картах. Тогда это была деревня Кожухово. Цифры потерь. Убито 24 персоны пыжами и иными случаями. Ранено 50. Пыжом могли и насмерть. В числе раненых был один из петровских ближних людей Франц Лефорт. Пока Петр занимался военными учениями, от дворцовой жизни он был полностью отстранен, и в ближний круг ходили не аристократы, не бояре, не знать. Ближний круг – это его потешные, солдаты, офицеры, а если иностранцы из рядом находящейся немецкой слободы, то это простые люди, ну, относительно простые. Офицеры, находящиеся на русской службе, это мастеровые мастера, и это торговцы. То есть Петр общался не со слоем аристократии. И это во многом определило всю его жизнь, всю его манеру поведения. Вообще Петр был человеком модерна, человеком будущего. Для него ценность любого соратника уже с юных лет определялась его умениями и практической полезностью. Но вот представьте себе, что значило в той архаичной среде, где веками ценность человека определялась в соответствии с местническими порядками, его знатностью. Местничество само было отменено всего лишь незадолго до воцарения Петра I. Все помнили, все жили еще по этим понятиям. А тут Петр вводит табель о рангах. Табель, которая существует в нашем государстве по сей день, по которой можно выслужиться из низших чинов в высшие и достигнуть самых высот государственной карьеры, самых высших позиций в государстве, только своим усердием и трудом. Это касалось не только армии, это касалось и дипломатической службы, и придворной службы, и гражданской службы. Сам этот подход для России – просто абсолютная культурная революция. И, наверное, понимание этого родилось у Петра как раз тогда, в юные годы, когда он был рядом с простыми людьми, с потешными, ну и с иностранцами в немецкой слободе. Кстати сказать, мы уже говорили о том, что Петр обожал море. Он демонстрировал абсолютное бесстрашие не только на военных учениях, но и на воде. Бесстрашие на грани пренебрежения самой элементарной техникой безопасности. В 1694 году, тогда же ему 22 года, небольшая яхта, на которой плыл Петр в Белом море, только чудом не разбилась о скалы. Они спаслись от шторма в гавани какого-то монастыря, где в память о чудном спасении Петр вырубил лично знаменитый трехметровый деревянный крест. Про легендарный ботик Петра мы с вами уже говорили, пару слов в прошлой лекции. Но на самом деле этих ботиков было два. И еще раз вам расскажу. Петр гуляет где-то в селе Измайлово. И в одном из амбаров, где хранится всякая рухлядь, принадлежащая казне, находит странную лодку. Лодка полуподгнившая, но очень не похожая на те, на которые ходят на Руси рыбаки. Во-первых, она большая, примерно на 5 пар весел. Длиной где-то около 6 метров. Она округлая, с высокими бортами. Но самое главное, там предполагается установка двух парусов. В центре и еще где-то на носу. Так получилось, что Петр гулял вместе со своим голландским учителем, по-моему, с Циммерманом. Петру около 16 лет.
Он спрашивает, а что это такое? И Циммерман объясняет, что это английский ботик, маленький корабль, на котором можно ходить под парусом против ветра.

Как против ветра? Невозможно ходить под парусом против ветра, говорит Петр. Да нет, объясняет ему Циммерман. Профессиональные моряки, они умеют расположить не один парус, а два паруса таким образом, что ветер ломается под углом встречный и направляет лодку не назад, не вбок, а вперед. Такими острыми галсами. Ну, любой из нас может понимать, что можно и с одним парусом идти против ветра. Но это будет очень тупой галс, и вы будете фактически двигаться вот так вот. Неэффективно. Петра это страшно заинтересовало. Он попросил найти хорошего моряка, который мог бы починить этот ботик и научить его обращаться с парусами. Моряка такого нашли. Тоже голландец. Фамилия его была, кажется, Брандт. И вот вместе с этим Брандтом, это был уже немолодой моряк и корабельных дел мастер, который участвовал в постройке корабля «Орел». Первого корабля российского флота, большого военно-морского корабля, который еще отец Петра строил на Воронежских верфях. Потом этот корабль спалили, по-моему, Разинс во время очередной какой-то заварушки. Но мастера остались. Брандт продолжал работать на Руси, где-то там плотничал. Брандта находят, Брандт обучает Петра, Петр загорелся корабельным делом. Ботик починили, ботик этот, согласно легенде, английский, его привезли в Россию. Во время интенсивных русско-английской торговли, видимо, заказали как образец для изготовления таких же. Что-то пошло не так, как обычно. И он оказался в сарае в Измайлово. Увидев, что на Измайловских прудах, вы сейчас можете туда поехать посмотреть, они сейчас стали еще меньше, чем были раньше, но на Измайловских прудах совсем против ветра не походишь, не успеешь разогнаться, Петр ищет водную гладь побольше. Такое большое озеро поблизости относительно ему подсказывают. Это Плещеево озеро в сторону Ярославля. Туда перетаскивается ботик и строится дополнительная потешная флотилия. Переход от уровня к уровню у Петра I получался практически без пауз. Он все делал очень быстро. Впечатлившись ботиком, он сразу начинает строить фрегаты. Тут же находит иностранных специалистов вместе с Брандтом, которые тоже когда-то строили тот самый «Орел». И вот быстро-быстро-быстро на Плещеевом озере появляются два новеньких фрегата и три яхты. Сам царь при этом, естественно, тоже изрядно помахал топором, кое-чему научился. Вместе с ним плотничали, постигали тайны кораблестроения его верные потешные преображенцы. И вот с удовольствием юный царь пишет своей матушке Наталье, кавычки открываются, «Суда удались, все зела хороши». «Очень хорошие корабли у меня вышли», – хвастается юноша Петр. Флот возникает буквально из ниоткуда. 1 мая 1992 года, Петру 20 лет, на воду спускается 30-пушечный фрегат «Марс». И тогда же состоялись первые маневры уже потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. Можно сказать, что там, на Плещеевом озере, и рождались, высокопарно выражаясь, будущие победы военно-морского флота России. Много-много позже, спустя 30 лет, в 1722 году, Петр будет как-то проезжать мимо Плещеева озера и увидит свой учебный флот, те самые первые фрегаты и ботики, увидит их в самом печальном состоянии. Он хотя давал когда-то указания рыбакам присматривать за флотом, ну, что значит 30 лет в нашей стране, без государева ока, без контроля. Естественно, все развалилось, все подгнило. Как-то там по указанию Петра стали эти суда чинить, но в итоге они все сгорели. Остался только один ботик. И вот этот английский ботик середины 17 века и становится так называемым дедушкой русского флота. На самом деле ботиков, как я сказал, было два. Первый, вспомню вас, это английский, который отремонтировали. А второй, это уже по его образцу, изготовленный самим Петром, его руками, точная копия первого. Второй ботик находится сейчас в специально отстроенном ботном доме. Там же, на Плещеевом озере, его можно посетить. Это один из первых музеев в России. Ботик английский находится в Петербурге. Он очень много путешествовал и в Москве, на территории Кремля много лет стоял, так сказать, царь-пушка и царь-ботик. Потом его из Москвы Петр забрал в Питер. Вообще, Петр очень любил этот ботик, он его сам, кстати, назвал. Весьма романтично, дедушка русского флота. Когда этот ботик перевезли каким-то образом из Москвы, из Кремля в Питер, его поставили на воду, он шел какое-то время своим ходом, и устроили большой военно-морской парад. И 1500 пушек военно-морского флота России приветствовали первый ботик Петра, проплывающий мимо них. И Петр, прослезившись, говорил: «Видишь, дедушка, как встречают тебя твои подросшие внучата». Все это было очень романтично. Ботик этот поселился в Петропавловской крепости на суше. Потом еще много раз его возили туда-сюда, в Москву, на выставки, в Политехнический музей. Даже в конце 90-х, 20 века
Он пересекал океаны, ну, естественно, на борту какого-то судна, принимал участие в американской выставке военно-морской. Сейчас это главный и самый важный, наверное, экспонат, самый почетный зала славы российского флота Центрального военно-морского музея имени Петра Великого в Петербурге. Придите, посмотрите, и вы увидите, как, в общем-то, с небольшой лодки, что такое 6 метров, это стандартная длина небольшой комнаты в панельном доме. Вот с такой вот лодки и начался военно-морской флот России, весь целиком, и подводные, и надводные, и тот флот, который является сегодня, наверное, одной из двух самых важных составляющих безопасности нашего государства, наряду с ракетными войсками стратегического назначения. Целый пласт жизни молодого Петра связан с немецкой слободой в Москве. В прошлой лекции я немного этой темы коснулся, но тут надо объяснить еще раз, что такое немецкая слобода. Немецкая слобода, или как у нас ее называли в народе, Кокуй. Кокуй – это название ручья, который там протекал. Это не какая-то там кривая улочка с тремя домами, построенными на европейский манер. Немецкая слобода – это целый город в городе. Это такой Чайна-таун, наоборот. Весьма архаичный, патриархальный, полуазиатской Москве. Это просто кусок Амстердама, большой, огороженный стеной, с собственными улицами, площадями, с церковью или даже с церквями, где проживало около 20 тысяч иностранцев. Москва – большой город. Если общее население Москвы на тот момент 1200, то немецкая слобода – это десятая часть Москвы. Можете посмотреть сейчас на карту и представьте себе, что такое десятая часть Москвы в современной пропорции. Это 1,5-2 миллиона человек, для понимания. Повезло с чем? С тем, что село Преображенское, Измайлово, вот тот восточный район Москвы, где жил Петр, это буквально две версты до немецкой слободы. Ну и зная с вами, как Петр любил пешие прогулки, и с какой скоростью он пешком ходил, никто догнать его не мог. Две версты – это 20 минут быстрым шагом Петру. То есть он мог туда по несколько раз в день ходить туда и обратно, даже не запрягая лошадей. В немецкой слободе живут иностранцы, не только немцы. Немцы – это, как все мы понимаем, это не мы, те, кто не понимают по-русски. Немцами называли всех – французов, шотландцев, швейцарцев, шведов, голландцев, кто только там не селился, кто только не приезжал в Россию за длинным золотым рублем. Платили иностранным специалистам у нас отменно. И немецкий, французский, шотландский инженер, торговец, специалист, военный профессионал мог достигнуть очень многого. Гораздо больше, чем в Европе. Ну, конечно, не обходилось без предрассудков. Все-таки у нас страна патриархальная, православная, поэтому относились к иностранцам исторически с подозрением. Ну, например, иностранец не мог заночевать вне немецкой слободы. То есть он мог там по Москве свободно перемещаться по любым делам и личным надобностям, но ночевать он был обязан только в немецкой слободе, дабы не осквернять православный город своей латинской личиной. Не рекомендовано было иностранцам ходить в гости к православным. Ну, там все-таки красный угол, иконы, и тут этот латинянин, в лучшем случае литуранин. Нехорошо. Вот принимать у себя иностранцы русских могли, а заходить в старый добрый русский дом – нехорошо. Как мы понимаем с вами, суровость ограничений законов в России всегда компенсируется необязательностью их исполнения, поэтому прекрасные иностранцы заходили в русские дома, чаевничали, и обедали, и ужинали. Я думаю, что и ночевали, конечно. Но формально все было очень строго. Петр бывал в немецкой слободе регулярно. Сначала он был частым гостем у генерала Гордона, у Лефорта, веселый французский дебошан, как его называли, Лефорт, вообще стал любимцем царя, запросто Петра у себя принимал, вел его в круг местного общества, купечества, офицерства. Петр там же в немецкой слободе на ходу, как говорится, культурно адаптировался, учил голландский, начинал перенимать европейские манеры. Например, он брал уроки фехтования, брал уроки верховой езды, со всеми тонкостями, сложностями. И выездки, и конкура. Там он учился европейским танцам. Кроме голландского, там же он учил и немецкий язык. Он потом свободно абсолютно говорил по-немецки и по-голландски, немного по-французски. Там же он учился барабанному бою. Обучившись, очень этим гордился. И любил, увидев где бы то ни было потом на протяжении всей своей жизни барабан, тут же начинать демонстрировать разнообразнейшие барабанные трели. И это немного напоминает Бориса Николаевича Ельцина, который тоже, находясь, как мы знаем с вами, иногда в хорошем настроении, мог взять ложки, он любил на русских ложках стучать, выбивая забавные ритмы. Такая за ним была слабость. Постоянным спутником Петра в немецкой слободе становится его денщик,
друг, товарищ, соратник и ближайший впоследствии помощник Алексашка Меньшиков. Ну, сразу скажу, что миф о том, что Меньшиков был подобран на улице, где он торговал пирогами и был с самого дна московской басоты, не подтверждается никакими научными данными. Мы просто толком не знаем, откуда взялся Меньшиков. Одна из наиболее правдоподобных версий, что это мелкопоместный бедный белорусский дворянин, которого как-то пристроили к Петру в денщики. Он просто Петру полюбился. Тогда еще не было никакого белорусского дворянства, западно-русского, правильно сказать, дворянства. А что касается пирогов, это, конечно, потом знатные бояре, они, естественно, Меньшикова ревновали и запустили такую утку. Есть нюанс. Он связан с безграмотностью Меньшикова, потому что не существует ни одного его документа, написанного от руки. Петр I, как мы знаем с вами, тоже грамотностью не страдал. Его в детстве учили ужасно. От Петра есть огромное количество документов, я вам про это рассказывал, письменных. Многие из них вообще не изучены и даже не переведены на современный понятный литературный язык. Но Петр писал очень много. С чудовищной орфографией, пропуская гласные, вставляя ненужные твердые знаки, никаких знаков пунктуации, сливая слова, писал подряд слова русский, голландский. Петр исходил из того, что понимать его записи – это проблема тех, кто читает. Быстро мысль свою излагал, экономя время, а там дальше разбирайтесь. По сей день специалисты разбираются. У Меньшикова нет ни одного письма, есть только его автографы. Меньшиков всегда диктовал. Писали канцеляристы, а Меньшиков расписывался аккуратно. Что порождает определенные подозрения, что он был безграмотен? Не знаю. Меньшиков при царе находился практически безотлучно всю жизнь. Человек был наделенный от природы действительно острым умом, прекрасной памятью, кипучей энергией совершенно, незаменимый товарищ боевой. У него было качество, которое Петр в нем ценил. Он брался за любое дело. Вижу цель, не вижу препятствия. Он никогда не ссылался на невозможность не исполнить какое-то поручение. Все это в сочетании с его природными талантами и очевидной храбростью личной, он все-таки боевой офицер, делало его для Петра просто незаменимым. Это не значит, что Меньшиков успешно совсем справлялся. Боже упаси. Я вот рассказывал вам, как Меньшиков взялся за строительство Ладожского канала. Все там загубил своей безграмотностью и прочее. И таких загубленных дел у Меньшикова было большое количество. Но во всем старался быть полезным. Коль мы говорим с вами о немецкой слободе, нельзя не вспомнить еще и первую любовь Петра, наиболее значимую из его многочисленных фавориток, Анну Монс, дочь виноторговца из немецкой слободы. Это ровесница Петра, она не моложе его. По отзывам современников, была исключительной красавицей, хотя изображение не сохранилось. Петр познакомился с ней, когда ему было 18 лет. В том самом возрасте, когда гормоны бьют по полной программе. Познакомился через Лефорта, ей тоже 18. Влюбился. И хотя он к этому времени уже был женат, и у него даже уже был ребенок, но к этому моменту отношения с супругой расстроились, и Анна надолго стала его фавориткой. Есть много разных мнений историков об Анне Монс. Ну, очевидно, первое, помимо ее, собственно, личных внешних качеств, красоты, на которые все ссылаются. Скорее всего, она Петра не любила. Она ему была неверна. Много раз ему изменяла, несколько раз это было доказано. Петр ее преследовал, судил, прощал, ее суд обвинял в колдовстве, чего там только не было. Ну, потом все равно прощал в том, что любил ее. Она Петра использовала, как могла. То есть тянула из него деньги по полной программе. Петр вообще был очень прижимист в отношении женщин. Как известно, у него вот этих мистресс было немыслимое количество, он с ними расплачивался, но расплачивался недорого, не по-царски, по стандартным тарифам, как с любой девушкой пониженной социальной ответственности. Вот тебе подарок, на тебе золотой червонец, ни в чем себе не отказывай. Казне его любовные приключения многочисленные дорого не обходились совсем. Но Анна Монс что-то там из него тянула. То он ей дом каменный купил, то денег давал, то еще чего-то. При этом она была весьма неблагодарной гражданкой, потому что все время, зная отношение к ней Петра, пыталась как-то свою судьбу устроить и завести параллельные романы. Из известных «Амур» с послом Пруссии фон Кейзерлингом. Да, амурились они до того, что фон Кейзерлинг набрался наглости и пришел к Петру. Петр уже не 18-летний мальчишка. И попросил руки его любовницы Анны Монс. Что там дальше произошло, мы не знаем. Знаем, что присутствовал при этом Меньшиков. И Меньшиков просто спустил фон Кейзерлинга с лестницы. Причем, видимо, еще его наваляв довольно серьезно. Это большой скандал. Он все-таки посол. Фигура неприкосновенная. Был подан дипломатический протест. Меньшикова
Посол вызвал на дуэли. Меньшиков, конечно, ерундой заниматься не стал. Вызов отклонил. А публично всем объявили, что Меньшиков здесь ни при чем. Просто посла побили караульные гвардейцы. Можете себе представить, осмелились бы караульные побить русского посла. Гвардейцев схватили, арестовали. И за оскорбление посла короля Пруссии приговорили к смертной казни. Но тут прусскому королю Фридриху делать было нечего. Он же понимал, что это все обман, это все отмазки. И чтобы грех на душу не брать, он письменно гвардейцев помиловал и простил все обиды. Гвардейцев отпустили. Кезеринг затаил злобу, но, видимо, все-таки был человеком упрямым. Анна Монс, наверное, девушкой харизматичной. В итоге он все-таки женился на Анне Монс уже без разрешения Петра. И поехал через некоторое время после свадьбы, буквально через считанные месяцы, поехал в Берлин. И по дороге умер. Говорят, был отравлен. Плохо относился Петр к любовникам своей любовницы. Про судьбу Монс и ее семьи можно писать довольно много. Все это весьма и весьма неприлично. Монс долго судилась с родственниками своего мужа, краткосрочного немецкого, за его имущество. Это имущество у него отсудило. Потом она, достигнув бальзаковского возраста, сама влюбилась в какого-то молодого немецкого офицера. Завещала ему все свои деньги. Умерла. Офицер этот унаследовал все ее имущество. Уже родственники Монс, такие же, видимо, скряги, как и она, стали судиться с этим офицером, что она неправильно ему это завещала, требовала все отобрать. Семейка была еще та, повернутая на деньгах. Кончилось это все довольно печально, как мы знаем с вами. Брат Анны Монс, Вильям, будет казнен публично по обвинению. У него было 1000 обвинений в чем угодно. Измена, казнократство, взяточничество. Но реальной причиной будет то, что он был заподозрен в афере самой государыни императрицы Екатерины I при живом-то муже Петре. В общем, нехорошая это была семья. И все у них там как-то с Петром не складывалось. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, говоря о молодых годах Петра I в немецкой слободе, это так называемый всешутейший, всепьянейший собор. Это нравственная неурядица, как мягко называл это Ключевский. Совершеннейшее, жесточайшее, злобное пародирование всех обрядов православной церкви. В этом ищут и политический подтекст, в этом ищут антирелигиозный подтекст. Некоторые рассматривают это просто как такой затянувшийся веселый мальчишник, бесконечное пьянство с пародией на ритуалы православной церкви. Но это было довольно странное учреждение. Такой клуб неформальный, но с письменным уставом, с детальнейше прописанным регламентом, со званиями и титулами всех участников клуба. Все эти звания и титулы были спародированы в церковные должности. Князь папой объявлялся пожизненно кто-то из приближенных Петра. Первое время это был учитель, страшнейший алкоголик Никита Зотов. И в этом клубе, в этом всешутейшем, всепьянейшем соборе поклонялись не Господу Иисусу Христу, как в церкви, а поклонялись Бахусу, поклонялись пьянству. И вместо молитвы занимались постоянным пьянством, шутовством, всякими гнусными пародиями на православные христианские обряды. У этого собора был постоянный глава, который носил титул «князь-папа» или «святейший князь-папа» и «патриарх». Были архиепископы, была резиденция собора, там же в крепости Пресбург на Кокуе. Устройство собора копировало и пародировало церковную иерархию. Диаконы, архидиаконы, митрополиты, даже были игуменьи, женщины. Члены собора носили во время своих пьяных дебошей особые одеяния, которые представляли собой пародию на облачение священнослужителей. То есть, например, на митре князя папы был изображен бог Бахус. У всех участников собора с подачи Петра были придуманы прозвища, их клички, которые, по словам Василия Ключевского, никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Я их тоже называть сейчас не буду, желающие могут посмотреть в интернете, там они отчасти есть. Это действительно впечатляет. Говорить про этот собор можно бесконечно. Можно говорить о Петре как о человеке, который надругался над канонами церкви. Можно говорить как о затянувшемся мальчишнике, как неумной, глупой, безнравственной шутке. Проблема в том, что это не было только в молодости. Это многие-многие годы этот собор собирался, и устраивались вот эти пьяные вакханалии. Вообще, чтобы сочинить даже всю эту разветвленную иерархию, это титулование, все это было очень складно, непротиворечиво, для этого требовался в высшей степени творческий подход. Можно сказать, неординарный склад мышления. Для России ничего подобного ни до, ни после не существовало.
1694 году умирает мать Петра I, властная, волевая, совсем не старая женщина, даже по тем временам, всего лишь 42 года, Наталья Кирилловна. Фактически с этого момента Петр, которому 22 года, наконец-то становится полновластным хозяином в Московском государстве. Некоторые историки говорят, что Петр фактически в три этапа становился государем московским. Сначала чисто формально, в возрасте 10 лет, в 1682 году, когда его короновали на царство. Сначала как маленького царя Петрушу, как младшего царя вместе с Иваном. Затем второй раз он стал царем формально, в 17 лет, когда было пресечено регенство царевны Софьи. Тем не менее, никакого реального участия в управлении государством не принимал. Он все передоверил своим родственникам. Властная мама рулила правительством, распределяла бюджет. И вот клан Нарышкиных во главе с Натальей, собственно, и осуществлял руководство государством. Петр с 17 до 22, еще 5 лет, был предоставлен сам себе. Немецкая слобода, потехи, преображенцы, самое начало строительства флота, ну и так далее, и так далее. Я напомню, что к этому моменту Петр уже один раз ездил в Архангельск. Страстно желал увидеть Большое море. Ведь флот Петра I поначалу – это Плещеево озеро. Там можно ходить под парусами на небольших кораблях. Там можно управлять ботиком или даже ботиками. Там можно попрактиковаться. Но все-таки что такое Плещеево озеро? Это небольшая вода, это не море. А Петр буквально заболел морем. В тот момент единственный полноценный порт, через который осуществляется внешняя торговля в России – это Архангельск. Со всеми вытекающими из этого понятными минусами. Представляете себе вот это вот транспортное плечо, как идут торговые суда из Архангельска в Европу. Через Белое море, вокруг Норвегии, затем Британия. Ну и дальше либо в Голландию, либо в Германию, либо еще дальше вокруг Европы. Эта торговля невероятно неэффективная по транспортным издержкам. Ну и Архангельский порт, просто небольшой локальный порт, он принимает в год, ну, может быть, там 40-50 торговых судов. Совсем немного. Не Амстердам, не Лондон. Петр едет в Архангельск, пытается построить там, либо заказать в Голландии несколько судов военных. Как я вам в прошлый раз рассказал, попадает там в морскую переделку, чуть не утонул. На обратном пути Петр серьезно заболел. Болел долго, несколько месяцев. Болезнь была настолько тяжелой, что уже всерьез начали беспокоиться о том, что если Петр умрет, что будет дальше с государством, тогда на троне останется один Иван, слабый государь и вообще делами не занимается, значит, опять вернутся Милославские. Все пойдет по-старому. Чем заболел Петр, мы не знаем. Описания этой болезни очень запутанные. Есть версия историков, что Петр заболел хлещевым энцефалитом ни много ни мало. Долгое время находился на грани жизни и смерти. И именно после этой тяжелой архангельской болезни у Петра и появится вот этот вот страшный тик, который будет преследовать его всю жизнь, то ослабевая, то обостряясь. Тик, переходящий в судороги, во временную потерю сознания и в такую своеобразную форму эпилепсии. Я говорю своеобразную форму, потому что не все признаки эпилепсии у Петра присутствовали. Так либо иначе остался жив, все-таки могучий организм, невероятный иммунитет, без всяких антибиотиков, болезнь побороли. Кстати сказать, все те суда, которые были построены, либо приобретены в Архангельске, по-моему, 5 или 6 военных кораблей, это не прародители современного Северного флота России. Они все были со временем переоборудованы в торговые суда, потому что никакого смысла содержать военный флот в Белом море не было. Но, тем не менее, создав в Архангельске некую версию флота, Петр возвращается в Москву, и здесь он хочет увидеть полноценную армию. Первое, что организует Петр, это так называемые кожуховские маневры. Это большие маневры. Естественный вывод, который получает Петр после этой грандиозной, совсем не потешной баталии, заключается в том, что наконец-то у России есть не только флот, несколько корабликов на севере. Но у России есть теперь и армия. И этой армией можно всерьез повоевать. С кем воевать? Понятно, с кем? С Турцией. Тем более, что с Турцией у нас война формально не прекращалась. Я напомню, что еще при отце Петра, при Алексее Михайловиче, вокруг спорных территорий на месте современной Украины, долгое время с переменным успехом шла русско-турецкая война. Потом Россия обрела союзников в лице Австрии, Венеции и
Польши образовалась так называемая Священная Лига, и чтобы выполнить свои военные обязательства, фаворит Софьи, ну, фаворит или не фаворит, фактически руководитель правительства Голицын совершит аж 2 крымских похода против турок, оба не очень удачных. Эти походы будут стоить больших денег казне, не достигнут никаких целей совершенно. Ну, если мы будем их рассматривать как просто демонстрацию союзнических обязательств перед Европой, может быть, хоть какой-то смысл в этом был. Ну, в любом случае, Василий Голицын не был великим полководцем. Крым он, по сути, даже не зашел. Ну, вот с той поры отношения между Россией и Турцией – это состояние войны. Просто боевые действия не ведутся, а война есть. Какие на этот момент вообще в Европе расклады? Что из себя представляет европейский политик на момент 90-х годов 17 века? Европа уже выбралась из Средневековья. Middle Ages, средние века, ушли в прошлое. Германия и Италия в современном понимании не существуют. Вместо них конгломерат больших и малых княжеств. Маркграфств, свободных и полусвободных территорий, городов, ну и так далее. Германия вместе с частью Польши и современной Чехии формально образует Священную Римскую империю германской нации. У выбранного императора вроде бы высокий статус, но в реальности ему никто не подчиняется. Подчиняются ему только если захотят. На востоке Европы две большие, но тоже внутренне довольно рыхлые державы. Это Австрия. Почему я говорю на востоке Европы? Австрия по-немецки, извините, мой немецкий, его нет, звучит как Ост-Райх или Ост-Рейх. То есть Восточный Рейх, Восточная держава. Она контролирует большие территории, отчасти Венгрии, отчасти славянских государств, отчасти Балкан. Ну и плюс еще Речь Посполитая, огромная, густонаселенная, но политически тоже очень рыхлое государство, включающее в себя часть современной Польши, часть современной Украины, Белоруссии, Литвы. В общем, это очень большое и очень развитое государство на тот момент. Ведущие державы того времени – Британия и Франция, но их границы тоже сильно отличаются от современных. Начну с Британии. Во-первых, Шотландия – это еще независимое государство. При этом Франция всячески мутит в Шотландии воду, шотландские стрелки служат французским королям, шотландские дворяне разбегаются по всем странам Европы, кстати, и в Россию едут тоже. Тот же Патрик Гордон, любимец Петра, шотландец. Мария Гамильтон, в будущем одна из возлюбленных Петра Великого, тоже происходит из шотландского рода. На севере Европы Шведская империя. Швеция владеет частью Норвегии, всей Финляндии, частью современной России, Карелии, Ленинградская область, княжествами на севере Германии, частью Прибалтики и вообще старается прибрать к рукам как можно большую часть Речи Посполитой, то есть современную Польшу и Украину. Конечно, Швеция по населению, по экономике не ровня Франции, но, тем не менее, это мощная держава. Кстати сказать, официально Шведская империя существовала с 1611, больше 100 лет, по 1721 год. И в Европе полагали тогда, что пришедший к власти в конце 17 века, совсем молодой еще, 15-летний Карл XII, король слабый. При нем Швеция станет легкой добычей. Карл окажется совсем не слабым королем, а полководцем, в общем-то, очень талантливым. Парадокс истории, свое геополитическое величие Шведская империя раз и навсегда потеряет именно при нем. Что из себя представляет Московское государство? Это страна без выхода к морю, фактически замкнутая внутри себя. Единственный порт Архангельск, далеко на севере, он замерзает. Плыть из Архангельска надо вокруг Скандинавии по еще более холодным морям. Не буду повторяться, но это торговый путь для экстремалов. Берега Черного моря заняты Турцией, ее союзником Крымским ханством, точнее говоря, ее вассалом. Но даже если отвоевать Черное море, о чем русские тогда даже не мечтали, из него не так-то просто выйти в Средиземное, потому что, опять же, Босфор и Дарданеллы. Турция мощное государство, турков реально в Европе очень боялись. К Балтике, даже к Финскому заливу у России выхода не было. Владения Швеции тянулись по всему южному побережью моря, занимая почти всю территорию современной Ленинградской области, всю Эстонию, почти всю Латвию и так далее, упираясь во владение Пруссии. Для чего выход к морю? Чтобы любая торговля, любой товарообмен между государствами имел хотя бы какой-то экономический смысл. Без этого приходится все товары перепродавать иностранным посредникам, теряя огромную часть прибыли, и это делает экономику неэффективной. Вся жизнь через море.
другого выхода на международный, на мировой рынок, кроме как через море, у России просто нет. Или она обречена вот находиться где-то там на экономических задворках Европы. Варианты к выходу к морю два. Первый – воевать против Швеции, то есть попытаться отбить у Швеции те земли у берегов Балтики, которые когда-то были русскими, однако были утеряны. Второй вариант – воевать против Турции. На тот момент внешнеполитические советники Петра I составили такую дорожную карту, как у нас в МИДе говорят. Легче и проще выйти к морю через юг, через турецкие владения. Для этого надо сначала отвоевать Азов. Азов-то большая крепость, на самом деле крепость оборонительная, которая препятствует выходу с Дона в Азовское море. Затем начать доминировать в Азовском море, отвоевать Керчь. Керчь блокирует и Керченский пролив, и выход далее в Черное море. Но уже выйдя в Черное море, можно размахнуться. Дальше уже прорываться в море Средиземное. Внешне выглядел момент подходящим, потому что Турция была занята, она воевала активно с Австрией. У нее недавно сменился султан в очередной раз. И советники Петра I полагали, что это удачный момент для возобновление боевых действий с Турцией и, как минимум, обеспечение через две победы, через Азов и через Керчь, обеспечение прорыва в Черное море. Подойти решили с серьезной военной хитростью. Было объявлено, что русское войско заново пойдет воевать Крым. Все, что не достиг Василий Голицын, Петр эту победу все-таки вырвет, все-таки накажет Крымское ханство. Собралось целая армия под руководством, если мне память не изменяет, графа Шереметьева, была отправлена в сторону Крыма. Однако это была не настоящая армия. Она должна была изображать из себя основные воинские силы. Такая обманка. На бумаге все это выглядело очень хорошо. При этом основные силы русских предполагалось спуститься по воде, по Дону, и неожиданно нападут на Азов. На бумаге все выглядело идеально, как говорится. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Потому что выяснилось, что очень тяжело все с военной организацией. Поставщики подводят. Те струги многочисленные, которые построили для спуска по воде к Азову, некачественные, там разваливаются, тонут по пути, плохие. Начался падеж лошадей. Соответственно, нет кавалерии. Пушки, которые грузили на эти струги, струги стали с пушками тонуть, пришлось их тащить вручную вдоль берега Дона. Предполагался такой блицкриг, сразу, резко, за пару недель напасть на Азов. В итоге спускались от постоянного места дислокации, верховья к Дону, к Азову почти два месяца, при том, что армия была разделена на несколько частей. И первой дошла та часть, которая, кстати, командовал помянутый шотландец Гордон, Патрик, это та, которая просто шла по суху. Вот она через два месяца до Азова дошла, еще ждали какое-то время, когда приплывут не затонувшие к этому моменту струги с оставшимся войском и самим Петром I. В общей сложности собралось 1030 человек. Петр I, который был при армии, формально армией не руководил. Он числился бомбардиром, то есть артиллеристом в одном из полков. В дальнейшем Петр будет не официальным руководителем в русской армии, а всегда будет формально на вторых ролях под псевдонимом. Такой у него был стиль. Руководителю армии было целых три. Кстати сказать, довольно тяжело, они друг с другом договаривались. Там Гордон и еще двое русских генералов. Азов – это оборонительная крепость, которая запирает выход из Дона в Азовское море. С двух сторон Дона находились две башни таких больших, как прямо в классической средневековой фортификационной системе, прямо как в кино. Я думаю, те, кто любит исторические фильмы, видели. А между ними на вот этих вот колесах огромных наматывалась и спускалась толстенная цепь. Если эта цепь опускалась вниз на дно реки, корабль мог проходить. А если эта цепь поднималась, соответственно, путь к кораблю преграждался. Прорвать эту цепь деревянное судно не могло, перекусить ее нечем. Прострелить, взорвать тоже, соответственно, на воде невозможно. И вот тогда судна эти тормозились, и их можно было из пушек, из этих башен расстрелять. Крепость Азовская была каменная, но вокруг нее был еще вал, то есть второй уровень укрепления земляной, который препятствовал артиллерийскому обстрелу крепости с земли. Перед валом был довольно глубокий ров, частокол. Ну, в общем, такая хорошая, серьезная крепость. 7 тысяч
профессиональный турецкий гарнизон. Честно говоря, ни разу там не был сам. Мечтаю съездить посмотреть. Говорят, какие-то остатки азовских укреплений существуют и по сей день. И вот когда Петр к этой крепости подошел, тут и сказалась вся дезорганизация русского войска, потому что одно дело потешные маневры, а другое дело штурм, ну, если не Измаила, более-менее приличной турецкой крепости. Сначала казаки с лету эти башни взяли. Дорогу освободили. Можно было выйти через Дон в Азовское море, но выходить-то было некому, ну не на стругах же этих весельных. Блокада со стороны моря не получилась. Стали обстреливать крепость, артиллеристы были плохие, плохо обучены, никакого ущерба принести они крепости не могли. Плюс сказывалась низкая дисциплина, слабая подготовка офицерского корпуса. Пару раз предприняли массовый штурм, но штурм какой. Солдаты кричали «Ура!», громко стреляли, но лезть на стены особо не хотели. Все это было сумбурно. Один раз только. Батальон преображенцев в крепость ворвался. Не только на стены, прямо вовнутрь. Но подмога-то не пришла, поэтому постояли, поотстреливались. Пришлось уходить из крепости обратно. Ничего со штурмом не получалось. Более того, произошел большой конфуз. Потому что в русском войске, как полагается, после обеда все спали. Не просто спали, но, видимо, как-то еще и проблемы были с боевым охранением. Поэтому турки совершили неожиданно послеобеденную массовую вылазку, перебили довольно большое количество заспанных наших солдат, плюс еще утащили с собой штук 10 пушек, что было совсем позорно уже. Большой-большой конфуз. В конце концов, простояв у стен Азова несколько месяцев, в октябре 1695 года, тайно, не зажигая огней, без барабанного боя, войска отошли. Осада была тихо снята. В Москве, конечно, изобразили это как большую победу. Да и везде. Так принято. Петр I прошел по улицам Москвы победным маршем. Провели вслед за знаменами, колесницами одного единственного пленного турка. И после этого сразу начали готовиться к следующему походу. Вот именно в этот момент проявилось лучшее качество Петра I, на мой взгляд. Это его абсолютнейшее позитивное упрямство. Действительно, качество великого человека. Петр не упал духом, не расстроился. Но он как будто вдруг, как писал Сергей Соловьев, вырос от беды. Обнаружил изумительную деятельность и предпринял массу усилий, чтобы загладить неудачу и добиться успеха. Вот этот прилив энергии после неуспеха, не достигнув чего-то, Петр с невероятным упрямством повторял усилия для дальнейших действий, пожалуй, одна из самых характерных, ярких и сильных черт этого удивительного человека. Это будет повторяться потом не раз. И в войнах, и в проведении реформ, и вообще во всем. Всякую неудачу Петр будет воспринимать как личный вызов и реагировать соответственно. Действовать в том же направлении, но еще более энергично. Всегда вперед и только вперед. Я затронул вот личные качества Петра I. Сделаю здесь небольшое отступление, потому что к этому моменту Петру 23-24 года. Его характер в основном сформирован. Расскажу еще о нескольких чертах и о здоровье Петра. Вообще у Петра была плохая наследственность. Если мы посмотрим на его отца, на деда, они оба умерли в нестаром возрасте. У них у обоих были, видимо, большое количество наследственных проблем. Дети, особенно мальчики, рождались очень болезненными. Вот дочери рождались здоровыми, а мальчики не очень. Петр, несмотря на всю свою физическую силу, болел часто, болел постоянно. Я уже рассказывал об его нервном тике, который сопровождал его всю жизнь. Есть несколько версий историков, откуда это все появилось. Наиболее известная версия – то, что мальчика напугали в 10 лет во время стрелецкого бунта. Версия не стопроцентная, поскольку нет никаких доказательств, что вот с 10 лет и до 20-25 этот нервный тик как-то в нем присутствовал. Все описания этих судорог Петра относятся к более позднему периоду, когда ему там 20+. Есть версия, что это у него наследственный синдром. По-моему, он называется синдромом Туретта, я могу ошибаться. Наследственное заболевание неврологического характера, одним из признаков которого является как раз судороги на лице. Но есть там еще и масса других качеств и проявлений, о которых я скажу чуть позже. Ну и третья версия, что, как я сказал, это клещевой энцефалит, которым, возможно, Петр переболел в возрасте 21 года, возвращаясь из Архангельска
частичными последствиями которого были как раз полуэпилептические припадки. Какие медицина современная видит проявления синдрома Туретта? Очень интересно, помимо внешних припадков. Повышенная интенсивность умственной деятельности, то есть люди, болеющие подобным синдромом, как правило, обладают очень быстрым и эффективным умом. Петр действительно думал невероятно быстро, принимал решения, еще был человеком фантастической интенсивной мозговой деятельности. Расскажем потом о том, сколько он издавал указов, как много работал. Гиперактивность. Петру не сиделось на месте, он все время в движении. Если он ходит, то ходит с невероятной скоростью, за ним никто не успевает. Он все время в дороге, все время куда-то скачет. Если он едет в карете, в воске, он что-то диктует, пишет какие-то указы на коленке. Он все время работает. Это невероятное упорство, одна из важнейших черт Петра I. И, наконец, еще тоже некоторые врачи отмечают, что свойством подобного синдрома является резкая смена настроения, то есть быстрый переход от безудержного веселья к депрессии. Мы тоже у Петра будем это часто довольно наблюдать. Петр очень любил физический труд, и он все время очень много работал, чем удивлял государей, своих современников. Петр любил зрелища, он любил фейерверки, он любил парады, он любил морские парады. То есть все действия, в которых можно активно лично участвовать. В то же время наблюдательные вещи ему не нравились. Если говорить современным языком, то вряд ли бы Петр был киноманом. Потому что ему нравилось делать кино. Ему нравилось быть главным героем в фильме. Но сидеть и смотреть чужую работу, чужое действие, чужую историю, его это мучило страшно. Много-много лет спустя, во время визита в Париж, Петра отвели в оперу. Французская опера. Красота. Петр просидел с трудом минут 30. Потом вскочил и куда-то убежал. Не мог он сидеть долго на одном месте. И, кстати, никогда не интересовался ни театром, ни оперой. Какие только западные новшества Петр не пытался приложить к русской почве и к русской реальности, но вот только не театр. Это действие ему совершенно не нравилось. Нравилось участвовать. Если бы его пригласили на сцену, может быть, тогда бы ему это понравилось. А смотреть это неинтересно. Есть много воспоминаний про то, как Петр, участвуя в застольях, в длинных посиделках за ужином, ну, буквально каждые 20-30 минут вскакивал из-за стола, либо ходил по комнате, либо даже выбегал на улицу, что-то делал, отдавал какие-то указания. Именно с этим, наверное, связана его любовь к ассамблеям, вот этим, к танцевальным вечерам, потому что на ассамблее не надо сидеть за столом. На ассамблее быстренько там перекусил, выпил, и тут же танцуешь, ходишь, разговариваешь, общаешься, не сидишь на месте. Его гиперактивность, его стремление все делать своими руками, даже когда его приводили потом впоследствии, популярная была вещь на Западе, анатомический театр, как правило, лежал какой-то труп, этот труп вскрывали в присутствии зрителей, и дальше врачи, патологоанатомы, как бы сейчас сказали, сотрудники морга, рассказывали, как устроено человеческое тело, что внутри, как это все работает. Было такое познавательное зрелище вполне в духе нового времени, хотя, думаю, не всем бы современным девушкам, не говоря уже о детях, это бы понравилось. Петр очень этим интересовался. Его интересовала медицина, анатомия. Но Петр не мог сидеть на месте и долго смотреть, как ему все это рассказывают. Он выбегал сам, говорил, так, покажите, дайте я сам разрежу, как это правильно вскрывается. Так вот, а это что здесь находится? То есть смотреть за чужой работой ему было не так интересно, как тут брать в руки инструмент. Это, кстати, неплохое качество, но не каждый так может. И тут же попытаться работу повторить вслед за мастером. Неотъемлемой частью этого состояния Петра было его невероятные, зачастую неадекватные поводом приступы бешенства. Петр мог с чего-то начинать заводиться, потом приходить в полное неистовство, фактически теряя контроль над собой. Все-таки это очень сильный двухметровый человек. Он, вот ему все ниже плеча. Мог наброситься с кулаками на своих самых близких людей, избивая их, мог выхватить шпагу, наносить ей удары плашмя. Есть даже пара описанных случаев, когда он фактически заколол в беспамятстве случайно попавшихся ему под руку людей. Есть невероятная история, как он в этом припадке бешенства сбил с ног и избивал ногами своего учителя Франца Лефорта,
к которому относился с бесконечным уважением, потом, придя в себя, вымаливал у него прощение. Но это тоже факт. Петр терял самообладание. И только самые близкие люди могли в этот момент броситься ему на руки, на плечи, попытаться его обуздать, успокоить, тоже рискуя попасться ему под горячую руку. Впоследствии уже, я об этом рассказывал в цикле лекции про Екатерину I как императрицу, впоследствии только его супруга будущая Екатерина обладала уникальным даром, как только у Петра начинался приступ, как только его лицо начинали искажать гримасы, она тут же подсаживалась к нему, обнимала его. Для Петра эти приступы были тоже физически очень мучительные. Он плохо себя чувствовал в этот момент. Как вот она его обнимала, он уже, повзрослев, понимал, что ему сейчас будет плохо. Она клала его голову на колени, начинала что-то ему ласково говорить, расчесывать его волосы. Петр не носил парик, он носил длинные волосы, у него такие каштановые вьющиеся волосы красивые у него были. Она расчесывала его волосы, гладила его по голове. Петр успокаивался, затихал, затихал и засыпал. И так он мог спать у нее на коленях и час, и два. Просыпался он, прекрасно себя чувствуя, как будто никакого приступа не было. Опять полный сил, будто он поспал там 8-9 часов. Вот таким удивительным даром успокоения обладала его будущая супруга. Как я сказал, Петр любил физический труд и за свою жизнь изучил очень много ремесел. Биографы, собственно, даже сбиваются со счета. То ли 14, то ли 20. Он был человеком полноценным многостаночником. На море он умел все. Он мог своими руками построить корабль. Он был отличным штурманом, хорошим капитаном. Он мог исполнить любую профессию на большом военном либо торговом корабле. Спектр его интересов невероятный. Он интересовался физикой, химией, астрономией, геологией, географией, палеонтологией, медициной, анатомией, даже стоматологией. Об этом есть масса забавных историй, поговорим отдельно. Хорошо разбирался в инженерном деле, но что касается военного дела, то обладал массой профессий. От артиллериста до военного инженера. Его бытовые привычки, его бытовой аскетизм обожаем всеми поклонниками Петра. Наверное, более аскетичен, чем Петр, был только его извечный геополитический конкурент, шведский король Карл XII. Также мог где угодно спать, бесконечно находиться в дороге, носить самое простое платье, быть предельно доступным для любого солдата и офицера. Единственное, что Карл XII еще не интересовался совершенно женщинами, то есть для него не существовало этой части жизни. Ничего плохого не подумайте, мужчинами он тоже не интересовался. Ну, просто ему было не до этого, его интересовала война. Но Карл XII еще не пил и не курил, в отличие от Петра. Опять же, самая простая одежда, никаких кружев, никаких шелковых платков, никаких изысканных камзолов, никакой дорогой обуви. Петр I предпочитал обычные сапоги, куртки из грубой материи, штаны. В этом отношении, как Билл Гейтс, Стив Джобс, который носил все время какие-то черные водолазки, или Цукерберг, у которого есть капсульный гардероб, как известно, из 10 одинаковых маек, 10 одинаковых джинсов и 10 одинаковых свитеров, а может быть даже меньше, мы не знаем, всегда одет одинаково. Вот Петру было лень тратить свою энергию на всякие глупости и переодевания. При этом нельзя не отметить еще одну замечательную черту. Был человеком необычайной личной скромности в плане трат. Петр всю свою жизнь играл в получение зарплаты. Он табель о рангах прошел сам и дослужился, по-моему, до полковника. Фельдмаршалом Петр не был. Присваивая себе за очередные успехи воинское звание, Петр получал жалование согласно табели о рангах. Есть записи, что в качестве полковника он получал где-то рублей 200. Неплохие деньги по тем временам. Ну, ровно столько, сколько получали другие русские полковники. Ни больше, ни меньше. И он вел учет, тщательно записывал, что из этих 200 рублей столько-то алтын отдать тому-то, на что в водке, тому-то на такие-то услуги и оплаты, починку кафтана 5 копеек тому-то. Интересная история. И в этом отношении Петр I проявлял, как говорят его недруги, поразительную мелочность и тратил свое время на какую-то полную ерундистику. А вот те, кто Петра любят, говорят, вот видите, целый царь.
а жил на полковничью зарплату и тщательно эти деньги считал. Это, конечно, не так. Он гораздо больше тратил денег, чем полковничья зарплата. Но, тем не менее, цену вещам знал прекрасно. И обдурить его было очень тяжело. Говоря о том, как Петр контролировал собственные расходы, нельзя не сказать и о том, что он вообще был маньяк контроля, абсолютно. У меня у одного знакомого, крупного предпринимателя, в кабинете висело такое высказывание на стене, чтобы каждый это видел. По-английски это звучит «Power is nothing without control». Не помню, кто автор. «Власть – это ничто без контроля». Вот эта фраза могла бы стать абсолютным девизом по жизни Петра I, потому что он считал, что его власть без контроля – это действительно ничто. И контролировал все и вся. Каждый указ Петра – это детализированнейшая роспись, что делать, кому, как, когда. И здесь Петр погружался в невероятные нюансы, желая каждому объяснить, как должно исполняться то либо иное его указание, но, естественно, контролировать это в мелочах. При этом, с одной стороны, представьте себе масштаб личности, грандиозная задача, которую будет решать Петр, перевернуть самую большую державу на свете, поднять ее на дыбы, полностью перезапустить по-новому. А с другой стороны, мельчайший контроль, кому что, как делать. Как сеять, как жать, какие использовать инструменты сельскохозяйственные, как строить дома, как гнать самогон, как шить одежду, ну, не говоря уже там, какие прически, какие носить усы, как стричься, какая борода. Вот это все в мелочах предписывалось царскими указами. Я сказал, что главная черта Петра позитивная – невероятное упрямство и упорство в достижении цели. А, наверное, главная черта его вообще – это, конечно, поразительная противоречивость. Сложно представить в нашей истории фигуру столь же противоречивую, как Петр. Мелочность, учет каждого алтына, каждой копейки и невероятный объем решаемых задач. С другой стороны, гигантская, необъятная власть и абсолютное величие. Он только перед Богом отвечает, он вообще никому не подотчетен. А при этом абсолютнейшая доступность. Доступность невероятная. Мог запросто общаться с человеком любого статуса, любого положения, любой профессии, любого материального достатка, если этот человек был ему чем-то интересен. Если это был хороший мастер, толковый матрос, сообразительный солдат, человек, который чем-то Петру может быть полезен, донести до него что-то новое. Более доступного монарха в нашей истории, пожалуй, никогда и не было. Он даже на любом формальном мероприятии не терпел никакого протокола. Вот он приходит на дружеский ужин, садится никогда не во главу стола, а где-то там посерединке среди гостей, по-панибратски со всеми. Опять же, в любую секунду может выбежать с кем-то поговорить, что-то обсудить. Такой невероятный демократизм с одной стороны и невероятное величие с другой. После первого поражения под Азовом мы видим рождение великого государя, рождение действительно лидера. Петр отступает от Азова в октябре 1695 года. Сразу после этого фальш-парада о победе всю зиму происходит подготовка к следующему, к повторному штурму. Строится огромное количество новых лодок, мобилизуется новое войско, готовится новый офицерский корпус, собирается артиллерия, ведется интенсивная подготовка к реваншу. Уже через несколько месяцев, в марте следующего года, новые силы выступают из Москвы, переправляются через Оку и отправляются в Воронеж, где должны пересесть на вновь построенные корабли. Что было сделано за зиму? Было построено более 1000 новых стругов, плюс несколько больших галер, плюс 4 полноценных корабля «Брандера», которые должны были пугать турецкое войско в том случае, если турки решат по морю подойти к Азову, помочь деблокировать эту крепость. Основательность этого похода совершенно не похожа на первый поход. Если первое войско удалось собрать около 30 тысяч солдат, то к комплектованию второй армии Петр подходит по-новому. Объявляет, что каждый записавшийся в солдаты крестьянин получает личную свободу. Все. Очень быстро к Петру тянутся все новые и новые люди. Ему удается за зиму собрать уже вдвое больше 70-тысячную армию. На этот раз вводится единоначалие. Петр по-прежнему в тени. Новым главнокомандующим назначается боярин Шейн, который командовал теми самыми преображенцами в первый поход, которым удалось ворваться на территорию Азовской крепости. Он хорошо себя проявил и становится единым командующим объединенной армии. На этот раз, подойдя на кораблях, стругах и галерах к Азову, сразу же блокируется
возможность помогать крепости со стороны Азовского моря. Из Керчи потом прибудет некий десант с припасами, с несколькими тысячами солдат, однако этому десанту так и не удастся прорваться. Перед крепостью строится еще одна насыпь, второй вал. На этот вал устанавливаются пушки, которые начинают с высоты систематично обстреливать азовские укрепления. При этом постепенно засыпается внешний ров, постепенно захватывается внешний вал перед крепостью, стены разрушаются артиллерией перед крепостью, стены разрушаются артиллерией. Ну, становится очевидно,

факт этого побега из лагеря очень возмутил Петра Первого. Не только потому, что бежал его человек, не только потому, что это был иностранец, неплохо оплачиваемый, но и потому, что этот иностранец как бы дважды изменил вере. До этого он из карьерных, видимо, соображений перекрестился в Москве в православие, перейдя на русскую службу. А перебежав к туркам, он перекрестился из православия в магометанство. То есть совершил как бы двойную измену не только государя, но и измену веры. Более того, по слухам, именно этот перебежчик Ян Янсен и выдал страшную военную тайну, рассказав туркам о том, что русские имеют обыкновение спать после обеда, и, видимо, показав им в лагере какой-то наиболее неохраняемый участок, через который турки совершили известную конфузную вылазку, перебив большое количество наших солдат и захватив артиллерию. Прошел год. Петр не забыл этого предателя и потребовал выдачи, как было тогда сказано, изменника или вора Ерошки. И вот за этого вора Ерошку шел страшный торг. Дело в том, что турки выдавать его не хотели, потому что он стал их единоверцем. А выдавать единоверца – это в исламе совсем нехорошо. Но Петр твердо стоял на своем и говорил, что не выпустит турок из крепости, если вор Ерошка не будет ему выдан. Ну, в конце концов, соображения собственной безопасности у турок победили, стремление покрыть вора Ерошку, новоиспеченного мусульманина. Они его выдали. Этот Ерошка уже после того, как войско Петра с подлинным триумфом прошло по Москве, вернувшись из похода, ехал на позорной карете, по-моему, даже в клетке, в челме, на потеху всей публики, и был предан страшной казни, его колесовали. О чем это говорит? О том, что Петр мог простить, и потом это много раз подтверждалось. Кого угодно и за что угодно. Он прощал воровство, он прощал мздоимство, он прощал трусость на поле боя, он прощал ошибки совершенные. Если он считал, что этот человек ему полезен, и заслуги больше, чем нанесенный ущерб казне, государству. Вспомните историю с Менщиковым, сколько раз он будет колотить его палкой, но прощать. Петр готов был прощать, но он не прощал никогда одного. От Янсена, вора Ерошки, до Мазепы, мятежных стрельцов, до Софьи, он не прощал измены. Он совершенно был нетерпим к предательству. Это поразительное качество Петра Первого, которое мы будем наблюдать на протяжении всей его жизни. Запомните эту историю. Вскоре после взятия Азова Петр тут же утвердил план новых укреплений. Крепость была сильно повреждена артиллерией. Ее стали перестраивать. Плюс ко всему, поскольку Азов не имел удобной гавани, то в июле 1696 года неподалеку, ну, относительно неподалеку, на так называемом Таганьем мысу, было выбрано место и основан новый город. Город этот будет называться Таганрог. Город, который чуть не станет столицей России. Если бы Петр, в конце концов, остановился на южном векторе, не стал бы воевать со Швецией и биться за выход к Балтийскому морю, то Таганрог имел все шансы для того, чтобы стать новой русской столицей. Какие выводы сделал Петр после взятия Азова? Один из главных – это насколько полезно иметь хороший флот, флот, который может помогать армии решать боевые задачи. Поэтому тут же в Воронеже началось строительство военного флота. Длиться это будет очень долго. Будет принято специальное решение, проведенное через Боярскую думу. Выделено огромные бюджетные ассигнования. Введен новый налог на строительство флота. Будут создаваться специальные кумпанства в порядке обязаловки. Фактически строительство флота обернется для нашей страны огромными дополнительными финансовыми расходами. Строительство будет невероятно масштабное. В общей сложности за 15 лет построят более 200 судов на Воронежских верфях, среди которых будут несколько больших линейных кораблей. Вырубят вековой, тысячелетний лес вокруг Воронежа. Но, к большому сожалению, вся эта затея с Воронежским флотом будет абсолютно бессмысленной, потому что была решена только первая задача – выход в Азовское море. Флот этот мог плавать только по этому небольшому морю. Керчь мы не взяли. Керченский пролив будет еще на долгие-долгие десятилетия для русских закрыт, поэтому даже выхода в Черное море наш флот не получит. Ну вот там, плавая по Азову, либо по рекам, этот флот постепенно придет в негодность. Все эти колоссальные финансовые усилия, которые потратит московское государство на создание громадного Воронежского флота, обернутся ничем.

Если искать плюсы в этой затее, можно найти, собственно, только два. Первый плюс – на этих верфях набивали руку, проявляли себя новые кадры, кадры судостроительные, кадры военно-инженерные. Как-то тренировались на этих кораблях офицерские кадры, военно-морские. Но, опять же, если судить по затратам и по результату, я, честно говоря, говорю сейчас лично за себя, считаю эту затею одной из самых неудачных затей Петра, поскольку приложи эти усилия, приложи эти деньги и эти средства к чему-то более полезному, наверное, можно было добиться большего. Весь мир так и не увидел этого Воронежского флота, потому что один-единственный раз, по-моему, этот флот попытался проплыть в Константинополь с дипломатической миссией с целью показать туркам, что у нас есть вот такой вот большой флот. Турки его не пропустили, отсекли, разрешили пройти Константинополю только одному посольскому кораблю. Корабль приплыл в Константинополь. Это был большой многопушечный корабль, по-моему, где-то уже в 1699 году. Турки так посмотрели на него, сказали, да, вот какое диво, какие большие корабли появились у русских. Мы и не знали. Ну, собственно, и все. Больше никаких военных задач, ни военных, ни торговых, к сожалению, этот флот не решил. Поэтому дело было бессмысленное, однако, в общем, русский мужик-то он силен задним умом. Если бы Петр знал, что это не будет иметь никакого смысла, может быть, он этого и не делал. А вот на тот момент затея строительства гигантского флота в Воронеже казалась ему очень удачной. Есть из этой истории еще один косвенный, как бы сказали сейчас, плюс. Затея строительства флота, затея большие внутренние реформы, Петр четко осознал, что ему не хватает специалистов. Ему нужны новые кадры. Собственно, фраза про то, что кадры решают все, ее не Иосиф Виссарионович придумал. Она испокон веков была известна. Петр, собственно, мог бы тоже под этим подписаться. Поэтому сразу же после начала строительства флота Петр отправляет несколько десятков первых дворян учиться корабельному, морскому, инженерному делу в Европу. Вслед за этим вскоре он затевает и другую, невиданную доселе в Россию историю с отправкой в Европу так называемого Великого посольства. Ни до, ни после Петра ни один правитель не предпринимал ничего подобного. А что это было за посольство? Насколько оно было великое? Как долго это посольство путешествовало по Европе? Зачем это нужно было России? И к чему это привело? Обо всем этом я вам расскажу в следующий раз. В следующий раз Петр I, Европа, Великое посольство. До встречи. Всего самого доброго.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про целый мир. Целый мир, который находится совсем недалеко от нас. Мы время от времени с ним контактируем. Иногда даже сталкиваемся с его обитателями. Порой они нас несколько пугают. Даже заставляют этого мира иногда опасаться. Но я надеюсь, что после того, как мы познакомимся сегодня с ними поближе, опасения исчезнут. Мы будем говорить сегодня про мир самого обычного пруда. Ну, вообще, понятно, что в пресных водоемах живет огромное количество различных существ. Среди пресноводных беспозвоночных есть моллюски, ракообразные, кольчатые черви, кого только нет. Но значительную часть пресноводных животных, на самом деле большую их часть, составляют как раз насекомые. И вот именно про пресноводных насекомых мы сегодня и будем говорить. Я сразу оговорюсь, что мы, безусловно, не сможем за сегодня поговорить про все разнообразие пресноводных насекомых. А мы пройдемся такими, совсем широкими мазками. Мы поговорим про самых ярких представителей, с которыми купающийся человек действительно имеет шанс столкнуться в пруду, или в реке, например. Как будет организован наш рассказ? Понятное дело, что разнообразие насекомых, в том числе пресноводных, колоссально. Я буду рассказывать по отрядам. Причем сначала я расскажу про отряды насекомых с неполным превращением и затем про отряды насекомых с полным превращением. Что это такое, я тоже обязательно напомню. Для начала, как я уже сказал, сначала мы поговорим про отряды насекомых, развитие которых происходит с неполным превращением. Что имеется в виду? Что из яйца выходит личинка. Личинка более-менее, не обязательно совсем похожа, но более-менее похожа на взрослое насекомое. Взрослые стадии насекомых называются имаго. Соответственно, личинка вынуждена линять многократно, параллельно с этим расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти, линять, расти. И затем во время последней линьки высвобождаются крылья из крыловых зачатков и получается имаго, взрослое насекомое. Важно помнить, что взрослые насекомые, крылатые насекомые, уже дальше не линяют и, соответственно, не растут. То есть маленький жучок в большого жука не вырастет. И маленькая стрекоза в большую стрекозу тоже уже не вырастет. Так вот, сначала мы говорим про насекомых с неполным превращением. Первый отряд, который мы рассмотрим, это поденки. Пожалуй, что про поденок знают, наверное, рыболовы. Особенно на хлыстовики. Потому что действительно различные имитации поденок – такая распространенная приманка для рыбы. Личинки поденок выглядят очень обаятельно. Как и у всех насекомых, у них 6 ног. На конце брюшка 3 длинные хвостовые нити. По бокам брюшка жабры, которыми они могут шевелить. На груди, напомню, грудью у насекомых называют отдел тела между головой и брюшком. Вот на груди у этой личинки можно увидеть сзади 2 таких темных выроста, параллельные телу. Это, собственно говоря, зачатки крыльев. Поденок можно встретить и в прудах, и в ручьях, и в больших реках. А взрослые поденки выглядят, достаточно сильно отличающимся образом. У них сохраняются хвостовые нити, у большинства, правда, сохраняется 2, а не 3. 2 пары крыльев, первая пара большая, вторая достаточно маленькая. Самое интересное в поденках – это их жизненный цикл. Дело в том, что поденки являются древнейшими крылатыми насекомыми, которые существуют на нашей планете. И они были одними из первых существ, которые вообще
научились летать. А понятное дело, что если ты единственная группа существ, которые умеют летать, и среди твоих сородичей хищников нет, то хорошо летать совершенно не обязательно. И вот взрослые поденки, они летают, но делают это, ну, скажем так, очень умеренно по сравнению с остальными насекомыми. А, во-первых, они не умеют лететь строго вперед, они делают несколько взмахов крыльями, вверх поднимаются и опускаются вниз. По такой синусоиде летят. Ну и вообще фигуры пилотажа им тоже не очень хорошо даются. А по понятным причинам, с появлением воздушных хищников, в первую очередь таких, как стрекозы, большая часть родственников поденок вымерла. Ну и, соответственно, эволюция насекомых пошла в сторону совершенствования полета. А вот поденки – это супердревняя группа, которая сохранилась. За счет чего? За счет того, что у них очень интересно изменился жизненный цикл. Большую часть своей жизни, ну, в зависимости от вида, от года до трех, большинство поденок, обычно год, проводят на личиночной стадии. Они усиленно питаются, линяют и растут под водой, чтобы затем, когда придет время, подплыть к поверхности воды, за долю секунды у них по спинному шву треснет кутикула, ну, твердый покров, защищающий их тело, тут же выстрелят. Это на замедленной съемке выглядит потрясающе, как будто из-под воды такой цветок выстреливает хрустальный. Выстрелят две пары крыльев, пара больших, пара маленьких, и тут же моментально должна взлететь с воды поденка. А что интересно, поденки – это единственные насекомые, которые сохранили супердревнюю черту. У них осталась одна линька на крылатой стадии. Помните, я вначале сказал, что крылатые насекомые не линяют. Я немножко слукавил. Есть одно исключение – поденки. Ну, древние насекомые линяли на крылатых стадиях, потом в процессе эволюции они от этого отказались. Не очень удобно. А вот у поденок сохранилась одна линька на крылатой стадии. То есть получается, что из личинки выходит стадия, которая называется субимаго. Ну, нечто между личинкой и имаго. То есть она летать уже умеет, а размножаться еще нет. Ей надо куда-то быстро сесть, на что-нибудь твердое зацепиться, перелинять еще раз, и уже получится половозрелая имаго. Имаго-поденок живут совсем недолго. Ну, от 20 минут до 2-3 дней максимум. Обычно это часы. Именно такой странный жизненный цикл, ну, вернее, смещение основного времени жизни на личиночную стадию практически всего, и позволило поденкам выжить. Дело в том, что в воздухе сейчас они являются гостями из далекого прошлого. Они абсолютно безобидны, а ими питаться могут кто угодно. Поэтому в крылатой стадии они проводят совсем недолго, спариваются, откладывают яйца и, собственно говоря, все. Умирают. Но здесь мы сталкиваемся с очень интересным, таким, даже можно сказать, экстравагантным эволюционным разворотом, который случился в их поведении. Дело в том, что если твоя крылатая стадия плохо умеет летать, очень аппетитная для огромного количества хищников, но сама никак за себя постоять не может, то есть один замечательный прием, который очень часто используют небольшие беззащитные организмы – массовость. Удивительно, но некоторые виды поденок, ну, разные, некоторые виды в большей степени, некоторые виды в меньшей степени, но в целом для всех видов поденок почти характерна единовременная линька на крылатые стадии. Есть виды, которые делают это совсем массово. Массовый вылет поденок описывается, ну, как одно из по-настоящему величественных зрелищ на планете Земля. Ну, описывается он обычно так. Тихий июльский вечер. Гладь большой равнинной реки.
Солнце закатывается за горизонт, ни ветерка, тишина. И как только край солнца скрывается за горизонтом, из воды поднимается, вот как на этой фотографии, облако паденок. А паденки, ну, среди них есть совсем маленькие представители в районе там полусантиметра, а есть вполне себе почти двухсантиметровые. Поднимается облако паденок, тут же вода в реке вскипает от рыб, которые выпрыгивают, чтобы полакомиться паденками. Тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы ими полакомиться. А на утро все вокруг, как после снегопада, завалено дохлыми паденками. Я всю жизнь мечтал посмотреть на это зрелище. Посмотрел на него один раз в своей жизни. И честно могу сказать, так близко я больше не хочу на это смотреть. Это интересно, но дело в том, что мы были в экспедиции в Монголии с моими коллегами. И на двух байдарках пересекали большое озеро Харуснур, озеро черной воды. Был тот самый тихий июльский вечер, то самое недуновение ветерка, то самое солнце, которое закатывалось за горизонт. Мы были почти на середине озера. Ну, темнеет там не быстро, ветра не было, поэтому мы в очень расслабленном режиме гребли. И вдруг я вижу, что мне на весло садится субымага, паденки из семейства цинида. У них крылатые стадии совершенно очаровательные. Такие беловатые крылья, ярко-темные глаза, черные. И я вижу, что он на весле у меня прямо начинает линять субымага на имага. И я кричу своим коллегам, что «Коллеги, у меня тут ценис линяет». Мне кричат «Да-да, у нас тоже». Я еще поначалу тогда подумал, главное не повредить, пусть спокойно перелиняет на имага. И тут солнце скрылось за горизонтом. Действительно поднялось облако паденок. Это паденки семейства циниды. У них имага живут, ну, крылатые стадии, живут очень недолго, буквально полчаса. Как вы понимаете, им нужно вылететь и тут же на что-нибудь сесть, чтобы перелинять с субимага на имага. А из твердых объектов посреди озера было только наши две байдарки. Ну, мы, конечно, выгребли, но фильмы ужасов, честно говоря, даже не конкурируют, потому что ты облеплен такой шевелящейся массой, вдохнуть невозможно. Хорошо, что мы в курсе были, что взрослые паденки в принципе не питаются, когда ты живешь всего пару часов, можно и потерпеть. Такие существа называются афаги. Организмы, не питающиеся на взрослой стадии. Еле спаслись практически. Вот эта фотография, это, собственно, она сделана мной. После того, как мы из этого паденочного хаоса выгребли, я просто во тьму сфотографировал со вспышкой. Это не снег, не пыль, это паденки. Ну, можете представить себе масштабы того, сколько их было. В нашей полосе таких массовых вылетов обычно не бывает, но достаточно массовые случаются. Следующий отряд, про который мы поговорим, это стрекозы. Ну, если паденки – это существа, которые, ну, за счет того, что их взрослые стадии живут совсем недолго, не часто попадаются людям на глаза. Ну, только если кто-то разглядывает, не знаю, там, воду в пруду и видит проплывающую паденку. Их все-таки довольно легко опознать по трем хвостовым нитям. Или рыболовы их знают. А вот стрекозы знают все. Ну, как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, тут описывать не надо. Все наверняка обращали внимание, что взрослые стрекозы бывают двух, ну, таких общих видов, вариантов. Бывают изящные тонкие, как вот на этой фотографии, а бывают достаточно грузные, большего размера,
ну, такие вертолетоподобные существа. Это два разные подотряда. Вот такие изящные стрекозы. Это стрекозы, которые относятся к подотряду равнокрылые, с грузным телом относятся к подотряду разнокрылые. Ну, в русском языке и те, и другие называются стрекозы. В английском, например, равнокрылые стрекозы называются damselflies, а разнокрылые стрекозы называются dragonflies. Поэтому тут есть некоторые нюансы. Сначала мы поговорим про личинок, а в воде живут именно личинки стрекоз, про личинок равнокрылых стрекоз. Ну, они очень обаятельные. Иногда выглядят немного пугающе. Люди с ними, особенно купальщики, сталкиваются в тот момент, когда личинки стрекозы приходит время вылезать на сушу и последний раз линять, высвобождая крылья. Она тоже предпочитает выползти, ну, по какой-нибудь травинке или бревну. И вот если человек стоит в пруду или в реке, то для личинки равнокрылой стрекозы он является идеальным объектом для того, чтобы с него, собственно говоря, и перелинять на крылатую стадию. Поэтому, если вы на себе обнаружите вот таких существ, их очень легко опознать. У них на конце брюшка три таких вытянутых листовидных выроста, которые выполняют функции жабр, а также плавника. В общем, бояться их совершенно не надо. Они, несмотря на то, что бывают довольно крупные, там, до 5 сантиметров, на самом деле совершенно безобидны. Ну, вот здесь тоже фотография личинки равнокрылой стрекозы. Вот здесь хорошо видны как раз эти листовидные жабры. А теперь следующий подотряд – разнокрылые стрекозы. Личинки разнокрылых стрекоз выглядят иначе и, честно говоря, существенно более устрашающе. Они крупные, ну, их тело не так вытянуто, поэтому, ну, обычно их размеры, ну, могут достигать пары сантиметров, иногда чуть больше. Но, тем не менее, они довольно грузные, медленно так вальяжно перебираются. И опять же, при встрече с личинкой разнокрылой стрекозы у человека может, ну, по крайней мере, не самые приятные эмоции возникнуть. Бояться совершенно нечего. Они абсолютно безобидны. Из интересных особенностей. Вот на конце брюшка личинки разнокрылой стрекозы мы не видим никаких жабр. Как же они дышат? У вас может возникнуть закономерный вопрос. Оригинально. На конце брюшка у них видны несколько выростов, таких заостренных. Эти выросты образуют структуру, которая называется анальная пирамида. Они могут открываться и закрываться, соответственно, открывая или закрывая просвет кишечника. И вот в последнем отделе кишечника, в задней кишке, который раздут и занимает у личинок разнокрылых стрекоз значительный объем всего брюшка, спрятаны жабры. То есть они, соответственно, в этот оригинальный орган набирают воду, омывают жабры, дышат и выталкивают воду. И с помощью этого же органа они могут реактивно двигаться, набирая побольше воды в брюшко и резко из кишечника ее струей выстреливать. И если вдруг вы где-нибудь в пруду столкнетесь с таким организмом и не будете испытывать к нему какую-то неприязнь, то можете опустить ее в какую-нибудь, не знаю, тарелочку с водой и увидите, как она будет достаточно неожиданно реактивно передвигаться. Но вообще, честно говоря, да, вот здесь вот тоже хорошо видна приоткрытая сзади анальная пирамида. Но самым удивительным у личинок стрекоз и самым пугающим, честно говоря, является структура, с помощью которой они добывают пищу. Дело в том, что личинки стрекоз достаточно медлительные. Они не умеют быстро плавать, не умеют быстро бегать, так вальяжно передвигаются по дну. Но при этом они хищники. А что делать, если ты медлительный, но при этом хищник? Быть хорошим хищником-засадчиком.
И у личинок стрекоз для этого существует специальное, появившееся в процессе эволюции приспособление, которое называется маска. Вот здесь вот видно, что из-под головы раскладывается такая штуковина с крючками. Вот. Это модификация ротового аппарата, которая на конце имеет ну, такую фактически клешню. Этой маской личинка стрекозы может делать довольно жуткие вещи. Притаившись на дне, она, резко выкинув маску вперед, может схватить проплывающую рыбку или какого-то другого организма. Ну, как вот здесь вот произошло. А могут личинки стрекоз совершенно жутко поступать. С помощью этой маски могут разделывать, например, ну, различных дохлых рыб или, ну, в общем, любые трупы, которые находят. И, опять же, это достаточно интересно. Можно в аквариуме, если посадить несколько крупных личинок разнокрылых стрекоз, кинуть им кусок мяса, ну, ассоциации с фильмом «Чужой» очень яркие будут. На этой фотографии изображен процесс последней линьки стрекозы. Происходит он следующим образом. Личинка стрекозы вылезает на травинку. У нее по спине на груди трескается кутикула. Она постепенно вылезает, повисает затем вверх ногами и дает гемолимфе, ну, жидкости, соответствующей крови у насекомых, затечь в жилки, в крыльях, которые являются трубочками, и, соответственно, фактически надуть, ну, как надувную игрушку, только используя жидкость, надуть крылья. Затем они затвердеют, и стрекоза улетит. И очень часто по берегам рек и озер можно увидеть вот такие держащиеся за травинки шкурки. Это не трупы стрекоз, это их линичные шкурки просто. Следующий отряд. Я напоминаю, что мы пока говорим про отряды насекомых с неполным превращением. Это отряд полужесткокрылые. Здесь нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что раньше существовал понятный всем отряд клопы. Сейчас клопы и еще несколько отрядов, бывших до этого самостоятельными, вместе объединены в большой отряд очень полужесткокрылые. Вот мы здесь будем говорить именно про клопов, которые в качестве подотряда относятся к отряду полужесткокрылые. Вообще, если поденки и стрекозы, у них все достаточно строго, личинки живут в воде, ну, у поденок всегда. У стрекоз есть, на самом деле, архаичные семейства, у которых личинки ведут такой полуводный образ жизни, но, тем не менее, все равно ассоциированы с водой. А имаго, взрослые стадии, живут обязательно на суше. То клопы – это вообще-то в основном наземные насекомые. Но среди них есть водные обитатели, но для водных обитателей, для водных клопов характерно, что если клоп водный, то у него и личинка, и имаго живут в воде. Вообще у клопов довольно интересный ротовой аппарат. Он выглядит как хоботок, которым они могут что-то проколоть. Ну, например, свою жертву, если клоп является хищником. И вот про самых крупных и бросающихся в глаза, в хорошем смысле этого слова, клопов мы как раз сейчас и поговорим. Ну, во-первых, это водомерки. Водомерки – это на самом деле несколько семейств. Ну, здесь вот представитель семейства геррида. Собственно, те существа, которые ну, обычно именно их люди и замечают в качестве водомерок. Водомерок вообще-то довольно много разных. С водомерками все интересно. У них может показаться, что 4 ноги. Это не так. Ног у них, как у всех уважающих себя насекомых, 6. Но
первая пара так торчит вперед и выполняет скорее хватательно-держательную функцию. А вот на вторых двух парах они скользят по пленке поверхностного натяжения. На этой фотографии, кстати, замечательно видно, что ноги водомерки как бы продавливают поверхность воды. Ну, позволю себе напомнить, что пленка поверхностного натяжения – это верхний слой воды, который за счет особых возможностей связываться друг с другом молекул воды несколько отличается по своим физическим свойствам от толщи воды. И вот для нас с вами пленка поверхностного натяжения не настолько существенна, а для маленьких существ вполне себе. И вот водомерки по ней скользят на широко расставленных ногах. У них, во-первых, специальные волоски на лапках есть, и, во-вторых, они смазаны таким жироподобным веществом. Для человека водомерки абсолютно безобидны, а вот для существ, которые падают на поверхность воды, вполне себе смертоносны. Понятно, что если ты живешь на поверхности воды и покидать ее особенно не можешь, ну куда с такими ногами еще уйдешь, то единственное, кем ты можешь хорошо питаться, это теми, кто в эту пленку поверхностного натяжения влип. У водомерки есть чувствительные волоски, которые воспринимают колебания воды, расходящиеся от несчастной тонущей мухи. Водомерки сбегаются, протыкают ее тело и начинают питаться ей. Довольно жутковато. Но следующий клоп, про которого мы поговорим, я думаю, мало какое существо из обитателей пруда вызывало такое количество визгов, как клоп водный скорпион. Ну, разумеется, это никакой не скорпион. Это клоп водный скорпион. Он немножко смахивает на скорпиона, действительно. Относится к семейству Непида. Для человека он, несмотря на свой вот этот пугающий облик, а передняя пара конечностей превращена в такое подобие клешней, между ними торчит, казалось бы, устрашающий хоботок, он совершенно безобиден. Вы можете водного скорпиона пустить, походить по своей ладони, и он ни в коем случае не будет пытаться вас укусить. А вот этот шип, торчащий сзади, который производит впечатление жала какого-то, на самом деле это дыхательная трубка. Дело в том, что абсолютное большинство водных клопов дышит атмосферным воздухом. Соответственно, клоп водный скорпион высовывает из воды эту трубку, протыкая пленку поверхностного натяжения, и дышит атмосферным воздухом. Его не стоит бояться вообще. Хотя, конечно, соглашусь, он жутковатый. Его родственник, относящийся к этому же семейству, Непида, но это другой род. А если водный скорпион относится к роду Непа, то это представитель рода Ранатра. Ранатру иногда еще называют водный палочник. К палочникам она никакого отношения не имеет, это совершенно другая группа насекомых. Ну, как и водный скорпион, не имеет никакого отношения к скорпионам, которые паукообразные. Как и собрат по семейству водный скорпион, ранатр является хищником, ну, как и абсолютное большинство водных клопов. Вытянутое тело, когда она оказывается на суше, она еще так то ли пугающе, то ли нелепо выставляет вперед передние лапы. Сзади вот этот торчащий шип, это тоже дыхательная трубка просто. Ранатры бывают достаточно крупные, ну, до нескольких сантиметров. И тоже они, правда, не часто встречаются в средней полосе России, но местами они встречаются, скажем так, пятнами. В каком-то озере их может быть много, в каком-то совсем немного, в каком-то не быть вообще. В основном они чем южнее, тем их становится больше. Но вот для существ, да, для человека точно так же ранатра не опасна, а вот для существ размером с нее ранатра вполне себе опасна. Такой тоже страшноватый хищник.
Сидит обычно у поверхности воды, высунув наверх вот эту дыхательную трубку, практически не шевелится, прикидывается, не знаю, травинкой, палочкой, расставляет хватательные ноги передние, и как только кто-то проплывает мимо, хватает, подтягивает и начинает высасывать свою жертву. А вот это клоп, которого стоит опасаться. Не сильно, но это действительно один из немногих обитателей почти любого пруда, который может причинить довольно неприятные эмоции. Это клоп-гладыш, он же называется, народное название у него водяная оса. Как можно догадаться, водяная оса не случайная и очень намекающая на его свойства названия. Дело в том, что как пищевой объект человек гладышу, конечно же, не интересен. Гладыш, ну, для водных клопов он достаточно крупный, да и вообще для наших клопов, ну, собственно, там чуть больше сантиметра. Но человека прокусывать для еды он не собирается. А вот если гладыша схватить, к сожалению, он почти гарантированно будет защищаться с помощью своего толстого хоботка. А никакого яда у него нет, но за счет того, что хоботок толстый, он очень болезненно прокалывает кожу. И действительно ощущение, не один раз кусал гладыш, это правда очень больно. Поэтому если вы купаетесь в пруду и видите что-то такое, лучше не хватайте его руками. Ну, гладыши плавают очень интересно. Они плавают нижней стороной тела вверх и гребут задними ногами. Поэтому обычно человек видит гладыша как-то вот в виде чего-то такого рядом с поверхностью. Вот такую, такой объект хватать в пруду руками не надо. Не смертельно, но действительно очень больно. Еще один клоп, который часто встречается в прудах. Ну, его, в принципе, можно перепутать с гладышем, если ни разу не видеть. Но на самом деле совершенно от него отличается. Это представитель семейства гребляки. Абсолютно безобидное существо. Гребляком называется, потому что одна из пар ног у него в виде таких весел, которыми он гребет, как будто действительно веслами. Совершенно безобиден, и, в общем, их опасаться не стоит. Теперь переходим к отрядам насекомых с полным превращением. Я напомню, полное превращение подразумевает, что из яиц выходят личинки, которые совсем не похожи на взрослую особь, то есть ни зачатков крыльев нет, может даже ног не быть. А затем они окукливаются. На стадии куколки происходят очень серьезные перестройки организма, и в результате из куколки выходит имаго, взрослое насекомое, которое радикально отличается по строению своего тела от личинки. Ну, понятно, что недостаточно гусенице приделать крылья, чтобы получилась бабочка. Тут нужны значительно более глубокие перестройки, они происходят на стадии куколки. Первый отряд насекомых с полным превращением, про которых мы поговорим, это жесткокрылые. Разнообразие водных жесткокрылых в наших прудах очень большое. Ну, как выглядят взрослые жуки, я думаю, все себе представляют и в общих чертах понимают, что в процессе эволюции представители отряда жесткокрылые превратили первую пару крыльев в жесткие надкрылья, чехлы, которые прикрывают вторую пару крыльев. Похожее, на самом деле, случилось и с клопами. У клопов тоже первая пара крыльев, только не жесткие, а такие кожистые надкрылья, которые прикрывают вторую пару, над которой они летают. Так вот, ну, как выглядит жук, я думаю, более-менее все себе представляют. А вот личинки жуков могут выглядеть очень по-разному. Мы поговорим сейчас только про самых крупных жуков. Ну, здесь изображен представитель семейства дитисцида – плавунцы. Среди плавунцов есть совсем небольшие жуки, а есть, ну, очень-очень крупные,
такие как представители рода Дитискус. Да, такие жуки могут немножко напугать. Но, во-первых, его еще поди поймай, он достаточно быстро плавает. А во-вторых, если вы возьмете даже в руку такого жука, он, конечно, вас может попробовать немножко укусить, но челюсти у него совершенно недостаточно мощные для того, чтобы причинить какое-то неудобство. Обратите внимание, что одна из пар конечностей у него тоже превращена в такие практически весла. А вот личинки плавунцов выглядят совершенно иначе. И даже для нас с вами значительно менее безобидные создания. Ну вот справа здесь изображена личинка. Существо может показаться немножко нелепым. Плавать с такой формой тела быстро не получится. Им и не надо быстро плавать. У них очень удивительный ротовой аппарат. На голове личинки жука-плавунца мы можем заметить две челюсти, такие серповидные, которые торчат вперед. Выглядит опасно. Впрочем, опасными они и являются. Но возникает вопрос. Ну, схватить-то добычу, ладно, такими серпами можно. А дальше-то что делать? Дальше происходит потрясающее. Внутри этих челюстей проходит канал. Когда личинка жука-плавунца вцепляется ими в свою жертву, она впрыскивает в нее пищеварительные соки. Жертва в мучениях погибает, начинает перевариваться изнутри, и дальше личинка жука-плавунца ее высасывает. А учитывая, что личинки жука-плавунца могут быть до 10 сантиметров в длину, палец я им крайне не рекомендую подставлять. Они не опасны для нас с вами. То есть, если вас укусит личинка жука-плавунца, а иногда они атакуют людей первыми. У меня, опять же, в Монголии, правда, в другую поездку был удивительный случай, когда мы с моим коллегой ловили пресноводных беспозвоночных в небольшом прудике. Я был в шортах и в сандалях. И стоял примерно по колено в воде и чувствую, что что-то колется, икры как-то колет. Поднимаю ногу, а там штук 15 таких 3-4-сантиметровых личинок жуков-плавунцов. Мы очень удивились друг другу, разошлись мирно. Некоторые, правда, из этих личинок все-таки были отправлены в пробирку со спиртом, но нога не растворилась. То есть никакого опасного яда они не впрыскивают, переварить существо размером с человека они не могут. И кусочек нашего тела тоже не могут переварить. Поэтому если вы видите личинку жука-плавунца, с ней надо быть уважительным. Но палец лучше не совать. А так, в общем, даже если вдруг она укусила, в этом нет совершенно ничего страшного. Но если это крупная личинка, то это достаточно больно. Ну, как иголку в палец втыкать. Следующее семейство – это водолюбы, гидрофилиды. Среди них тоже есть совсем маленькие жуки, есть очень большие, как черный водолюб. Отличаются они внешне от плавунцов довольно неплохо. У них такое более полусферическое тело, если у плавунцов оно совсем обтекаемое, то здесь не настолько. И самое главное, что водолюбы значительно лучше плавунцов ходят по суше. То есть если плавунец себя на суше ведет практически, как, не знаю, там, ну как вот морскую черепаху достать, она, конечно, куда-то ползет, но, в общем, явно ей не очень хорошо. Вот с плавунцами примерно так же. А водолюбы не то чтобы бегают по суше, но вполне себе передвигаются. Да, бывают достаточно крупные, как черный водолюб. А вот их личинки – это настоящие чудовища. Причем они бывают большие, с указательный палец. У них совсем чудовищные челюсти.
которые предназначены явно, что именно для захвата и удержания жертвы. Никакого канала с ядом в этих челюстях нет. Но откусить-то такими челюстями все равно не получится. Если вы когда-нибудь столкнетесь с личинкой жука-водолюба, обязательно попробуйте ее покормить. А можно курицей, они ее любят. Они вообще все любят. Так вот, то, как питается личинка жука-водолюба, это действительно жутко. Схватив свою жертву, личинка-водолюба выползает на мелководье, поднимает голову над водой, удерживая свою жертву вот этими монструозными челюстями, а дальше изо рта начинает фонтаном пищеварительных соков поливать свою жертву. Это прямо видно, такая струйка воды, ну, в смысле струйка жидкости. А параллельно потихоньку размалывая получающуюся такую полупереваренную кашицу этими жутковатыми челюстями, и дальше всасывая то, что получается. Ну, в общем, жутко, но очень эффектно. Правда, из-за того, что они вырастают больших размеров, крупные личинки водолюбов действительно похожи просто на такие темные сегментированные мешки с челюстями. Выглядят жутко, могут укусить. Опять же, никакого яда не впрыскивают, но внешний вид настолько пугающий, что, в общем, честно могу сказать, что при том, что я занимаюсь всю свою жизнь пресноводными насекомыми, заходя в пруд, вот единственное, о ком я думаю, чтобы на него не наступить, это все-таки личинки водолюбов. То есть страшного ничего нет, они даже обычно не кусают. Что успокаивают, предпочитают они жить в зарослях, поэтому если вы просто заходите в какую-нибудь незаросшую часть пруда, вероятность столкнуться с ними практически минимальная. Но даже если столкнетесь, не пугайтесь слишком сильно. Кроме жуткого внешнего вида, они вполне себе безобидны. Следующий отряд, о котором мы поговорим, это отряд ручейники. Ну, взрослые ручейники выглядят как такие странноватые недобабочки. Ну, в принципе, кем они являются? Они являются родственниками примитивных бабочек. Но это отдельный отряд. Нас с вами, опять же, интересуют личинки ручейников. И вот личинки ручейников – это что-то умопомрачительное. Дело в том, что тело большинства ручейников, брюшко, выглядит как такая белая, не знаю, честно говоря, хочется использовать слово «сарделька», с большим количеством нитевидных жабр. Понятно, что это просто мечта рыбы, любой. Именно поэтому личинки ручейников являются такой великолепной рыболовной наживкой. Если вы оказались на водоеме, где вы видите достаточно большое количество личинок ручейников, обязательно попробуйте на них порыбачить. Вам понравится, я гарантирую. Ну, если, конечно, вам их будет не жалко, потому что существа чрезвычайно обаятельные. Так вот, и здесь мы сталкиваемся с удивительным примером того, как в процессе эволюции изменялось, не приспосабливалось не тело организма, а его поведение. Дело в том, что, повторюсь, большинство да, личинок ручейников совершенно беззащитны перед рыбами. Но многие семейства ручейников в процессе эволюции стали строить домики. Домик ручейника – это просто цилиндрический чехол, собранный из различных материалов. Это могут быть песчинки, камушки, пустые раковины моллюсков, иногда даже раковины с живыми моллюсками внутри. Моллюски, наверное, очень удивляются, когда становятся элементом домика ручейника. Нагрызенные ими кусочки травы, иногда просто из слюны они делают домики. Склеивают объекты они
специальными выделениями. Ну, по составу это, ну, подобно шелку веществу. А как клей подводный работает совершенно великолепно. И, соответственно, в этом чехле, который ручейник носит с собой, он живет, потихоньку его достраивая по мере роста. Что удивительно. Ручейники строят домики не абы из чего. А каждый вид ручейника строит строго определенный тип домика. И обычно, ну, не до вида, но до рода, в большинстве случаев всегда можно четко опознать ручейник просто по домику. А более того, те виды ручейников, которые обитают, ну, например, на илистых грунтах, они к своим домикам по бокам приделывают две длинные палки, ну, или травинки плотные, которые превращают их домик в подобие саней. Площадь поверхности увеличивается, и домик не проваливается в ил. А ручейники, которые обитают в быстрых горных потоках, они по краям своего песчаного домика приделывают два ряда, ну, по одному ряду с каждой стороны, крупных тяжелых камушков, чтобы их меньше сносило. А то, насколько в процессе эволюции ручейники приспособились к разным местообитаниям именно, изменяя конструкцию домика, потрясает. А больше всего потрясает здесь следующее. Ведь ручейники не учат друг друга строить домики. А интуитивно нам легко представить, как в нашем генетическом материале и в генетическом материале всех остальных организмов заложена информация о строении тела. Но в генетическом материале ручейников, в геноме ручейников, заложен еще фактически план этого домика. А что здесь важно? Что домики ручейников являются цельными законченными структурами. То есть это не та ситуация, когда он начинает строить домик и просто увеличивает, увеличивает. Если мы имеем дело с домиком, к которому надо приделать с двух сторон по палке. Это законченная структура. Здесь мы сталкиваемся с очень ярким примером того, как достаточно сложные поведенческие механизмы могут быть жестко генетически детерминированы. Возможно, отдельно взятая личинка ручейника считает себя гением инженерной архитектурной мысли. Я шучу, конечно, но тем не менее. Думаю, что фантастика. Я приделаю эту палку сюда, а эту сюда. Это же гениально. На самом деле она просто реализует, пусть сложную, но четкую генетическую программу. Да, тут можно о многом задуматься. Ну да ладно. Что интересно. С ручейниками проводят, разумеется, много поведенческих экспериментов. Ну, подробно мы про это говорить сейчас не будем, потому что поведение насекомых совершенно отдельная тема. Если личинку ручейника вытащить из домика и посадить в аквариум, то первое, что он начнет делать и не остановится, пока не закончит, это собирать новый домик. А коварные ученые вытаскивали личинок ручейников, сажали в аквариум и насыпали им разные кучки строительных материалов. И личинка ручейника ходит и придирчиво выбирает ту кучку строительных материалов, которых будут наиболее похожи на то, из чего в природе должен был бы быть построен домик. Но понятно, что такие хитрые обезьяны, как люди, могут обмануть несчастных бездомных ручейников, заставить их построить домик из бисеринок, цветного стекла. Есть ювелирная фирма в Швеции, например, которая использует труд бездомных личинок ручейников для создания украшений. Ну, их потом обрабатывают, домики, специальным лаком и, в общем, делают серьги, подвески. Надеюсь, ручейникам после этого дают хотя бы спокойно.

очень большие мухи. А вот личинки двукрылых могут выглядеть крайне разнообразно, но единственное общее, что у них у всех есть, у них даже у некоторых есть голова, у некоторых нет головы вообще. У некоторых личинок двукрылых только, собственно, рот с челюстями остался, головной капсулы нет. Так вот, единственное общее, что есть у всех личинок двукрылых, это то, что у них напрочь отсутствуют сегментированные ноги. У взрослых двукрылых они есть, у личинок никогда нет. А разнообразие водных личинок двукрылых, понятно, что далеко не все личинки двукрылых водные. А, так вот, разнообразие водных личинок двукрылых колоссальное. А по числу видов это, безусловно, самая большая группа водных насекомых. Мы только про нескольких самых ярких и крупных, ну или как-то значимых для нас представителей сейчас поговорим. Первое – это семейство мошки, симулиида. Ну, в верхнем правом углу, в левом, прошу прощения, в верхнем левом углу здесь сама мошка изображена. Мошки – это те самые докучливые мошки в районе 2 мм длиной, которые чрезвычайно неинтеллигентно сгрызают кусочки кожи у нас и слизывают выделяющиеся капельки крови, вызывая серьезные раздражения. И, ну, это действительно одни из немногих насекомых, которые могут в прямом смысле слова загрызть человека до смерти. Не сгрызут мясо, конечно, но человек просто может умереть от болевого шока, если он окажется в футболке и шортах где-нибудь на Ямале летом. Так поступать не стоит. А вот в правой половине рисунка здесь изображены их личинки. И личинки мошек, ну, чрезвычайно милые создания. То есть по уровню обаяния я даже не знаю, кто с ними может соревноваться. Они такой кеглевидной формы. Многие из них с двумя торчащими в стороны веерами из таких длинных щетинок. Они прикрепляются задним концом тела на твердые предметы на быстром течении, располагаются так, чтобы эти веера смотрели против течения, и фильтруют. А время от времени они, у них на груди есть одна непарная лыжноножка. Лыжноножками у личинок насекомых называют любые выросты, похожие на ноги, но ногами не являющиеся. И об эту непарную лыжноножку они так по очереди отжимают вот эти веера. Выглядит действительно очень симпатично. Из-за того, что личинки мошек являются фильтраторами, причем пассивными, то есть они не создают ток воды, они просто обладают органом, который позволяет прочесывать воду, которая через него проходит, выбирая питательные частицы. Как и прочие пассивные фильтраторы, личинки мошек предпочитают быстрые реки, ручьи. Именно поэтому мошки обычно атакуют рядом либо с реками, либо с какими-то ручьями, но не рядом с болотами и озерами, как другие кровососы. Ну, вот здесь личинка совершенно другого семейства, типулиды, комары-долгоножки. Сами по себе комары-долгоножки – это существа, которых боятся. Это те самые здоровые большие комары, которые летом иногда прилетают на дачи, на окна, начинают об них биться, и люди начинают сразу переживать, чтобы к ним залетел малярийный комар, все плохо. Это, конечно, не малярийные комары. Малярийные комары – это представители род Анофилис из семейства кулициды, кровососущие комары. Малярийные комары выглядят, ну, для неспециалиста точно так же, как все остальные кровососущие комары. Малярийные комары вас кусают многократно за сезон, если вы из города куда-нибудь выезжаете. Но, по счастью, на абсолютно большей части территории нашей страны малярию они не переносят. Потому что для того, чтобы малярийный комар переносил малярию, он должен быть сам носителем малярийного плазмодия. Такой одноклеточный паразит. Так вот, вот эти огромные комары – это комары-долгоножки. Взрослые их стадии вообще совершенно не опасны. Они преимущественно афаги,
как и поденки, то есть не питаются, живут, соответственно, недолго на веществах, которые накопила личинка. А вот личинки

все-таки у них тоже крупные, могут быть, ну, почти с палец размером, чуть меньше обычно, правда. Вот такие тоже, не знаю, сарделькообразные создания. А населяют обычно небольшие реки или ручьи. А, ну, для существ меньше них размером они опасны, а так для человека абсолютно нет. То есть личинки комаров-долгоножек совершенно безобидные создания, как и мага. Но вот есть еще одно такое, ну, скорее такая закономерность, что у личинок двукрылых из-за того, что у них нет развитых ног, не всегда понятно, с какой стороны голова. Вот если с какой-то стороны тела личинки двукрылого много выростов, то обычно там не голова. Вот тут голова справа, а слева задний конец тела. И если на него укрупненно посмотреть, он выглядит вот так. А что здесь что? Ну, тут есть выросты. А вот эти вот две глазоподобные структуры на самом деле являются дыхательными отверстиями. То есть личинки комаров-долгоножек могут высовывать немножко из воды, ну, скорее цеплять к пленке поверхностного натяжения задний конец своего тела и дышать атмосферным воздухом. Но из воды они кислород тоже умеют получать через как раз поверхность тела на вот этих вот длинных выростах. Еще одно создание. Увидев такое в пруду, можно, ну, сомневаться, стоит ли там купаться. Нет, ничего страшного в реальности нет. Это личинка мухи-крыски. Называется она так, семейство журчалки серфида. Называется она так из-за своего длинного выроста. Этот вырост является ничем иным, как телескопически выдвигающейся дыхательной трубкой. Крыски любят жить, личинки мух-крысок любят жить в наиболее грязных водоемах. Если в воде много органических веществ, они там гниют. Пищи там много, а вот кислорода из-за процессов гниения очень мало. Личинкам крысок это совершенно не является для них препятствием. Они занимаются своими делами на дне и высовывают на поверхность в несколько раз длиннее своего тела дыхательную трубку. На ее конце расправляется такой веер из щетинок, который позволяет ей цепляться за пленку поверхностного натяжения. И таким образом она дышит. А опять же, совершенно безобидный, часто встречающийся обитатель наших прудов. Ну и в завершении, безобидный на личиночной стадии, но те, кто на стадии имага, доставляют нам много хлопот и неприятностей и вообще портят жизнь. Это комары. Вот так выглядят личинки комаров, кровососущих комаров семейства кулицида. Их чаще всего можно встретить у поверхности воды, потому что у них есть, ну, у многих из них тоже есть такая специальная дыхательная трубка, которой они цепляются за пленку поверхностного натяжения и дышат. А если в этот момент дотронуться пальцем до поверхности воды, то они, смешно кувыркаясь, начнут уходить в глубину. Вот так выглядят личинки кровососущих комаров. И, например, если вы на даче у себя где-то в бочке увидели много таких существ, ну, вы сделали рассадник комаров у себя прямо под окнами. Поэтому лучше в общих чертах представлять, как выглядят личиночные стадии комаров. Хотя, конечно, личинки кровососущих комаров тоже чрезвычайно обаятельные и изящные создания. Ну, на этом, наверное, вот такими широкими мазками мы пробежались по основным группам пресноводных насекомых. Давайте перейдем к вопросам. Так, каким образом происходит синхронизация времени вылета у насекомых, в частности, у поденок? Значит,
важно сразу, что очень часто название поденок пишут с ошибкой, они пишутся поденки через О, а не через А. И в некоторых энциклопедиях, я даже детских в основном, правда, я сталкивался с тем, что говорят, ну вот написано прямо, что они поденки, потому что они падают. Ну, имеется в виду, что они взлетают вверх и затем падают вниз. Они, как я уже рассказал, летят по синусоиде. Нет, они поденки, потому что живут по дню. То есть живут в среднем действительно около одного дня. Что касается синхронизации вылета, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, за счет того, что они все одновременно вылетают, они одновременно размножаются, одновременно откладывают яйца и одновременно начинают развиваться. Плюс ко всему, они выделяют вещества, которые стимулируют окружающих поденок тоже начинать линять. Но вообще здесь надо тоже, ну, как-нибудь обязательно поговорим просто про коммуникацию насекомых химическую. Там много интересного. Так. Все эти организмы вторично водные или первично водные? Вообще насекомые, значит, ну, я на всякий случай напомню, что первично водными называются организмы, которые на протяжении своей эволюционной истории никогда не покидали воду. Вторично водными называются организмы, которые предки которых в процессе эволюции выходили на сушу, а затем возвращались обратно в воду. Насекомые сами по себе – это наземная группа организмов, то есть они появились как класс на суше. Это не так часто вообще-то среди беспозвоночных встречается, чтобы группа ранга класса была именно исходно наземная. Соответственно, все личинки насекомых и насекомые, которые живут сейчас в воде, являются формально вторично водными организмами. Потому что они, их предки были наземными. До этого их далекие предки, которые еще не были насекомыми, вышли из воды на сушу. Поэтому все пресноводные насекомые – это вторично водные. Так, меня просят отключить демонстрацию экрана в скайпе. Сейчас я это сделаю.

Хорошо. Это подводный клей ручейников, который они используют для строительства своих домиков, принес какую-нибудь пользу науке? Пока нет. Хотя действительно, вот это шелкоподобное вещество, которое выделяют ручейники, оно обладает интересными свойствами. То есть это действительно суперпрочный подводный клей. Но это как раз случай, когда человечество пока не решило, что ему нужно что-то непосредственно такое, потому что различные синтетические вещества, которые обладают сходными свойствами, они, в общем, человечеством созданы, поэтому как бы сама идея того, что может быть подводный клей, да, а так, в общем, непосредственно этим веществом не пользуются. Личинка комара-долгоножки питается мотылем обычного комара. Во-первых, что такое мотыль? Мотылем называют личинок двукрылых, относящихся к семейству хиронамиды или комары-звонцы. Имаго, то есть взрослые особи комаров-звонцов, очень похожи на кровососущих комаров, но не кусаются вообще. Они хорошо отличаются по таким перистым антеннам, мохнатым практически антеннам, торчащим вперед. Если увидите комара с мохнатыми антеннами, это как раз представители семейства хиронамиды, комары-звонцы. Они совершенно безобидные, но единственное, если собираются большими кучами, то скоплениями очень сильно гудят. То есть для меня было загадкой долгое время, почему они называются комары-звонцы, потому что, ну, даже писка особенного на самом деле не слышно от них обычно. Но один раз тоже в Монголии, когда мы встали с палатками на берегу озера Айрак-Нур, ночь у нас прошла полностью без сна, потому что там было много, по-настоящему много комаров-звонцов, которые гудели так. Это вот ощущение, что вой сирены просто у тебя над ухом. Чудовищно. Так вот, соответственно, то, что обычно мы называем обычными комарами, которые нас кусают, это кулициды, кровососущие комары. Их личинки выглядят иначе, я показывал в конце. А то, что называют мотылем и используют для кормления аквариумных животных, для рыбалки иногда, это личинки хиронамид комаров-звонцов. Так вот, да, типулиды, личинки комаров-долгоножек являются хищниками, вообще ведет себя как такой, знаете, медленно ползущий комбайн. Ползет и хватает челюстями все, что может съесть. Хиронамиды – это вообще очень большое по числу видов семейства. Там бывают маленькие по размеру организмы, достаточно крупные. И вот маленьких личинок хиронамид, она, конечно, за милую душу уплетают, личинки типулит. Зачем личинка в палец, если имаго такое маленькое про комара? Если мы говорим про семейство типулиды, комары-долгоножки, у которых как раз личинки бывают с палец почти размером, то сам комар-долгоножка тоже крупный. Но, безусловно, он уступает по весу. Здесь есть интересный момент. Вообще часто бывает, что у насекомых с полным превращением личинка крупнее, причем, может быть, ощутимо крупнее, так и у жуков многих бывает, чем взрослый организм. Зачем это надо? Ну, потому что насекомым с полным превращением нужно проходить стадию куколки. Это энергозатратная стадия, потому что идут активные перестройки в организме. Но при этом питаться на этой стадии обычно личинка не в состоянии. Поэтому очень часто, да, у личинок насекомых с полным превращением крупные большие личинки, больше, чем имаго. Так, почему отряд клопов так разнообразен в водах? Почему так много видов связало себя с водой? Ну, если говорить про клопов,
то на самом деле клопы как раз, если взять как бы весь подотряд клопы, я напомню, сейчас клопы – это подотряд внутри отряда полужесткокрылые. Так вот, в основном клопы являются наземными организмами. Водных – это очень большая группа насекомых. Водных видов там не так уж много. Почему они вообще в принципе ушли в воду? Это хороший вопрос. Ну, в целом, есть такое понятие в эволюции, как преадаптация. Это когда у организма в процессе эволюции появляется какая-то структура или какое-то свойство, которое возникает как приспособление к одной среде обитания, а оказывается, что оно удобно для другого. Вот что клопы, что жуки оказались преадаптированы к обитанию в воде, потому что у них крылья закрыты над крыльями. У клопов кожистыми, у жуков жесткими. Собственно, это позволяет быть тебе водным организмом, а если надо, улетать. Ну, правда, честно могу сказать, что что водные клопы, что водные жуки, летать умеют, но делают это не очень охотно. То есть, если вы поймаете какого-нибудь крупного плавунца, будете держать его в руке, рассматривать, он не будет пытаться улететь. То есть эту ситуацию он не будет воспринимать настолько дискомфортной, чтобы все-таки воспользоваться способностью к полету. Так, зачем насекомые полезли в воду? Чтобы спрятать свои личинки? А эволюция насекомых – это очень большая и очень интересная тема. А первыми в воду, видимо, ушли как раз поденки. Да, древние поденки ушли в воду, потому что, как мы в самом начале обсудили, они не могли существовать в мире, где есть воздушные хищники, стрекозы в первую очередь. И поэтому у них жизненный цикл так причудливо изменился. На личинку приходится практически все время жизни. На имаго, взрослую стадию, совсем чуть-чуть. И что еще спасло поденок от вымирания? То, что их личинки действительно были первыми насекомыми, которые ушли в воду. А с пресными водами и заселением пресных вод – это вообще совершенно отдельная история. А жизнь, ну, эволюционировала очень долго в океане. Затем она вышла, ну, мы говорим сейчас о многоклеточной жизни. А бактерии-то везде жили. Так вот, затем жизнь вышла на сушу, сформировались наземные экосистемы, а пресные воды, судя по всему, заселялись последними, уже после того, как сформировались наземные экосистемы. Именно поэтому там так много вторично водных групп. И когда поденки, их личинки уходили в воду в процессе эволюции, у них там почти не было конкурентов. Именно поэтому среди семейств поденок мы на их личиночных стадиях можем увидеть колоссальное разнообразие экологических ниш, ну, образов жизни, которые они занимают. И это тоже удивительно. Но затем вслед за поденками потянулись стрекозы, ну, они их там не оставили в покое, и различные другие насекомые. Но вообще про заселение пресных водоемов нужно обязательно будет как-нибудь отдельно поговорить, это действительно очень интересно. Так, считаете ли вы, что домик ручейника – это намек на возможность клонировать человека-гения? Домик ручейника – это намек прямой на то, что сложные формы поведения достаточно могут быть полностью запрограммированы в геноме. Все.
знаете, гениальность – это такое расплывчатое понятие, и нам с нашим сознанием не до конца все понятно, поэтому это домики ручейников – это повод задуматься о многом в целом. Мы считаем стадию имаго полноценным животным, но если оно живет всего сутки и не питается, так ли это? Может личинка основной насекомой, имаго так сбоку бантик? Это очень интересно. Действительно, нам, чья основная часть жизни, которых проходит на стадии, приходящейся на, в общем, половозрелое состояние, кажется, что детство, развитие организма – это такая подготовка, а затем начинается вот она, взрослая, настоящая жизнь. А не у всех организмов так. У поденок основной стадией, безусловно, является личинка. А имаго – это просто крылатые половые органы. Фактически. В задачу имаго-поденок входит только размножиться и постараться улететь в соседний пруд или в соседнюю реку и отложить яйца там, иногда героически погибнув. Ну, потому что поденки, которые живут в озерах, они могут яйца прямо скидывать на воду, и они потихоньку тонут, опускаются на дно. Но очень велико разнообразие поденок, личинки которых развиваются в горных ручьях, в быстрых потоках. Вы понимаете, что если сбросить кладку яиц в горный поток, то ее, ну, снесет и все куда-нибудь в море. Или в соленое озеро, если мы говорим о центре континента. И вот некоторые поденки, они заканчивают свою жизнь крайне героически. Самка, готовая отложить яйца, своими всеми ногами хватается за травинку, торчащую из вот этого горного потока, и начинает ползти, залезает в воду, у нее ломаются крылья, она не отпускает при этом травинку, доползает до дна, приклеивает куда-нибудь на камень кладку яиц, и затем отпускает лапы, и ее сносит течением, быстро ее тут же кто-нибудь съедает. Поэтому далеко не у всех организмов взрослая стадия является основной. А что считается сложноножками при взрослении? Какие личинки питаются на этапе окукливания? Есть ли насекомые, у которых появились вторично жабры? Много вопросов. По счастью, на все на них можно ответить. Что случается с сложноножками при взрослении? Если мы говорим про подвзросление, мы подразумеваем не рост личинки во время линик, а личинки насекомых с полным превращением точно так же линяют, чтобы расти. А именно окукливание, то тело перестраивается. Есть специальные группы клеток, которые называются имагинальные диски, из которых формируются части тела взрослого насекомого. И если вскрыть куколку, то прямо там будет видно, как закладываются ноги, и нога насекомого на стадии, когда она еще выглядит как имагинальный диск, вот такой зачаток в куколке, выглядит эффектно, как такой из нескольких концентрических кругов сложенный блин, а затем эти концентрические круги начинают телескопически удлиняться, и, собственно говоря, получается конечность. А ложноножки просто рассасываются. Какие личинки питаются на этапе окукливания? На стадии куколки обычно насекомые не питаются, но и более того, у абсолютного большинства насекомых куколки – это практически неподвижная стадия или крайне малоподвижная. Но есть существа, у которых куколки достаточно подвижные. Например, у комаров как раз куколки плавают в толще воды вполне себе. Выглядят как такие смешные маленькие чертики. Есть ли насекомые, у которых
вторично появились жабры. Здесь очень важно разобраться со словом «вторично». Насекомые являются вторично водными организмами, то есть их предки, когда еще не были насекомыми, вышли на сушу. Насекомые как класс появились в процессе эволюции именно на суше. Затем некоторые из них ушли в пресные воды, став вторично водными организмами. А исходно у насекомых, когда они появились как класс, жабр не было. Ну, по крайней мере, так, как мы это себе представляем. А жабры у них действительно у некоторых стали появляться, как вот у личинок паденок, например, на этапе ухода в воду. Ну, про строение жабр водных насекомых можно говорить тоже много. Там очень интересные вещи, связанные с тем, как вообще работает их дыхательная система. Но про физиологию насекомых тоже отдельно можно поговорить. Там много интересного. Так, то есть, да, отвечая на этот вопрос, есть, безусловно, личинки насекомых с жабрами. Это и личинки паденок, это и личинки стрекоз, это, например, и личинки ручейников, некоторые личинки некоторых жуков. Под жабрами мы здесь понимаем вырос тела, через который происходит газообмен с водой. То есть поступает кислород, удаляется углекислый газ. Но просто слово «вторично» здесь. То есть для, как бы в рамках класса насекомые они у них появились впервые. У их далеких предков, которые еще не были насекомыми, жабры были. Так, кто-нибудь считал, сколько количественно нервная система ручейника, количество нейронов? Вообще, с количеством нейронов в нервной системе все интересно. Это отдельная, потрясающе интересная задача разобраться с тем, как в мозгу расположены нейроны, какой из них за что отвечает и так далее. И вот на самых маленьких насекомых это не ручейники, наземные насекомые. Это отдельная совершенно тема. Видимо, удастся в скором времени полноценно собрать коннектом, ну, в смысле, карту расположения нейронов. Для нервной системы ручейника пока нет. Ручейники крупноваты для этого. Ну, и самое главное, что ничего особенного в строении их нервной системы нет. Для многих насекомых характерно, ну, скажем так, для значительного количества насекомых характерно строительное поведение. Это и осы, это и пчелы. В основном, конечно, сложное строительное поведение муравьи характерно для общественных насекомых, но встречается вот вполне себе и у совершенно необщественных ручейников. Неужели спекуляцией будет рассуждение про разум и, или программного поведения у насекомых? Ибо разные статьи и разные ученые говорят про насекомых разные вещи, про их интеллект или поведение. Поведение насекомых – это очень интересная тема, про которую, безусловно, она заслуживает ни одного, на самом деле, рассказа. В чем проблема? В том, что насекомые являются вершиной эволюции совершенно другого эволюционного ствола животных. Мы относимся к вторично ротным животным. Насекомые и большинство беспозвоночных, и вообще большинство животных на нашей планете относятся к первично ротным. Наши последние общие предки, скорее всего, имели план уровень организации, ну, условно говоря, кишечно-полостных. Это было очень давно. Несмотря на то, что нервная система, если мы говорим про нервные клетки, именно нейроны, у нас сформировала, происходит, что у нас, что у насекомых, от общего предка, то есть у них и у нас не независимая нервная система возникла.
Но на том этапе, когда наши эволюционные линии разделились, эта нервная система была не очень консолидирована, мягко говоря. Ну, то есть, скорее как разрозненные нервные клетки по телу, ну, собранные в какие-то скопления, но не более того. Поэтому, несмотря на то, что структурная единица нервной системы принципиально работает так же, нейрон, нервная клетка, а целиком нервная система насекомых устроена совершенно иначе, чем наша. И поэтому, когда мы изучаем поведение собак, мы можем на них проецировать работу нашей нервной системы. Даже когда мы изучаем поведение рыб, мозг рыбы, конечно, значительно проще мозга млекопитающего, но, тем не менее, идейно он устроен сходным образом. То есть мы предполагаем, что рыба воспринимает мир в общих чертах, как мы. А когда мы говорим про... в очень общих чертах... То есть, по крайней мере, мы можем какие-то экстраполяции проводить и проводить параллели между, например, нашим поведением и поведением рыб. А с насекомыми вообще-то непонятно, насколько мы можем проводить такие экстраполяции. Поэтому изучение поведения насекомых – это очень сложная тема. Тут очень легко впасть в такой антропоцентризм, когда хочется использовать слова, которые мы используем для описания поведения позвоночных животных. Это очень опасно. Мы не совсем понимаем, скажем так, почти совсем не понимаем, насколько отлично принципиально работа нервной системы насекомых от нашей. Насколько можно проводить параллели в поведении. Тут очень много вопросов. То есть какие-то параллели, видимо, можно проводить, но какие-то наверняка нельзя. И пока не получилось достаточно это разграничить в достаточной степени. Поэтому изучать поведение насекомых непросто, ну, просто потому что тут же много зависит от того, как поставить эксперимент. А с этим как раз не всегда понятно. Потому что в некоторых ситуациях постановка эксперимента может заранее предопределять результат. Поэтому, что касается поведения насекомых, мы его очень плохо понимаем. Ну, а употреблять слово «интеллект» здесь вообще не стоит, потому что мы у позвоночных-то животных с тем, что мы считаем интеллектом, не до конца определились, скажем так. Но у позвоночных животных хотя бы понятно, в каком направлении эту границу искать, а уж с насекомыми. Но поведение насекомых – это очень интересно. Так, посоветуйте, пожалуйста, интернет-ресурс, где можно определить редкого для меня ярко-желтого мотылька. Спасибо. Если под мотыльком вы имеете в виду бабочку, то вам нужно найти атлас бабочек того региона, в котором вы его поймали. И с большой вероятностью вы по окраске крыльев сможете, ну, хотя бы, то есть до семейства точно сможете определить. Может быть, даже до рода, а может быть и до вида. Но тут бывает очень по-разному. Потому что есть семейства, в которых немного родов и видов, есть семейства, в которых очень много родов и очень много видов. Так. Я имел в виду взрослых насекомых после окукливания, которые не дышат воздухом и получают кислород из воды, как, например, жуки-плавунцы. Это уточнение к вопросу, про что случается с ложноножками. Наверное, я, к сожалению, это мое упущение. Недостаточно сакцентировал внимание на этом моменте. Абсолютное большинство взрослых насекомых, живущих в воде, дышат атмосферным воздухом. Что клопы? У многих из них есть дыхательные трубки, что жуки, большинство водных жуков подплывают к пленке поверхностного натяжения, выставляют немножко над ней, протыкая ее задний конец брюшка, приподнимают надкрылья и под надкрылья набирают пузырек воздуха и ныряют как бы с таким воздушным пузырем вместе с собой.
То есть дышат они атмосферным воздухом. Там, правда, есть некоторые тонкости физиологические. Пузырь воздуха можно использовать как жабру, фактически, но это отдельно. Вот. А насекомых, которые бы на взрослом, во взрослом состоянии получали кислород из воды, их совсем немного. Ну, можно, например, привести такое семейство клопов водных, офелохеириды, речники. Они, правда, обычно бескрылые, хотя иногда встречаются популяции с крыльями. Это вообще потрясающий случай. Ну, ладно, когда насекомое преимущественно обычно живет без крыльев, но почему-то в некоторых популяциях крылья сохранились. Вот они во взрослом состоянии получают кислород из воды, но они живут на водоемах с очень быстрым течением, собственно, поэтому называются речники. В реках в воде кислорода достаточно много за счет перемешивания, и им хватает просто кислорода, который поступает через покровы их тела. Так, ага. Ну что ж, вопросы вроде закончились. Тогда спасибо за внимание.

Всем доброе утро! Сегодня у меня будет довольно необычное сообщение. И в этом сообщении будет, к великому сожалению, пожалуй, даже больше политики, чем палеонтологии. Но а почему так получилось, и хорошо это или плохо, ну, думаю, что вам судить. Начиналось все очень даже хорошо. Помните, относительно недавно я рассказывал вам про динозавра, обнаруженного в янтаре, по имени Oculodentavis. В отличие от предыдущего динозавра, который был найден несколько лет назад, здесь обнаружен был не какой-то там жалкий хвост, а целая голова. Ну, а голова динозавра в янтаре – это само по себе шикарно. А тут, к тому же, голова оказалась очень маленькой, всего лишь, между прочим, 14 миллиметров. То есть, неожиданным образом, Oculodentavis оказался еще и самым маленьким из всех вообще известных динозавров. Единственное, что всех изначально немножечко смущало, так это принадлежность этого динозавра к какой бы то ни было группе организмов. Ну, вроде бы как это, конечно же, динозавр, но как-то он очень смахивает на птицу. Но если учесть, что в принципе всех птиц сейчас причисляют к динозаврам, то это, в общем-то, нормально. Да? Он, конечно же, был не классической птицей, но, возможно, он был какой-то вот странной птицей, вроде там энэнциорнисовой птицы. Но в любом случае, неважно. Назвали его динозавром, и слава богу. Правда, были некоторые сомнения в том, что это вообще представитель архозавров. Дело все в том, что у этого ящера были очень необычные черты. Голова очень маленькая, и там сложно разглядеть какие-то детали, да и кроме головы ничего не было. Некоторые черты указывали на то, что это вполне себе птица. Например, у него там сводчатый череп, у него сужающаяся передняя часть, которая называется рострум, огромные глазницы, в общем, все вроде замечательно. Но в то же время у него были очень необычные кольца внутри глаз, так называемые склеротикальные кольца, каждая косточка в виде небольшой ложки. Кроме того, у него отсутствовали отверстия, которые должны были быть перед глазом в черепе у каждой уважающейся птицы или у динозавра. У него таких не было. Зато у него было отверстие между теменными костями, а именно теменной глаз, что ни у одного архозавра быть не должно. Эти и некоторые другие особенности, в том числе, например, крепление зубов к внутренней части челюсти, ну и некоторые особенности скулы, указывали скорее на то, что это вообще не архозавр, а какая-то ящерица, правда, очень необычная такая, знаете, птицеголовая ящерица. Но вообще-то, на самом деле, палеонтологам такие птицеголовые ящерицы известны, и, ну, как бы, почему бы и нет, может быть, это действительно было бы именно и оно. Изначально авторы, которые описали Oculodentavis, описали они его, между прочим, в журнале Nature, описали его 11 марта, они довольно однозначно указали его систематическое положение. Но уже 18 марта коллектив авторов, тоже, кстати говоря, из Китая, как и первые специалисты, под руководством некого Вэй Вана, а также Чинихэна Ли, выпустили еще одну статью, как раз вот с подозрениями, с опровержениями относительно систематического положения. Эти авторы высказали мысль, что, наверное, это все-таки ящерица, а никоим образом не динозавр. После чего, уже в июле месяце, авторы изначального исследования, среди них, кстати, очень такая известная на данный момент палеонтологша Дзинмай О'Коннор была, вот, они выпустили еще одну статью с опровержением на опровержение. То есть попытались как-то доказать, что, в принципе, их мысль достаточно обоснована, и что можно, конечно, усомниться в систематическом положении, но, с другой стороны, доказательств того, что это архозавр, динозавр и все такое прочее, предостаточно. Но буквально через несколько дней обнаружили еще один экземпляр, все там же, в бирманском янтаре. И на новом экземпляре сохранилась не только голова, но и часть туловища. И оказалось, что туловище это вполне себе соответствует ящерице. Правда, голова была немножечко необычная, не такая, как у классического Oculodentavis. У него там, например, был необычный такой довольно гребешок. Но предполагают, что, возможно, это там разница между самцом и самкой. По крайней мере, это один и тот же вид, они в достаточной степени похожи. И раз продолжение, скажем так, этого образца указывает на то, что это ящерица, да и некоторые другие черты вот в этой новой найденной голове указывали на то, что это абсолютно точно ящерица, стали готовить новую публикацию с тем, чтобы доказать, что это ящерица. Новую публикацию готовил уже совсем другой коллектив авторов. Среди них
был в том числе каталонец, зовут его Арнау де Болот. Ну и, собственно говоря, эта статья должна была выйти где-нибудь в августе. Ну, к сожалению, тогда она не вышла. Сейчас она тоже продолжает готовиться, чтобы все было абсолютно аккуратно и точно. Пока что вышел лишь репринт, лишь анонс, скажем так, этой статьи. И все бы, казалось бы, неплохо. Ну, бывает, люди ошиблись. Тем более, тут, как говорится, другой экземпляр нашли. Ну, доказали, что это все-таки не птица, все нормально. Да. Но тут началась как раз политика. Дело в том, что журнал Nature по не совсем понятным для меня причинам, а также непонятным для большинства палеонтологов, решил, что это просто какая-то катастрофа и полнейший позор. То, что у него вышла статья, в которой описывается вот это древнейшее животное как динозавр, а он вовсе не динозавр, непорядок полный, а значит, нужно статью отозвать. Это вообще такая ситуация очень неординарная, обычно очень скандальная, там требуется множество подписей, в том числе подписи всех авторов, это потом там высылают всевозможные извинения, статья либо изымается, уничтожается в интернете полностью, либо там остается, но там с печатью такой, что это все враки полнейшие, пожалуйста, не слушайте, это все отозвано. Но почему-то решили, что все-таки нужно эту процедуру проделать, и в итоге в июле этого года статья была отозвана из журнала Nature. В итоге ситуация сложилась просто совершенно парадоксальная. Вышла статья. Об этой статье протрубили все СМИ, в том числе написало знаменитое издательство National Geographic. После чего вышло опровержение и статью отменили, изъяли. Кстати говоря, опять же, National Geographic тут же выпустила статью, уже там научная горьким опытом 2000-х годов, когда они там опрометчиво выпустили неправильные сведения, тут сразу сказали, говорят, ой, мы тут немножечко ошиблись, там вот исследователи сволочи нас дезинформировали, на самом деле, вот мы вам рассказывали про динозавра, это не динозавр, это ящерица, извините, извините. Дальше, самое интересное. Вроде бы уже готовится новая статья со ссылкой на предыдущую статью. И это, в принципе, была бы нормальная ситуация. Но теперь предыдущая статья фактически не существует. Значит, надо как бы по новой описать этот таксон. При этом описание старое вроде бы было хорошее. То есть по-хорошему надо бы описать бы то же самое. Но описать то же самое нельзя. Ведь это же будет, по сути, кража интеллектуальной собственности. Ведь работает совсем другой коллектив авторов. Это еще не вся проблема. Непонятно, как это животное называть, потому что изначальное описание, которое было опубликованное, валидное, и вот как бы все уже это название узнали, и он вроде бы как стал окулодентависом, теперь оно невалидное, потому что статьи-то этой нет. А с другой стороны, как его называть? Вроде бы неплохо было бы его переписать под названием окулодентавис, а нельзя, опять же. В общем, путаница просто страшнейшая. Абсолютно непонятно, зачем это было, честно говоря, сделано. Потому что, в принципе, в палеонтологии неоднократно животных меняли туда-сюда. Там, то называли там, динозаврами, потом оказывалось, что это какой-нибудь крокодил. Но вот какого-нибудь крокодила меняли, потом оказывалось, что это птерозавр. И еще какие-нибудь такие страшнейшие перетурбации. Да, кстати, о птерозаврах. Между прочим, есть сейчас тоже некоторые новые публикации, которые показывают, что птерозавры на самом деле не родственники динозавров и вообще не архозавры, а тоже скорее родственники ящериц. И если побольше авторов, так сказать, склонятся именно к этой версии, то что же, теперь получается вообще все статьи по птерозаврам надо изымать из литературы, да? И говорить, что это все вранье полнейшее. Ну, в общем, нехорошо это и как-то странно. Но на этом странности не закончились. Как я уже сказал, вокруг этой статьи с окулодентависом развернулась такая настоящая информационная бомба, я бы даже так сказал. В связи с тем, что возникло много вопросов к авторам статьи, к авторам описания, стали разбираться еще и в законности образца, который исследовался. С образцами янтаря и змеян вообще, на самом деле, вопросов больше, чем ответов. Дело в том, что
Образцы эти добываются не совсем законным образом и продаются, прямо скажем, на не совсем законных рынках. Тем более же на территории Мьянмы уже давно проходит, ну, по сути, можно сказать, гражданская война. И в 2018 году, в общем-то, произошел вот захват всех этих рудников. И теперь, можно сказать, все деньги на продажу янтаря идут на поддержание сепаратистов. То есть получается, что каждый, кто покупает янтарь, потом его исследует, он как бы поддерживает войну в Мьянме. А это нехорошо. Поэтому поднялась тоже среди палеонтологов настоящая буча, и ряд исследователей выступило с идеей, что все образцы, которые были куплены после 2018 года, исследовать больше не нужно. Их исследование таких образцов вообще нельзя допускать до научной литературы, и исследовать нужны только те образцы, которые закупались до 2018 года. К тому же там еще вроде как детский труд используется, и вообще, в общем, там все очень нехорошо. Тут же, разумеется, другая группа палеонтологов стала доказывать, что, ну, наверное, все-таки действительно в Мьянме творится что-то нехорошее, и, пожалуй, что покупать образцы, может быть, не всегда получается законным образом, но к исследованиям это особого отношения не имеет. В итоге, на самом деле, какого-то консенсуса до сих пор не выработалось, но зато в новой статье, которая готовится по Окулюдентавису, почти наверняка будет подробнейше расписано, что образец-то этот конкретно добыт был до 2018 года, и это действительно так. Добыт он был еще в 2016 году, а затем он был выкуплен, и как считается, что деньги эти пошли в благотворительные фонды Мьянмы. Не знаю, правда, есть ли у них все чеки, но вроде бы информация такая есть. И больше того, сейчас все образцы Окулюдентависа находятся в Швейцарии, на нейтральной территории, и их, они, можно сказать, не принадлежат никому, их можно только исследовать, и больше с ними ничего делать нельзя. Короче говоря, с образцами Окулюдентависа все хорошо, осталось только понять, Окулюдентавис он или как-то его надо по-другому называть, и вот теперь эта ящерица сможет уже войти в науку. Ну что же, я думаю, на сегодня сообщений уже достаточно, но прежде чем с вами расстаться, по старой доброй традиции ответим на некоторые ваши вопросы. Посмотрим, чего хорошего вы поспрашивали после последнего ролика об аммонитах. Так. Угу. Ярослав, что можете сказать об учебе на палеонтолога-археолога? Как распространено, кто идет и бывают ли ошибки в данных науках, когда ученики поступают не на то, что хотели бы? Сразу могу сказать, за археологов я ничего не скажу. Может быть, об этом что-то знает Елена Сударикова, так что адресуйте вопрос ей, хотя она, опять же, антрополог, но хоть чуть-чуть поближе к археологии. Вообще, на всякий случай напоминаю всем, что археологи – это мало того, что специалисты по людям, так еще и не просто по людям вообще, а конкретно по культуре древних людей. То есть они изучают всякие там эти черепки посуды, орудия труда древних людей, дома, жилища и все прочее. Вот. А антропологи изучают древнего человека, хотя бы, но все-таки его строение. Ну а палеонтологи вообще изучают животных. Поэтому, к сожалению, от археологии я слишком далек. Что же касается палеонтологии, кое-что могу сказать. Сейчас не так много вузов, которые готовят палеонтологов. Ну, в том числе в Москве это единственный вуз МГУ, геологический факультет, кафедра палеонтологии. Палеонтологов сейчас готовят, прямо скажем, немного. Например, у нас группа периодически менялось от 3 до 6 человек. Вот. То кто-то уходил, то кто-то приходил. Ну и сейчас я смотрю, так в среднем группа палеонтологические где-то около 4 человек. Но на палеонтологов все-таки кто-то идет. Что же касается ошибок, которые допускают ученики иногда, да, такие ошибки бывают очень часты, по крайней мере, среди палеонтологов. Потому что все, как обычно, начитаются книжек про динозавров, насмотрятся каких-то фильмов и думают, что вот палеонтологи только бегают, вот каких-нибудь там огромных динозавров ищут и потом как-то их исследуют. Причем как их исследуют, многие не представляют. А потом оказывается, что вообще палеонтология – это главным образом наука о каких-нибудь там микроорганизмах, и сейчас там в тренде у нас всевозможные канодонты, такие микроскопические зубки, там споры и пыльца, опять же, микроскопическая, ну или от силы какие-нибудь аммониты. Ну а уж трилобиты – это вот уж прям вообще верх совершенства, вот прям кто занимается трилобитами, тот большой молодец, вот умудрился занять такую вот нишу с крупными, еще и понятными животными. И когда люди это понимают, и понимают, что на самом деле и исследование занимает много времени, и вообще это не только там путешествие, там, не знаю,
проживание в палатках и поиск каких-то образцов, а это еще и куча времени, которое проводится потом в камералке, это препарация, это куча времени исследований, там, работа с литературой. Многие просто-напросто меняют свою профессию, уходят на какие-то другие вузы или переходят на какие-то другие идеологические специальности, или же вообще там, не знаю, неожиданно решают, что они хотят стать художниками. Но, как говорится, надо пробовать, надо себя искать. Кому-то, может быть, это интересно. Кто-то, наоборот, приходит в аспирантуру после того, на палеонтолога после того, как готовился вообще совсем на другого специалиста, например, на нефтяника. Вот у меня такие знакомые есть. Так, ну еще какой-нибудь вопросик найдем интересный. А ну вот, например, хотя вопрос, мягко скажем, не по аммонитам. Так кто все-таки последний динозавр, а кто первая птица? Как считает современная наука? Археоптерикс – динозавр или птица? Вроде он от микрораптора не столь сильно отличается, чтобы его относить к другому классу. Ну, я, по-моему, уже неоднократно говорил, что сейчас грань между птицами и динозаврами на самом деле достаточно стерта, что лишний раз указывает, что, скорее всего, птицы действительно произошли от динозавров. Ну, если посмотреть на животных, которые вот ближе всего вот к этой границе, это так называемые джехолорнисы и сапиорнисы из Китая. И то, и другое животное на самом деле крайне похоже на птицу, но при этом и то, и другое все-таки в достаточной степени от птицы отличается. Ну, например, тот же сапиорнис, он вообще выглядит абсолютно как птица, но при этом у него крайне были, видимо, слабые мышцы крыльев, и он летать не мог. Хотя, скажем, хвостик у него был короткий, там, с длинными перышками, все как полагается, все как у птиц. Джехолорнис же, напротив, обладал некоторыми особенностями крыла, вот вообще совершенно птичьими, очень мощными мышцами, что подсказывает, что, скорее всего, он летал, но при этом у него был длинный хвост, как у того же археоптерикса, то есть такой чисто динозаврий. Дальше есть небольшой промежуток, где-то в 10 миллионов лет, когда, собственно, птицы окончательно сформировались. Там пока что никаких нормальных таких находок, более-менее обоснованных, нет. А потом неожиданно появляется сразу несколько птиц. Это так называемые противоптицы конфуциусор, противоптицы, они же энанциорнисы, также конфуциусорнисы и уже, собственно, нормальные обычные птицы. То есть, видимо, есть еще какие-то звенья переходные, которые мы до сих пор не знаем. Ну и вот, возможно, что в ближайшее время мы как раз увидим, как именно произошло преобразование последнего динозавра в первую птицу. Кто именно был самой первой птицей, вот здесь уже ответить на вопрос довольно сложно. Что же касается археоптерикса, ну, его положение не очень определенное. В принципе, он вполне

0: Но опять же, наверное, возможны какие-то устойчивые молекулярные соединения в кислоте, но только это уже не углеродные, не наши, опять же, будут, а какие-то совсем mm-hmm. другие. Это уже не про нашу жизнь, она должна заново появляться. А чтобы заново появляться, ну, это какая-то совсем другая эволюция. И мы пока не представляем. Так что на уровне бактерий, вот наверху где-то болтаться, наверное, они смогут, но они будут периодически прожариваться, им там будет очень неустойчиво. А самое главное, там не будет устойчивого обмена веществ. Из чего они будут брать вещество и энергию, чтобы поддерживать себя и воспроизводить?
1: Ну, источником энергии солнечный свет по-прежнему будет. Он и сегодня
0: на
1: Земле.
0: Если они будут заниматься фотосинтезом, а это, ну, а-ля там цианобактерии, да, значит, они должны быть достаточно тяжелые, если уж они синтезируют углерод, тогда они будут падать вниз. И летать в атмосфере в разреженной, занимаясь фотосинтезом, ну, как-то я слабо себе представляю.
1: А скажи, пожалуйста, не может ли антрополог и биолог еще сильнее свою фантазию напрячь и представить себе живые существа, вполне себе макроскопические, ну, типа воздушных шариков. В атмосфере углекислого газа воздушный шарик, наполненный азотом или кислородом, он может летать где-то там стационарно, висеть в это. Вот можно себе представить жизнь? Я уточню этот вопрос. Я как астроном, как физик, не мог себе и до сих пор не могу себе представить медузу. Вот медуза – такое аморфное, бестелесное существо, но она парит в морской воде и как-то чувствует себя вполне там благополучно. Можно ли парящие крупные существа представить летающие в атмосфере планеты, и не опускающиеся, и не всплывающие, а вот регулирующие свою жизнь именно в тонком благоприятном слое?
0: Представить можно, наша фантазия сильна, но есть два момента. Во-первых, если оно ни разу не возникло за 4 миллиарда лет существования жизни, видимо, это очень сложная конструкция и какая-то очень трудно осуществимая. А самое главное, что медуза в современности, да и в древности, она существует не сама по себе, а в экосистеме. И она питается тем, что растет где-то там на дне, рядом с берегом, на берегу. То есть она потребляет другую органику, которая возникает где-то еще. А для того, чтобы летать в верхних слоях атмосферы, ну, надо иметь какую-то энергию. Опять же, если заниматься фотосинтезом, да, но все равно из одного газа и там фотонов, да, там солнечных, как бы не сделаешь себя. Нужны там какие-то микроэлементы для обмена веществ. Там, ну, азота, допустим, полно в атмосфере, но все равно там какое-то железо нужно, там еще что-то такое. А где его в атмосфере взять? То есть там, собственно, кроме газов, которых тоже не богато, ничего нет. И откуда организм будет вот это свое тело-то составлять? Mm-hmm. Вот, у нас, допустим, ДНК сделано, там фосфор есть какой-нибудь, да? Mm-hmm. Ну, вот, я не уверен, что там в атмосфере хватит фосфора, чтобы нахимичить себе ДНК в каждую клетку, ну и чтобы ее почти постоянно обновлять. То есть из воды-то это брать легко.
1: В связи с фосфором одно замечание. В полгода назад радиоастрономы, кажется, обнаружили в атмосфере Венеры именно в этих благоприятных слоях фосфин, а это соединение фосфора, фосфор H3 и фосфор H4. И поэтому есть надежда, что как раз
0: фосфор... Я фосфор – первое вещество, которое в голову пришло, сказал. Понятно, что там много чего надо. У нас же есть ферменты с включением там золота и урана, например. Вот. Но я не уверен, что там уран летает в таком состоянии, чтобы его легко было как бы изъять из этой атмосферы. Да. То есть понятно, что болтаться-то там может все что угодно. Я думаю, и молекулы железа там какие-то летают, ну там атомы, по крайней мере. Но это же надо взять этот фосфин, допустим, да, надо какую-то энергию приложить, чтобы его там разложить, этот фосфор тут достать. Это тоже, наверное, не такая простая задача. Ну, я в химии ноль, если честно. Но на все нужно тратить энергию так или иначе. Где-то ее надо брать. Ну, вот, потому что радиации там в любом случае будет больше. Значит, это постоянная репарация ДНК, починка, да, там, потому что постоянно повреждаться будет. Это очень затратная вещь. И даже если это не реализовалось даже в условиях нашей экосистемы, когда у нас с поверхности планеты все время что-то взлетает, и, казалось бы, эта атмосфера насыщена, да, там, всей этой органикой, вот бери там и делай эти воздушные шарики, и то не возникло. А когда вот этой наземной подпитки не будет, а останется только вот эта тоненькая полосочка, да, между совсем без воздуха и с жуткой радиацией и со всем ужасом каким-то внизу жареным, то, ну, как-то я слабо представляю, чтобы там оно могло быть.
1: Одним словом, венерианское будущее – это печальное будущее это для нашей планеты.
0: Совсем.

0: Что касается Марса, возможно, существование, ну и более того, насколько мне известно, чисто гипотетически на Марсе, она, в общем-то, может быть где-то там, где радиация поменьше, где-нибудь там под землей, ну и где вода хотя бы замороженная есть. И, в принципе, Земля в каком-нибудь там криогении, да, там при этих докембрийских оледенениях, ну, в подобное состояние уже впадала, когда вся покрывалась там ледяной шапкой, и только где-то немножко воды оставалось. Ну, тоже открытой воды немного, почти все ледяное, и тем не менее жизнь как-то прожила. Другое дело, что это будет за жизнь, потому что, опять же, если энергии мало, воду надо каким-то образом, опять же, размораживать, то есть прикладывать еще какие-то усилия, чтобы в жидкую фазу перевести, ну и в себе ее надо, да, тоже, опять же, в жидкую фазу переводить постоянно, то есть с какой-то нагревателем надо быть, по сути дела. Ну, это в макроскопическом варианте нелегко, прям скажем. Значит, что-то жизнь будет, но в состоянии бактерий и архей. Так оно, ну, может
1: быть. Все время к бактериям. А я хочу сохранить жизнь на Земле в каких-то крупных формах. Скажи, пожалуйста, а если жизнь на Земле, когда Земля станет холодной на поверхности, углубиться в планету? Ведь и сегодня на большой глубине еще какие-то формы жизни, да, существуют. Бактерии. Там до глубины в 3 километра есть какие-то микроорганизмы. А может жизнь земная в крупных формах пойти туда, где благоприятно, вглубь, стать, ну, таким большими кротами?
0: Она могла бы попробовать, но, опять же, для большого организма нужно много энергии, а в глубине Земли нету много энергии. То есть, если это будут какие-то, я не знаю, там, ну, гипотеза пола Земли, там что-то такое, да, какие-то гигантские пустоты, где там своя экосистема, то есть любой организм, он не существует в отдельности как бы сам по себе, он вплетен в экосистему. И она должна быть развернутая. Ну, самая богатая экосистема такого рода, которая известна, это пещеры Мовили. Я все время путаю, по-моему, в Румынии они находятся. Или в Румынии все же, да. И там пещеры на там скольки-то там, ну, типа там что, 10 метров глубиной, условно. Что-то там типа 5 миллионов лет подряд находятся в изоляции. Там в 3 этажа пещеры, на стенках сидят бактерии, которые занимаются хемосинтезом. Но самый крупный зверь там – это многоножки. Ну, сколько-то там, не знаю, с палец длиной, допустим, даже меньше наверняка. Ну, и какие-то там есть эти рачки, пиявки. Ну, кстати, может, пиявка даже больше, чем многоножка. Ну, еще что-то из этой серии, какие-то водные скорпионы. Ну, это вот самое большое, что может быть. Еще, наверное, в глубинах океана, а-ля черные курильщики, ну, там, в принципе, да, рыб есть. О. Там крабы, рыбы. О. Это уже даже позвоночные. И, в принципе, они там существуют на полной автономии, без солнечного света, и там сверху уже ничего полезного особо до них не доплывает. Ну, пока оно падает, уже успевают 100 раз съесть там все промежуточные. Вот. И вот состояние этого черного, ну, или там белого, неважно, курильщика, вот этого подземного там а-ля вулкана, экосистема может быть, но тоже она как бы богатая в том плане, что мы не ожидаем, что вот на глубине без фотосинтеза что-то приличное будет, а там рыба. О, надо же, с ума сойти. Но эта рыба, она длиной там меньше карася, и, ну или там сопоставимо с карасем. Поэтому будущее... Да, что-то такого понятно. Разумного...
1: Марсианское будущее более оптимистично.
0: Оптимистично,
1: все, с Марсом мы вроде бы разобрались, да?
0: Марсианское еще будущее... вот я уж тогда договорю. Давай. В искусственном варианте, наверное, можно это поддерживать. То есть, если человечество озаботится, да, и сделает там, ну, не знаю, подземные города, и озаботится снабжением каким-то, то тогда, наверное, в марсианском варианте возможно. С помощью человека, наверное, да.
1: Марсианское будущее выглядит более оптимистично, делаю я заключение. А вот такое ответвление марсианского будущего, которое может быть еще более оптимистичным, хотя и нелегким. Мы... предполагаем, что была в эпохе Марса такая странная перестройка, когда поверхность планеты повернулась на 90 градусов в смысле полюса. То есть он продолжал вращаться вокруг своей оси, но поверхность повернулась, потому что на ней возникло некое утолщение, такая область Форсида, где огромные вулканы, вулкан Олимп, другие вулканы, потянуло Марс и перевернула полярные области, переместила их в область экватора. Как ты думаешь, биосфера Земли, которая очень четко районирована по тепловым поясам, как она может воспринять вот такой поворот планеты? Вдруг полюса переместились к экватору, а экватор к полюсу. Что будет с животными, с человеком? Ну, человек, наверное, легче приспособится. Мы как-то уже научились. А животный мир может стремительно измениться как-то?
0: Ну, вопрос, с какой скоростью это? Вот насколько стремительно? Потому что в астрономических масштабах стремительно.
1: Тысячелетия, конечно, тысячелетия.
0: Ну, тогда приспособится, конечно, потому что это сопоставимо со скоростью оледенений и потеплений, ну, там, плейстоценовой, допустим. Ну, чем это отличается? То есть на каком-нибудь Кавказе, да, там были субтропики 2 миллиона лет назад, потом, глядишь, ледниковый период, потом снова почти субтропики. И оно быстро гуляет, да, вот где мы сейчас находимся, ну, не знаю, где вы, я вот в средней полосе сейчас, да.
1: И я вот, там же.
0: Ну, да, и еще там 10 тысяч лет назад, там на 100 километров севернее лежал ледник, там чуть не 2 километра толщиной, и здесь была тундра, ну, даже тундры не назовешь, вообще просто голое место, засыпанное снегом. Вообще никто не жил, жить не мог. А сейчас вот прекрасная экосистема, 10 тысяч лет, вот.
1: То есть животные просто перейдут туда, где им удобнее, где им комфортнее.
0: Конечно, просто эти зоны смещаются, да и все, если оно не вдруг, ну, не то, что прям вот вся планета раз и повернулась. Но, да и при этом, в принципе, кто-то выживет, потому что есть, ну, всякие там эврибионты, да, там, а-ля там волки, люди, которым, вообще-то, до лампочки жить, что на экваторе, что там в умеренном климате, что там где-то около тундры, опять же. И значительная часть экосистемы вполне себе успешно приспособится. Это много раз было, по сути дела. Ну, только без всяких поворотов, а просто изменение климата.
1: Отлично. Значит, это еще более оптимистический вариант. Вообще... А теперь давай к человеку. Все-таки антрополог занимается людьми, да? А человек, насколько он мог бы физиологически приспособиться к условиям космоса? Как ты думаешь, нам предстоят полеты на Марс? На Марсе условия, конечно... Похоже на земные, но там прохладнее, там суша, там сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем на Земле, радиация выше, чем на Земле. Вот как ты считаешь, человек с какой скоростью может адаптировать свое тело, свою физиологию к совершенно новым условиям на чужой планете? Чтобы не просто сидеть в капсуле, а реально приспособиться к жизни там.
0: Ну, естественным путем, я думаю, что никак он не сможет. Ну, то есть, если мы просто... слишком уж большие различия экосистемы. Если мы зашлем там 1000 человек и выпустим их там на свободный выплеск, да, но они в первые там 3 минуты помрут, даже, я подозреваю, быстрее. И как бы все на этом закончится. То есть там не будет отбора, потому что не из кого выбирать, никто не выживет. Вот. Если сделать условия какие-то слишком похожие на человеческие, вот земные, то и отбора, опять же, не будет, потому что все то же самое. Ну, вот. И в любом случае это должна быть очень большая популяция, очень долгое время. Но поскольку у нас даже на планете сейчас есть всякие твари, которые живут там при другой температуре, влажности, там, радиации и все такое прочее, то мы можем посмотреть, как у них это достигается, и с помощью генной инженерии подвинтить себе показатели в эту сторону. Ну, если мы знаем, что какая-нибудь там тихоходка живет там при каких-то сумасшедших там этих рентгенах, ну, что бы и нам так не сделать. Как-то же ей удается. Ну, если... Там есть, не знаю, белый медведь, который живет там при минусовой температуре и прекрасно себя чувствует, да, там есть кто-то, кто там при там, газовой атмосфере другой, там, с меньшим количеством кислорода. Ну, вот поменять себе биохимию можно искусственным путем.
1: Я думаю, были такие опыты? Были опыты по генной инженерии человеческого тела?
0: Нет, естественно, потому что, ну, во-первых, мы не так уж это умеем покамест. И никто из адекватных, ну, а неадекватных там не держит, как бы, да, генных инженеров, на человека не замахнется. Вот, я думаю, даже если кто-то попытается клетку поменять в эту сторону, и то будут такие крики, что ай-яй-яй, это не этично, там, как так можно, это же человеческая клетка, у нее душа. Вот, поэтому, естественно, нет. Но, в принципе, это единственный способ, на самом деле.
1: Вот я как астроном, например, знаю, что на высокогорных обсерваториях местное население способно работать на высоте 4,5-5,5 километров в Чили, например. Местные чилийские люди, индийцы, вот это по происхождению чилийские, а европейские астрономы не способны, им там кислородный баллончик. Как долго происходила эта эволюция человека, вышедшего там из Африки, попавшего в Южную Америку, поднявшегося в горы и там, начав рождать людей, естественный отбор сделал их способными этим разреженным воздухом дышать. Какие времена для этого понадобились?
0: Ну, чем жестче условия, ну, если они не запредельные, совсем не марсианские, да, то тем быстрее это происходит. То есть буквально там 2-3 поколения, и просто все, кто к этому не приспособлен, умрут, и все. А если, ну, они новые туда поступают, и есть из кого отбирать, то там через несколько поколений, буквально там лет там 100, 200, 300, они уже будут адаптированы. То же самое там на севере. Другое дело, что всегда есть преадаптация. До того, как они попали в Анды, они же прошли через полярные области, а там многие показатели, ну, хотя там уровень моря, но они сопоставимы. То есть там сильный ветер, допустим, да, там ветровая гипоксия. Вот. И эскимосы, они по многим показателям похожи на высокогорный тип на самом-то деле. Вот. Поэтому, когда они туда пришли, они уже были преадаптированы. Вот. Ну, а сами эскимосы тоже стали эскимосами, тоже там за несколько поколений буквально. У них многие параметры, кстати, вообще экваториальные достаточно.
1: Они... То есть переход человека из Африки в нашу Сибирь, он занял короткое время?
0: Да, то есть из Африки вышли, ну, сейчас, насколько известно, где-то там 55 тысяч лет достоверно, да, а 45 тысяч лет назад они уже в Сибири были, то есть там 5 тысяч лет хватило, вот так вот. Ну, скорее всего, и быстрее, на самом деле.
1: То есть марсианским колонистам тоже, наверное, предстоит такая эволюция, да, они начнут рожать детей, и постепенно выработается новая, ну, если не новая популяция.
0: Другое дело, что с атмосферой там, все это, я понимаю, проблема.
1: Там плохо, да.
0: Чем дышать. То есть просто гулять по поверхности Марса, ну, с такой атмосферой, у нас затраты слишком большие, нам не хватит столько чего там есть, да, чтобы этим надышаться.
1: Да там почти ничего и нет, да, конечно. Кислород придется носить с собой в кармане, в баллоне. Но сила тяжести пониженная, наверное, выработает другую
0: физиологию. Ну, к этому-то без проблем, это-то как раз легко и непринужденно. Сила тяжести – это самый незначимый вообще параметр, как бы.
1: Ну, так же, нам говорят, что космонавты за год работы на МКС довольно сильно изменяются. У них и обмен солевой там меняется.
0: Нет, понятно, да. Ну, во-первых... На МКС все-таки там вообще нету силы тяжести, да? А на Марсе все-таки сколько-то есть. Вот. Ну, это не самое важное. Тем более, все-таки там не больше, если бы там они еще тяжелее становились, там, да, наверное, проблемы были. А легче-то все-таки легче. Ну, вот с радиацией сложнее, но с радиацией это искусственно надо будет менять.
1: А что значит сложнее? В принципе, невозможно привыкнуть к повышенной радиации? Или есть какие-то хотя бы мыслимые варианты приспособиться к ней?
0: Ну, судя по тому, что существуют, опять же, бактерии, любимые всякие эти тихоходки и какие-нибудь там фораминиферы, да, которые выдерживают большие дозы радиации, ну, или там какую-нибудь концентрацию урана, там, свинца там в организме, ну, что, в общем, не совсем радиация, но тоже нехорошо. Ну, тоже к мутациям ведет так или иначе. То есть, значит, у них репарация поставлена как-то очень здорово. Ну, если это можно на уровне фораминиферы и тихоходки, что бы нельзя нам.
1: Отлично, это хорошая перспектива. Теперь еще один вопрос. Ну, нельзя ли начать адаптацию или, ну, это, конечно, звучит, создание новой популяции людей, которые будут способны работать на Марсе уже сейчас, на Земле. То есть заранее вывести, ну, грубо говоря, новую породу будущих колонистов. Как это выглядит с точки зрения морали, медицины, генной инженерии, почему бы и нет?
0: Ну, чисто технически для этого надо сделать какой-то кусочек Марса на Земле, ну, чтобы их там выводить, да, и приспосабливать к этим условиям. Но тут уже с силой тяжести, наверное, будут проблемы какие-то.
1: Конечно.
0: Не уверен, что ее можно понизить как-то радикально.
1: Ну, хорошо, не на Земле, на Луне. На Луне.
0: Ну, да, на Луне можно, наверное. Но чисто технически, в принципе, это все возможно. Ну, и начинать сейчас уже можно пытаться. Ну, там, по крайней мере, рассчитывать, да, какие показатели. А вот насчет этических моментов, тут большая проблема, потому что тут же будет непонятно, а этим людям-то это сильно надо, ну, кого мы выведем. То есть нам-то понятно, это как бы прикольно, мы там экспериментируем, а им-то это нужно. Вот, причем тут даже не сработает такой вариант, чтобы там во благо науки, там, да, во имя науки поменять себя, там, поставить эксперимент на себе, потому что все равно это надо с одной клетки выращивать. Ну, слишком радикальные перестройки, и уже готовый организм так не переделаешь никак. Ну, вот. И тут, я боюсь, никто за это не возьмется, опять же, из этических соображений. То есть, если бы я это планировал, я бы вначале вывел каких-нибудь там условных кошечек и кроликов, да, показал, что это, в принципе, возможно и работоспособно, и что они там не мрут, заселил бы их на Марс, подождал еще там годиков 15, ну, вот, ну, посмотрел, как им там живется, вот, а потом уже начал разговоры, что, а может быть, и люди тоже как бы так неплохо бы, там, кто доброволец, там, ну, вот, что-нибудь из этой серии.
1: У меня есть еще один вопрос по поводу численности колонии на чужих планетах. Вот, а какова минимальная численность коллектива людей, который бы не потерял генетическое разнообразие, там, женясь и как-то производя потомство друг с другом? Вот, а какова была минимальная численность, например, групп первобытных людей, которые не потеряли себя, которые продолжали эволюционировать, не накопили какой-то груз генетически опасных изменений? Сколько нужно послать на Марс, чтобы, оставив их там, быть уверенными, эта колония не исчезнет, будет расти? И, понятно, да, о чем речь?
0: Практика показывает, что, в принципе, чуть ли не пары достаточно.
1: Во-первых,
0: у нас есть полно животных, которых выводили от краснокнижных там буквально там из двух штук, какие-нибудь там, розовые голуби, зубры те же самые, да, может, там не двое, там, несколько всего экземпляров. На людях минимальная популяция, которая нормально существовала, из которых я знаю, это на острове Питкэрн, куда приплыли мятежники с Баунти, где остался в итоге один мужчина и там что-то порядка 5 женщин, и до сих пор прекрасно живут, уже сколько там, лет 200, по-моему, прошло, и популяция в максимуме там человек 300 достигла. То есть это фактически вот Адам, и там не одна Ева была, там штук 5 было, но тоже не так уж много. И какие-нибудь эти андаманские аборигены на Сентинеле, никто не знает, сколько их там есть, но там оценки от 20 до 200 человек. Там просто тупо на этом островке больше не поместится, как бы им там есть будет нечего. И вот где-то, и причем они там сидят уже порядка 50 тысяч лет на всякий случай. Потому что там просто им неоткуда новым взяться, да, и деться им тоже оттуда некуда.
1: Как же рецессивные признаки, которые накапливаются в потомстве?
0: А что они будут накапливаться? Если они появляются, они просто помирают, и все. Отбор никто не отменял. Они не будут накапливаться. Просто любой появляющийся рецессив в условиях жесткого отбора будет выпиливаться, и все. Если его изначально там не было, мутации-то возникают и так и сяк. А если их изначально как бы не было особо вредных, каких-то ужасных, и нормально.
1: Замечательно. Значит, когда Илон Маск говорит о том, что он колонию из 100 человек хочет забросить на Марс...
0: То это выше крыши, конечно. А всякие неандертальцы жили группами по 15 человек. И женились там на двоюродных сестрах в основном. Насколько мы по ДНК это видим, по крайней мере. И ничего, сотни тысяч лет. Собственно, это нормальная ситуация для высших приматов вообще. А гориллы горные какие-нибудь, сколько их там живет? 200 штук. Это и там шимпанзе, там кого угодно, их там, если не весь вид брать, там по всей Африке, а вот конкретная популяция из конкретного какого-нибудь леса, их там обычная штук 200 и есть, в общем-то, это нормально.
1: Это вселяет оптимизм в меня, астронома, который, в общем, слабо разбирается в этих вопросах.
0: Тут есть такой момент, что биологически это одно, а вот социальное это не совсем то же самое. Потому что для нормального социального бытия, все-таки группа там в 50, это уровень неандертальцев и будет. Как там семья Лыковых, сколько там тоже человек 5 там сидело в тайге. Но они потеряли многое, а не развили ничего, строго говоря. И тут деградировать легко, а развиться очень сложно. Просто мало людей, мало голов, и там никакие эти технические приборы не помогут на самом деле.
1: В нашу эпоху, пожалуй, этого можно избежать. Связь с Землей позволит им питаться интеллектуальным продуктом всего человечества, правда?
0: Хочется верить, не факт, не знаю, не уверен.
2: Хотите узнать, что будет с людьми и Землей, если Луна вдруг сойдет с орбиты или Солнце начнет расширяться? Ответы Владимира Сурдина и Станислава Дробышевского на эти вопросы в бонусном аудиовыпуске «Неземного подкаста». Еще там есть история о самой неожиданной встрече двух ученых. Переходите по ссылке в описании и не забудьте помочь распространению аудиоверсии «Неземного подкаста». Если вы будете слушать на Яндекс.Музыке, нажмите сердечко, а если в Apple подкастах, поставьте пятерку и напишите отзыв. А мы будем и дальше выкладывать в аудиоверсии дополнительные материалы. Спасибо. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
1: Похоже, что мы обсудили основные вопросы будущей эволюции Земли. И мне перспектива марсианская нравится гораздо больше, чем венерианская. Но для этого надо сохранить температуру Земли, по крайней мере, не дать ей перегреться. Надо стараться. В этом отношении зеленые показывают нам перспективу сохранить Землю.
0: Насчет перегрева, если посмотреть на графики температуры планеты, за последние 40 миллионов лет она все время падает. Что пока у нас ледниковые периоды. В Эоцене было на 14 градусов теплее, чем сейчас. Было хорошо. Вот. У нас температура в среднем все-таки падает. То есть потом, может, когда-то она и там с этим парниковым эффектом обабахнет. Вот. Но в ближайшей перспективе она все-таки падает. То есть там с прыжками, и сейчас вот что-то там теплеет 100 лет, да, но это 100 лет. А на миллионы лет падает, падает и падает.
1: Ну, я надеюсь, так оно и будет. А согреться мы всегда сможем. Спасибо большое. Знаю.
0: Мне вот как-то теплый вариант больше нравится. Просто когда мы смотрим на эволюцию планеты, в периоды максимальной температуры, ну там в Кембрии где-нибудь, в Девоне, да, вот в Эоцене, было самое большое разнообразие биологическое и самые такие рывки эволюционные, самые чудесные. А во времена замерзаний что-то не очень как-то все двигалось. Так что я за потепление.
1: Надеюсь, что этот вывод останется верным и на ближайшие десятилетия. Большое спасибо, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: До следующей встречи. Всего доброго.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость. Сегодня наш гость – доктор технических наук, профессор Абусуфьян Юсупов. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Тема передачи – индивидуальное общественное самосознание. По представлению современной науки, развитие человечества шло так последовательно по этим двум направлениям, да? И индивидуальное и общественное самосознание. Вы согласны с таким представлением?
1: Индивидуальное самосознание и общественное самосознание, они развивались, ну, если не параллельно, но индивидуальное самосознание эволюционно начиналось раньше. Еще в стадном, вот, когда человек, первые люди еще находились в стадном состоянии, в стадном положении, там между членами стада уже появлялись кто вожак, кто приближенный, кто охрана, дети. У каждого индивидуального самосознания было, и он, каждый знал свое место. В связи с этим распределялись, конечно, обязанности. Ну, и еще, когда они делили добычу и все прочее. А вот общественное самосознание – это вещь более высокого ранга. Она уже развивается с развитием общества. Эволюционно она гораздо позже появилась. И его, будем говорить, в разных странах оно по-разному шло. Вот если взять даже Энгельса, вот у него есть книга «Диалектика природы», там тоже этот вопрос он трогает, касается. Вот общественное сознание, оно уже касается не одного индивидуального человека, а всего общества, всех членов общества. Вот, скажем так, при социализме общественное сознание, оно преобладало, она очень сильно развитая была. А вот индивидуальная, она была, будем говорить, на втором плане. Вот это самое слабое место. И вот бывает, зачем нам нужны, вот скажем так, великие идеи, великие достижения, если каждый конкретный член общества не живет на уровне. Цель-то какая? Чтобы человек, каждый член семьи, общества, жил хорошо, у него интересное, обеспеченное, чтобы жизнь была. Если этого нет, общие такие, общее богатство, общие понятия, общая культура, она уже никакого смысла не имеет, если члены общества страдают.
0: Но в разные периоды развития там, тех или иных цивилизаций, да, ведь то одно, то другое выходило
1: она играла. Вот когда вот общественное сознание и индивидуальное, они, конечно, иногда приходили в противоречие. Между ним происходило вот такое противоречие. И эти противоречия иногда приводили к революциям.
0: Как пример, можете привести?
1: Вот возьмем Советский Союз.
0: Хорошо.
1: Там общественное сознание было на очень высоком уровне. А индивидуальное было забыто, будем говорить. А его, это самое слабое место с помощью воспитания глушили. Глушили, чтобы люди особо не думали, даже такое выражение было. Главное не в деньгах, главное, чтобы было так, работали, ходили, бегали. А на самом деле это каждая семья, если хорошо не живет, тут начинаются трения. И когда это трение растет до определенного уровня, уже начинаются революционные движения. Вот это, как Советский Союз в свое время развалился. Из-за того, что вот такие трения очень большие были, и произошла полнейшая революция. Смена власти, смена строя. Вот все это происходило по этой причине. А вот при капитализме наоборот. Здесь общественное сознание идет на второй план, а индивидуальное на первый. Оно, с одной стороны, это что хорошо? Он развивается, производительность труда. Каждый заинтересован. Выкладывается, все, что делает, это, конечно, имеется в виду, если капитализм уже установившийся, не переходный, как сейчас у нас еще, может быть, не совсем уже установился капитализм, переходный. Вот. А если вот передовых государств, скажем, Германии, Франции, скажем, Англии и других передовых, скажем, где капитализм давно уже лежит, сидит, это они прошли свое время, путь. Там, конечно, общественное сознание на втором плане, а на первом уже вот это индивидуальное самосознание. Но здесь тоже есть свои минусы. Поэтому я считаю, рыночная экономика, если уж оптимально если делать, то она должна быть управляемой. Если она управляемая, рыночная экономика, тут государство с помощью экономических рычагов, а их много, вы знаете, это политика, налоговая политика, ценообразование, еще отраслевые там льготы и все прочее. Это хорошо института, хорошо известны соответствующим государственным институтам. С помощью них можно регулировать, оставляя основной принцип, что капитализм развивается на инициативе отдельных, скажем, бизнесменов, работников. То есть индивидуальное самосознание впереди идут.
0: Ну, наверное, так и устроено в зарубежных странах, про которые говорили, капитализм, в которых уже давно развит.
1: Да,
0: но там, и все равно регулирование там происходит. Это не такой капитализм, как вот там.
1: Но все равно там тоже трения есть. Почему? Иногда же они тоже на улицу выходят.
0: Нет, ну, конечно, но люди не могут совсем согласиться. Вот людей очень много, да, и есть какие-то решения, против которых люди, так сказать, возмущаются, недовольны.
1: Да.
0: Сложно предложить решение, с которым, так сказать, в этой области, в той области, чтобы совсем было, совсем, все были совсем согласны.
1: Это трудно разработать такую систему, чтобы всем было хорошо.
0: Ну, конечно, это человеческий очень, организм
1: очень,
0: всегда
1: очень,
0: как-то...
1: Да, очень трудно, разные, потому что все разные. Но мне кажется, если будет управляемый, так сказать, экономика, рынок управляемый, он будет, можно его оптимизировать как-то. То есть, учитывая создавшуюся ситуацию, каждый по-своему, его можно регулировать.
0: Нет, но это, так сказать, регулируется. Вот в нашей замечательной стране, да, значит, запретили там лампочки накаливания постепенно. Так, это же типичный пример нерыночного регулирования. Верно? Вот как раз, наверное, может быть, это такое, когда вы говорите, что частично рыночное, частично, значит,
1: вот это... Другой пример лучше привести. Вот Дальний Восток мы развиваем, ну, опережающим темпами. Там льготы дают, гектар земли дают. Это же тоже элемент регулирования.
0: Да, экономики. Да, конечно.
1: Это для чего делать? Чтобы именно восточный час развивать. Там большие залежи природных богатств, территории неосвоенные. Там большой экономический потенциал есть. Только поднять надо это. Но для этого люди должны быть там. Поэтому это делается, и правильно это делается. Так, ну, других, бывают некоторые отрасли, скажем, неоправданно быстро развиваются, его надо притормозить, может, налогами его регулировать можно. А другие, чтобы поощрять, чтобы он развивался, там можно льготы делать. Вот это есть... Как раз экономика регулируемая.
0: Нет, ну вот как другой пример тоже, это вот сейчас с мусором. В Москве, по крайней мере, очень такая актуальная проблема. Нет. Было летом несколько там пожаров, или не пожаров, а значит, выбросов всяких химических элементов в атмосферу, из-за чего люди страдали. Это вот проблема мусора, мусорных, значит, больших залежей вокруг Москвы, да, значит, она поднялась. Ну, вроде бы, значит, необходимо... Идея перейти к более сложному обращению с мусором, хотя бы раздельный сбор, да, потом отдельная утилизация разных компонентов. Но, по-видимому, это сейчас, наверное, да, значит, если не учитывать вот этот элемент, связанный с медициной и с вредом здоровью, то это вряд ли выгодно экономически. И здесь, конечно, нужно некое, должно быть какое-то регулирование, которое не рыночными, значит, инструментами управляется, так скажем.
1: Я вот скажу другое. У меня есть книга, ну, в Москве издавал ее, вот в 10-м году еще вышла, называется «Откуда произошел человек на Земле». Там есть параграф, посвященный вот этой самой проблеме. Вот там, это вообще проблема очень большая, не такая маленькая.
0: Но это элемент, это противоречие индивидуального общественного самосознания.
1: Вот
0: потому что мы же понимаем,
1: есть,
0: что если я так выкину,
1: ладно.
0: Все же так сделают, а вот этот же человек должен понимать.
1: Вот там же вот бросают отдельные, вот скажем, пластиковые в одну сторону, металл в другую, бумагу в другую. Вот так мы должны делать. Но когда сознание индивидуальное низкое, этого не делают. Все в одно место бросают. Вот это есть, к сожалению. Но это зависит еще от города. В район, скажем, окраинах России, в других местах, там, где, может быть, вот это общественное сознание не очень высокое, там и делают. В Москве, в столице, это на высоте относительно, конечно. Это делается. Все равно эта проблема есть.
0: Это делается совсем еще не везде, это только вот в некоторых местах.
1: А вот что касается вот, порчу вот этого окружающей среды, экологические проблемы. Это очень серьезные проблемы. Сейчас человечество выходит... Вот,
0: ну, это как раз пример, где вот да, именно общественное самосознание.
1: Да,
0: общественное. Для каждого отдельного вот человека вроде бы экологические проблемы не существуют.
1: Вот экологические проблемы как раз решаются общественным сознанием. Если невысокое оно, экологические проблемы будут подниматься. Каждый должен знать, что можно, а чего нельзя. Дело в том, что вот сейчас, раньше, вот в советское время, больше боялись атомной войны, вот этой самой ядерной войны и все прочее. Сейчас тоже эта угроза есть, но человечество уже столкнулось с другой проблемой, которая вышла вперед. Это экологическая проблема. Это касается всех государств на земном шаре. Люди, имея хороший двор, ворота, там у них чисто, красиво, все там, все убрано. На улице выходишь, грязь. Это его не касается. Вот если общественное сознание высокое, его не только это волнует, но вокруг что лежит. Вот я как-то был в Тбилиси, я должен сказать с восторгом об этом народе. Почему? Там бордюр, какой-то кривой бордюр, если найдется на улице, они переживают. Бордюр не так положили, не так использовали. Вот это общественное сознание. Его это не касается. У него дом, говорит, но это бордюр его волнует. Вот это как раз элемент общественного сознания. Вот над этим надо работать. Это воспитывается с садикового возраста. В школе, в семье, в вузе, да и в работе, в отношениях. Если у нас этого не будет, у нас будет трение, у нас будут проблемы, в первую очередь экологические проблемы. А может и другие социальные потрясения могут быть. Поэтому государство должно такую политику вести, чтобы общественное сознание развивалось и воспитывалось не просто так огульными словами.

0: Это необходимость какого-то порядка, уже признанного. Не только между отдельным народом и государствами, и во всем земном шаре. Потому что проблемы стали глобальными.
1: А если говорить о вот развитии, значит, наверное, там то же самое общественное сознание было выше, если говорить исторически, там в местах, где было больше скопления населения, да?
0: Да.
1: Там в городах, в странах, да. с большой плотностью населения, например, там в Японии, наверное, куда более высокий уровень общественного сознания, чем там в странах, где люди разнесены, так сказать, там города или села разнесены друг от друга на большие расстояния. С меньшей плотностью населения, да? Это вот непосредственное тесное общение людей друг с другом.
0: Вот это интересная, это новая проблема, о которой вы сказали. Дело в том, что вот человек, вот скажем, у нас в Сибири огромные территории, большие возможности природные. Человек особо не беспокоится, все есть, особо он, так будем говорить, не напрягается. А в Японии другие условия. На этих островах живет очень много народу. Если они все осознали, общество сознание почему высокое, все осознали, если у них где-нибудь высочайшие дисциплины, технологии в отношениях, на этих островах они погибнут. Они должны создать лучший товар с меньшей стоимостью, чтобы конкурировать. Это общественное сознание. Это диктуется условиями. Это условия просто вынуждают их. Выбора другого нету. Пока у нас в Сибири есть такой выбор. Мы можем так в развалку ходить, но уже понимаем, что так дальше жить нельзя. Потому что с юга смотрит на эту территорию, оттуда смотрит, оттуда смотрит. Значит, территории должны быть заняты делом. Это уже понимают у нас высшие эшелоны власти тоже. Это как элемент того, что мы Дальний Восток развиваем опережающе. Вот это и управление экономикой, рыночной экономикой. Конечно, это есть. Вот так можно примерно охарактеризовать. На эту тему можно говорить очень много.
1: Это очень интересный разговор, его действительно можно продолжать долго. И много примеров, и много всяких, так сказать, нетривиальных сюжетов здесь, и поворотов. В современном мире много противоречий, и если вот, значит, затрагивать социальную проблему, одна из них – это острота смены поколений. И в этом месте тоже вот это вот индивидуальное и общественное, оно как-то перекликается и, значит, оказывает влияние на то, как это происходит для разных цивилизаций, в разные эпохи, как это происходило. Но тут есть еще элемент индивидуальный, потому что каждый человек проходит через стадию, когда он был ребенок, когда он стал, так сказать, взрослым, когда он уже стал человеком опытным, ему кажется, что ему есть что поучить, но он забывает, что когда он был молодой, его это очень раздражало.
0: Это правильно. Вы сейчас затронули старую такую проблему. Проблему отцов детей. У меня есть такая поэма небольшая, как раз посвященная именно этой теме. Если позволите, я постараюсь эту поэму прочту. Назвал это я «Мама». Всем знакомое это милое слово. На свадьбах тост мы произносим. И в словах матерей возносим. А между тем живут они, детьми забытые, одни. Так говорил мой отец. Расставшись с мамой одинокой, легко покинув дом родной, ушел, уехал сын далеко, за счастьем край ему чужой. И начал там он жизнь другую, в расход пустив горячий пыл. Так он, нырнувший вглубь лихую, о маме скоро позабыл. А мама старая в деревне, осталась без родных одна. Ее добро, изба, деревья, трава, дорога да луна. Старуха трудится, как прежде, живет обижена судьбой, питая сладкие надежды, роняя слезы в час ночной. Безмолвно плача просит Бога, чтоб сына он хранил от бед. Выходит часто на дорогу, ждет сына, как писал поэт. Но сына нет. Неужто, думает бедняжка, он сгинул со свету совсем? Или гоним нуждой тяжкой, не хочет видеться ни с кем? И ходит там по тьмах голодный, один с печалью на душе. И что не греет Где он?

0: холодны. И детским видится уже. Мой сын, одна моя утеха. Он умер там, в чужом краю. Иначе он домой приехал. Обнял бы матушку свою. И все же мать жива надеждой на то, что воротится сын. Корпит средь ночи над одеждой, что он когда-то не сносил. Она живет так год за годом, а время медленно ползет, и жизнь течет обычным ходом, и пуст, как прежде, горизонт. И от тоски такой к старухе прилипли хвори, как назло, ослепло скоро, пало духом, как сыном ей не повезло. Но есть соседи, слава Богу, соседи добрые за ней ухаживают понемногу, и мир становится добрей. Она живет, не злясь, не каясь, влачит судьбины колесо, по дому ходит, спотыкаясь, на ощупь узнавая все. Сидит подолгу у калитки, хотя не видит ничего, и в старой тоненькой накидке все ждет скитальца своего. И ей мнится, сын уже за холмами, но, заблудившись там в пути, зовет в ночи на помощь маму, какой-то стон в его груди. И дни свои так коротая, плену мечтания находясь, она сидит одна, слепая, утратив с белым светом связь. Но голос внутренний ей шепчет, что он вернется в отчий дом, и скоро жить ей станет легче. Заблещет свет глазу слепом. Под небом мир преобразится, проснется в доме жизнь опять, и дней счастливых вереница, поможет ей здоровой стать. Но жизнь к ней все-таки сурова, где сын не ведает она, и под акацией высокой сидит по-прежнему одна. Как быть не знает нынче мама, измучилась ее душа, так длится жизнь мелодрама, так дни проходят не спеша. Ну вот свершается вдруг чудо, в один из теплых чудных дней, то словно бы из ниоткуда машина вдруг сигналит ей. И слышит мама сына голос, его слова, его шаги, как будто небо раскололось, глаза затеплились круги. Она встает и, спотыкаясь, идет на голос, но в пути берет в объятия, не скитались, дитя, как ангел во плоти. Бабуля, говорит ей внучка, судьба вняла моей мольбе, прошу дай маме на хлобучку, папе, что долго вез меня к тебе. И воцарилось вдруг затишье, умолк на них шальной эфир, как солнце свет по воле высшей явился в дом желанный мир. В руках сыновник растворилась старушка в сбившемся платке, и внучка молча наклонилась, прильнула к бабкиной руке. Потом бабуля, успокоясь, поникла грустно головой и поклонилась внучке в пояс, как гости самой дорогой. Потрогала лицо ей нежно, огладила ее вокруг, целуя внучку безутешно, а счастье прослезилось вдруг. Опять целует свою внучку. Ты так похожа на меня, бабулина золотая тучка, явилась на исходе дня. Скажи мне, мама, что с глазами? Печали спрашивает сын. Не знаю, не дружи с врачами, то знает лишь Господь один. Давно весь мир во мрак окутан, как все мои ночные дни. Спасения нет мне ниоткуда. Нет рядом близких, нет родни. Так сыну отвечает мама, скрывая боль своих обид. Забыл я долг большой свой самый, ей сын смущенно говорит. Скитался долго я по свету, перед тобой я виноват. Бродил, как бомж зимой и летом, стучался в двери не в попад. Нашел себе приют я в мире, нашел на пятом этаже. Живем в двухкомнатной квартире. Семьей, ты поняла уже? Есть у меня жена и дети, дочурка старшая она, но среди звезд на целом свете ты, мама, у меня одна. Забыв на время все заботы, приехала мать я за тобой. Есть у меня жилье, работа, и впредь ты будешь жить со мной. Я не поеду в шумный город, чтоб жить на пятом этаже. Привыкла с детства я к простору, мне здесь спокойней на душе. И, к счастью, у тебя есть дети, не жалко мне и умереть. Теперь, сынок, я знаю, где ты, не буду горевать я впредь. Мне здесь соседы помогают, могу по дому и сама. Где что лежит на память, знаю, нельзя мне выжить из ума. Так мама сыну отвечает, недолго думая. Потом, скрывая все свои печали, ведет гостей в свой ветхий дом. Гуляли, ели, хором пели, и стаяла печаль тень. Не еле две так пролетели, и вот настал отец за день. Роняя слезы, молвит мама, счастливых вам мирских дорог. Прибыл, пошлите телеграмму, ступайте путь, храни вас Бог. Машина стронув понемножку, сын пригибается к рулю. Девчонка плачет за окошком, бабуля, я тебя люблю. Тебе, бабуля, я не брошу, приеду снова летом я. Возьму с собой и папу тоже, не плачь, бабулечка моя. Но голос близких скоро тает, слабей, слабее становясь. И с ним, похоже, пропадает между троицей надолго связь. Бабуля плачет у калитки, опять расстроена она. И в старой тоненькой накидке сидит по-прежнему одна. На свадьбе тост мы произносим, матерей в словах возносим. А между тем живут они, детьми забыты одни.
1: Спасибо.
0: Вот такая поэма на эту тему. Тема, конечно, очень большая. Много можно на эту тему писать. Ну, вот эта книжка «Журавушка» – три поэмы. Все это три поэмы посвящены теме матери. Я взял вот эту поэму. Думаю, это всем, у всех есть мама. Они все нам дороги, бесконечны. Поэтому я вам прочитал, дорогие телезрители, вот эту самую поэму. Спасибо.
1: Спасибо за рассказ, за обсуждение темы.
0: Спасибо,
1: что пришли.
0: Да, хорошо. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет, Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы хорошо провести время, узнать много интересного и услышать отличные ответы на ваши вопросы. Надеюсь, тоже отличные вопросы. Как всегда, у нас два ведущих от проекта anthropogenes.ru. Сегодня Александр Соколов. Саша, привет.
3: Привет, Виталий. Привет, друзья. И я хочу сказать, что у нас сегодня очередной постскриптум. То есть сегодня у нас в гостях один из спикеров нашего форума. Сегодня мы пригласили Ольгу Сварник, научный сотрудник лаборатории системной психофизиологии имени Шуркова Института психологии РАН, кандидат психологических наук. Ольга выступала у нас на последнем 13-м форуме с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Этот доклад вызвал много эмоциональных комментариев. Ну, в общем, это у нас обычное дело, но здесь было действительно очень такое бурное обсуждение, и поэтому мы вот пригласили Ольгу, чтобы она ответила на вопросы, в том числе на сердитые вопросы, на острые вопросы наших зрителей. И сегодня этому будет посвящена основная часть нашего стрима в формате постскриптум. Но сначала наши традиционные объявления. Я попрошу Виталия сделать эти объявления.
2: Обязательно. Сначала поздороваюсь с Ольгой. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами.
4: Здравствуйте.
2: И традиционно говорю о том, что если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте поставить лайки. Это очень важно для продвижения канала, для продвижения видео, которое вы сейчас наблюдаете. И, естественно, чем больше нас смотрит данный стрим людей, тем лучше. Я думаю, надеюсь, что для всех. Конечно же, можно подписаться на канал. Ну, как можно, нужно. И нажать там пункт меню «Все», нажав на колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одно наше видео, ни один наш стрим. И всем будет хорошо. Также нас можно поддержать, задавая вопросы при помощи, например, суперчата. Ну, или по ссылке, которая имеется в описании. Она же также в чате сейчас появится. Вопрос, который таким образом к нам приходит. Мы задаем в самую первую очередь. Ну, и последний вариант поддержки. Это, конечно же, Patreon. У нас есть страницы как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта лаборатории ночных видео. Таким образом, нас поддерживая, вы позволяете делать нам вот подобный стрим.
3: Да, а еще я хочу напомнить нашим зрителям, что в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и эти счастливчики получают в подарок призы, футболки от форумов «Ученые против мифов». И вот, например, на последней трансляции у нас был в гостях Павел Сапожников, который уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Юлия Уругина, которая спрашивала, в каких условиях содержались домашние животные, как к ним относились. И Ева Корнеева, которая спрашивала, Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место? Вот Юлия Уругина и Ева Корнеева, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате трансляции, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А дорогих зрителей призываю придумывать и писать ваши интересные вопросы, тогда у вас тоже есть шанс получить приз.
2: Замечательно. Ну, а теперь...
3: Да.
2: Можно приступать, Саш, предлагаю тебе начать.
3: Да, и давайте начнем с вопроса, который задал Роман Лаптев. Да, мы начинаем с вопросов, которые были в комментариях к видео выступления. И вот один из таких вопросов задан Романом Лаптевым. Он спрашивает с таким прямо недоумением. Я правильно понял, что ее фраза, ну, фраза докладчицы, «Я не являюсь сторонником эволюционизма», означает, что она не верит в теорию эволюции. И я должен сказать, что таких вопросов было много. Вот. Ольга, развейте наши сомнения.
4: Но я хочу сказать, что я была совершенно потрясена, когда узнала о том, что моя фраза, что я не являюсь эволюционным биологом, могла быть воспринята таким образом, что я не придерживаюсь теории эволюции. Мне казалось очень важным обозначить те границы, где я считаю себя профессионалом. И я психофизиолог. Я занимаюсь исследованиями мозга больше, почти 25 лет. Я занимаюсь регистрацией нейронов у животных, регистрацией разных каких-то процессов, которые происходят внутри нейронов биохимических, тоже на животных, регистрацией электроэнцефалограммы у человека. Меня как психофизиолога интересует физиологическое основание психических процессов. Это вот то, в чем я разбираюсь. Я экспериментатор, и я хорошо знаю литературу на эту тему, потому что это то, собственно говоря, что является основным стержнем моей работы. Но я не занимаюсь сравнением разных видов, я не биолог. И, безусловно, всегда очень осторожно отвечаю на те вопросы, в которых я не считаю себя профессионалом. Сейчас, мне кажется, вообще сложилась такая ситуация вот в популяризации науки. Я вот популяризатором себя в большой степени не считаю, я занимаюсь наукой. Просто время от времени, да, действительно что-то рассказываю. Но в популяризации сейчас, мне кажется, ведь любой человек может взять те же самые статьи, которые я читаю с утра до вечера, и выходить и рассказывать об этом. И в этом смысле, мне кажется, очень важно всегда обозначать как бы собственные границы собственного профессионализма и не выглядеть человеком, который пытается всем рассказать обо всех каких-то областях, в которых на самом деле он выглядит непрофессионально, прочитав несколько статей. И это было мое намерение, такое обозначение собственных границ. И я ни в коем случае не хотела обозначить себя как человека, который почему-то думает, что теория эволюции – это какая-то полная ерунда. И я так поняла, что не все восприняли мои слова таким образом. Это в общем, позитивно. Это меня несколько примиряет с действительностью, хотя, конечно, я была очень расстроена, что так получилось.
2: То есть ответ, конечно же, теория эволюции норм. Как бы. Чтобы кто там себе не думал.
4: Я не вижу никакой другой альтернативы, поэтому как бы очень странно это обсуждать.
3: Спасибо, что развеяли, так сказать, сомнения некоторых наших зрителей. А сейчас будет вопрос от зрителя по имени Голиар. И вопрос длинный, сейчас я его буду долго зачитывать, простите. У мужчин и женщин мозг разный, но при этом различий, считай, нет. Это вот как бы закавычено. Опять 25. Может, просто, как это отметил Лоренс Краус, любые исследования на тему различий полов табу? У мужчин и женщин разные когнитивные скиллы для управления разными телами, которые предназначены для выполнения разных задач. Нет, речь не о том, что ты кто-то лучше или хуже. Просто, как говорит Панчин, различия есть, они очевидны, и признавать это важно во имя науки. И понимание таких различий позволит не допускать такого идиотизма, как квотирование. Потому что женщины и мужчины в силу врожденных склонностей в среднем будут выбирать преимущества разной сферы деятельности. Конкретная особь может иметь какие угодно способности. ПС про мужскую особь и пул возможностей. Верно же, именно поэтому, в том числе среди мужчин, больше сверхуспешных людей, например, как и неудачников.
4: Сложный вопрос. И, к сожалению, на сложные вопросы не бывает простых ответов. Очень часто, если я в какой-то аудитории о чем-то рассказываю, то меня часто переспрашивают с требованием, все-таки сказать, это так или это там серое, или там белое, или черное. Все-таки вы не могли бы определиться. Но мне кажется, что чем больше мы разбираем какой-то вопрос, тем сложнее или даже совершенно невозможно ответить на него таким простым способом. Я не случайно во время своего рассказа специально спрашивала, ну так, задавая вопрос себе самой, а что такое разное? Вот можно было бы дать этому определение. Вот мы даем определение, мы будем считать разным, когда то-то, то-то, то-то и то-то. И вот такой однозначности здесь нет, это потому что сложный вопрос. И чем больше мы углубляемся в этот вопрос, тем сложнее он звучит. Мы не можем на него дать такой простой ответ. И в моем рассказе, в шапочке моего рассказа на эту тему специально стояло принципиальных отличий. Опять же, второй вопрос, что такое принципиальные и непринципиальные различия. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, необходимо, как мне кажется, отчетливо себе представлять, откуда берется вообще любая наша возможность, которая у нас есть, когнитивная, как, то, что можно назвать психическими какими-то возможностями, там, ментальными. Что такое мышление? Можно ли ответить на вопрос, отличается ли мышление у мужчин и женщин, не проговорив в течение длительного времени, а что такое мышление? И мне кажется, что простой подход заключается в том, чтобы сказать, ну, конечно, да, разница существует, и она действительно существует, но принципиально ли она? И вытекает ли из этой разницы то, что мужчины и женщины всегда будут занимать разные сферы деятельности? Вот мне окончание, вот это логическое, кажется совсем неочевидным. И если мы вернемся к вопросу относительно того, что происходит в мозге мужчин и женщин, он мне кажется самым принципиальным, вот действительно принципиальным для понимания всего остального, то мы должны говорить о том, что мозг набит нейронными сетями, группами, ансамблями, констелляциями, популяциями, мы можем по-разному это называть, но это так. Они складываются в процессе всех этапов нашего онтогенеза. Они все находятся под влиянием сложных биохимических взаимодействий, куда, безусловно, входят и гормональные тоже. И формируются эти группы и сети, потому что внутри этих нейронов есть гены, и они определяют, какие нейроны ищут другие нейроны для того, чтобы связаться с ними в одну группу и отвечать за что-то вместе. И все это находится, безусловно, под влиянием активности других клеток и под влиянием внутренней активности самих нейронов. И это было бы очень странно отрицать. Но мы тогда должны говорить, а в чем тогда разница? Вот разница в опыте, который у нас есть. Потому что я, на самом деле, под словом «опыт» понимаю очень широкий, наверное, спектр. Это и филогенетический опыт, это какой-то случившийся отбор, который способствовал выживанию тех организмов, которые как-то удачно адаптировались, и они передавали дальше в поколение возможность складывать именно такие нейронные группы. И мы тащим с собой этот филогенетический опыт, и мы надстраиваем то, что можно было бы назвать какими-то врожденными, хотя мне не нравится это слово, и оно тоже требует очень серьезного разговора, но пусть так, в кавычках, надстраивание какими-то другими еще дополнительными группами, дополнительными нейронами, это то, что мы называем развитием нашего опыта. И здесь нельзя отрицать и того, что влияние того, что происходит вокруг нас, оно есть. И совсем не случайно я приводила экспериментальные исследования, которые показывают, что если разница в подходах к воспитанию девочек и мальчиков не очень велика, то это приводит к равным способностям, если опять можно использовать это слово, скорее к демонстрации равных возможностей между мальчиками и девочками, по крайней мере, в математике. И наличие таких экспериментальных данных, мне кажется, вот самым главным. Мы же не можем на самом деле делать далеко идущие выводы на основании двух работ, которые, пример которых я показала. Но все-таки это то, что, как мне кажется, должно позволить нам задуматься о том, что и такое тоже есть. А значит, наше представление о том, что мозги мужчин и женщин совершенно различны, и поэтому женщины не способны к математике, но оно, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что есть определенные экспериментальные исследования, показывающие, что это не так. Хотя обратите внимание, что это так для некоторых стран. То есть, ну, все сложнее, чем нам кажется. И мне, я вообще вот просветительскую какую-то деятельность свою, хотя я не считаю себя просветителем, вижу в том, чтобы хотя бы попытаться убедить моих слушателей в том, что все сложнее, чем им представляется до моего рассказа. Ну, вот, наверное, такой, извините, длинный ответ.
2: Спасибо вам за ответ. Так, и следующий вопрос от Гернорус, как-то так звучит ник у автора вопроса. Как мозг воспринимает объекты, в смысле, из чего он собирает их форму, дает им цвет и звуки, но в особенности, как он их воспроизводит в памяти?
4: Как мозг собирает целостное какое-то восприятие? Это, пожалуй, вопрос, которым заканчиваются все учебники по какой-нибудь сенсорной физиологии. Мы не знаем, как мозг реконструирует сцену. Это вот прям цитата из одного из, ну, уже теперь довольно старых учебников. Где-то, наверное, там 15-летней, 20-летней давности. Я, честно говоря, вижу это совсем по-другому. Если мы видим, что люди, имея разный опыт, опять сейчас еще раз имею в виду, что это какие-то и внутренние события внутри нейронов, разворачивание экспрессии генов и прочие другие вещи, и плюс то, что происходит вокруг живого организма, вот если мы будем иметь в виду разный опыт, то окажется, что мы и воспринимаем все по-разному. И я процесс восприятия вижу как гипотезы относительно того, что мы можем увидеть. И мы не сначала видим разное, то есть цвет, звук, вкус и прочее, которое потом собирается, а мы сначала видим это более-менее целостно, но если нас просят или мы сами себя спрашиваем, а какого это цвета, то мы в состоянии ответить на этот вопрос. И, кстати, этому мы довольно долго учились в раннем онтогенезе, например, там в детском садике. Детей собирают и говорят, смотрите, это красный мячик, а давайте все красные предметы соберем в эту сторону. Это не новая совсем концепция, что мы видим сначала все как бы вместе и целостно, но научаемся в течение жизни выделять какие-то конкретные характеристики, которые нам нужны. В этом смысле, кстати, это все соответствует очень старой концепции Гибсона, экологической психологии, что мы не видим стул или мы не видим стол, мы сразу видим, что можно с ним сделать. На него можно поставить чашку, например, так называемые фордансы. Это отдельно очень интересная концепция. Вот я более-менее ее придерживаюсь, и тогда вопрос, как мы собираем отдельные характеристики в целостное, должен звучать, откуда берется способность из целостного выделять разные какие-то параметры. Но вот я попыталась на него очень коротко ответить.
2: Спасибо. Есть добивка у этого вопроса, как оказалось. Есть ли какой-то строй материал у мозга, и может ли он использовать одни и те же шаблоны на все? И какую роль в мышлении играют слова и в целом непрерывная речь?
4: Ну, в мышлении, конечно, играют роль слова, и очень большую. Слово позволяет, как мне кажется, сразу за счет активации большого числа нейронных групп вытащить много какой опыт из имеющегося. И, конечно, мышление связано с тем, что мы как-то нанизываем слова друг на друга и разговариваем сами с собой, разговариваем с другими, продумываем какие-то вещи, рассказывая о них другим людям, студентам, например. И это действительно так. Но вот мне кажется, что мышление не ограничивается словами. И мне так представляется, исходя из экспериментальных данных, что мышление может осуществляться, и оно, вероятнее всего, осуществляется и образами тоже. Перебирая какие-то куски нашего опыта, мы можем их по-новому комбинировать, приходить к какому-то заключению, и это, безусловно, происходит. Например, во сне об этом есть тоже много интересных экспериментальных данных.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос задает зритель Нетрикс, который спрашивает: знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета Attention Schema Theory? И если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания?
4: Нет, не могу сказать, что я внимательно слежу за работами Деннета. Я только некоторые из них читала. Слышала его доклады очень интересные. И вообще я к нему очень позитивно отношусь, с большим пиететом. Проблема сознания – это, конечно, очень сложная, интересная и нерешенная проблема. Мне кажется, что у Деннета плюсом, который вот для меня важен и который я выхватываю, это критика такой картезианской какой-то, картезианского представления относительно того, что есть некий театр, в этом театре есть зрители, и я бы так выразилась, наверное, что вот его критическое отношение ко многим концепциям сознания мне близки, но не могу сказать, что я сейчас отчетливо себе представляю, о чем именно вы меня спрашивали, потому что конкретно эту книгу я не читала.
3: Спасибо. Теперь вопрос, точнее, не вопрос, а благодарность. Некто под ником «Пес» пишет: спасибо, что дали по скриптум. Вам спасибо, уважаемый пес. И вопрос от Сулус Великий. Может, человек попал в ловушку среднего интеллекта, и для дальнейшего развития нужен искусственный отбор, а то наш мозг уменьшается 40-20 тысяч лет?
4: Я не знаю, может ли человек, который задал этот вопрос, ответить на вопрос, что такое интеллект. Я вот сейчас как раз пишу главу на эту тему. И хочу сказать, что ответа на этот вопрос на самом деле нет. Я не думаю, что мы как-то становимся все глупее, глупее, глупее, глупее. Я думаю, что наш мозг, безусловно, отбирался, ну, не наш мозг, а возможности складывать такой мозг, как мы у нас наблюдаем, отбирались в течение очень длительного времени и не совсем под те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Весьма вероятно, что мы не справляемся со многими задачами. Искусственный интеллект, насколько я могу себе представить, в узких каких-то возможностях нас существенно опережает. Но мы пока остаемся впереди, за счет разнообразия тех возможностей, которые у нас есть. Если искусственный интеллект сделан для того, чтобы отличать изображение кошки от собаки, то он уже не может заниматься чем-то другим. Эта проблема пока не решена. Мы можем. Что отличает наш мозг в этом смысле от искусственного интеллекта? У меня есть несколько предположений. Но мы, наверное, можем искать его помощи в том, чтобы он хранил всю информацию, которую нам нет смысла хранить, но это сейчас прекрасно делает интернет. И вот мой отец всю жизнь собирал техническую литературу по физике, математике, каким-то техническим наукам. Он считал, что это самое главное. Сейчас мы можем найти любую информацию за несколько секунд. Нам нет необходимости знать все. И если мы назовем те возможности интернета, которые у нас есть искусственным интеллектом, то это уже здесь. Он, безусловно, нам помогает. Возможность критического анализа, размышлений на какую-то тему, критические какие-то вопросы, вытягивание какого-то зерна из основных каких-то вещей, из той информации, которая у нас есть. Здесь мы пока впереди, и я не думаю, что речь идет о каком-то среднем интеллекте. Хотя, если иметь в виду всю популяцию в целом, то, ну, тут мне сложно говорить. Я, к сожалению, вижу, что образование наше, если мне позволено углубиться в эту тему, которое, безусловно, заточено, если так можно выразиться, на знание большого количества информации, сейчас по новым оценкам, которые проводятся по всему миру, показывают, что понимание у наших школьников сущности каких-то явлений очень невысоки. Ну, я надеюсь, что это можно будет как-то поправить, каким-то образом поменяв ситуацию, которая сейчас существует. Ну, вот в целом, наверное, такой ответ. Не знаю, насколько точно это соответствовало вопросу, мой ответ.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Ромка В. А над чем непосредственно вы сейчас работаете? И спасибо за стрим. Пожалуйста, за стрим.
4: Я сейчас дописываю докторскую диссертацию. Она посвящена процессам использования существующего же опыта у организмов при ситуации какой-то, когда нужно организму измениться и адаптироваться к новым условиям. Эксперименты с животными показывают, что можно имитировать реальную жизнь, научив чему-то животное, а потом взяв и изменив условия игры. Теперь нужно делать что-то другое, чтобы достигать тех же самых целей, как это часто бывает в реальной жизни. Животные очень по-разному к этому относятся. Это, кстати, возвращает нас к интересной теме интеллекта. Но всегда любая ситуация новизны начинается с того, что животное используют те нейронные группы, которые у него уже есть. Есть ожидания. Наш мозг – это прибор для предсказания, ожидания и прочие другие вещи. И как модифицируется тот опыт, который у нас уже есть, в какой степени и насколько глубоко он модифицируется – это вот предмет моих исследований. Мы, кстати, делали интересные поведенческие эксперименты, похожие очень, между крысами и студентами, которые играли в компьютерную игру. И выяснилось, что даже найдя правильное решение, и те, и другие возвращаются к тому поведению, которое уже не работает, но они раньше его выучили, но оно сегодня не играет никакой роли, но они все равно возвращаются и пробуют его. И если у крыс я не могу спросить, почему они возвращаются, они уже нашли правильное новое решение, ну все, ведите себя соответствующе, зачем нужно возвращаться к старому? То у людей можно спросить. И самое, наверное, интересное – это то, что некоторые из них даже не замечали, что они возвращались и пробовали то, что уже сегодня не работает. Работало раньше, но сейчас не работает. Вот. А некоторые говорили, ну как, ну это же работало, надо проверить. Вот. Пожилые организмы демонстрирует большую липкость, что ли, к уже существующему опыту. Они уже тоже, найдя правильное решение, выполняя правильно задачу, возвращаются и снова, и снова, и снова тестируя то, что больше не работает, к сожалению. Есть вот, если в целом так... При этом мы регистрируем то, что происходит в мозге, но я уже об этом говорила.
2: Спасибо большое, очень интересно. Ждем, ждем работу. Так, Антон спрашивает, а почему женщины могут делать несколько дел одновременно, в отличие от мужчин? У них явно бывает задействовано больше нейронных сетей. Антон, наверное, основывается на личном опыте.
4: Вы знаете, очень интересно, это такое распространенное предположение, что женщины могут все делать одновременно. Я даже не знаю, откуда оно берется. Я, честно говоря, вот экспериментальных данных, которые бы прям показывали, что это так, не знаю просто. Может быть, стоит поискать, и они действительно существуют. Но я хочу сказать другую вещь. Мы все можем, наш мозг может делать много вещей одновременно. Если весь мозг набит сетями, которые, или группами, или системами, которые отвечают за какие-то разные вещи, за разные элементы опыта, то получается, что только часть из них выходит на тот уровень, который мы называем сознанием. И большая часть продолжает свои реактивации, поддерживают отношения друг с другом, не выходя на этот уровень, там чуть-чуть меньше активности в них. Частота генерации потенциалов действия, вот возбуждение в нейронах, она немного меньше. И мы все это замечаем. Вы можете стоять перед какой-то проблемой, размышлять о ней сознательно, потом перестать думать об этом, начать думать о чем-то еще, и вы неожиданно обнаруживаете, что вы нашли решение. Или там такие решения могут приходить к вам во сне. Это потому что все эти группы продолжают свои активации, они продолжают работать, и это означает в некотором смысле, что мы, да, поддерживаем несколько дел одновременно. Можно ли в реальности одновременно читать одно, писать другое, готовить обед, еще что-то делать, ну, я, честно говоря, не уверена. А вот в таком, кстати, фоновом режиме, о котором я сказала, интересно было бы такой эксперимент провести, но для этого, к сожалению, нужно было бы регистрировать нейроны у человека, а это возможно только по медицинским показаниям. Но, тем не менее, можно было бы такое описать гипотезу, что мы бы увидели, например, что частота активности тех сетей, которые сейчас не на сознательном уровне функционируют, она все равно у женщин, например, выше, чем у мужчин. Ну, как гипотеза. Ее можно проверять. Я не знаю таких экспериментальных данных.
2: Саша, включи микрофон.
3: Ага, спасибо. Теперь вопрос от Максима С. Максим С. спрашивает, где статистика, скажем, в вопросах разницы в интеллектуальной возможности мужчин и женщин или разных рас? Или не было исследований?
4: Да нет, ну, конечно, есть исследования. Конечно, такие исследования есть. И, конечно, в любых задачах, которые даются в экспериментальных ситуациях, обязательно часть этой экспериментальной группы составляют женщины, часть составляют мужчины. Ну, как правило, это, естественно, студенты психфаков по всему миру. Но, тем не менее, обязательно считается хорошим тоном написать о том, что была найдена разница или не была найдена разница между выполнением какой-то конкретной задачи, которая стояла в этом эксперименте. С разными расами вот такого прям сопоставления разных каких-то когнитивных задач, ну, я могу предположить, что, наверное, тоже был, конечно. Ну и что? Ну, допустим, да. Ну, вот есть какая-то задачка. Женщины ее решают, там, например, достоверно лучше или хуже, чем решают мужчины. Но другую задачу они делают ровно наоборот. Эти лучше, эти хуже. Здесь можно немножко поспекулировать относительно того, что означают эти данные. Но вот такие разбросы – это реальность. И, кстати, по поводу интерпретации данных, я тоже хотела два слова сказать. Не про мужчин и женщин, а по поводу возраста. Я просто вот сейчас стала рассказывать о тех экспериментах, которые у нас были. Все знают и много слышали о том, что когнитивные возможности с возрастом ухудшаются. Как правило, речь идет о памяти, и, как правило, память тестируется в таких вот в экспериментах тем, что людям предлагается запомнить, там, ну, например, 50 новых слов. Всегда писали о том, что пожилые люди делают это гораздо хуже. Последние интерпретации выглядят несколько иначе. Это не то, что они теряют память, это называется теперь мудростью, потому что зачем запоминать эти 50 слов, совершенно не ясно. То есть это вот как бы отдельно еще показывает, что мы можем одни и те же результаты интерпретировать по-разному. И очень важно, как мне кажется, при рассказе о чем бы то ни было, обозначать, что фактически было получено, что в задаче такой-то получили то-то и то-то. А интерпретировать это можно тоже разными способами.
3: Спасибо. И вопрос от Романа, просто от Романа. А можно повторить инстинкты, не повторяя гормональной и пищеварительной системы? А интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения.
4: Ну да, в некотором смысле интеллект – это показатель возможности расширения собственных нейронных сетей. Наверное, можно это так интерпретировать. Но вот по поводу инстинкта я не могу сказать, что я хорошо поняла этот вопрос. Можно ли повторить инстинкт? Повторить в смысле искусственно создать какой-то организм, который будет обладать таким инстинктом, или взять организм, у которого такого инстинкта не наблюдается, такого поведения не наблюдается, и как-то что-то поменять, чтобы он возник. Вот я не очень поняла эту часть вопроса. Что значит повторить инстинкт?
2: Ну, я надеюсь, что наш зритель напишет в чате, что он имел в виду, и попробуем да. это чуть-чуть доответить, так сказать. А следующий вопрос задает Кейт Н, и спасибо за поддержку. Если воздействовать на языковые зоны транскраниальной магнитной стимуляции, внутренний монолог затихнет?
4: Ну, здесь ответ тоже сложный будет. Значит, языковые зоны, согласно последним всяческим исследованиям, это не просто в левом полушарии зона Брака и зона Вернике. Это распределенная сеть с множеством кластеров, которые с разными аспектами связаны. Поэтому вопрос в том, куда применять транскраниальную магнитную стимуляцию. И второй ответ, второй аспект, наверное, который здесь требуется, это что, собственно говоря, такое транскраниальная магнитная стимуляция. Это возможность вмешиваться в работу мозга. К сожалению, это вмешательство не имеет точечного характера. Вот если открыть в интернете там ТМС, например, и посмотреть на картинки просто любые, ну, я, честно говоря, так не делала, но могу предполагать, что они там появятся, графически изображающие, как распространяется стимуляция вниз под черепом, по головному мозгу. И становится понятным, что мы вмешиваемся, с использованием этого метода, мы вмешиваемся в огромное количество нейронов, в работу огромного количества нейронов. И в этом смысле очень показательны подборы, такие обзорные хорошие работы, которые берут какую-то одну и ту же задачу, такое возможно. Ну, например, там все использовали, вот я один обзор сейчас только приведу, они использовали эффект Струпа, который заключается в том, что если у вас зеленое слово «зеленый» написано красным, то будет больше латентный период, когда вы отвечаете на вопрос, там, какого цвета или что там написано. Ну, в принципе, можно взять разные задачи. И есть работы, в которых транскраниальная магнитная стимуляция вместо одно и то же приводила к положительному эффекту, к отрицательному эффекту и не показывала никакого эффекта. К сожалению, вот этот вот метод не дает таких хороших возможностей, как оптогенетика, например, которая возможна на животных, где мы точечно можем воздействовать, стимулировать или, наоборот, ингибировать нейроны, отдельные прям клетки и отдельные клетки, которые составляют какую-то распределенную сеть. Это фантастические совершенно вещи, но, к сожалению, животные не обладают возможностями языковыми в той степени, в которой мы обладаем, и поэтому узнать, прекратится ли у них внутренняя речь или нет, здесь очень сложно ответить на этот вопрос. Мое предположение, что с использованием транскраниальной магнитной стимуляции в некоторых местах, наверное, можно добиться того, что внутренняя речь хотя бы на какое-то время может быть прекращена. Но это мои догадки.
2: Спасибо большое. Серж Любомудров, наш подписчик и постоянный человек, который постоянно поддерживает стримы. Спасибо в этот раз. Не поможет ли такое липкое поведение объяснить косность и консерватизм, присущий многим людям? Спасибо.
4: Наверное, может. Я думаю, что да. И, судя по всему, все особи в этом смысле различаются. Удивительно, что это ведь связано с тем, что, прилипнув к предыдущему опыту, организм имеет меньше возможностей для генерации новых гипотез. И мы в итоге видим, что это животное ведет себя поглупее, а это вроде как поумнее. Ну, еще раз хочу сказать, что умные и глупые, сложные термины, их нужно тоже как бы конкретизировать, разбирать довольно долго и прочее. Но я думаю, что вы правы, да.
2: Следующий вопрос, Саша, если не против, он твой.
3: Спасибо. Так, следующий вопрос задает марсианский банан. Простите, марсианский банан, который спрашивает. Спасибо большое Ольге за лекцию и антропогенезу за стрим. Вопрос такой. Как думаете, гипотетически, возможно ли существование разумного существа, у которого остаются хотя бы некоторые инстинкты?
4: Я думаю, что да. Я не понимаю, почему все как-то негативно относятся к инстинктам. Если под инстинктами иметь в виду какое-то поведение, которое проявляется вполне каким-то определенным конкретным образом, и с этим ничего нельзя поделать, то да, это выглядит как бы не очень адаптивно, не очень умно и прочее. Но если мы под инстинктами будем иметь в виду те нейронные группы, вот не то, как это проявляется, их активность, а именно сами нейронные группы, то ведь это же основание для всех наших остальных возможностей. И это очень важно. И именно потому, что какие-то группы, которые должны сложиться в силу каких-то биохимических рамок, закономерностей, нейроны должны найти друг друга, и эта группа станет основанием для того, чтобы на нее настраивать и ее усложнять. Вот если мы не дадим этому основанию сложиться, а в некотором смысле можно инстинкты так понимать, то ведь окажется, что мы и все другое не можем делать. И это связано как раз с наличием чувствительных периодов,

0: показатель эффективности самостоятельного обучения, ну и, соответственно, инстинкт в данном случае для искусственного интеллекта?
1: Ну, я не являюсь специалистом в искусственном интеллекте, но у меня сложилось впечатление, что обучение нейронных сетей сейчас происходит во многом самостоятельно. Вы показываете там, не знаю, миллион картинок, и нейронная сеть в состоянии теперь отличать то, что она должна была научиться отличать. На мой взгляд, это безусловный показатель интеллекта. Идет ли здесь речь о том, что, что у нее, собственно говоря, с инстинктами? Ну, хорошо, можем мы инстинктом назвать то начало, с которого, собственно говоря, началась эта нейронная сеть. Ведь ей какие-то начальные условия были заданы. Но вот исходя из того, что я сейчас рассказывала, мне кажется, что если мы так широко будем видеть инстинкт, то окажется, что да, мы на какое-то основание дали возможность самостоятельно обучаться и да, получили прекрасный интеллект. Можно ли получить вообще без какого-либо основания? Мне кажется, что такие алгоритмы ведь тоже когда-то были очень распространены. Не нейронные сети, которые самообучающиеся, да, на куче того, что вы им даете на этом материале, а просто вы алгоритм какой-то задали, и у вас система искусственная может вот это выполнять. Здесь нет инстинкта, получается, нет основания, но обратите внимание, что и в интеллектуальном смысле она проигрывает современным нейронным сетям искусственным.
0: Слово об этом, да, неделю назад, неделю с копейками назад, как раз у нас была лекция Сергея Маркова, вернее, дебаты Сергея Маркова по поводу искусственного интеллекта. И, в общем, кто не смотрел, посмотрите обязательно.
2: Да, спасибо. А сейчас вопрос от Сулус Великий. Понял, что сейчас функции долговременной памяти выполняют внешние устройства, а человек усиливает функции оперативной памяти, которые нужны сейчас. Это не вопрос, а такой комментарий.
1: Не могу согласиться с тем, что мы все люди работаем над тем, чтобы наша рабочая память вмещала еще как можно больше. Вот тут что-то у нас, по-моему, не очень хорошо получается. Даже наоборот, когда-то магическая цифра 7, что мы можем поддерживать в нашей рабочей памяти, постепенно как-то заменилась на цифру 4, что, конечно, гораздо более пессимистично. И, кстати, очень интересный вопрос – это действительно расширение возможностей этой рабочей памяти. Может быть, это возможно? Я, честно говоря, не знаю. Не могу вам сказать.
0: Тогда к следующему вопросу переходим. Его задает Михаил, который также поддерживает наш стрим. Михаил, огромное спасибо также за поддержку. Всем, кто поддерживает стрим, большое спасибо. Да даже если смотрите, тоже отлично, хорошо, спасибо. Ольга, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об амбидекстрии и амбисинестрии. Да, извините за мои ударения. Так как со временем о Лурии, наверное, есть новые данные, а все интернете как-то некорректно. Видимо, все в интернете как-то некорректно. Спасибо.
1: Ну, к сожалению, не могу сказать, что я что-то об этом знаю. Я за этой литературой не слежу. Поэтому, как бы, если вы ожидаете, что я скажу, что да, это очень здорово, амбидекстеры, они там обладают тем-то, тем-то, тем-то по сравнению с несчастными однорукими, если так можно выразиться. Ну, не знаю. Не знакома с этой литературой, извините.
0: Тогда к следующему вопросу переходим. Вернее, это не вопрос, а благодарность. 80 Рон говорит спасибо. Спасибо вам за то, что смотрите и поддерживаете. Бурухтан 2-2 задает вопрос. Допустим, у нас есть сиамские близнецы с общей рукой. Если тыкать в эту общую руку иголкой, то будет ли у них в мозгах болевой сигнал проходить по схожему графу?
1: Вопрос. Я вообще хочу заметить, что у вас очень интересная аудитория с очень необычными именами. И вопросы тоже очень хорошие. Да. И вопросы очень креативные, надо сказать. Вы знаете,

0: знаете, я, наверное, сейчас так совсем прям выступлю, как поступил Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек», когда он вышел в Гарлем с надписью «I hate niggers». Но все-таки, вы знаете, я вот не думаю, что информация распространяется только в одном направлении у нас в организме. Вот эта простая схема, которая, к сожалению, оказалась очень живуча, что информация к нам в голову как-то заливается через наши органы чувств. Она очень часто критикуется и философами, Поппером, и Деннетом, и нейробиологами, и всеми, но все равно это остается какой-то общепринятой картиной. И если мы будем говорить о такой картине, то здесь, наверное, можно было бы ожидать, что укол как-то действительно одинаковым образом побежит, ну или раздражение от него побежит куда-то, значит, вверх, к одинаковому месту. Но все чаще и чаще концепция того, что наш мозг – это не прибор для обработки той информации, которая в нас каким-то странным образом попадает, а наоборот, хранилище моделей и ожиданий, то тогда можно было бы сказать, что если мы имеем в виду разные ожидания, они абсолютно могут быть разные, на самом деле, имея в виду два разных мозга, то и то, что будет происходить в организме в плане активности нейронов и нейронных сетей, будет разное. Я вижу эту простую картину вот таким сложным образом.
1: Не такая еще простая картинка, как мне кажется. Ей очень интересная. Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас вопрос, насколько я понимаю, не по теме нашего стрима. Но поэтому я отвечу кратко. Наш постоянный зритель Ксения Диметрий Целест спрашивает: «Антропогенез РУ, что полезнее для развития канала, быть патреоном или спонсором?» Я кратко отвечу: патреоном. Все. И переходим к следующему вопросу. Ксения Диметрий Целест опять же задает вопрос. Теперь уже по теме стрима. «Ольга, спасибо за стрим. Так существует у человека инстинкт самосохранения или это миф?»
0: Значит, если я, вот лично я, буду понимать инстинкт самосохранения как возникающие определенные активации определенных нейронных групп в моем мозге в ситуации, когда происходит вокруг меня что-то опасное, то в этом смысле существует. Если понимать так, что я... Это более, на самом деле, строгое теперь определение инстинкта, что я и поведу себя определенным образом, убегу, не разбирая дороги, например, то, наверное, нет. Вот такой ответ.
2: Спасибо. И вопрос от зрителя, который представился как пес. Возможно ли создать рабочую программу обучения для общеобразовательных заведений, чтобы с детства закладывать людям, что мы люди, хоть у нас и разный пол, что мы интеллектуально равны? Необходимо ли это людям?
0: Ну, мне кажется, что во многих странах ситуация развивается именно таким образом. И, наверное, это хорошо. Я считаю, что пусть все занимаются кто чем хочет. Если женщины хотят укладывать асфальт и быть президентами и еще что угодно другое, я считаю, что у всех должны быть такие возможности. Люди сами разберутся, как из этих возможностей выбрать что-то одно и этим заниматься. Но действительно же есть... определенная разница между разными странами, показывающая количество женщин в правительстве и количество женщин там, на математических олимпиадах, и показатели в школе у девочек и прочие другие вещи. Но это действительно существует. Я не вижу здесь ничего плохого.
1: Хорошо, и возвращаемся к вопросам. Илья Фришман, также наш подписчик и постоянный зритель практически всех наших стримов. А в научном сообществе так и нет согласия по поводу вопроса о том, есть ли у человека инстинкты. Сам Конрад Лоренс, основоположник этологии, считал, что инстинкты от рождения у нас есть. Но человек в течение жизни под влиянием культуры, социализации, обучения их в себе подавляет, видимо. Также есть исследование, что у детей, грудничков, все же есть инстинкты. Можете высказать свое мнение по данному вопросу. То есть, так, есть ли у человека инстинкты или же их нет? Немножко повторяемся, но тем не менее.
0: Давайте откажемся от слова «инстинкт».
1: А давайте.
0: Большая часть вопросов, которые тянутся там последние 100-150 лет, это исторически сложившиеся вопросы. Конрад Лоренс не имел возможности заглядывать под черепную коробку, так говорил Иван Петрович Павлов, что надо заглядывать под черепную коробку, мы бы там увидели. Но и у Конрада Лоренса не было такой возможности. Мы называли определенное поведение инстинктивным, но сейчас мы знаем очень много деталей относительно того, что лежит за тем, что мы когда-то называли инстинктом. И если мы будем разбираться вот через нейронные системы и прочие другие вещи, еще раз повторюсь, если речь идет о нейронах, которые складываются практически врожденно, то, конечно, они существуют. Если мы говорим о том, что у человека все поведение настолько негибкое, и если есть стимул А, то человек делает А-штрих, то, мне кажется, мы так сегодня эту ситуацию не видим. Ну вот, не знаю, мне кажется, что наши возможности исследования мозга добавили нам очень много возможностей отказаться от старых вопросов. А они все время продолжают звучать, к сожалению. Я сейчас не имею в виду вопросы, которые звучат у вас на форуме, я имею в виду вообще вопросы в науке.
1: Понятно, спасибо. Нетрикс. Следующий вопрос задает, звучит он следующим образом. Каково в современном понимании значение различных структур мозга? Каково в современном понимании значение различных структур мозга? Считается, что нельзя четко выделить функции, за которые они отвечают. Однако структурно они выделены. Почему?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что выделение структур в мозге – это необходимость. Потому что мы точно так же чувствуем необходимость выделять районы в городе. Надо просто отдавать себе отчет, что это условность. Вот раньше был Брежневский район. Не было округов. Сейчас есть район Академический. Его раньше тоже не было. Мы меняем это. Атласы меняются. Каждые несколько лет собираются птичники, крысятники там, и прочие люди, которые занимаются, работают, проводят свои эксперименты с мозгом на этих видах, собираются для того, чтобы принять решение. Мы теперь структуру такую-такую видим как состоящую из трех подструктур, а каждая из этих подструктур состоит еще там из двух или трех еще подподструктур. Потому что обратили внимание на то, что внутри нейроны разные, потому что они биохимически разные, потому что они отростки в разные места посылают. И мы эту ситуацию меняем. Вот все слышали о гиппокампе. Он выполнять может самые разные функции, несмотря на то, что некоторые ему предписываются более часто, чем другие. Но ведь он состоит из области С1, С2, С3 зубчатой фасции. Каждый из них состоит из нескольких слоев. Но в средствах массовой информации об этом никто не говорит. А там совершенно разные клетки, и у них очень разные интересные свойства обнаруживаются. Но для того, чтобы разговаривать друг с другом, нам нужно как-то обозначать, а что мы изучали, а в каком районе находится такой-то человек или такой-то институт. или еще что-нибудь. И мы договорились, давайте будем называть это юго-западным округом, например, или Брежневским районом, или еще как-нибудь. Это условность.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, что сейчас мы...
1: Да, как раз хотел сказать о том, что у нас 394 человека, 400 человек сейчас на стриме находится. Спасибо, что вы нас смотрите, и мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете. И помните о том, что если вы хотите там, поддержать нас каким-нибудь образом, самый элементарный способ это сделать, это просто нажать лайк на данное видео, и всем будет хорошо. Не забывайте о том, что можно всегда подписаться на наши каналы anthropogenes.ru, лаборатория научных видео, где вы сейчас этот стрим наблюдаете, ну и, соответственно, нас можно поддержать материально. Для этого есть суперчат, для этого есть ссылка, которая имеется в описании, и она же сейчас появится в общем чате этой трансляции. Вопрос, который задается таким образом, к нам в первую очередь, нами в первую очередь и задаются, собственно, нашему гостю. Ну, естественно, у нас есть Patreon и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео. Это тоже помогает нам очень сильно в нашей работе.
2: Да. А я хочу сказать о том, что нас ждет в ближайшую неделю на наших каналах. И в среду, 27 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Этот доклад прозвучал на форуме «Ученые против мифов 13», а докладчик Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. И доклад был очень интересный, поэтому я думаю, что и стрим получится весьма занятный в среду, 27 января, 19:00, не пропустите. А в четверг будет новое видео на канале «Антропогенез», но какое, я вам сейчас не скажу, но скоро узнаете. И мы продолжаем отвечать, точнее, мы продолжаем задавать, а Ольга отвечать на вопросы. И следующий вопрос снова от зрителя с ником Слус Великий. Он пишет: «Я не вижу будущего, где нет слияния искусственного интеллекта и человека. Но ИИ надо дать роль долговременной памяти, а человеку оперативной памяти, иначе ИИ превзойдет нас». Но это, опять же, не вопрос, такой комментарий, а я думаю, ну и что, ну превзойдет, и что? Но это не вопрос не ко мне.
1: Да.
2: Страшно, конечно, но всегда нас кто-то превосходит на работе, дома, там, в институте. Такое случается.
1: Да,
0: я могу немножко прокомментировать,
1: конечно,
2: конечно.
1: Тут.
2: Это вопрос к вам, так что.
0: Я поняла. Ну, это не вопрос, тоже в некотором смысле комментарий. Я хотела сказать, что я всегда очень негативно относилась к искусственному интеллекту. Негативно в том смысле, что мне не было очень... в большой степени понятно, зачем это все нужно. Вот почему нужно как-то искусственно пытаться воссоздать принципы, которые мы там видим в мозге. Вот почему мы должны двигаться в этом направлении, мне было неясно, я хочу сказать. И так получилось, что я была научным редактором книги Грациана про сознание. И у него там есть, она сейчас как раз вышла некоторое время назад, и у него есть глава, где он рассказывает об оцифровке сознания после смерти. То есть если мы поймем, что такое личность, потому что личность, в моем понимании, это больше, чем сознание. То, что происходит с нами вне осознаваемого, активность этих нейронных групп просто немного иная, это тоже мы. И вот если у нас будет развиваться это направление, то мне кажется, что это действительно может позволить как-то, может быть, воссоздавать те личности, которые жили на этой земле, если у нас будет возможность как бы их снимать, как выглядит их активность. И там действительно очень интересные приводятся аргументы в пользу того, как это хорошо, правильно, и я даже стала как-то с большим интересом относиться к работам по искусственному интеллекту. И вот хотела поделиться тем, что есть разные интересные мнения на этот счет. Вот мне показалась эта книга убедительной.
2: Надо будет, может, устроить дебаты тогда между вами и нашими докладчиками, которые занимаются искусственным интеллектом непосредственно. Я думаю, они найдут много слов на тему, зачем этим заниматься, почему это важно, и почему от этого никуда не деться. Это как бы наше неизбежное будущее.
1: Вот. Было бы интересно.
0: Меня же уже убедили.
2: Ну, все равно вы сказали не совсем то, что я слышал, так сказать, от коллег, которые этим занимаются. Ну, вас убедили, но по-другому. Вопрос от Дмитрия Кочергина. Как вы относитесь к психометрии? Есть ли консенсус в научном сообществе по выводам, которые делаются на основе психометрических тестов?
0: Я, может быть, немножко не в теме. Психометрические тесты, вы имеете в виду тесты, которые позволяют оценивать там разные шкалы личности или оценивать точность восприятия, то есть это психофизические или скорее направленные на оценку личностных каких-то свойств. Я вот как бы не уверена, что я точно знаю, о чем вы спрашиваете, но я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что если в экспериментальных исследованиях показано, что можно оценить то-то, то-то, то-то и то-то, значит, это оценить можно. Есть ли от этого какая-то польза? Ну, наверное, да, эта польза может существовать. Можно, наверное, так как-то склонности какие-то определять человека к чему-то. Ну, наверное, так.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Андрея. И Андрей спрашивает: если сделать абсолютную копию человека, оригинал убить, будет ли сознание жить в копии? Не надо никого убивать.
0: Ну вот этот вопрос как раз у Грациане рассматривается, не в смысле, что он там планирует кого-то убить, а в смысле, что человек как бы с него снимают копию, и копия продолжает жить без тела человека. Но мне кажется, что если... Ну, наметить какие-то шаги в том, как будет развиваться наше понимание того, как функционирует организм, и в частности, часть организма под названием нейроны, то, наверное, это возможно. Но представить себе, в чем именно основа этого, довольно сложно. То есть вот что главное, что у нейрона есть экспрессия генов, что у него разные биохимические свойства, что он способен генерировать потенциалы действия, что у него длинные отростки. То есть что мы будем полностью воссоздавать на искусственном носителе? Если имеется в виду генная инженерия как создание организма с идентичным абсолютно геномом, как у вас, например, то все равно ведь окажется, что этот организм попадает в немного или во много другие условия, и это определенным образом выстраивает его нейронные группы. Он не будет тем же самым. И мне кажется, что это как бы сложный вопрос, наверное.
1: Тогда переходим к следующему. И говорим спасибо в первую очередь. Вот, например, Юлька нам сказала спасибо за стрим. Спасибо, Юлька. Также наш регулярный зритель. Как исследуются половые различия в мозге разных видов животных?
0: Ну, исследуются точно так же, как и все другое в мозге. Мы научились последние там несколько десятков лет делать что-то с мозгом, что мы раньше не умели делать. И мы сейчас пытаемся это делать. То есть как бы наше движение науки в большой степени определяется техническими возможностями. Вот у Ивана Петровича Павлова не было возможности регистрировать нейроны. Даже электроэнцефалограмма у него не было. Электроэнцефалографии, извините. Он вынимал куски из мозга у собак и смотрел. Может оно, теперь это то же самое дело, чему он научил, не может. Может заново научиться чему-то другому, и, ну и так далее. Из-за этого возникало понимание, что, наверное, он удаляет, если в этом месте теперь дыра, значит, здесь был центр, который за это отвечал, так, ну, такая логика. Вот мы научились регистрировать нейронную активность, но мы регистрируем ее у самцов и у самок, например, у мышей и у крыс. Потенциал действия, в принципе, если речь идет об одинаковых по биохимическим свойствам нейронов, ну, они очень похожи. Ну, что еще можно посмотреть? Отростки можно посмотреть. Куда этот нейрон посылает свои отростки, с кем он еще связан. Можно, соответственно, посмотреть, насколько одинаковые, там, не знаю, биохимические свойства определяют связанность этих нейронов. Ну, вот как бы так. И, конечно, обнаруживается большое число отличий по биохимии. Это, безусловно, так. Так что, что умеем, то и изучаем, в том числе между разными полами у животных.
1: Спасибо. А еще спасибо за ответ «Говорит пес», который задавал несколько вопросов и получил ответы. Я им благодарен. И мы благодарны, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам огромное. Так, Ромбкв снова с нами. Ольга, можете ли вы дать какой-то практический совет из вашей работы по поводу использования прошлого опыта? Как же нам перестать перебирать бесполезные варианты действий? Спасибо.
0: Ну, много можно дать советов, на самом деле, которые связаны именно с процессами обучения и формирования памяти. Я как раз занимаюсь исследованием процессов формирования памяти, обучения и того, как, каково физиологическое основание этого в мозге. И очень часто мы сложно что-то запоминаем по нескольким причинам. И одна из этих причин – у нас нет тех нейронов, которые могли бы стать основанием для усложнения нейронных групп, которые у нас есть. У нас есть нейронные группы про что-то другое. А вы хотите сейчас разобраться, например, там, в теории кварков. Я понятия не имею, что это такое, честно говоря. Но как, с чего начать? Получается, если вы даже прослушаете лекцию о кварках, то окажется, что вы, ну вот я, например, смогу сказать приблизительно, как выглядел лектор, докладчик. Там слайды были на таком-то фоне, еще звучали вот такие слова время от времени. Но если я хотя бы за какое-то время до этой лекции что-то посмотрю в интернете, что-то открою и так далее, и запущу активности своих нейронных групп, а им нужно довольно много времени для того, чтобы стабилизироваться друг с другом, если так можно выразиться. Они меняют экспрессию своих генов, начинают строить новые белки, новые контакты между ними возникают. И, например, изменение экспрессии генов, оно волнообразно происходит, но первый максимум приходится где-то на час-полтора. И если заранее попытаться начать формировать эти группы, понемножку как-то наслаивать по чуть-чуть какие-то добавки, и перед тем, как вы собираетесь что-то новое узнать или выучить, вспомнить то, что есть, что-то просмотреть, напомнить себе как-то, то это, безусловно, способствует формированию этих добавок в нейронные группы в вашем мозге. И здесь есть интересные всякие временные рамки, потому что оказывается, что нейроны, которые стали высокоактивными в процессе обучения, в процессе формирования этих нейронных групп, они еще некоторое время продолжают быть в таком возбужденном состоянии, скажем так, более возбужденном, чем их соседи. И это тоже надо иметь в виду, потому что очень часто это приводит к смешиванию каких-то элементов, которые нам бы не хотелось, чтобы смешивались. Мы одно выучили, второе, пятое, десятое, к вечеру у нас усталость такая когнитивная, она как раз связана с тем, что очень много разных нейронных групп, которые вы заложили в течение дня, продолжают свои активности, и уже очень сложно разобраться в этих рисунках, в этих мозаиках, в этих паттернах, которые есть в мозге в этот момент.
1: Благодарим. Саша, тебе нужно включить микрофон, чтобы продолжить.
2: Да, я хочу сказать, что у нас еще очень много вопросов, их там больше 90, поэтому я хочу спросить нашу уважаемую гостью, готовы ли вы еще отвечать на вопросы в течение некоторого времени?
0: Да, давайте я попробую в таком режиме блиц, если это можно.
1: Давайте попробуем. Давайте попробуем.
2: Блиц, потому что сейчас будет вопрос от Антона Громова. Такой прямо блиц-вопрос. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком? Можете, пожалуйста, объяснить простым языком про теорию функциональных систем Анохина? От многих людей, связанных с системной психофизиологией, слышал, но самому не хватает компетенции понять. Спасибо.
0: Могу, это будет не совсем блиц, наверное, но я постараюсь очень кратко. Я вижу две очень важные вещи в этой теории. Первое заключается в том, что она дает ответ на вопрос, а как складываются нейронные группы. Нейроны по теории функциональных систем составляют только часть функциональной системы. И вот то, как сложилась в организме в целом функциональная система, на самом деле не ясно. Мы как бы говорим, ну вот запоминание произошло. И Петр Кузьмич Анохин в своей теории дает ответ на этот вопрос. Он говорит, если позитивное соотношение между организмом и средой достигнуто, вы можете называть это положительным подкреплением, хорошей ситуацией, там выпал у вас дофамин в нужных местах, и все закрепилось. Но главное, что есть какой-то результат, который вам был нужен. И он фиксируется, вот активность той именно группы, которая привела к этому результату, значит, она будет дальше существовать. Потому что многие очень придерживаются системного подхода, очень по-разному его понимая, но вот у Петра Кузьмича вот введение результата как системообразующего фактора, мне кажется, это очень простая идея, действительно. Позитивное случилось, отлично, это запомнилось. Вот как бы фиксация. А вторая еще очень тоже важная вещь – это то, что это общеорганизменная система. Сюда все включено. Нейроны ведь занимают уникальную позицию, потому что они координируют активность всех клеток в организме. Но все клетки важны. И вот эта целостность организма, мне кажется, что она подмечена Петром Кузьмичем еще очень-очень-очень давно, сейчас тоже становится невероятно актуальной и интересной, и популярной для исследований. Это разнообразный эмбодимент, отелеснивание нашего ментального опыта. Можно читать прилагательное и при этом вспоминать опыт. Если людям связать руки, то они по-другому воспринимают слова. То есть это все на самом деле как бы очень любопытные вещи. И вот эти два момента из теории функциональных систем, мне кажется, принципиальными, отличающими эту теорию от многих других теорий.
1: Хорошо. Ускоримся. Большое.
2: Да, ну я только хочу, кстати говоря, сказать всем зрителям, чуть не забыл, у нас же готовится очередной 14-й форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 марта онлайн в течение 2 дней, и там будет очень крутая программа. И вы уже сейчас можете слать заявки Георгию Соколову по имейлу, который, я думаю, сейчас появится в чате. А скоро мы опубликуем подробный анонс этого мероприятия, которое нельзя пропустить.
1: Там очень крутая программа, кстати говоря, так что это действительно стоит того, чтобы посмотреть.
2: Да, а вот вопрос от зрителя с ником ТС, который спрашивает, есть ли разница в интеллекте, образно говоря, гуманитария и технаря? Багаж знаний у них же точно разный.
0: Разница будет проявляться в решении задач, связанных с техническими и гуманитарными, соответственно, областями. Одни будут в одном лучше, другие в другом. Это блиц.
1: Окей. И вопрос, который не требует ответа, потому что это не вопрос. Спасибо, говорит Катерина Манчилигорова. Спасибо вам огромное за поддержку. Сергей Попов, пару слов на тему когнитивной революции, произошедшей около 75 тысяч лет назад. Спасибо.
0: Я не знаю о когнитивной революции 75 тысяч лет назад случившейся. Я вот ну, как бы другими вещами занимаюсь. Мне кажется, здесь лучше с какими-то специалистами поговорить.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Или ты, Виталик? Я уж, по-моему, тебя перебил.
1: Без разницы, нам надо все равно ускориться. Вилли Блейк его задает. Чтобы предметно говорить о теме инстинктов, памяти и тому подобному, а нужно договориться об определениях. Что есть сознание? Есть ли единство в научной среде в определении сознания, и не является ли это определение замкнутым само на себя?
0: Нет. Общепринятого определения сознания. Если интересуетесь, можно сразу посмотреть какие-то сборища специалистов по сознанию. Такие всемирные время от времени случаются. Сейчас все существует в виде видеолекций. Как правило, многие из них начинают свои доклады со слов «я не буду давать определение сознанию», потому что мы как бы интуитивно что-то такое понимаем, а если мы начинаем как бы его давать, то все сразу теряется. При этом, конечно, хорошим тоном считается четко обозначить, что человек изучал. Мы регистрировали активность нейронов, например, у пациентов, которым показывали разные изображения, и обнаружили, что когда человек осознает изображение змей, то у него нейроны, специализированные относительно этого изображения, дают очень высокочастотные активации. А в тот момент, когда он начинает осознавать, что он видит там изображение какой-то актрисы, то у него этот нейрон начинает демонстрировать высокочастотные активации. И как бы здесь можно дальше уже как-то спекулировать на тему, что такое сознание, как мы его понимаем. Общепринятого определения нет.
1: Хопфилд рекуррентный. Вот такой вот ник. Думать очень сложно. Почему нельзя просто взять, никому не нужный мозг, вколоть его в ведро, в него вколоть на ведро стволовых клеток, он станет большой и умный, будет думать за нас?
0: Нет, он не станет большим и умным. Мне кажется, что здесь ведь очень важно вот эта постепенность того, как он складывается. У некоторых организмов, видов это более быстрый процесс, у некоторых медленный процесс, как у человека. И, как мне кажется, это дает возможность приспосабливаться к изменившимся условиям, если есть такая пластичность. Она выгодна, судя по всему, в эволюции. Но что я думаю? Если мы это ведро заменим на возможности, которых у нас сейчас нет, манипулировать с тем, что происходит с отдельными клетками, биохимически активировать что-то, в точности повторяя детали, которые мы знаем, как они должны складываться, то мое предположение, что мы в те же сроки, к сожалению, развития человеческого организма, но могли бы повторить. И, может быть, здесь добавлять какие-то вещи, которые нам бы хотелось добавить, и постараться убрать какие-то вещи, которые нам хотелось бы убрать, например. Там, ну, не знаю, в плане экспрессии каких-то генов, которые, там, например, особенность которого не позволяет, языком владеть в такой степени, в которой там остальные люди. То есть что-то, может быть, можно будет подправлять. Но мы сейчас такого не умеем делать. То есть это не ведро, а очень точечное направление жизни нейронов.
1: Следующий вопрос от Романа. Он следующий. Вот мозг разных животных отличается. А нервные клетки у разных животных отличаются, например, у человека и шимпанзе?
0: Тоже отличный вопрос, я всегда на него по-разному отвечаю, потому что если мы порежем мелко мозг и посмотрим в микроскоп, то нам покажется, что они не отличаются. Если мы заглянем внутрь нейрона, то мы обнаружим, что они отличаются очень сильно, ведь нейроны, так же, как и остальные клетки, несут в себе гены, и эти гены – это планы построения белков, и вполне вероятно, что нейроны, которые используют больше 80% генома, там 85% по разным оценкам, это все-таки возможности строить определенные нейронные сети и контактировать с определенными нейронами. В этом смысле они разные.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Я предлагаю в этот момент сделать маленькую паузу на объявление перед следующим нашим выходом. И, как всегда, напомню о том, что у вас есть возможность нас поддержать, делать это совершенно различными способами. В первую очередь, просто поставить лайк этому видео, если вы еще не сделали. И если вам не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность полезна для канала. Особенно для канала полезна, если вы на него подписываетесь и регулярно смотрите наши видео. Чтобы не пропустить наши видео, нужно нажать «Подписаться», нажать пункт «Меню все» и выбрать на колокольчик, нажать «Выбрать пункт «Меню все». И вот тогда ни одно видео от вас не уйдет. Также поддержать нас можно материально при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, и, естественно, при помощи Патреона.
2: Да, спасибо. Я напомню еще раз, что у нас будет на этой неделе. В среду 27 января в 19:00 будет постскриптум доклада лингвиста Александра Пиперски «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Это был интересный, яркий доклад. И поэтому постскриптум будет тоже, я уверен, ярким. Не пропустите в среду. В четверг будет новое видео на канале Антропогенез. Следите за новостями. Еще раз хочу напомнить, что 6-7 марта мы готовим форум «Ученые против мифов 14. И там будет вообще много-много ярких выступлений, в том числе мифы о вакцинах, замечу. Мифы о лечении рака, мифы о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, страшной пищевой химии и так далее. Так что советую сейчас писать уже Георгию Соколову, отправлять заявки на его имейл. А скоро мы уже сделаем полноценный анонс этого форума и опубликуем его. Вот. И еще хочу сказать, дорогие друзья, у нас появился свой аккаунт в Инстаграме. Мы долго терпели и, наконец, не вытерпели. И там уже много красивых фотографий, там уже 2000 подписчиков. Если вы еще не подписались, подпишитесь. Мы там интересные картинки и короткие видео тоже весьма занятные публикуем.
1: Есть также Инстаграм и у проекта «Лаборатория научных видео». Так что подписывайтесь и туда. Ну и еще одно важное объявление, о котором мы всегда говорим. Помните, что если вам нравится общаться в чате прямо сейчас, в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. Сейчас он появится, собственно говоря, в чате здесь, в чате этого видео. Собственно, продолжим. И следующий, это не вопрос. Ксения Антонова написала: «Спасибо, Виталий, ты мне нра». Только попробуйте не зачитать. Зачитал. Смотрю вас регулярно, жду, планирую день. Спасибо. Спасибо, вам очень приятно. И вопрос от Романа. Здравствуйте, спасибо за стрим. Мне всегда нравилось слушать Черниговскую, но вы, Ольга, заставляете меня думать больше. Это я так комплимент вам высказываю. Спасибо, вы классные.
2: Замечательно. У нас прям такие подряд идут комплименты. Вот, и, наверное, это как раз...
0: Спасибо.
1: Я думаю, что можно задать еще один вопрос, который довольно интересен, как мне кажется. Что ж, о свободе воли никто не спросил. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Мне очень нравится этот вопрос, потому что он сложный. Вы знаете, вот этот вопрос возник из того, что было обнаружено, что активность в нашем мозге возникает за некоторое время до того, как мы... принимаем сознательное решение, например, что-то сознательно вспоминаем. Получается, что мы можем за несколько, там, ну, по разным данным, буквально и целые секунды, но, как правило, чаще всего несколько сот миллисекунд, но это тоже прилично, уже сказать, что в голове у человека. В этом смысле, конечно, показателен совершенно нейрон Симпсонов или там Эммы Томпсон. Это видеофрагменты, которые показывали испытуемым. При этом регистрируя у них активность нейронов в голове, но это пациенты были, и вот за несколько сот миллисекунд можно было об этом сказать. Ну и, конечно, принятие решения – это очень старые эксперименты Бенджамина Либета, когда нужно было принимать решение относительно того, где остановится стрелка на циферблате, так, ну, вот это выглядит. И здесь очень интересный вопрос. Почему мы считаем, что свобода воли – это… о сознании обязательно. Мне кажется, что наш мозг не всегда живет в состоянии, которое мы называем сознанием. Большая часть того, что там происходит, не выходит на сознательный уровень. То есть оно, может быть, когда-то выходило, Ну, например, мы учились водить машину, это было тяжело, мы не могли поместить в нашу рабочую память, вот осознавать все то, что мы должны осознавать, когда мы водим машину, но с опытом приходит уже какое-то совершенно легкое ощущение, вы можете размышлять о судьбах мира и при этом вести машину, совершенно не осознавая того, что вы делаете. Но это же все равно вы, это же все равно ваша личность, это же все равно ваш опыт, он весь остался у вас в голове, да, нейроны как бы не всегда выходят на этот уровень, но это все равно вы. И в этом смысле мне кажется, что нет никакой трагедии в том, что по нейронам можно понять содержание до того, как я об этом содержании в состоянии рассказать. И мне кажется, что если мы будем понимать личность как не просто личность сознающую, а как личность, обладающую всем тем опытом, который есть, то, во-первых, это будет более справедливо, а во-вторых, даст нам возможность понимать, что это все равно я. Хотя, действительно, это рождает множество юридических казусов. Но я думаю, что, наверное, в течение какого-то количества времени некоторые вещи в этом смысле могут быть подкорректированы, наверное. Так что вот, наверное, так надо ответить.
2: Спасибо. И вопрос задает наш зритель Сунгат. Как эксперименты на мозге с применением различных психоделических веществ помогают нам понять его устройство? Как вы относитесь к таким исследованиям?
0: Ну, тут, к сожалению, как бы пути науки немного разошлись. Потому что тогда, когда было модно и возможно испытывать там какие-то психоделические вещества, то, как правило, эти исследования не сопровождались регистрацией активности нейронов в мозге. А я надеюсь, что уже как бы за то время, пока я здесь сегодня рассказываю, должно было сложиться впечатление, что мы — это активность наших нейронов. И, соответственно, мы не можем ответить на некоторые вопросы экспериментально, не имеем ответа, которые нас бы интересовали в плане психоделических веществ. Но я считаю, что это было бы экспериментально интересно. И есть некоторые, например, эксперименты, в которых используют, ну, не психоделические вещества, а, например, вещества, которые меняют сознание. Оно как бы становится, если так можно выразиться, менее заметным, что ли. И это вещества, которые скорее называют, относятся к общей анестезии. И вот здесь очень интересные всякие данные. Они, безусловно, позволяют понять, что мы называем состояниями сознания обычного. Есть ли у сознания разные уровни? Видимо, есть. Как выглядит измененная работа сознания? Какие здесь есть варианты? И вот такие вещества и такие эксперименты, они, мне кажется, очень перспективными и интересными.
1: Спасибо большое. И на этой торжественной ноте я предлагаю заканчивать. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Ольге отдельное спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, что всем понравилось то, что они слышали. И если будет такая возможность, мы обязательно продолжим, потому что огромное количество еще неотвеченных, собственно говоря, вопросов. Саш, тебе тоже огромное спасибо.
2: Да. И тебе спасибо, Виталий.
0: Если вы меня еще позовете, то я еще смогу, наверное, что-то поговорить о чем-то. И, кстати, по поводу измененных всяких состояний сознания, как раз меня очень интересует проблема анестетиков. И вот связь с разработкой проблематики сознания, мне кажется, очень интересной.
1: Я думаю, что об этом обязательно поговорим, но уже на следующем стриме. Всем еще раз огромное спасибо и всего хорошего. Счастливо.
2: Спасибо.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Сегодня воскресенье, и сегодня нам с вами предстоит очередное путешествие. Все-таки недаром наша рубрика называется «Путешествие с натуралистом». И мы с вами перешли уже от таких общих бесед на всякие разные любопытные темы к конкретным путешествиям. Сегодня мы с вами будем путешествовать по степи, вернее, по разным степям, потому что степь, она не везде одинаковая. Степь – это такое, знаете, вот очень общее понятие. Кстати, вот знаете, что любопытно? Степь – это такое слово, ну, в общем-то, оно славянское, да, слово, но это слово переняли и в Западной Европе, потому что слово степ, Steppenwolf, да, степной волк, и даже у Шекспира кое-где встречается вот это вот слово, да, степн. Вот здесь я бы вот с чего начал, ребят, начал. Вот, знаете, в молодости мне, конечно, очень хотелось путешествовать всегда. Но вот в Советском Союзе это было очень трудно сделать, особенно за границу попасть было очень трудно. И, конечно, меня больше всего манили какие-то тропики, да, тропические леса, джунгли, горы, да. А вот в степь, не знаю, почему-то мне как-то не очень хотелось степь, и я очень плохо себе представлял, что это такое. Ну, вот Антон Павлович читал «Степь», даже его повесть замечательную. Ну, все равно, для того, чтобы побывать в степи, надо побывать в степи. И в степи, когда я оказался, я уже был достаточно взрослым человеком, мне уже было за 30 лет, и вот когда я первый раз попал в степь, я просто обалдел. Я влюбился в степь с первого взгляда, я понял, какая-то стихия, какая-то фантастическая стихия. Вот в степи есть какая-то вот такая магия, причем какая-то первозданная магия, которую вот чувствуешь всеми фибрами своей души, величие. Вот я не могу передать это чувство, да еще я попал в осеннюю степь. Там же ведь запахи какие, вот эти пряные травы, запахи, краски. И вот с тех пор степь очень часто у меня стоит перед глазами, а потом я попал в весенние степи, которые покрываются, как персидские ковры, разнотравьем, цветами фантастическими. Мы сейчас посмотрим фотографии, вы все это увидите обязательно. Поэтому я хочу вам сказать, ребята, что хоть раз в жизни попробуйте выбраться в настоящую степь. Вот именно в настоящую, такую первичную степь. А не в какой-нибудь пустырь все-таки, где до горизонта нет ни одного деревца. Ну, давайте вот начнем с того, что такое степь вообще, да? Понимаете, ведь... Давайте вот... Начнем с такого вопроса. Мне его, кстати, очень часто дети задают. А почему в степи не вырастают деревья, да? Ну, вот странно, действительно. Вот в лесу они вырастают, в поле они вырастают. Если на поле не пахать несколько лет, там тут же сразу вырастают березки, осинки, козьи ивы, да, поднимается, как мы уже знаем, мы с вами много раз об этом говорили, поднимаются вторичные леса. А в степи они почему-то вот не поднимаются, да? Потому что здесь сразу несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, климат. Потому что степь, она характеризуется, скажем так, нестабильными осадками. Нет, бывает так, что в степи половодье. Я помню, мы в Калмыкии оказались весной в степи, Черноземельский заповедник, и лили такие дожди, прямо тропические дожди, лили с утра до вечера, и степь превратилась в болото, и у нас там машина завязала такая, что приходилось ее толкать. Бывает такое. Но ведь потом наступит лето, все это высохнет, и месяцами не будет ни одной дождинки, ни одной капельки с небес не упадет. И все вот это буйство травы по пояс, а то по грудь, может быть, даже с головкой бывает такая трава, что вот идешь, тебя не видно. Все это засохнет, все это пропадет, все это развеет ветер. Вот это степь. Деревья такого не любят. Ну, травы, понимаете, вот если травянистые растения, они же бывают, мы это знаем прекрасно, какие. Они бывают многолетние и однолетние. Если это однолетние травы, какие-нибудь злаки, да, они успевают завязать семена, семена просыплются, сами травинки засохнут, степь голая, ни травиночки зеленые, ни былиночки, но семена-то уже просыпались на землю, и они взойдут
на следующий год. Если это многолетние травянистые растения, то ну, надземная часть высохнет, но там под землей то останутся корешочки, луковки, которые сохранят эту спасительную, живительную влагу до следующего сезона, которые будут спать в этой духотище, в этом летнем зное несколько месяцев. Поэтому травянистые растения, они выдерживают любые причуды климата. К тому же в степи, так же, как и в пустыне, очень часто бывает перепад температуры. Ну, днем такая жара, что прям вот невозможно. Вот жара пекла. А зимой же, ночью уже прохладно, уже в спальном мешке спишь, и уже, знаете, такой-то холодочек пробирает. Древесным растениям, конечно, тяжелее в таком климате, в такой влажности, в таком режиме влажности выживать. Ну, некоторые выживают. Мы же с вами знаем, что есть и пустынные древесные растения, да, такие как саксаул, ну, а в степи есть... Например, тамариски, мы их чуть позже с вами увидим. Ну, давайте сейчас мы начнем листать картинки, и по ходу этих картинок я вам буду рассказывать дальше. Вот это мы с вами видим сейчас потрясающий закат в степи. Это я снимал в Оренбурге весной. Оренбургская степь, бескрайняя степь. Мы туда ехали на съемку, там выпускали лошадей Пржевальского. Я вам позже расскажу об этом. Александр, а покажите нам следующую картинку сразу, да, если можно. Так, я вот сейчас все беспокоюсь, связь у нас есть или нет? Есть, отлично. Мы ехали выпускать лошадей Пржевальского, их привезли из Франции и сопровождали их французы. И вот представьте, ребят, мы едем, полчаса едем, час едем, второй час едем на машине по дороге, а вокруг до горизонта степь, степь, степь, степь, степь, степь, и ни одного деревца. И один из французов такой восхищенно говорит: «Надо же, и ни одного деревца!» Я ему говорю: представляете, говорю, это земля, которая исторически никогда не знала плуга. Никогда в жизни, за всю историю человечества, здесь никто не сеял и не пахал. И этот француз восхищенно мне ответил: какие же у вас ресурсы! Ну, в густонаселенной Европе, конечно, сейчас себе представить странно, что могут быть такие бескрайние пространства, не освоенные человеком. Но о том, как осваивается степь, как ее люди губят, мы с вами тоже сегодня поговорим. Так вот, значит, первый фактор мы с вами усвоили. Почему не зарастает степь деревьями? Потому что режим влажности, да, то есть, когда выпадает осадков, не более, чем их испаряется, да. Второй режим очень

0: тел, поиск каких-то объектов. Вот. И этих поясов у нас получается два. Первое – это пояс астероидов, второе – пояс Койпера, так называемый. Это за орбитой Нептуна, вот там, где Плутон, и еще дальше. И вот в этом поясе Койпера как раз вращаются карликовые планеты. Хотя астероиды там тоже есть, но их значительно меньше. И это самая неисследованная область в нашей Солнечной системе из-за своей огромной удаленности от нас. Потому что это фактически 5 миллиардов километров. И вот попробуй дотянись. А, наконец, малые тела, это кометы и астероиды, они соответствуют только первому критерию. То есть они вращаются вокруг звезды, но не сферические, и у них может быть там полно других объектов рядышком с ним. Вот и вся разница. Ну а теперь поговорим конкретно про кометы и астероиды. Вот эта замечательная картинка, она позволяет оценить масштаб трагедии. Потому что в нашей Солнечной системе вот планетка, планетка и планетка. А это все астероиды. И их открыто уже 800 тысяч штук. И будет открыто еще очень-очень много, потому что каждый месяц фактически открывается несколько сотен или даже больше тысячи астероидов. Это огромнейшее количество. Каждый год фактически это уже приближается к 10 тысячам астероидов, может быть даже больше. Это связано не с тем, что астероид где-то там появляется, да, и прилетает к нам, а только лишь с тем, что у нас совершенствуются методы наблюдений. Прежде всего это связано с появлением ПЗС-камер и так называемых ЦМОС или КМОП-камер. Ну, собственно говоря, то, что стоит у вас в телефоне. Да? Сейчас даже смартфоны современные, они даже со штатными программами позволяют хорошо фотографировать звезды. Ну, самые такие современные, передовые. Вот. А что говорить про специализированные астрономические камеры? Они увеличивают возможности даже древних телескопов многократно. И поэтому мы астероиды открываем массово. И плюс, за счет того, что чувствительность приемников возрастает, и улучшается, конечно, еще и оптические схемы телескопов, хотя не так быстро, мы можем ловить быстрые астероиды, то есть те, которые как пуля пролетают мимо нашей планеты, и раньше их вообще не могли открыть, потому что они просто... Вот представьте себе древний телескоп, там, скажем, 40-го какого-нибудь года, ты навел его на небо, вставил фотопластинку, открыл затвор, и час копится свет, или даже полтора часа копится свет, чтобы получить фотографию с проницающей силой, с определенной. Вот в астрономических цифрах, если кто понимает, это 16-я звездная величина, да, там, ну или 17-я звездная величина. А сейчас на таком же телескопе, только с современным цифровым приемником, можно получить 16-ю звездную величину за одну секунду. Да, пожалуйста.
1: Простите, пожалуйста, а вот в 40-х годах вот как разбирались в звездных треках, которые накапливались полтора часа? Ну, потому что земля-то делают, ну, как из полтора часа делают снизу, оборот, из 30 секунд вышки уже там хватает, чтобы были треки. Хорошо. А то есть как можно было разобраться на какой-то сороковое?
0: Сопровождали. Вот. Двигатель плюс редуктор, и через червячную пару телескоп крутится и сопровождает звезды. Да, совершенно верно.
1: Спасибо.
0: Астротрекеры появились еще в конце 19 века, вот, хотя еще далеко не у всех, даже в начале 20-го они были. Вот. Сначала были гиревые механизмы гравитационные, когда под действием гравитации раскручивался редуктор, а потом уже электрические двигатели появились. Вот. Но в 40-е годы уже все это массово было. Так вот. Абсолютное большинство астероидов из главного пояса, из вот этого, они как бы большого интереса с точки зрения добычи полезных ископаемых не представляют. Это углеродные астероиды или углеродистые, но есть и металлические, и их довольно заметный процент. Вот в районе 7%, там плюс-минус, это металлические. То есть это уже такой стратегический важный ресурс. Но с другой стороны, вот вы скажете, хорошо, окей, но это же 150 миллионов километров от Земли, а в некоторые еще и больше, как же нам туда долететь-то, еще и там добыть? То есть это реально долго, даже если по прямой туда лететь, это очень долго. Соответственно, тебе нужно ресурсов. А оказывается, можно обмануть вот эти расстояния и дождаться, пока астероид сам подлетит к нашей планете. Потому что есть уже несколько десятков астероидов, интересных с точки зрения добычи полезных ископаемых, которые из главного пояса путешествуют внутрь Солнечной системы, и они пролетают мимо нашей Земли. И вот в этот момент как раз-таки подогнать к ним космический аппарат значительно проще, чем лететь туда, в главный пояс. Так что Это все решаемо.

0: Сейчас уже процессы начинаются активно. Вот сейчас я покажу, что у нас получилось. Итак, значит, зачем нам нужны вообще полеты туда с космическими аппаратами? Ну, понятно, да, добывать ресурсы там и так далее. А еще, если вы запустите космический аппарат с вот таким вот маленьким фотообъективчиком на орбиту вокруг астероида, то вы получите его изображение гораздо лучше, в десятки раз или в сотни раз лучше, чем получает космический телескоп имени Хаббла стоимостью миллиарда долларов на земной орбите. Просто за счет того, что вы подлетаете достаточно близко. Вот это лучшие снимки, которые были получены с Земли или с космического телескопа имени Хаббла, самых крупнейших объектов в поясе астероида. Вот, кстати, левый верхний, его как раз переквалифицировали в карликовую планету. А теперь давайте запустим туда космический аппарат. И вот смотрите, вот это самая лучшая фотография, полученная супер-пупер-мега-гипер-передовым телескопом. Это действительно крутой инструмент, так называемый VLT, Very Large Telescope. Там 4 8-метровых телескопа, объединенных в одну сеть, там свет от них сходится в одну точку, там фазируется. Получается, все это работает как одно безумное зеркало идеального качества. Рядом стоит суперкомпьютер, который анализирует атмосферу и предсказывает поведение атмосферы на ближайшие доли секунды. И внутри там расположено еще у каждого телескопа свое специальное гибкое зеркало с тысячами пьезоэлементов, которые по команде с этого суперкомпьютера изгибают поверхность этого вторичного или третичного зеркала и компенсируют влияние атмосферы. В результате каждый из этих 8-метровок работает как абсолютно идеальный инструмент, находящийся в космосе. Получается просто безумное, просто сногсшибательное качество изображения. Ну, для сравнения можно сказать, что любой из телескопов нашей обсерватории или вообще обсерватории России вот эту штуку видел бы хуже, чем вот один пиксел, вот, чем одна клеточка, понимаете? Вот для сравнения, что выдает 4 8-метровых в Чили, но там климат еще классный. И вот эта фотография, сделанная вот такой вот дудочкой, но на подлете к астероиду. Сравните, да? Вот это 4 8-метровика стоимостью полмиллиарда долларов, и туда еще вкладывают, потому что он действительно прорывные результаты выдает. А вот эта маленькая дудочка на подлете к аппарату. Конечно, сам телескоп, который это сфотографировал, он стоит копейки, каждый из вас может его купить за свою зарплату, вот. Но он установлен на космическом аппарате. Это маленький нюанс. То есть нам нужно научиться делать хорошие космические аппараты, дешевые, и технологию отработать. Сейчас довольно мало таких у нас примеров, но тем не менее они есть. И, наверное, один из самых замечательных – это космический аппарат «Рассвет». Вот он совершенно недавно еще жил, и он осмотрел два крупнейших объекта пояса астероидов. Это «Церера» и «Веста». Оба этих объекта, они находятся на пределе видимости человеческого глаза, настолько они огромные, настолько недалеко от нас. И вот он рядышком с ними полетал и детально отфотографировал. Собственно говоря, это и есть Веста. Вот эта фотография с космического аппарата, вот это с наземного телескопчика. А теперь посмотрим поближе. Вот эти два объекта, сразу видно, чем они отличаются. Это круглый шарик, это не круглый и не шарик. Но при этом у Весты плотность выше, чем у Цереры. А это говорит нам о том, что вот эта штуковина, она могла стать ядром планеты. Но не успела. Не успела. Юпитер ей не дал, плюс какие-то столкновения, и, в общем, она так и не сформировалась. И массы у нее даже не хватит. Собственно говоря, почему объект получается круглым? Из-за большой массы. Из-за большой массы создается большое давление, и в результате силы трения в недрах происходит разогрев, то есть породы смещаются, происходит разогрев, и все начинает потихонечку плавиться. И в результате плавления у нас объект принимает форму, она называется языком физиков гидростатически равновесная, сферически симметричная, ну то есть шарик. Вот получается шарик именно из-за плавления. Потому что в космосе, вот здесь он летит вот этот шарик, и в космосе никаких других сил, кроме силы гравитации, не действует. Вот. А сила гравитации, она равномерно, получается, притягивает все к центру. И получается шарик. Вот и все. Это как капелька дождя, которая падает, она близка к шарику, только при взаимодействии с воздухом она начинает менять свою форму. А так, по сути-то, это шарик. Посмотрите видео с космонавтами, как они там воду пьют на МКС. Вот там тоже шарики пьют, да, пожалуйста. Из-за вращения.
1: Вот. А эти не вращаются?
0: Вращаются, но медленнее. И здесь на самом деле тоже есть небольшая сплюснутость, то есть это не идеальный шар, поэтому да, не буквально. Так, у них разная плотность. Вот здесь плотность выше в два раза примерно, чем здесь. И этот шарик получился шариком просто из-за того, что здесь много вещества собралось. То есть здесь почти 1000 километров, а здесь в районе 500, то есть по диаметру в два раза. И этого хватило уже для того, чтобы расплавить вот этот объект. Но оказалась крайне интересная история. Все думали, ну, каменюка. Ха! Еще с Земли заметили, что яркость Цереры меняется по мере ее вращения, причем очень заметно. Это говорит о том, что есть пятна. И когда подлетел туда космический аппарат, он увидел реально, что есть пятна. Причем очень яркие. Это не большие какие-то размазанные низкоконтрастные пятна, а это мелкие и очень яркие пятна. То есть такое впечатление, что там есть лед. Откуда там льду взяться? Вообще непонятно. Тем более, что Церера, она, в общем-то, не так далеко от Солнца. Это пояс астероидов, и там солнышко достаточно хорошо подогревает, и лед должен испаряться. А эта сторона, посмотрите, она освещена. И она освещена Солнцем миллионы и миллиарды лет. То есть там любой лед испарится, он не должен там лежать. Очень странно. Это означает, что либо туда недавно упала комета, либо есть какие-то способы вот, генерации льда на этом объекте. Очень странно. Когда подлетели поближе и посмотрели повнимательней, да, сейчас, это еще Веста, да, ну ладно, давайте Весту посмотрим, да, а потом Цереру посмотрим повнимательней. Я прошу прощения. Собственно говоря, про Весту. На Весте оказалось, кроме того, что у нее высокая плотность относительно других астероидов, оказалось, что у нее есть вот такие потрясающие борозды, проходящие через всю практически эту планетку, вот такие вот огромные. А еще есть невероятной высоты гора. Эта гора уступает только знаменитому Олимпу на Марсе. Но если на Марсе все понятно, это огромная планета с диаметром 6500 километров, там проходило мощное плавление, там железное ядро, горячее было, все разогрето было, как у Земли сейчас. И поэтому был мощный вулканизм. Это было больше 2 миллиардов лет назад, тогда очень давно. И в результате этого вулканизма и нарос постепенно вот такой огромный щитовой вулкан, он называется Олимп. Там диаметр основания 600 километров, высота там 25 примерно. Вот. А здесь гора высотой 22, но на теле, которая в 12 раз меньше по диаметру. И это удивительно. То есть форма рельефа гораздо более выдающаяся. Поэтому здесь должны были действовать какие-то особенно интересные геологические силы. Вот сейчас мы приходим к выводу о том, что это след от мощнейшего удара, с которым вот ей пришлось жить. Вот эта штука, кстати, называется снеговик. Три таких ударчика вот интересных. И вот, смотрите, видите, вот секрет этой горы оказался вот в этой кромочке. Посмотрите, видите, вот такая кромочка идет по краешку. Вот эта кромочка, она продолжается дальше, и она занимает там чуть ли не всю Цереру. Вот, она прослеживается вот сюда, здесь слабенько-слабенько, тут теряется, потом снова там наверху начинается. И это след от древнейшего ударного кратера, диаметром там почти с эту, а не Цереру, а с Весту. И в результате удара, как раз таки, вот когда с пирса прыгаешь, а после тебя всплеск идет обратный. Вот эта гора, это точно такой же всплеск из расплавленной породы, который застыл на поверхности Цереры. И вот мы сейчас наблюдаем след от такого древнего потрясающего удара. Вот просто удивительно, как Церера вообще, ой, Веста смогла уцелеть после него. Еще один важный момент, это то, что много кратеров на Весте, прям вот много. В этом плане она очень похожа на Луну. И это имеет очень большое значение. Это значит, что сейчас на Весте не действуют геологические силы, которые могли бы обновлять поверхность. Почему на Луне много кратеров, а на Земле мало? Да потому что Луна – это консерва в вакууме, а Земля – это живое существо фактически. У нас есть атмосфера, у нас есть гидросфера, у нас есть тектоника, движение плит, все бурлит, плюс еще какие-то люди бегают, тут, понимаешь, перекапывают. И в результате у нас поверхность очень быстро по геологическим меркам обновляется. Это фактически масштабы в миллионы лет, единицы миллионов лет. Вот, Крым, он фактически когда из моря показался? 20-25 миллионов лет назад. То есть все, что было раньше, на поверхности Крыма отсутствует. Да. Никакие астероиды, там, если бы астероид упал сюда, да, там, 70 миллионов лет назад, вот именно сюда, в этот район, сейчас бы от него уже практически ничего не осталось. Вот. А тут все, пожалуйста, законсервировано и можно изучать прекрасно. На Луне то же самое. А теперь посмотрим на Цереру. Вот самые первые наблюдения Цереры показали то, что на ней есть пятно. Очень яркое, очень странное пятно, которого нет на других объектах. И причем это пятно, оно не расположено на полюсах. То есть сразу это говорит нам о том, что это ни разу не полярная шапка, а что-то другое. И оказалось, что пятно находится в центре здоровенного кратера диаметром около 250, по-моему, километров. Он называется Оккотор. Это, в общем, какие-то там божества, я в них не сильно разбираюсь. Но, когда подлетели поближе, посмотрели повнимательней и постарались снять спектр вот этих вот группы пятен, выяснилось два момента. Первый, то, что эти пятна встречаются еще по планете, но их гораздо меньше, они маленькие такие, точечные, уже не такие яркие. А второе, то, что в районе, где находятся эти пятна, гораздо меньше других кратеров. То есть это молодые объекты, которые, возможно, меняются прямо сейчас, прямо в наше время. А это говорит о том, что на Церере есть геологическая активность. Вот это вообще удивительно, потому что возьмите Луну. Луна полностью остыла, геологической активности никакой нет, поверхность вообще не обновляется. А здесь что-то происходит. И это очень интересно. Вот посмотрите, вот здесь всю территорию смотрим, кроме этого кратера, вот еще один. И остальное все такое маленькое, вообще незначительное. То есть поверхность очень молодая. Вот это удивительный факт. Ну и наконец, когда сфотографировали спектр, все думали, так, давайте, в общем, будем спорить, да, что это? Лед, очевидно, нет. Углекислота, нет. Что еще может быть такое белое? Мел. Откуда там взяться мелу? Там же нет планктона, да, и ракушек. Ладно, что там еще? Соль. Да, чем можно еще засыпать? Мукой. Ну, муки там вряд ли, да, пшеница как-то не сильно там. Ну, что еще? Ё-моё, сода. Реально, это оказалось сода. Здесь эту штуку можно печатать на эмблемах вот этих коробок с содой современных. Будет очень хорошо смотреться. Посмотрите, это штука, которая прямо сейчас меняется, фактически на наших глазах. То есть тут происходят какие-то обвалы, какие-то осыпи, вот они, потоки вот этой соды сползают со склона, понимаете, какой-то содовый рай просто. В общем, совершенно удивительная штука. И из нее следует важнейший вывод, что там есть вода, потому что сода рождается именно в присутствии воды. Без воды 0%, просто вот не вариант совершенно, потому что это гидрокарбонаты, там обязательно должна быть водичка. А откуда взяться в воде? И вообще, почему эта штука, она находится в центре кратера? Как так совпало? И вот рабочая гипотеза следующая. Прилетел астероид, ударил бедную Цереру и пробил ее на такую глубину и так сильно разогрел, что растопил льды, которые находятся под поверхностью. И вот эти растопленные льды, вот эта вода вышла наружу и прореагировала с окружающей породой. И родила соду в результате. И этой содой все там засыпало. Вот это было сравнительно недавно. Вот такая рабочая гипотеза. И она говорит нам о том, что под поверхностью Цереры есть лед. Потому что вряд ли он только в одном месте, да? Скорее всего, он в разных. И плюс нашли еще вот эти же белые пятнышки, еще нашли в других местах.
2: Так, а теперь переходим уже плавно, да, плавно переходим к более таким экзотическим объектам. И в 2017 году осенью, то есть сколько там, 3 года назад получается, как раз в октябре поисковый, крупный поисковый американский телескоп Pan-STARRS с диаметром зеркала 1,8 метра, он один из самых-самых лучших вообще в мире поисковых телескопов, их там два, по-моему, одинаковых, он обнаруживает вот этот гениальный объект. Микроточечку,
0: конечно, никто не ожидал, что окажется такое чудо. А сначала, когда его вот, первый раз программа увидела, ну, получается как, да, есть какой-то объект, мы предполагаем, что этот объект находится у нас тут в Солнечной системе, двигается там плюс-минус, как все остальные, соответственно, мы прикидываем, что он примерно должен быть вот там. Ну и потом телескоп снимает площадки, снимает, раз прилетает на нужную площадку, где он должен быть по предварительным расчетам, а его там нет. И там вообще ничего нет. Ё-моё, что такое? Ну было же тело, да, куда он делся? И вот начали разбираться, оказалось, что он совершенно на другой площадке, он его все-таки там перехватил, и начали строить орбиту. Какая-то вообще странная орбита получается, вообще нетипичная. Она кометная, то есть она такая вытянутая, прям вот очень сильно вытянутая. И вообще она даже и не совсем кометная. Ну, в общем, выходит первый циркуляр об открытии этого тела, и ему присваивают кометное обозначение. Это комета, именно по его орбите. Дальше, если это комета, то вообще-то у кометы должен быть хвост, голова, там, ноги, все остальные части, которые рождаются из-за того, что комета – это глыба льда, она тает под действием Солнца, появляется хвост. Правильно? Правильно. А хвоста нет. Подключили самые крупные телескопы планеты – нет хвоста. Так, стоп, вообще как-то непонятно. Орбита кометная, хвоста нет. А в определении написано, что комета – это только если есть кометная активность, то есть кометный хвост. Так, что вообще делать-то, непонятно. Начали его изучать более детально, и оказалось, что орбита еще более экзотическая, чем сначала намерили. Она не внутри Солнечной системы, а она идет к нам извне. Извне Солнечной системы. И эта штуковина, она не относится к Солнечной системе ни к кометам, ни к астероидам, ни к чему. Это просто экспресс такой, который проносится через нашу Солнечную систему и улетает дальше по своим делам. Вот. Ну и, конечно, сразу родились, значит, там, сообщения о том, что это корабль-разведчик, который там, в общем, залетел в Солнечную систему, Землю пофотографировал и полетел дальше. Вот.
3: Я могу серьезный комментарий дать. Просто если вы собираетесь лететь от одной звезды к другой, то вы будете двигаться со скоростью хотя бы несколько тысяч километров в секунду. Такая орбита будет иметь эксцентриситет в несколько тысяч единиц. Эксцентриситет – это мера, которая показывает, насколько орбита вытянута. То есть тысячи. Это вот да, это что-то похожее на корабль космический. У этой штуки порядка трех. То есть это действительно межзвездный объект, но у него орбита, ну, скажем так, это либо ну, очень терпеливые инопланетяне, которые устраивают сроки путешествия в несколько сотен тысяч лет, либо это все-таки просто камень.
0: Вот так он летит. Вот посмотри, как хорошо, да, вот возле Земли полетел, пофотографировал нас и полетел дальше. Значит, еще что, собственно говоря, способствовало распространению слухов про то, что это корабль-разведчик, это то, что наблюдение, вернее, даже не наблюдение, а исследование его кривой блеска показали, что он достаточно быстро вращается и обладает очень большим градиентом по яркости. А это значит, что он смотрит на нас, он как бы вытянутый, и смотрит на нас то ребром, то площадью, то ребром, то площадью, плоскостью. И поэтому должен выглядеть он примерно вот так. То есть это очень вытянутая штуковина, такой вот эдакий космический огурец. Да? Кто «Звездные войны» смотрел, тот сразу поймет.
4: Нет,
0: да?
4: Больше сюда. «Чужие», по-моему.
0: Ну или «Чужие», да, да, да.
4: «Звездный разрушитель».
0: Да. Так, ну ладно, в общем, эта штука улетела очень быстро, потому что открыли ее уже фактически на вылете, когда она вылетала. Поэтому ее сильно поисследовать не успели, и фактически даже ни один телескоп нашей обсерватории, даже в момент максимального сближения, ну, там, практически не мог ее даже в виде точки увидеть, то есть это была нерешаемая задача для нашей обсерватории. Вот, а в мире там немножечко успели понаблюдать, и все. И это улетело. Догнать его нереально. Скорость у него там около 27 км в секунду на вылете. То есть это понадобилось бы какую-нибудь там самую большую ракету взять, то, что у нас есть. И чтобы космический аппарат мог догнать за время человеческой жизни эту штуковину и ее сфотографировать, вот, долетело бы что-нибудь там размером с ноутбук. Вот такое вот маленькое, понимаете? То есть, ну, очень трудно было бы большему телу придать такое ускорение, чтобы успеть догнать. Вот. Поэтому нужно, конечно, на подлете такие тела ловить. И в связи с тем, что сейчас уже обнаружено второе такое тело, родилась идея, собственно, она уже давно существует, но тем не менее, вот сейчас она снова дискутируется, о том, что неплохо было бы сделать космический аппарат, который можно было бы держать горяченьким, тепленьким, вернее, готовеньким к запуску. И вот когда мы открываем такую очередную межзвездную штуковину, мы быстренько его, хопа, сам за месяц подготовили и запустили навстречу, на перехват. Вот, да.
3: А как нам запускать корабли навстречу таким штуковинам, если орбиту еще не научились считать? То есть если в той штуке орбиту посчитали только на вылете?
0: Не, его открыли на вылете. Да, открыли. В принципе, орбиту за месяцы можно посчитать, особенно если на архивных фотках найти его. Вот Серега расскажет, да.
3: Через несколько лет заработает большой телескоп для обзора. Large Full Sky Survey телескоп. Это огромная машина, которая диаметр
0: 8-метровик, по-моему, 8-метровик.
3: Он будет каждый день осматривать большую часть неба. И он с огромной проницающей способностью, с огромным количеством данных, которые он будет выдавать, он нас завалит вот такими штуками. И, соответственно, больше данных, больше возможности определить орбиту с большей точностью. И тогда уже можно и выбрать, и послать. Там, конечно, есть другие нюансы, потому что... Но если вы следили за пролетом New Horizon зонда в 2014 году, то он мимо системы Плутон-Харон со скоростью там 17 км, в общем, больше 10 км в секунду, весь пролет занял 4 часа. Ну, достаточно быстро это произошло. И это при том, что Плутон и Харон — это большие объекты, их за это время сумели достаточно прилично снять. А эти штуки, они маленькие. И пролет мимо них будет происходить так же, как пролет New Horizon мимо транс-плутонного объекта,
0: по-моему, 17. MU-69, да.
3: Во-первых, сложно навестись, во-вторых, сложно снять. В общем, это сама по себе задача будет, потому что вы будете снимать объект, вы навстречу ему летите со скоростью в десяток другой километров в секунду, он к вам навстречу, и у вас окно для съемки будет очень короткое. Соответственно, ну, это будет очень совершенно новая задача для космонавтики и очень непростая.
0: Если в это время зависит, да.
3: Вариант, если у вас есть что-то вроде тысячелетнего сокола. К сожалению, с возможностями, которые есть у современной космонавтики, и со скоростями этих штук, это сложно. Это вот если Росатом родит космический буксир, то вот технология, сравнимая вот с этим, она могла бы решить. Там нужны скорости нужна скорость изменения скорости порядка 40 км в секунду, чтобы такое решать. Пока рекорд у человечества есть такие зонды, есть вот ионный зонд Даун, который исследовал Цереру и Весту.
0: Ну вот как раз мы про него говорили. Да.
3: При все изменения его орбит набрали несколько десятков километров в секунду. Но они происходили в течение многих лет. А здесь у вас ограниченный срок. У вас миссия, которую нужно провести в очень короткое время с очень быстро движущимся объектом. Такое сочетание характеристик, которое пока современной космонавтики, ну, с огромным трудом.
5: Ну, все-таки порядок, в принципе, более-менее.
2: Ну, может, есть
0: на грани. Да, это вторая уже штука, да.
2: Небольшой, да, меньше,
0: чем точно. Ну ладно, мы уже двигаемся к завершению лекции, и после объекта «Мяу-мяу» на гавайском «Оумуамуа» разведчик, Геннадий Борисов, который работает буквально вот здесь, вот за стенкой, обнаружил свою 9-ю по счету комету, а сейчас уже у него 10-ка есть, юбилейная, и оказалась она межзвездная, и у нее сразу нашли кометную активность, сразу увидели хвостик. Вот, это именно комета, то есть первая штука все-таки астероид, а это именно комета. Вот. И эта комета сейчас уже тоже вылетает из Солнечной системы. Вот. Ее удалось исследовать намного лучше из-за того, что она была открыта на влете, на подлете. И подлетала она гораздо ближе, и яркость была более высокая. Вот. И даже мне удалось ее тоже посмотреть, сфотографировать. Так что штука интересная. Так, двигаемся дальше. Ага, это схемка того, как она пролетала. Вот видите, наша орбита. в смысле плоскость нашей Солнечной системы, и она практически по прямой, без особого искривления, пролетала через нашу орбиту, через нашу Солнечную систему. Это говорит нам о том, что она прилетела совсем издалека, то есть у нее была большая скорость, и вот совершенно свободно она пронзила нашу Солнечную систему и полетела себе дальше. У нее на вылете скорость была еще выше, чем у Мяу-Мяу. У этого было 27 км в секунду на вылете, здесь больше 32 км в секунду. То есть такую штуковину догонять было бы еще сложнее. Но вот как Сергей правильно сказал, когда 8-метровик заработает, это скорее всего где-то 24-й год, может быть 23-й, совсем скоро уже, то таких штук будет очень много. И мы сможем просто подобрать себе более-менее удобно и спокойненько ее исследовать. Вот. Это теоретические оценки, основанные на том, что мы знаем примерно, какое количество у нас вообще есть планет в космосе, и знаем, какое время у нас вообще существует вот, наша галактика, наш рукав. И, соответственно, можно прикинуть, какое количество объектов могло выброситься в космос за это время. Ну и, соответственно, отсюда можно прикинуть, с какой частотой мы с ним можем сталкиваться.
3: Ну, я добавлю еще, что вот эти штуки – это потенциально ключ к тому, как понять, как вообще планеты формируются. Потому что это действительно, в основном, это материал, который выбрасывается из протопланетных дисков на этапе, когда там вот формируется первая планетиземалия, начинают сталкиваться, в общем, происходят разные катастрофические события. И это возможность напрямую пощупать материал, из которого состоят другие планеты. Это способ изучать также и экзопланеты прямо в нашей планетной системе. Звезды очень тяжелые. Чтобы из этого диска что-то выбросить так, чтобы оно от звезды улетело, нужно, чтобы произошло нечто катастрофическое. Чаще всего это либо столкновение, либо это что-то похожее вот на гравитационный маневр. Когда у вас есть планета-гигант, она образуется очень быстро, и она может, взаимодействуя с материалом протопланетного диска, начать разбрасывать планетоземали эти как проща. И часть из них действительно может улететь в пространство. Собственно, вот эти штуки, скорее всего, это в основном действительно планетоземали из других планетных систем.
0: Ну, двигаемся, плавно продолжаем пытаться закончить нашу лекцию. И переходим теперь от астероидов к кометам. Самое главное отличие – это кометная активность, так называемая. Это хвост и кома. Причем, смотрите, что интересно, да? Хвост состоит из отдельных таких вот струек. Это связано с тем, что на поверхности кометы есть много таких гейзеров, которые выбрасывают из себя вот эти вот микрочастички. Это фактически пар, замерзающий в космосе, пар от тающей кометы. И вот эти вот микрочастички, они выбрасываются, но при этом комета вращается. И поэтому получается такая достаточно сложная структура. А еще бывает, что комета налетает на солнечное магнитное поле, на выброс из Солнца вот этого вещества, протончиков, которые несут свое магнитное поле на солнечный ветер, и он может оторвать у кометы хвост, он улетает, вместо него вырастает другой хвост. Вот, очень интересно. И, собственно, голова и хвост, они получаются именно вот таким способом, именно испарением. И хвосты, и голова – это фактически самые крупные образования в нашей Солнечной системе, потому что длина хвоста в некоторых случаях может достигать, сравниваться с расстоянием от Земли до Солнца, вот, а голова может раздуваться до размеров Юпитера или даже размеров самого Солнца. Все за счет того, что гравитация очень слабая, а вокруг давления атмосферного нет, поэтому расширение происходит практически неограниченно. И вот видите, здесь в хвосте, в самом основании хвоста маленький сгусточек. Вот это как раз мне удалось сфотографировать момент, когда пришла вот эта вот ударная волна, солнечный ветер с протончиками, и сдавил хвост кометы, вот, и теперь вот эта часть хвоста, она улетает, вот, а там наращивается новый хвостик. Вот это было на астроканикулах, по-моему, 15-го года зимой мы наблюдали в январе. Выглядит сблизи это примерно вот так. Такой замечательный, да, утеночек. Вот здесь струи видны, выбросы из самой кометы. И первое, что бросается в глаза, даже не специалисту, это отсутствие кратеров. Это как раз говорит о том, что этот объект геологически очень активен. Поверхность постоянно омолаживается из-за того, что она подлетает к Солнцу, тает, и все эти выбросы, они непрерывно изменяют поверхность. И вместе с выбрасыванием этого пара из недр кометы могут вылетать еще и обломочки. Очень часто кометы фрагментируются, ломаются, трескаются, разбиваются на кусочки. Некоторые полностью распадаются и рассеиваются, и превращаются в метеорные потоки, если они, конечно, с нами пересекаются. Вот. А некоторые просто выбрасывают из себя маленькие такие вот камушки, и какое-то время их там видно. И вот эта комета Борисова, она как раз в начале этого года тоже выбросила из себя несколько камней и благополучно дальше продолжила свой вылет в открытый космос. Вот, посмотрите, разрушение кометы происходит, видите? Фактически несколько кусков, которые уже там немножечко даже по-разному смотрят, и они потихонечку-потихонечку расходятся друг относительно дружки из-за того, что каждый из них там свои реактивные силы, и они их расталкивают. Реактивные силы получаются как раз из-за испарения ядра. Вот. А есть еще вот такая замечательная штука. Посмотрите, вот голова, вот хвост. Да? Хвостов вообще есть два типа. Первый тип – это пылевой, второй хвост – это газовый. Газовый хвост образуется, когда у нас, понятно, да, вот комета испаряется, и вот этот вот пар, он улетает, и давление солнечного света его отбрасывает от Солнца. То есть он смотрит строго против Солнца. А второй хвост, вернее, первый, да, пылевой хвост, там частички тяжелые, поэтому солнечный свет их практически не трогает. И солнечный ветер тоже их не особо трогает, и они вытягиваются вдоль орбиты кометы. И фактически там действуют две силы. Первое – это как бы вот они летят по инерции, так же, как сама комета. А второе – это силы, которые были связаны с выбросом, то есть куда их выбросило, в какую сторону. Поэтому они понемножку рассеиваются, эти частички в пылевом хвосте. Вот. Но это все направлено в ту сторону. А как же образуется вот этот хвост, направленный в сторону Солнца? А дело в том, что он тоже состоит из микрочастичек, но достаточно тяжелых, таких, чтобы давление солнечного света никак не могло их сдуть. И когда вот с поверхности кометы все это дело поднимается, то, соответственно, вот если мы смотрим, получается, сбоку, да, в плоскости, то мы можем видеть вот эти вот частички со всех сторон практически от кометы, и в том числе и те частички, которые направлены к Солнцу. Но когда комета находится в плоскости своего движения, то те частички, которые находятся впереди, мы смотрим как бы вот вдоль плоскости орбиты этой кометы и видим толстый слой этих частичек, то есть их на луче зрения получается больше. Поэтому вот именно в плоскости орбиты этот противохвостик и виден. Что, все? Ну ладно, надо заканчивать. Хорошего понемножку. Так, спасибо всем, что пришли. Ну и если есть вопросы по лекции, пожалуйста, задавайте. Можно сейчас попить чайку. И если на небе будут звезды, можно посмотреть на них в телескоп. Так что спасибо всем за внимание.

0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Водород – самый легкий, самый простой и самый распространенный химический элемент во Вселенной. Обозначающийся символом H, занимает клетку номер один в таблице Менделеева и имеет относительную атомную массу, равную единице. При нормальных условиях это бесцветный газ, без вкуса, без запаха, с формулой H2, который, перемешиваясь с воздухом, горюч и взрывоопасен. Вот с ним-то и будем сегодня разбираться. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Поевский. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если мы замахнемся на нашего Уильяма Шекспира и вобьем в Яндекс слова «президент» и «водород», то ссылок будет уже вагон. А вот беру последнюю, например. Путин поручил проанализировать создание центра зеленого водорода. Почему все так носятся с этим водородом?
3: Нам придется начать немножко даже не с президента, а с чуть раньше, да? Согласна. Смотрите. Начать нужно с того, что есть такая вещь, которая называется четвертый энергопереход. То есть переход на очередной вид энергии, топлива, как хотите. Да, то есть мы сначала переходили на уголь, потом на нефть, потом на газ. А вот сейчас, видимо, будем переходить на водород. Это не просто так, почему-то всем хочется, да? Потому что у нас на планете наступают не очень веселые времена. Есть такая штука, которая называется глобальное потепление, парниковый эффект. Там, на самом деле, можно спорить, есть там антропогенный фактор, нет там, он велик, невелик, но в любом случае он есть, выбрасывается углекислый газ, который в итоге приводит к нагреванию планеты, и антропогенный или не антропогенный фактор, неважно, а ответ на эту историю может быть только антропогенный. То есть сейчас все страны, по крайней мере, все развитые страны, берут на себя дополнительные обязательства по тому, чтобы нам поменьше выбрасывать углекислого газа или совсем не выбрасывать. А основные у нас источники выбросов – это когда мы засыпаем топливо в машинах, в самолетах, топливо в электростанциях. И вот сейчас предлагается эту штуку заменять на водород. Причем водород не сжигать, а водород использовать тоже как источник электроэнергии. Вот. И, кстати, именно поэтому Путин назвал водород зеленым, а не голубым, и не серым, хотя на самом деле он без цвета и запаха, как мы это знаем уже. Потому что зеленый водород имеет свои особенности.
2: Сразу немного, наверное, забегу вперед и спрошу, а что делать тогда с остальными источниками энергии?
3: Какими остальными?
2: Если мы говорим Алексей, смотрите, я стою на позиции простого человека, учителя, продавца, библиотекаря, водителя автобуса, не знаю, кого угодно. Человек вот вне вашей тусовки. Прозвучало немножко так, свысока. Но я так и оставлю. Хорошо. И вот все говорят, водород, новый источник энергии. Я вообще не могу представить, это как будет. Для меня источник энергии в автомобиле, я заправляю бензин, дома я пользуюсь розеткой, не знаю, там самолеты, керосин, понимаете? Вот я пытаюсь понять.
3: Будет, ну, если мы говорим, например, про автомобиль, это будет примерно так. То есть вы приезжаете на заправку, вам в автомобиль вставляют пистолет и заправляют его водородом. Не бензином, а водородом. Вот.
2: Для вас, то есть это что-то такое туда не льется, а закачивается, употреблять этот глагол.
3: В принципе, да, это не принципиально. То есть вы это не видите, как вы не видите, что льется бензин, так вы не будете видеть, что закачивается водород. А важно, что, в принципе, вот, например, для водителя там автомобиля или для водителя автобуса, в первую очередь автобуса переводят на водород, скорее всего, не изменится ничего. Ну, за некоторым исключением, за исключением пользовательских свойств автомобиля. Это правда.
2: Слушайте, а автомобили будут также пахнуть. Знаете, о чем я?
3: Я понимаю. Вот как раз для этого и делается. Да? У нас от автомобилей главный вред, в смысле от современных, то, что они выбрасывают углекислый газ, там еще иногда угарный газ, немножечко сажи можно, может быть, когда не очень хорошо работает, что-то еще, канцерогенное, все такое. Вот, это нехорошо. Поэтому есть два варианта замены. На самом деле даже один. Мы заменяем бензиновые автомобили или дизельные, мы их заменяем электромобили. А вот электромобили могут быть двух типов. Сейчас распространенные электромобили, в которых электричество хранится в аккумуляторе, в литий-ионных батареях. Они классные, они замечательные, но есть у них три «но». Да? Но первое. Там литий дорог, кобальт, который там в них, тоже дорог, при этом еще и грязный, очень нехороший при утилизации. Второе «но», даже второе, второе с половиной. Эти электромобили проезжают, пробег у них на одной зарядке меньше, и намного меньше, чем у бензиновых, да? И они очень долго заряжаются. То есть они могут заряжаться, если от розетки его заряжать, он будет заряжаться 8 часов, а если поставить станцию быстрой зарядки, которая имеет очень большие токи, там, конечно, у вас будет полчаса. Но все равно полчаса ждать, там, вы едете в Питер и останавливались 4 раза по полчаса, это не очень хорошо, наверное, да?
2: Ну, вообще-то смысл теряется всяческих скоростных
3: При этом еще же понимаете, что у вас очередь на заправке возникает, на зарядке, да, и каждая машина на очередь должна по полчаса. Но не суть. Вот первый вариант. И плюс еще важный вариант, что если это автомобиль загорается, не дай боже, да, то тушить его очень сложно, практически невозможно, потушить литий-ионный аккумулятор. То есть там Теслу проще подождать, пока она сгорит, чем тушить. Вот. Вот такие вот у нас проблемы. В случае, если мы используем для того, чтобы питать электромотор автомобиля, водородный топливный элемент, то есть это устройство, которое преобразует водород и кислород, они вместе соединяются точно так же, как при горении, только горения никакого нет, ничего не горит, а просто образуется вода на выходе и электричество. То есть у нас есть развлечение в нашем центре компетенции, там приезжает дружественный водородный автомобиль, который есть в Черноголовке, и мы гостей на нем сначала катаем, а потом поим их выхлопом. И в выхлопе у него чистая вода, абсолютно чистая вода. Сам, честно, пил, не отравился.
2: Так, я сейчас уточню. Когда мы видим передвигающиеся автомобили сейчас на улицах наших городов, мы можем визуализировать, соответственно, наблюдать из выхлопной трубы газ выходящий. Даже мы это видим легко.
3: Там, на самом деле, что мы видим чаще всего, это пар. Вот. Но помимо пара там выбрасывается углекислый газ, более ядовитый угарный газ, если его плохо дожигает катализатор, плюс очень небольшое количество, но все равно всяких продуктов неполного сгорания, там полициклические углеводороды и прочее, которое немножко канцерогенно.
2: Это так. Хорошо, а тут что будет из выхлопной трубы автомобиля? Вода выливаться?
3: Водяной пар, да, или вода конденсируется. Все, там больше
2: и она будет нет. Чистая, да?
3: Да, там больше ничего, вообще ничего нет от слова совсем, да.
2: Ладно, я подойду с другой стороны. Что-то мне как-то в это пока не верится. Он взрывоопасен. Меня вот это смущает. У меня сейчас, кстати, бензин тоже взрывоопасен. Но
3: совершенно верно.
2: Не знаю, мы привыкли к бензину.
3: Да, безусловно. Правильно понимать, что вообще все, любое, там и газ, и водород, и бензин опасны. Да? Это правда. Чистая правда. Другое дело, что при утечке топлива, да, и возгорании его, наверное, самым опасным будет бензин. Бензиновая машина при возгорании топлива сгорает за 1.5 минуты полностью, подчистую. А в случае с газом у нас, ну, смотри, когда мы говорим про пропан, у нас проблема, что чаще всего этот баллон взрывается, потому что баллон газовый, он металлический, и самое опасное там поражение людей металлическими осколками. Вот, плюс дополнительное после взрыва начинается пожар. Водород может разорвать баллон, тоже все бывает в жизни, но баллоны под водород, они не металлические, они тканые. Они тканые из углепластика, и они не могут никого поразить. Вот. Более того, в случае взрыва водород, скорее всего, ничего не зажжет. Мы недавно развлекались, делали тестовые взрывы, соответственно, пропана, бензиновых паров и водорода, и клали в место взрыва, туда, там, где взрывается камера специальную, такую бумажную птичку, посмотреть, что с ней будет после взрыва. Ну, соответственно, после пропана и бензина она обгорает вся, а после водорода она абсолютно целая. Вот, это первое. Второе, важно понимать, чтобы водород взорвался, он сам по себе не взрывается. Он взрывается только в смеси с кислородом, с воздухом. И вот водород в этом смысле опасен только для закрытых помещений. То есть если он вас втекает там, в гараже, например, вдруг, или там, в квартире, вот тогда может быть проблема. В случае с утечкой водорода на открытом воздухе, он поднимается вверх, в отличие от там, газа, да, пропана, он поднимается вверх со скоростью 20 метров в секунду. Он гораздо легче воздуха и очень быстро убегает. Его в этом смысле очень сложно поджечь или взорвать.
2: Ну, ладно, я уже становлюсь такой, как сказала бы Маша из мультика, водородной. Но продолжу вас мучить вопросами уже в следующей части передачи данных. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим про водород. Не удивляйтесь, потому что, по-моему, задача в мире номер один, которая поставила перед собой каждая страна первого, ну и, скажем так, второго мира, давайте, это перейти на другие источники энергии, потому что у нас совсем скоро случится налог, углеводородный налог. Но сейчас обо всем по порядку. С нами на связи заместитель руководителя Центра компетенции НТИ «Новые мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский. Алексей, я вот только что проговорила про этот углеродный налог. Все верно же я сказала, нигде не напутала.
3: Да, он именно углеродный налог, да. Мы ждали его в этом году, но, скорее всего, он все-таки будет нас настигнет через 5 лет.
2: Вот это правильно понимать, допустим, мы сейчас покупаем автомобиль и можем рассчитать, потому что в зависимости от мощности двигателя мы платим соответствующий налог. Ну, количество лошадей равно количеству денег. А здесь будет еще рассчитывать производитель. Допустим, он выпускает машину, которая выбрасывает в окружающую среду определенное количество там, загрязняющих веществ, и чем их больше, тем выше налог на этот автомобиль. А кому этот налог будет платить?
3: Даже не совсем так. Но, на самом деле, это экспортный налог. Условно говоря, вы поставляете в Европу сталь, да, или что-нибудь еще. Угу. Да? Вот, там, не знаю, гитары. И высчитывается вообще, сколько всего углекислого газа было выброшено в атмосферу в процессе производства всего этого. То есть сколько выбросили машины, когда везли запчасти, сколько там стали, сколько углерода было выброшено, когда мы там стали выплавляли и так далее. Все считается, да? И потом компания, которая продает в Европу что-то, она будет обязана заплатить не только... она не получает, с одной стороны, получает деньги, с другой стороны, платит с этих денег еще и налог там, на то, что вот они там загрязняют воздух, производя это. То есть вот, платится это в Европу, в общий европейский котел, насколько я понимаю.
2: Ну, конечно, интересно, как они это будут высчитывать, но я думаю, мы совсем закопаемся.
3: Как это высчитывать? Это как раз... Сейчас все плотно обсуждаются. На самом деле, как раз, насколько я понимаю, из-за этого у нас в стране сейчас организуют карбоновый полигон для того, чтобы правильно измерять, как все считать. Вот. Но это действительно проблема измерения углеродного следа – это такая одна из больших научных задач, которые решаются во всем мире.
2: Это прям как сову на глобус. Ладно, а как добывают водород?
3: Вот, хороший вопрос. Как раз вот мы сейчас переходим к цветовой дифференциации штанов. По кинзадзе, да? Значит, всем надоевшая, но без меня никуда не деться, цветовая дифференциация водорода. Да? При том, что он бесцветный газ, мы помним, но все время говорят зеленый водород, голубой водород и так далее. На самом деле у нас всего лишь два источника водорода, в принципе, которые сейчас промышленно используются. Это природный газ, метан, и это вода. А в первом случае, то есть сейчас в мире производится очень много водорода, по-моему, сейчас в мире где-то около 80 миллионов тонн в год его производят. Из них 5 миллионов тонн в России. То есть это очень много. Но весь этот водород, практически весь, там, процентов 95-97, сейчас называется серым. Почему называется серым? Это он производится из метана, путем нагрева метана с водой и катализатором. Дальше на выходе получается у нас водород чистый и углекислый газ, который уходит в атмосферу. И это не очень хорошо. Вот, поэтому он называется серым, и на такой водород как бы сейчас старается от него уходить. Дальше мы можем сделать абсолютно все то же самое. Тоже тот же природный газ, та же вода, тот же катализатор. Но получившуюся смесь, да, мы разделяем и водород используем, а углекислый газ улавливаем и захораниваем, то есть не выпускаем его в атмосферу. Такой водород уже получше. Его называют голубым. Есть третий вариант. Мы берем природный газ и просто термически разлагаем его на углерод, на сажу, да, чистую сажу, и водород. Сажу захоранивает легче, и поэтому такой водород называется бирюзовым. То есть это вот такая еще тоже плюс-минус хорошая. Вот. Mm-hmm. Есть еще бурый углерод, водород, который получается из угля и воды. Но там та же самая история, он тоже не очень хорош. Он там только его и мало производит, и выбросов много. И два основных совсем хороших водорода. Да? А оба этих водорода получаются электролизом воды. То есть мы берем воду, пропускаем через нее электрический ток, на выходе получаем водород и кислород. То есть ничего не выбрасывается. С одной стороны, с другой стороны, возникает вопрос, а откуда мы берем электричество? Потому что электричество может быть тоже грязным, там из тепловых электростанций получено, поэтому тоже нехорошее. Поэтому сейчас плюс-минус приемлемый, два варианта. Обсуждаемо приемлемый водород оранжевый, он же желтый, он же розовый, там еще не определились, не договорились, точно называют. Да, это водород, который получен электролизом с использованием энергии атомных станций. Вот у нас сейчас в России такой пилотный проект стартует на Кольской атомной станции. Вот. Хорошо, но Европа, большая часть Европы не согласна, хотя Франция говорит, что это нормально, потому что Франции тоже своих АЭС много. И совсем-совсем хороший водород – это зеленый водород. Почему все говорят зеленый водород? Да, все за него борются. Это электролиз с использованием возобновляемых источников энергии. То есть мы берем либо от солнечных панелей энергию, ну, либо от ветряных станций, либо из гидроэлектростанций, то есть там, где вообще ничего не выбрасывается в любом случае. Вот это зеленый водород. Он получается так. То есть сейчас его получают не очень много, но во всем мире, я вот слежу за ситуацией, во всем мире сейчас очень много проектов начинается, где там застраиваются огромные площадки с солнечными панелями или ветрогенераторами и будут получать водород в больших количествах. Зеленый.
2: А правда, что по Германии и Австрии уже ездят первые поезда на водороде?
3: Правда, и не только по Германии и Австрии. Смотрите, в Германии они уже серийные и на линиях выходят с 2018 года. Вот. В Австрии, Франции и Польше эти поезда тестируются, насколько я понимаю. То есть, те же самые поезда, это одна компания, которая их производит в других местах, другие компании такие вещи только начинают строить, в том числе в России сейчас уже заключен контракт на постройку таких водородных поездов для Сахалина.
2: Они быстрее? Они что? Ну, и помимо вот экологичности.
3: Нет, они не быстрее. Смотрите, у нас, как ни странно, почему в Германии поезда, да, водородные пошли? Потому что в Германии, как ни странно, как кто бы мог подумать, там, по-моему, 40% не электрифицированных железных дорог. И оказывается, сейчас выгоднее сделать водородный поезд, чем проложить там линию электропередач.
2: Тогда вот. На чем они ездили? На угле, что ли?
3: Да,
2: паровозы у них были исторические.
3: Есть такая штука, называется дизель.
2: Если километр пробега на водороде, получается в итоге дешевле километра на бензине, и даже намного, я полагаю, в будущем будет дешевле, то куда денется вся наша нефть?

0: углерода в мире полученного идет на нефтепереработку.
1: А можем мы рассуждать так, что вот электричество в наших домах тоже будет в итоге получаться не из ТЭС, ТЭЦ, ШМЭС и прочих жутко загрязняющих вещей, а вот из чего-то такого же чистого?
0: А в наших домах, в наших с вами домах, наверное, не обязательно, потому что ну, у нас, например, в России очень много АЭС, и АЭС ничего не загрязняют. Да? И, в принципе, из АЭС...
1: Нет,
0: из...
1: АЭС я люблю. Я сейчас про ТЭЦ говорю.
0: Да. Вот ТЭЦ, скорее всего, надо заменять. И, в принципе, вот мне кажется, да, что, например, в малых городах водородные электростанции возможны. Потому что, используя там твердооксидные топливные элементы, такие есть, высокотемпературные, электростанция на небольшой город, она будет занимать размер одной комнаты. Просто использовать это везде, ну, не очень правильно. Потому что, получается странно, да? Для того, чтобы получить водород, мы тратим электричество, а потом водород снова используем на электричество. Ну, вот в таких масштабах. То есть там, где нет прямого подвода электроэнергосетей, там, наверное, это имеет смысл.
1: Когда мы, Россия, да, с нашими размерами, с нашей неповоротливостью, вот все это организуем, чтобы цены на продукты с этим углеводородным налогом не взлетели, как чугунный мост?
0: Внутри нас не взлетят, потому что, как бы, ну, это же, если внутреннее производство, мы налог платить не будем, но тем не менее. Что хорошо, что вот я наблюдаю, что мне нравится, да, что мы не ждем, пока грянет гром. Сейчас вовсю все готовят. Сколько времени у нас на это уйдет, другой вопрос. Но на то, чтобы мы впервые это заметили, там, мы заметили какие-нибудь водородные штуки, наверное, уйдет года 3-4, потому что, судя по тому, что сейчас было объявлено, например, в 2023 году, то есть через 2 года, на опытную эксплуатацию в Москве выйдут водородные автобусы. К 2024 году и на Кольской АЭС, и вот на Сахалинском полигоне, на Сахалинском кластере водородном должны производиться уже большие объемы водорода. То есть там должно все оттачиваться. Так что я думаю, что лет 10 у нас уйдет на это.
1: Аминь. Ну что ж, удачи. Удачи, я за. Главное, ничего нового не бояться и, как говорится, идти намеченным путем. Спасибо большое. Друзья мои, представлю еще раз нашего сегодняшнего эксперта, заместителя руководителя Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук, популяризатор науки Алексей Паевский. Спасибо большое.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито. Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожие, и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более 1000 представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрита. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон. В среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской роднёй, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кисанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладоней и 5 следов стоп. 4 отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы, с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобное сочетание в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки, и это происходило на высоте 4 километров – дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байшие, не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
2: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями, ну и как-то же они их датировали этими там 200 тысячами лет. А самый цимис в том, что географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Байшие на Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это Чусанг, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И вот до сих пор у нас следов денисовцев остро не хватало. У нас есть следы австралопитеков, Homo эргастеров, Homo эректусов, Homo гильдебергенсов, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве причем, сапиенсов вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут 2 маломальские научных вывода, может быть, сделаны. Первый тот, что ручки и ножки, они какие-то диспропорциональные, ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть, там, одно сильно больше, другое меньше, а может быть, как бы, они и вправду такие перекошенные были, бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Вот. Ну, скорее всего, это все-таки 2 разных человека просто, причем это дети, да, вот. Но тем не менее. А второе то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывания этих ручек и ножек в этой глине, ну, не глина, там этот какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда прилепить эту самую руку и ногу, причем на одном уровне. Вот. А стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что искать тут какие-то там религиозные мотивы, смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая, и, как минимум, вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию денисовцев. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги, ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но, тем не менее, у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббитов всяких, да, и в Нормаде в Индии есть какой-то там пигмей, и, может быть, денисовцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами, зубище там, ё-моё. Вот, так что интрига стала только интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
1: Номер 3. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей, анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген TBXT очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская-Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген T, от слова tail – хвост. Это и был TBXT – ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах ортологов TBXT приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген TBXT работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене TBXT, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение хвоста?
2: Новость прекрасная. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Ну, другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих проплеопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствии хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтопитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалипитеков уже не было вообще. Нахолопитеков, у накалипитека там только челюсть найдена, а у нахолопитека есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост как балансир потерял свое значение. Ну и очевидно, мутации возникали такие неоднократно и раньше, и мы это видим. Ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известна, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян, это у Потта и этих лори, Потта в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У индри короткохвостого, самый крупный лемур на Мадагаскаре, может там весить несколько килограмм вполне себе, и у него опять же хвост совсем коротенький. Какие-нибудь там сайки в Южной Америке, широконосые обезьяны, тоже крупные, не сильно торопливые, тоже у них очень маленький хвост. Макайки самые крупные, самые короткохвостые. Павианы, у них хвост, в общем, тоже не функциональный особо, и тоже он довольно-таки небольшой. Ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически-таки вдруг. То есть, если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась вполне постепенный, что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
1: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит: «До чего докатилась западная наука?» Но давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя – 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерные движения, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Раали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзиной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт Раали продолжался необычно долго. Ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Араали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Араали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относятся к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инноваций выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум «Ученые против мифов 16». В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» и не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день. Всемирная организация здравоохранения опубликовала новый глобальный доклад об этом заболевании. Оно уносит все большее число жизней. Гепатит привел к 1 300 000 смертей в позапрошлом году. При этом на 10 стран, включая Россию, приходится почти 2/3 носителей гепатита Б и С. По оценкам, на основе новых данных из 180 стран, количество смертей от вирусного гепатита увеличилось с чуть более 1 000 000 в 2019 году до 1 300 000 в 2022. Из них 83% вызваны гепатитом Б, а 17% – гепатитом С. Первое в мире средство для выращивания зубов начнут тестировать на людях в сентябре. В эксперименте поучаствуют 30 мужчин, чей возраст варьируется от 30 до 64 лет и у которых недостает как минимум одного моляра. Им будут вводить внутривенный препарат, который совсем недавно проверили на хорьках и мышах. У них выросли зубы без каких-либо значительных побочных эффектов. Если тестирование на взрослых тоже окажется успешным, его в дальнейшем проведут на детях. Таким образом, разработка ученых может стать коммерчески доступно уже к началу следующего десятилетия.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, вы слушаете программу «Медсовет». Мы сегодня поговорим на такую интересную тему – прививки для взрослых. Большинство прививок мы получаем еще в детстве. Часть вакцин помогает организму выработать иммунитет к инфекции на всю жизнь. Но есть, разумеется, заболевания, и, возможно, их даже большинство, от которых нужно прививаться повторно и регулярно. Какие это заболевания, какие самые опасные, и надо ли, вот, например, повторять прививки от кори и коклюша, массовые вспышки которых фиксируют в последнее время в России. Об этом и не только. Мы будем говорить сегодня с врачом-аллергологом, иммунологом, вакцинологом научного консультативного центра номер 2 РНЦХ имени Петровского, кандидатом медицинских наук Татьяной Михайловной Устиновой. Сначала хотелось бы узнать о вакцинации, актуальность которой вот возникла буквально в последнее время. Про корь очень много говорят. В прошлом году в России и в мире произошел резкий рост заболеваемости корью. Число зараженных выросло в десятки и сотни раз по сравнению с 2022 годом. Основная ли причина все-таки в недостаточном уровне иммунизации населения?
2: Рост заболеваемости корью в 2023 году объясняется очередным циклическим подъемом, традиционным для этого заболевания. И рост заболеваемости корью, вероятно, связан со сбоем графика прививок детей во времена пандемии ковида, которые у нас были пару лет назад, что привело к снижению корьевого иммунитета в целом. Вторая причина – это приезд в страну трудовых мигрантов без иммунитета кори. И третья причина – это распространение идеи принципиальных антиваксеров, которые против любых вакцин. Корь – это крайне заразное заболевание с тяжелыми осложнениями. Есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Оно означает достижение определенной критической массы защищенных людей, которая останавливает распространение болезни. И для того, чтобы коллективный иммунитет у нас заработал, необходимо охватить вакцинацией не менее 95% населения.
1: Хотелось обсудить вот такой вот случай у моих знакомых на работе. Один из коллег заболел корью. Вышло внутреннее распоряжение пройти всем сотрудникам в связи с этим вакцинацию. Либо, чтобы тебя допустили на работу, принести справку о детской прививке. Возник вопрос, работает ли детская прививка от кори и дает ли она все-таки пожизненный иммунитет?
2: Его крайне индивидуально. У кого-то этот иммунный ответ может сохраняться на десятилетия, а у кого-то может и на всю жизнь. Здесь нужно смотреть уровень защитных антител и уже на основании этого в дальнейшем решать, нужна вакцинация вакцинации или нет. Берется анализ крови на наличие антител конкретно кори. И если тест является положительным, то иммунитет у этого человека сформирован, и вакцинация ему не показана. Если антител не выявлено, значит, защиты он не имеет, и вакцинация обязательно в этом случае.
1: А вот перенесенная болезнь кори, она дает больший иммунитет человеку, чем прививка?
2: Иммунитет после перенесенной инфекции, как правило, сохраняется на протяжении всей жизни.
1: У кори получается так же, как у ветрянки. Тоже ветрянка дает нам пожизненный иммунитет. Тем не менее, сейчас, в последние годы, от ветрянки тоже делают прививку. Надо ли это все-таки? Или лучше, как считалось всегда, переболеть?
2: Действительно, сейчас проводят вакцинацию против ветряной оспы, но она не входит в перечень обязательных вакцин. Это добровольно. У переболевших отмечается определенный процент различных осложнений, среди них вторичная кожная инфекция, так как при ветрянке у нас нарушается целостность кожных покровов, и присоединение вторичной инфекции вполне вероятно. Ветряночные энцефалиты и пневмонии. Поэтому в первую очередь у нас вакцинации подлежат дети, работники школьных и дошкольных учреждений и медработники.
1: С корью и ветрянкой разобрались. Давайте тогда перейдем к другому заболеванию. Оно, к слову сказать, тоже сейчас получило распространение. От него тоже нас всех прививали в детстве. Это коклюш. Но вот у меня есть цифры под рукой, что по последним данным заболеваемость коклюшем в России побила 30-летний рекорд. Дает ли пожизненный иммунитет полный курс той самой детской вакцинации и ревакцинации от коклюша?
2: Нет, иммунизация против коклюша эффективна, но пожизненного иммунитета она не дает. Достаточно высокий уровень защиты в течение первых 2 лет вакцинации сохраняется, но потом по истечении этого времени эффект постепенно ослабевает, поэтому вакцинацию от коклюша необходимо проводить раз в 5 лет. Кто подлежит вакцинации коклюша? Это взрослые люди, которые по каким-либо причинам не прошли иммунизацию в детстве, сделали неполный курс или не имеют сведений о вакцинации, то есть они не знают, вакцинированы они от нее или нет. И особенно важна эта вакцинация тем людям, у которых есть бронхолегочные заболевания.
1: Детская вакцина от коклюша, если я не путаю, она входит в такой пакет, назовем его так, АКДС. А вот взрослым раз в 5 лет, как вы сказали, нужно тоже делать этот многокомпонентный вариант или просто прививаться от коклюша?
2: В детском возрасте, да, действительно есть прививка АКДС, куда входит компонент коклюша, дифтерии и столбняка. Для взрослых в России есть вакцина, куда входят эти 3 компонента. Она разрешена детям старше 7 лет и взрослым. Эта вакцина защищает на 10 лет.
1: Плавно переходим отдельно к дифтерии и столбняку. Лучше тогда сделать вот этот вот такой комплект, как АКДС, или в зависимости от случая, или от того, куда ты направляешься.
2: А дифтерия и столбняк — это тяжелое заболевание с разными путями заражения и подвержены как взрослые, так и дети. Дифтерия, например, распространена широко в странах Африки, Азии и Латинской Америки, и особо она актуальна для путешественников. Что касается столбняка, то все мы гуляем в лесах, в парках, можно наколоться на веточку, можно поцарапаться гвоздем, какие-то бытовые травмы, укусы животных могут быть. В этом случае вакцинация столбняка проводится уже по экстренным показаниям. Поэтому, учитывая, что есть в нашей стране 3-компонентная вакцина, лучше привиться одной комплексной вакцины от 3 инфекций. Иммунитет против коклюша активно работает в течение 2 лет. Потом ослабевает. То есть от коклюша нужно прививаться примерно ровно раз в 5-7 лет. А от дифтерии столбняка рекомендовано прививаться планово 1 раз в 10 лет.
1: Так, идем дальше. Краснуха и паротит — тоже те самые заболевания, от которых нас всех прививали в детстве и прививают сейчас. Стоит ли ревакцинироваться? Как часто?
2: Краснуха и паротит — это детские инфекции, но во взрослые тоже болеют. И гораздо тяжелее переносят, чем детки. Наиболее опасность представляет для беременных женщин краснуха. Эта инфекция вызывает внутриутробную патологию в 100% случаев, и поэтому всем женщинам детородного возраста показана вакцинация от краснухи. Что касается паротита, то он имеет высокий процент осложнений в виде энцефалита, глухоты, сахарного диабета и бесплодия. Поэтому ввиду этих осложнений взрослым тоже показана вакцинация от этих инфекций. Вакцинироваться рекомендовано 1 раз в 10 лет. Всегда можно проверить свой иммунный статус к этим болезням, а затем привиться. Или просто привиться, если сомневаетесь, что были привиты в детстве.
1: Теперь гепатит Б тоже входит в список обязательных в детстве. Считала, что большинству здоровых людей вот эта самая регулярная ревакцинация не нужна, и достаточно ее пройти 1 раз. Это так?
2: Да, действительно, вакцинация от гепатита Б у взрослых проводится добровольно и не является обязательной. Исследования показывают, что проведение полного курса вакцинации, проведённой в детстве, создает долговременную защиту. Если же курс вакцинации был проведен неполноценно, проведена одна вакцина или две вместо положенных трех, то защита будет неполноценной, и ревакцинироваться нужно обязательно.
1: То есть это тот случай как раз-таки, когда тех самых детских прививок хватает на, в большинстве случаев, на всю жизнь. А если гепатит А и С, там так это не работает?
2: Вакцинация от гепатита А проводится с периодичностью один раз в 5 лет. Вакцины от гепатита С не существуют, поскольку этот вирус крайне изменчив, поэтому уберечься от него можно только соблюдая все правила предосторожности.
1: Полиомиелит. Надо ли прививаться взрослым от этого заболевания и насколько хватает прививки?
2: Она является обязательной в детском возрасте, входит в национальный календарь. Взрослым эта вакцинация не проводится. Считается, что в наше время полиомиелит практически не встречается. Вакцинируют лишь только тех людей, которые выезжают в эпидопасные зоны.
1: Мне хотелось бы в заключение у вас спросить, так как начался отпускной период, какие прививки необходимы при поездках в какие-то жаркие или экзотические страны?
2: Мы планируем путешествия. Детям и взрослым желательно иметь прививку от гепатита А и Б, дифтерии, столбняк, коклюш, корь, краснуха, паротит и менингококк. Если вы отправляетесь в поход, сплав с ночевкой в лесу, то желательно еще и вакцинироваться от вируса клещевого энцефалита. Список эндемичных районов в России ежегодно публикуется Федеральной службой Роспотребнадзора. Можно ознакомиться на сайте. Для въезда в страны Африки и Индии и Азии рекомендована вакцинация против желтой лихорадки и брюшного тифа.
1: Мы сегодня говорили о вакцинации, но не о детской, а о взрослой. Кому нужно прививаться? Какие прививки нуждаются в ревакцинации во взрослом возрасте? Моим гостем была врач-аллерголог-иммунолог, вакцинолог научно-консультативного центра номер 2 РНСХ имени Петровского Татьяна Михайловна Устинова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Без этого предмета сейчас не обойдется ни одно лечебное заведение на планете. И в этом году ему исполняется 171 год. Но это если официально, то есть с момента патента в 1853-м. А так его пытались изобрести еще в древности, и что-то из этого явно получалось. Во всяком случае, прототипов было много. Это шприц. И для того, чтобы он приобрел привычный нам вид, понадобились столетия. Говорят, что известный древнегреческий врач Гиппократ в 5-4 веках до нашей эры для медицинских манипуляций использовал бычьи или свиные пузыри, в которые вставлялась трубочка из дерева или тростника. Хотя шприцом это назвать было сложно. Механизм его устройства отчасти впервые продумал другой греческий ученый, великий механик и инженер Герон Александрийский, живший в 1 веке нашей эры. Ему принадлежит честь изобретения насоса. В своем известном труде он рассказал о множестве устройств, работающих от сжатого воздуха, воды или пара. Но первое, более-менее достоверное описание непосредственно шприца как медицинского инструмента относится к 10 веку, когда египетский хирург иракского происхождения Амар ибн Али аль-Масули использовал полустеклянную трубку и эффект всасывания от движения находящегося внутри нее поршня для удаления катаракты глаза. Кстати, именно Амар впервые провел операцию по снятию катаракты при помощи высококачественной полой иглы. Но столь полезное изобретение не вызвало особого интереса у медиков в те годы, и о нем довольно прочно забыли вплоть до середины 17 века. Тогда у врачей была популярна тема переливания крови и возможной доставки обезболивающих препаратов непосредственно в место, пораженное болью. Соответственно, вставал вопрос, как это сделать эффективнее. Среди прочих, начал активно экспериментировать с инъекциями и переливанием крови, в том числе от животных, человеку, немецкий ботаник, алхимик и врач Иоганн Сигизмунд Эльшольц. При этом он ничего не знал о группах крови и их несовместимости, но, несмотря на это, рекомендовал переливание даже для решения самых неожиданных проблем. Например, утверждал, что если энергичная жена поделится кровью с меланхоличным мужем, то их супружеская жизнь непременно станет более гармоничной. В одной из книг Эльшольца, изданной в Берлине в 1667, можно найти легко узнаваемое сегодня изображение шприца, только вот был он тогда без иголки. Но неудачи с переливанием крови и инъекциями заставили забыть об использовании шприца для этих целей еще на долгие 200 лет. Простой и удобный в использовании, он появится только в первой половине XIX века. Так, в 1841 американец Зафар Джейн запатентовал это устройство с острым наконечником. Но и это еще не была игла. А спустя 3 года ирландский врач Фрэнсис Ринг из Дублина уже изобрел полую иглу. Но на современный шприц для подкожных инъекций эта конструкция не походила абсолютно, хотя действие было схожим. Интересно то, что шприц, подобный тому, который мы используем в современной жизни, изобрели в 1853-м 2 человека, независимо друг от друга. Проживавший в Шотландии врач Александр Вуд экспериментировал с полой иглой для введения лекарств в кровоток. Успех пришел в 1853-м, когда наконец-то был создан шприц для подкожных инъекций. Говорят, изобретение позволило доктору вводить морфин жене, у которой обнаружили рак. Таким образом, супруга Вуда стала первым пациентом, который получил это наркологическое обезболивающее через инъекции. Параллельно с Вудом разрабатывал свою конструкцию шприца французский хирург Шарль Габриэль Провас. Удача улыбнулась ему в том же 1853-м. В созданном им шприце дозирование лекарств осуществлялось путем медленного поворота оси поршня. Идея создать одноразовый шприц пришла в голову ветеринару. В 1956 году Колин Мердок летел в самолете и задумался о том, что вакцинацию животных можно упростить, если запаять лекарства препарат в шприц заранее. Так появился одноразовый пластиковый инструмент для инъекций. Ну а с 1961 года одноразовые шприцы начали выпускаться в промышленных масштабах.
0: Говорят, что...
1: Эксперты напомнили россиянам об опасности купания в необорудованных водоемах. Сделано это было в преддверии аномально жаркого лета. О чем стоит помнить, отправляясь на речку или озеро, расскажем в нашем сюжете.
3: Метеорологи прогнозируют в России аномально жаркое лето. Согласно оценкам погодных центров, в этом году жителей нашей страны ждут температурные качели. Теплые периоды будут сменяться осадками и грозами. Однако в жаркие моменты температура в большей части регионов преодолеет отметку в плюс 35 градусов. Например, это ожидает жителей Москвы, Твери, Калуги и Калининграда. Уже сейчас люди начали устремляться на пляжи. Однако эксперты напомнили россиянам о правилах безопасности, которыми не стоит пренебрегать, чтобы летние выходные не обернулись бедой. В первую очередь специалисты в очередной раз заявили, что купаться стоит только в специально оборудованных местах. Соблазн уехать на речку или озеро за город велик, однако там любителей водных процедур могут подстерегать посторонние предметы на дне, сильное течение и холодные ключи, из-за которых спазмом может свести мышцы. Также в таких местах опасна и сама вода. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.
4: Необорудованные водоемы – это непроверенная вода. Мы не знаем, что там. А там могут находиться и утиные клещи, вы же понимаете. Можно очень заболеть кишечными вирусными инфекциями. Особенно ротавирус, вы сами знаете, что это очень как бы опасно и так далее. То есть, конечно, надо себя беречь, надо себя защищать.
3: Однако не стоит забывать, что опасность может подстерегать и на суше. Чрезмерная любовь к загару может обернуться серьезными последствиями для кожи. И первый такой несчастный случай уже зафиксировали в Санкт-Петербурге. Там 21-летняя девушка попала в реанимацию после того, как длительное время пролежала на солнце. Медики диагностировали ожоги тела первой и второй степеней. Поэтому очень важно дозировать прием солнечных ванн и пользоваться защитными средствами, напомнила Лариса Алексеева.
4: Если ты собралась на пляж, то, естественно, ты должна знать, что сейчас солнце активное, поэтому обязательно фотозащитные крема, для чего они существуют, не просто так их придумали и продают. И нужно следить за дозированием солнца, обгорать это не следует. Нужно, по крайней мере, в первые дни загорать не более 40 минут, но и то не прямые солнечные лучи, не в 14:00 или с 12 там, до 16, да, то есть тогда все, это можно умереть даже.
3: Эксперты также напомнили об условиях, при которых купаться в водоемах можно. Так, вода должна прогреться хотя бы до плюс 18 градусов. При этом воздух должен быть не ниже плюс 22. В самой же воде не следует находиться дольше 10-15 минут. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Вчерашний чай может быть весьма опасен. Этот напиток пригоден для употребления и полезен только следующие 15-20 минут после заваривания. А тот, что вы заварили днем ранее, по сути, превращается в первичный бульон. Следует помнить, что окисление и размножение бактерий происходит при комнатной температуре, поэтому в крайнем случае чай или заварку можно поставить в холодильник. Наиболее разрушительное воздействие эти вещества оказывают на органы желудочно-кишечного тракта, главным образом печень. Чай, который постоял сутки, японцы считают хуже укуса змеи, а китайцы сравнивают с ядом. Сырые продукты нужно хранить в холодильнике отдельно от приготовленных. Это заявляет терапевт Анастасия Агаева. По ее словам, сырые продукты должны располагаться на одной полке холодильника, готовые на другой. И это поможет избежать перекрестного заражения микробами. Также важно не переполнять холодильник, чтобы посуда с едой не стояла слишком близко друг к другу. В идеале продукты должны быть разложены следующим образом. На верхней полке готовая еда, на средней – молочные продукты и яйца, на нижней – сырая рыба и мясо. Фрукты, овощи и зелень следует хранить в специальных нижних ящиках, рассказал специалист. Консервы, начатые банки с соками можно хранить на дверце холодильника в самом теплом месте. Еду нужно убирать максимум через 2 часа после приготовления, а в жаркое время года через час. Если заранее известно, что продукты не будут съедены в ближайшее время, часть из них можно заморозить, рекомендует терапевт. Также она добавила, что овощные салаты без заправки допустимо хранить в холоде несколько часов, свежий фарш не более 12 часов. И лучше сделать из него котлеты, которые можно хранить дольше. Летом ешьте больше малины, она полезна для красоты и как антистресс. Эта ягода содержит салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств, сохраняет молодость, в ней витамины А, Е, В2. Они отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Также малина содержит много меди, которая входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому тем, кто находится на грани стресса, малину полезно есть горстями. Способствует она и улучшению кроветворение, так как в ней содержится много железа. Поддерживает потенцию, так как содержит витамин С. А еще крайне полезно для беременных и тех, кто только собирается завести ребенка, так как содержит фолиевую кислоту. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вот так делать ни один нормальный человек не будет.
2: Плохо накапливается культурный слой.
3: Штука красивая, мне нравится.
4: Поэтому простим им эту маленькую
5: неточность. Конечно, даже исторические фильмы, они могут быть недостоверны.
1: Только что были косточки, они там задом наперед повернуты.
3: Вы зануды все, а у него глаза горят.
2: Ценность науки вот этого открытия, она полностью дезавуирована.
1: А вот это вот, это просто за гранью добра и зла, естественно. Короче, он идиот.
6: Кто-то считает, что нельзя подходить к кино с научной меркой. А кто-то так устал от фактических ляпов и антинаучных несуразиц в фильмах, что прямо сейчас будет решать, кому вручить золотой плоский глобус. Ученые против фильмов.
4: Мы снова устраиваем шоу «Ученые против фильмов». И я, друзья, призываю вас не относиться к происходящему слишком серьезно. Нужно ли смотреть на художественное кино как на учебное пособие? Конечно же, нет. Могут ли ученые критиковать фильмы за ляпы, очевидные для специалиста? Конечно, могут. Кто им запретит? Кроме того, для нас с вами это возможность взглянуть на привычный, может быть, знакомый фильм с неожиданной точки зрения. И кроме того, может оказаться, что в разбираемом фрагменте вообще-то все корректно, и режиссер молодец, а вот эксперты, занимающиеся ловлей блох, ошиблись. Тем более, что у нас сегодня будет в том числе даже научно-популярный сериал BBC. Итак, я приглашаю на сцену наших экспертов в области антропологии.
6: Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор anthropogenes.ru.
4: В области археологии.
6: Василий Новиков, доцент Мезоамериканского центра РГГУ, руководитель археологического отряда Объединенной Гнездовской экспедиции, автор 50 научных статей и монографий.
4: И в области медицины.
6: Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, руководитель Центра экспертной гастроэнтерологии клиники «Рассвет», президент ОНО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал».
4: Итак, напомню, что будет происходить. Сейчас мы в течение 3 раундов рассмотрим фрагменты из 3 фильмов разных тематик, нетрудно догадаться, что это антропология, археология и медицина. Задача наших экспертов в этих фрагментах найти как можно больше неточностей, шероховатостей, ошибочек. Особенно интересно наблюдать будет, как коллеги будут это делать не по своему профилю, естественно. В конце мы выберем самый, скажем так, косячный фильм. И в том числе, друзья мои, голосовать за самую нелепую или самую смешную ошибку сможете и вы все. Победитель голосования получит наш замечательный приз – золотой плоский глобус, изготовленный студией 3D-печати Павла Краснова «Артефакт». Но, может, вы считаете, что такой анализ фильмов – дело бессмысленное и даже вредное? Ну что ж, вы не одиноки. На сцену приглашается киноадвокат.
6: Кристина Егорова, ведущая программы «Деконструкция» портала кинотеатр.ру, продюсер.
4: В каждом раунде Кристина будет защищать эти прекрасные фильмы от препарирования этими занудами. Итак, раунд 1. Археолог одержим историей корабля викингов «Осберг». Исследователь уверен, что корабль скрывает ответ на тайну о Рагнароке, конце дней в норвежской мифологии. Но тайна, которую он раскроет, ужасна. «Тайна Рагнарока» – фильм 2013 года, режиссер Микель Брене Сандемусе. В первом раунде мы рассмотрим 3 фрагмента из этого своеобразного фильма. Давайте посмотрим первый фрагмент.
7: А этот рисунок кажется не более чем узором, но это не так. Это руны. Здесь говорится... Рагнароке.
4: Василий, поясните для всех кратенько, без спойлеров, так сказать, что тут, что мы сейчас видели, что произошло?
2: Здесь исследователь показывает предмет, который он нашел, который был найден до него, значит, в очень известном погребении на корабле из Осберга, и трактует этот предмет и узор, который на нем присутствует, как руны. То есть как рунический алфавит, на котором присутствует некая надпись. И рассказывает об этом людям со стороны. И говорит о том, что здесь скрыта тайна Рагнарёка. А Рагнарёк – это действительно конец света в скандинавской мифологии, когда боги выйдут на финальную битву, и весь мир сгорит в этом огне.
4: Хорошо. Так, по нашим правилам, эксперт по теме фильма берет слово последним, ну, перед киноадвокатом. Поэтому я сначала бы предложил высказаться Алексею, затем Станиславу, а потом уже Василию. Алексей, скажите, пожалуйста, что вы заметили, может быть, какого-то странного, нелогичного, или тут все хорошо?
3: Все очень страшно. Там вот что-то черное показывают. Я даже не понял, что это. То ли насекомое, то ли какой-то предмет. Хотелось бы разглядеть получше. Но я понял, что человек показывает в книге, что это, и объясняет людям. После объяснения они должны понимать. Мне он не объяснил, поэтому я не понимаю, к сожалению. Ну,
4: кстати, огромный какой-то паук померещился, да?
3: Да, что-то страшное. Вот что меня должно съесть, сниться будет.
4: Так, Станислав, а вы что там увидели вашим зорким глазом?
8: Вот для начала прямо вот только что были косточки, они там задом наперед повернуты и ни к селу, ни к городу разложены. Но я думаю, не про это было.
4: Антрополог смотрит на свое.
8: Да. Вот, а эта штука, ну вот это я слабо понимаю, что, а дальше там идет вот эта голова, она у меня в какой-то презентации даже есть с вот этим вот орнаментом, который, ну не руны, это просто орнамент такой, там рун нету, насколько мне известно, но вот эта резная штука, аналогичная вроде бы есть, насколько я знаю, в Новгороде такая штука, вот, ну, наверное, где-то и в Скандинавии
4: ученый
8: тоже.
4: Ученый же сказал, что руны, а вы спорите.
8: А ученый, он вначале показывает голову из книжки, а потом, да, где-то в конце руны, написанные на деревяшке. Но руны, там, «р», вообще какая-то подозрительно латинская. Вот, ну, я не такой знаток рун, подозреваю, что здесь просто полный бред, вот конкретно здесь. Ну, так,
4: какой вы подозрительный.
8: Вот, но то, что там голова вот этого какого-то корабля или что это такое, вот, она без рун просто, ну, просто она известна археологически, она во всех книжках есть, и косточки не те.
4: Ладно, теперь послушаем, что скажет эксперт Василий.
2: Ну, на самом деле совершенно справедливо. Я почему этот предмет выбрал, такую трактовку? Очень часто люди, которые мало знакомы с искусством, особенно с орнаментальным искусством эпохи викингов, могут трактовать и выискивать письмена, иероглифы вы даже знаете, да, и прочие надписи там, где их действительно нет. Действительно, орнамент в скандинавской культуре играл очень важную роль. Это своеобразный язык, но на этой детали, которая происходит из известного погребения Осберг, это резная часть, такая украшенная голова, ну, дракона, змеи, которая дала название целому стилю Осберг.

0: Давайте дадим слово защите. Кристина, что вы скажете в защиту этого интересного эпизода?
1: Ну, я с вами полностью согласна, что этот эпизод имеет ошибку, но в целом я хочу сказать про фильм, что он действительно популяризирует историю викингов. В начале 20 века был найден корабль из
2: Оссенберга.
1: Оссенберга. Был найден корабль из Оссенберга. И мало кто знает на самом деле о том, что эта находка очень сильно имела вообще такое огромное влияние, так же, как и гробница Тутанхамона. И даже у людей, которые интересуются историей, не профессиональных историков, я спрашивала, я сама не знала эту историю, я ее изучила, когда готовилась к просмотру фильма. Мало кто о ней знает, и мало кто знает ее значение. Этот фильм, несмотря на то, что это такая... как сказать, но это такое семейное кино с элементами какого-то хоррора, еще с закрученными какими-то скандинавскими мифологиями, все равно, мне кажется, поднимает довольно интересную тему.
0: Поэтому
1: и можно...
0: простим им эту маленькую
1: Конечно,
0: неточность.
1: Конечно, я считаю, да.
0: Спасибо, я вас понял, я услышал. Можно также отвечать сейчас по поводу следующих фрагментов, но все-таки давайте мы посмотрим фрагмент номер два.

0: Типа,
1: они были здесь.
2: А, как глаза-то горят, а? Наверное, сколько детей захотели стать археологами? Давайте сначала послушаем Станислава. Он, правда, человек близкий к археологии, так что опасно ему давать слово, но тем не менее.
3: Ну, я не очень знаю контекст вот с конкретной сцены. Я фильм не смотрел, честно
2: говоря. Поясните контекст. Сейчас, Василий, скажите.
3: Это раскопки или это просто они в грязи ковыряются?
4: Нет, они там вообще очень забавно. Они находят еще рунический камень, берут ту фибулу, которая присутствует, значит, на этом руни... Вот как в этой витрине, прикладывают ее.
2: Только находят... без спойлеров.
4: Находит географическую точку, отправляются в некое неизвестное место, которое называется Глаз Одина, спускаются в пещеру и оказываются на месте, где они искали, собственно, свидетельства людей, которые туда должны были дойти там, в 8-9 веке.
3: Ну, в общем, если это хоть как-то про археологию, то это вообще никак не про археологию.
2: Я так понимаю, что это про археологию. В всяком случае,
3: если бы археологи вот так загребали бы из грязи прям классные шлемы, ну, праздник был бы на дворе.
2: Ну, а что там?
3: Вот. Ну и опять же, я не знаток средневековых этих шлемов, но я насмотрелся роликов Клима Жукова, и поскольку он каждый раз ругается, что шлем не тот, я уже даже вообще ничего не знаю в шлемах,
5: можно
3: почти готов гарантировать,
5: что этот шлем тоже не тот заранее.
3: Что это, скорее всего, что-то какая-то чушь, потому что, насколько я слышал из этих роликов, шлем там чуть ли не единственный известен вообще в природе, вот, а здесь наверняка что-то с ним не, слава богу, вот.
2: Так, что скажет врач? Диагноз.
6: В детстве я очень, когда копал огород, мечтал найти что-нибудь старинное и древнее. Вот ни разу не нашел. А людям повезло. Роешься в грязи. И очень красивая штука. Штука красивая, мне нравится.
2: Значит, все в порядке.
4: Так, между нами драки не будет. Сейчас будет драка между нами и медиками. Вот, честно говоря, я вас расстрою. Шлем-то как раз привязан к там, единственной находке шлема, которая была в Скандинавии.
2: Ага.
4: И шлем почти тот. Его, конечно, невозможно так рассматривать, но в принципе здесь есть аллюзии к шлемам каким-то, которые, в принципе, были найдены. И тут это не самая страшная ошибка. Вопрос в том, что это два профессиональных археолога, которые попадают в пещеру. Вот пещеру, где, например, могут находиться остатки человека, которому 100, 200, 300 и более тысяч лет. Они попадают туда вдвоем, спускаются профессионалы. Первое, что они делают, они разматывают контекст находки и вытаскивают оттуда сразу предмет. Вот это, с точки зрения археологии, это катастрофа. Потому что это переводит разряд археологов-профессионалов в разряд простых вау-кладоискателей. То есть, цацка, взял, вытащил. Вот и вся наука. А на самом деле, если посмотреть это с точки зрения системы, то именно в этот момент наука закончилась, потому что они потеряли момент, там вода, там может быть органика. То есть, а если там была ткань, а как он был потерян, а с чем это связано, а с кем это связано, это потеряшка или нет. То есть здесь не хватает системы обычного раскопа. То есть

0: Если даже они видят что-то торчащее, нормальный как бы археолог не будет бросаться и вытаскивать. Он может почистить, понять контекст, и там надо разбивать раскоп, делать привязку к квадратам и делать какую-то фиксацию. Тем более, что они ищут вещь для них из ряда вон выходящую. То есть научность, ценность науки вот этого открытия, она полностью дезавуирована. То есть они потом придут своим коллегам, скажут, а мы вот тут, они говорят, ну и чё? Ну,
1: вы же ломаете романтику. Вот, я, знаете, я сам на раскопках в свое время был в шоке, когда я увидел, что вот стенка раскопа, из нее торчит какая-то цацка классная, хочется вот ее вытащить. А археолог говорит, это в следующем году, этот квадрат мы будем в следующем году. Но и не трогает ее.
0: Если,
1: вот же
0: если вытащить цацку, то можно пропустить таким вот образом какую-нибудь единственную фалангу, которую совсем ребенка, которая потом перевернет и получит Нобелевскую премию. То есть...
1: Ну, в следующем году уже, вот. А ты уже не приедешь в следующем году.
0: Наоборот. Загадка будет целый год тянуть тебя из одного сезона в другой.
2: Вы же обсуждаете сейчас идеальные условия для раскопок.
1: Так.
2: Я сейчас не вспомню, но я слушала какого-то археолога, и они рассказывали, что они в процессе того, как шли по лесу, наткнулись на какой-то камень. И потом не смогли его найти, потому что они заблудились.
0: Потому что нормальные археологи ходят с фотофиксацией, с фотоаппаратом, даже если они...
2: А тут они случайно вообще обнаружили эту пещеру.
0: Они туда шли намеренно, они не положили реечку. То есть нормальный как археолог бы сделал? Он расчистил, посмотрел, ага, контекст, давайте сфотографируем, снимем точку GPS. Это современная археология, работает так.
1: Дайте слово адвокату вообще, вы просто... Вы прокурор, пусть защита говорит.
2: Ну, я считаю, да, что в тех условиях, которые у них сейчас, они достали шлем, вы понимаете, что там большая площадь, и этот шлем потом может потеряться, допустим.
1: У них не было другого выхода. За ними по пятам кто-то шел?
2: Нет, пока еще никто не шел. И еще, знаете, я еще хотела сделать акцент в этой сцене на пещеру. Мне кажется, хорошо, что они нашли именно в пещере. Потому что, насколько я знаю, недавно нашли иракские артефакты, допустим, в скандинавских пещерах, и пришли к выводу о том, что викинги могли приносить некие жертвы именно в пещерах для того, чтобы предотвратить как раз конец света.
1: Вот.
2: И вообще, я слышала много таких историй, что именно в пещерах находили какие-то артефакты.
1: Поэтому они могли вытащить шлем.
2: Ну, вы согласны со мной или нет?
0: Я?
2: Да.
0: В этой конкретной ситуации?
2: Не в этой конкретной, а вообще в пещерах же очень много находят артефактов.
0: Пещера – это один из объектов, где происходят действительно изыскания, раскопки. Вот, Станислав, страшно даже соврать, у нас из пещер происходит огромное количество погребений и эпохи камней, и средневековья, и там есть культурный слой. И пещера – один из объектов со своим микроклиматом и со своим подходом к исследованию. То есть пещеры, например, не копают так же, как копают там поселения открытые. Там очень плохо накапливается культурный слой, и поэтому любой вот тоненькая прослоечка, она является очень важной, значимой.
2: Очень ценная,
0: то есть, и вот подобного рода попытки, значит, что-то выдернуть, они нарушают целостность этой картины, которая не восстанавливается.
1: Но вы просто романтику вот ломаете.
0: Да.
1: Пещера, да. Полумрак, значит, шлем. Что еще нужно? Вот, ну... Вы же сами защищали Индиану Джонса на...
0: Вот такой противоречивый.
3: Да. Индиану Джонс это 100 лет назад, это какие годы? А здесь, я так понимаю, это же современность,
0: да.
3: Имеется в виду.
1: Неважно. Законы жанра.
3: Это пример для нехороших личностей, которые потом вот так будут копать и говорить, а я видел, так археологи делают.
1: Ладно.
4: Вы зануды все, может, а да. У него глаза горят.
1: Да,
4: смотрите, детская радость
1: это главное.
4: Какая.
1: Вот. Я считаю, главное задор, и чтобы дети захотели стать археологами. А потом они пойдут в ВУЗ, им вот эту всю скукотень вашу, нудятину, расскажут. Когда придет время, а киношники их сразу отпугнут.
0: Ладно.
1: Кристина, я правильно говорю?
2: 50-50, согласна.
1: Ну, вот даже защита со мной согласна. 50-50. Так, давайте третий фрагмент.
5: Тут что-то не так.
1: Сейчас, Станислав, только не смотрите.

0: Так, я даже не знаю. Алексей, давайте с вас. Станислава придержим.
1: Станиславу нужно скорую вызвать.
2: Ну, меня вот впервые я глумился до этого, а теперь я реально испуган. Вот то, что рог растет внутрь головы, знаете, у аморальных врачей, а они в большинстве своем, когда закрываются в ординаторской, страшные вещи говорят, есть шутка, что у некоторых людей волосы растут не наружу, а внутрь. Из-за этого они не очень умные. А вот здесь вот рог растет внутрь. Я даже это боюсь подумать, что случится.
0: Так, давайте Станиславу теперь дадим. Станислав, только не материтесь.
3: Вот когда у нас проходят практикумы по анатомии, мы студентам черепа даем, вот первое, что я говорю, что не хватайте за глазницы. Вот то, что вот он сейчас сделает пальцем залево, вот-вот-вот, сейчас прям. Вот так делать ни один нормальный человек не будет. Для этого есть заглазничное сужение, которое миллионы лет создавалось.
0: А вот так будет, да, делать?
3: А вот, это просто за гранью добра и зла, естественно. Вот. Тут, я думаю, даже комментировать ничего не надо. Короче, он идиот.
0: А так, в принципе, черепу этому сколько лет?
3: Ну, я уж молчу, что так, кстати, лобную кость не сильно бы он отковырял. Она, ну, если это не ребенок, а тут явно не ребенок, он бы так не отломал
2: нет,
3: бы, ну, никак.
2: Тут явно это дверка.
0: Так, ну, вот, давайте, давайте петлях, послушаем. Да. А что-то произошло вообще? Что у него там такое?
4: Ой, я не буду. Посмотрите фильм. Он на самом деле смешной, такой занятный. А, нет, ну этот сюжет я выбрал, с одной стороны, конечно, показать, как не надо действительно работать и как это противоречит вообще работу с контекстом в поле. Ну, даже если сильно деформированный антропологический материал и вообще хрупкий, не обязательно это был бы череп. То есть что-то выламывать, чего-то там разламывать. У нас сейчас вся археология построена на том, чтобы брать контекст прямо с собой, возить в лабораторию. И там, перед тем, как разобрать вот этот хрупкий контекст, антропологический материал, это все-таки очень интересная история, иногда хрупкая, провести огромное количество анализов. То есть есть возможность сделать там рентген, там 3D-томографию там, предметов, но только не ломать ничего руками, за это просто можно и руки эти поотрывать. Потому что в этот момент, это, конечно, возможно, в этом случае можно склеить, ну, но при этом и форма, и внешний вид, и неизвестно, что там находится. А иногда эти вещи гораздо более хрупкие, слабые, и поэтому вот это вот желание что-то там ковырнуть, отковырять какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь коррозию иногда приводит к совершенно неприятным результатам и фразы «Ой, шломалось». Вот. И вот это вот шломалось, иногда потом не склеивается, не собирается. Поэтому вот весь контекст, я понимаю, что здесь у них тоже обстоятельства из ряда вон выходящие уже, это то, что собирается и обычно переводится в лабораторию, сопровождается различными формами исследований, только после этого превращается, ну, отдается реставраторам, они уже моют, разбирают и превращают что-то. А это внутри у него не рог, это у него зуб. А то. Я говорю, фильм бомбический.
0: А теперь слово защите. Тут в главном-то режиссер фильма, наверное, прав все-таки.
1: Вот смотрите, вот что значит магия кино. В кино клыки растут в черепе внутри. Это нормально. В вашем мире такого не бывает, в мире кино такого бывает. Но на самом деле, если честно, дальше мы будем смотреть, как называется фильм. «Легенда о Рагнарёке». Это о конце света, где будет морской змей, да, который приведет там, к гибели народа и так далее. Здесь мы видим клык как раз у этого змея. Потом в этом черепе, если продолжение, да, там вырастет маленькая змея, детеныш. В общем, нужно делать, конечно, акцент на то, что
0: это
1: сказка, мистика, да. И здесь такая, в этом моменте они нагнетают обстановку за счет музыки, за счет там некоторых ситуаций, если вы посмотрите фильм, вы поймете. И вот этот клык, который выглядит абсолютно логично, да, на самом деле тоже нагнетает некую обстановку и ведет нас к развязке фильма, когда мы встречаемся со змеем.
0: Вот. Главное, саспенс, сопереживание. Оно здесь. Согласен. Вот сильные эмоции он вызывает, никого не оставил равнодушно.
2: А клык выглядит как рог. А что там есть альвеолярная лунка, я не вижу. Это не зуб.
0: Так, значит, смотрите, теперь, Василий, задача ваша вот из этих трех фрагментов выбрать ошибку, которую вы считаете самой такой вот непростительной, вопиющей, которая характеризует этот раунд?
4: Система фиксации предмета, ну, для меня лично, это как для археолога проблема, вызывает такой, триггерит меня. Это шлем, его находка в мокром слое и вот это преступление, когда выдирают из контекста саму находку.
0: Как мы это назовем? Выдрали...
4: Выдрали из контекста.
0: Выдрали из контекста.
2: Чтобы толкнуть на черном рынке.
0: Ну, в реальности так и происходит, когда так работают. Итак, выдрали из контекста. Хорошо. Переходим к раунду 2. Опытный специалист становится новым главврачом старейшей государственной больницы США. Его цель – вернуть былой престиж больницы, где способны лечить пациентов с Эболой, заключенных из тюрьмы Райкерс и президента Соединенных Штатов. Чем им поможет «Новый Амстердам»? Сериал «Новый Амстердам» выходит с 2018 года. 5 сезонов. Режиссер Дэвид Шульнер. На этот раз тематика медицинская, поэтому в роли эксперта выступает Алексей. А мы начнем, наверное, с фрагмента первого. Давайте посмотрим.
5: Принесешь простыню?
6: Ее привезла скорая.
5: Стоп.
6: Доктор Блум, она мертва. Пульса нет, давление тоже. Она синюшная. Трупное окоченение.
5: Мне нужен дефибриллятор. Система жизнеобеспечения.
0: Так, Василий, поясните... Ой, Василий, Алексей, поясните для всех, что мы сейчас увидели. Реанимация трупа, я так понимаю.
2: Ну, тут такая история, что женщина оказалась не трупом, и ожила. Это она прижизненно заняла такую позу. У нее так замедлилось сердцебиение, что ее приняли за мертвую. Потом все оказалось, что это связано с побочным действием лекарств, нейролептиков, которыми ее лечили от якобы депрессии. Вот она дошла до жизни такой.
0: Давайте теперь послушаем, что Станислав скажет про этот эпизод.
3: Ну, я ни разу не медик, у нас все уже по баночкам расфасованы на кафедре, вот, поэтому, ну, вот, мне что-то она как-то с виду не кажется мертвой. Они говорят, что она синюшная, что-то она какая-то недостаточно, на мой взгляд, синюшная, и вот так вот лапки она держит как-то чудно. Ну, не знаю, не так много я общался с такого состояния пациентами, но как-то оно ненатурально выглядит, на мой взгляд. По-моему, труп как-то более трупезно должен выглядеть, какой-то опухший, оплывший. Ну вот, у нас баночка заметнее, что они трупы.
0: А вы, Василий, видели трупы вот такие?
4: Ну, я не знаю, как там по поводу синюшности, может быть, по гриму не доработали. Но мне кажется, что поскольку ее привозят в больницу, ее привозят скорая. А я из других сериалов, в общем-то, знаю и как бы участвовал в процессе, что сначала идут попытки реанимации. И та скорая, которая везет, она уже знает этот анамнез, если я правильно называю это, и она уже провела реанимационные мероприятия и уже точно может сказать, она вообще синюшная или не синюшная. Они в приемном покое, где это определяется. И, наверное, они там уже провели какой-то разряд, укололи там какой-нибудь супер истории, чтобы либо убедиться в том, что она уже все. А самое главное, что если она синюшная, они уже решили, то что они ее в приемный покой-то привезли? Ну, если я правильно
0: понимаю. Ну, она только что умерла. Может, они прямо вот ее везли, и она умерла. Прямо в дверях уже.
4: Так они позвонить должны, все врачи там должны ее реанимировать. У нее же есть время какое-то, мозг-то не умер, наверное, не знаю.
0: Ну, ладно, послушаем... науку, медицину послушаем.
2: Ну, крайне сложно себе представить, что человека с трупным окоченением, а предполагается, что здесь оно, можно привести в больницу. То есть должно пройти несколько часов, прежде чем оно наступит. Далее оно должно наступить таким образом, что эта дама должна в хитром положении находиться, чтобы вот эти руки вниз опускались и зафиксировались в этом положении. Ладно, она окоченела. Действительно, зачем окоченевший труп? Он интересует только полицию, больше никого. Хорошо, ее привезли, но дальше еще забавнее это то объяснение, которое в итоге нам предлагают, что да, она не была мертва, а все это побочные лекарства нейролептиков. Нейролептики действительно вызывают мышечный спазм, так называемый акинетико-ригидный синдром, но он выглядит совершенно иначе. Никто не застывает вот в таком положении, о, я замер, и все, я больше не могу. Нет, они действительно с большим трудом передвигаются, но не замирают в странной позе, чтобы удивить зрителя.
0: Ну, может, она как бы на пути к зомби. Может такое?
2: Нет, это уже учиться. Зомби, не иначе. Но потом надо было по сюжету отменить просто лекарства, которые назначили зря, неправильно, и она полностью выздоровела.
0: Так, Кристина, как вам сериал?
1: Я посмотрела первый сезон полностью. Но хочу сказать, что врачам не рекомендую смотреть этот, эти серии, потому что зрелище не для врачей 100%. Но с точки зрения сценария и почему у них 5 сезонов все-таки, не просто так они продлевали после первого сезона, он был очень успешен и пошли дальше, потому что с точки зрения сценария он очень хороший, очень добрый сериал, всем советую посмотреть. Он действительно мотивирует людей на то, чтобы совершать какие-то добрые поступки. Нет. И знаете, там в этой больнице показана такая микровселенная, где есть очень много скептиков, которые говорят главному врачу, который пришел, значит, в клинику новым директором, ему говорят, невозможно ничего поменять, вот существуют какие-то законы, но директор начинает какими-то за счет маленьких шажочков менять свою маленькую вселенную. И зрителям я говорю, если вас что-то не устраивает, тоже вы можете за счет каких-то маленьких шажочков менять мир к лучшему. Вот это очень хороший, добрый фильм.
0: То есть главное – это доброта в данном случае. А раз фильм добрый, то и труп должен быть не страшный. И все нашло объяснение свое.
2: Ну, мы здесь комментируем конкретные эпизоды, а свое общее отношение к фильму я скажу, когда все посмотрим.
0: У вас еще козырь в рукаве. Ладно, давайте смотреть второй фрагмент. Включите, пожалуйста.
7: Начальные симптомы указывали на менингоэнцефалит.
8: Но оборудование его не увидело.
7: Возможно, это древний штамм, но амеба, по сути, та же.
8: Значит, современное лечение должно помочь.
0: Так, для всех переведите. Что за древняя современный штамм древней амебы?
2: Потрясающая история, она меня восхитила. Это уже вторая версия. Тут два человека, отец и сын, они путешествуют в разные страны. И вот здесь они путешествовали за полярный круг и прикоснулись к вечной мерзлоте. Поскольку всем известно, что глобальное потепление, мерзлота тает, и из нее выделяются древние всякие страшные. Сначала выделялась ртуть, как предполагали врачи. Почему-то вот она испарялась со страшной силой и привела к тому, что они впали в кому и выдавали клиническую смерть по очереди. Но что-то не сложилось с ртутью, анализы были на ртуть отрицательные, и дальше произошло озарение, что это древняя амеба поразила их мозг и съела.
0: Ага. Ну что? Что археолог скажет про вечную мерзлоту, амебы? Вас часто из раскопа, так сказать, на вас напрыгивают древние амебы?
1: Когда вы маму-то вот откапываете,
4: энцефалит,
0: да.
1: Энцефалит, может у вас какой-нибудь вирус?
4: Энцефалитную, вот эту вот, значит, вот менингитную я видал в виде черепа, после вот с коллегой в зале мы изучали, у нас там был такой череп с менингитной инфекцией, следами там барышня у нас загинула. Это мое единственное, как я сталкивался с ней. Никто не выскакивает у нас, но я и с вечной мерзлотой не работаю. Мне кажется просто, что, наверное, есть какие-то мозговые паразиты, ну, честно говоря, которые управляют.
0: Мозговые
4: слизни. Но вот только разве что они могут так быстро поработить мозг человека и заставлять его что-то делать, а не какая-то амеба, которая выпрыгнет из вечной мерзлоты, тем более, что она там в замороженном состоянии. Наверное, скорость проникновения в мозг меня смущает.
0: Послушаем теперь Станислава. Есть такие случаи, известный раскопок какого-нибудь там палеолитического человека, из которого вдруг как выскочит амеба страшная?
3: Ну, на самом деле, существует такая амебоподобная тварь, как неглерия, которая, да, поражает мозги, насколько я знаю.
0: Вчера обсуждали, эти нематоды, допустим, сохраняются 46 тысяч лет.
3: Вот, я хотел это тоже сказать. А вы вперед меня уже говорите. Вот.
0: Простите, но тогда что-нибудь другое говорите.
3: Есть неглерии, которые современные, которые поражают мозг. Есть отмороженные всякие, да, там эти нематоды, кто-то еще там, коловратки, которые оживают более-менее, но они не бросаются на мозги. И, ну, вот сколько я знаю, народ копает вечную мерзлоту, петулька там радостно, да, там мамонтов. Все перекопал. И до сих пор у него все с головой.
0: Везло ему просто. Соблюдает меры безопасности.
3: Чтобы заразиться чем-то таким, ну, вот этой неглерии, это надо плавать и носом прям втягивать в воду, и чтобы она вот попала куда-то там в обонятельные петели, оттуда в мозги. То есть, или как-то ее туда загонять прямо надо, эту амебу, которая не амеба на самом деле. Вот, так что, ну, это какая-то чушь.
0: А Алексей хитро улыбается, сидит. Ну, говорите нам теперь правду.
2: Не, ну, меня потрясает, что Станислав так глубоко погружен в эту историю, действительно. Наглерия действительно это может вызвать, но при определенных обстоятельствах. Ситуация такая, что, по-моему, с 50-го года 140 случаев этой наглерии было,
0: ну,
2: в Соединенных Штатах.
0: Вот один из них 141-й.
2: Да, все... в Техасе, Флориде и Калифорнии. Не в состоянии эта зараза жить там, где холоднее. Она любит, идеальная температура для нее 46 градусов тепла. И желательно нырнуть и, как вот было сказано, вдохнуть так, чтобы это попало в решетчатую кость, очень там туда глубоко,
0: прямо
2: просто
0: в
2: глубоко
0: мозг.
2: В мозг, да, практически, и проинкубировать там. Вот как эти два несмышленных человека это сделали с вечной мерзлотой, они ее, видимо, растопили и потом вдыхали, думая, что что-то приобретут. Вот. Ладно это, другое, то, что они до этого предполагали ртуть. Я же провел маленькое расследование по печати. Я думаю, откуда-то они это взяли? Оказывается, действительно, всякая пресса публиковала, что вот есть бактерии, которые в вечной мерзлоте оттаяли и начали метилировать ртуть, и эта ртуть стала более доступной, и повышенное содержание ее находится у аборигенов там севера. Ну, это процесс, который длится там 10-20 лет. А не вот пришел, вдохнул, чтобы и то увеличилось немножко этой ртути. То же самое. Амебу находили оттаивший, но просто другие виды амеб, не наглерию, которые вовсе не амеба, находили. И вот сконструировали вот такую вот страшную историю, что, оказывается, можно, бедные наши люди, которые живут, все-таки в России их немало, на территории вечной мерзлоты, вот я им советую не дышать после просмотра этого фильма, потому что, не дай бог, вдохнут.
0: А лечить ее вот так, современными методами?
2: Современными методами летальность почти стопроцентная, к сожалению.
0: Так, хорошо. Но тем не менее, хотелось бы услышать что-то в защиту, потому что не просто так же они это вот показали. Был какой-то замысел режиссерский. Давайте послушаем.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать по поводу вашей фразы, что они растопили ледники. Они же в фильме говорят о том, что начали таять ледники. Вообще, такая в глобальном смысле, да, и они в тот момент оказались на этом месте и каким-то образом подцепили эту заразу. Но я считаю, что именно эта сцена наталкивает нас на изучение истории медицины, истории вируса в том числе. Александр, даже к вам вопрос. Вы же знаете прекрасно, да, что и у мумий находили очень много различных следов заболеваний, ОСП и каких-то вирусов.
0: Ну, чего-то находили, да,
1: что-то,
0: наверное.
1: Находили.
0: И поэтому, значит, здесь это они превратятся в мумии, что ли?
1: Или нет, что? Нет, я к тому, что это просто... Ну, меня, по крайней мере, я не знала, когда я посмотрела эту серию, я не знала вообще, возможно заразиться какой-то болезнью такой или нет. И меня это смотивировало на изучение...
0: История медицины. Хорошо, да. Это вот мотивирует на изучение истории медицины. Ваша позиция ясна. Давайте посмотрим третий эпизод.

0: Так, для всех, Алексей, поясните, что мы сейчас увидели?
1: Вот здесь очень такая драматическая история. Эта женщина никогда не видела свою 5-летнюю дочь, потому что у нее была опухоль у основания мозга, которая давила на зрительные нервы. И тут героические врачи, которые пошли на нарушение всех правил злых систем, которые оплачивают лечение, пошли на подлоги, действительно очень круто себя вели, оперировали эту опухоль, чтобы это было бесплатно для пациентки, убрали ее, а она не прозрела. Страшное разочарование. И тут у одного из врачей происходит озарение, он подходит, притрагивается к глазам и говорит: так у нее же глаукома. Сейчас все мы исправим, надо простагландин закапать. Закапал простагландин, и она, как вы видели, у нас прозрела. Вот. Ну, даже если бы у нее была слепота от глаукомы, эта ситуация чаще всего необратимая, к
0: сожалению. Подождите, вы уже спойлеры какие-то.
1: Извиняюсь.
0: Мы должны сначала послушать, а вы все испортили. Я только хочу заметить, что у нас на прошлых «Ученых против фильмов» тоже была сцена прозрения. Это просто что-то мистическое такое. Но, тем не менее, давайте-ка послушаем, что Станислав скажет про...
2: Она была слепая как-то с рождения или с какого-то момента?
1: Нет, нет, у нее развилась опухоль, которая там несколько лет назад придавила зрительные нервы.
2: Ну, что-то мне внутренний голос подсказывает, что даже если несколько лет человек не будет видеть, он вот так прямо не прозреет моментально. Даже если ему убрать опухоль, у него в голове образ вот так не появится, потому что мозг разучится распознавать эти образы. И вначале, я думаю, у нее будет не такая картинка вот совсем. Ну, уж просто покапав капельки, снять... глаукома, я, насколько знаю, это как-то там хирургически с большим трудом лечится, ну вот уже прозвучало, что вообще необратимо. Ну, вот. Так что, ну вот, если бы все так легко решалось капельками в глаза, я был бы, да, без очков, наверное, в данный момент. Ну, у меня не глаукома, конечно, но, видимо, тогда есть капельки от астигматизма, почему бы и нет. Ну, прекрасная магия, мне нравится.
0: Василий.
3: Я, поскольку тоже с очками, я наслышан, что...
1: А я свой забыл дома.
3: Да, я, к сожалению, наслышан, что капельками ничего не лечится. И вот такое чудесное прозрение, оно, к сожалению, наверное, сейчас невозможно, в будущем возможно, когда там будут в капельках нанороботы, которые через глаз будут проникать и сразу там все чинить, тогда да, но не в этом случае, к сожалению. Хотя красиво.
0: Так, ну вы уже немножко проболтались, тем не менее, ну, более подробный комментарий.
1: Я проболтался немножко, да. Но дело в том, что если опухоль существует много лет, очень велик шанс, что не восстановится зрение. Но иногда восстанавливается, такое бывает. Хорошо. Диагностировать глаукому, вот прижав пальцами, есть некоторые признаки. Но так делали в 19 веке. Сейчас можно примерно за одну секунду измерить давление внутриглазное аппаратом неинвазивно. Ну и самое главное, допустим, если это слепота от глаукомы, капельки на самом деле работают. И капли от глаукомы очень неплохо могут работать, но для того, чтобы поддерживать внутриглазное давление на определенном уровне, они не в состоянии привести к прозрению. Если зрение уже утрачено из-за глаукомы, то это сетчатка отвалилась, извините, а здесь уже помочь невозможно. Здесь мы с вами видим картину, ну, библейского масштаба исцеления, когда Христос слюной протер глаза, и человек прозрел.
4: А что вы можете сказать про оптогенетику? Говорят, что в ближайшем будущем с помощью одного укола можно будет лечить слепоту.
1: Дело в том, что слепоты такое количество видов, что здесь прокомментировать трудно что. Что генетическое лечение во многих случаях весьма перспективно при многих болезнях, как коррекция генов. В том числе это возможно и при каких-то глазных болезнях. Но если сетчатка уже утрачена, то ее придется как-то синтезировать, напечатать на 3D-принтере. Теоретически, когда-то в каком-то будущем так, наверное, будут делать. Но нам сейчас до этого, как извиняюсь, Дарвину до полета на Марс. Да.
0: Так, Кристин, тем не менее, хотелось бы услышать, что вы можете сказать хорошего про этот эпизод. Там у нас была история медицины, а это, может быть, будущее медицины. например.
4: Ну, смотрите, ну я прекрасно сама понимаю, хотя не медик, да, о том, что капли в глаза никак не могут помочь прозреть человеку. Но я почитала, что, допустим, во Франции полностью слепому человеку вернули зрение, которое был слеп от рождения. И вроде бы изначально такая задача выглядела как некая фантастика, но уже двигаются в этом направлении. Наверное, эта сцена нас мотивирует на некое будущее, что все-таки в будущем появятся такие способы, по крайней мере, инвазивные, наверное, которые смогут лечить слепоту.
0: Вот. Фильм-прогноз смелый, футуристический. Ну что ж, а мы перех... А, подождите. Сначала вам нужно выбрать, Алексей, какая из ошибок, вот, показанных в этом раунде, самая такая для вас забористая.
1: Я выбираю вот третий эпизод со слепотой именно потому, что, на мой взгляд, если два других эпизода там они требовали действительно комментариев врача, то здесь вот настолько очевиден вот этот ляп, что комментарий не нужен. А теперь я побуду адвокатом, одну секундочку. Я смотрел несколько фильмов, прежде чем выбрать этот. Почему я отложил другие в сторону? Потому что они состоят из ляпов. Допустим, я посмотрел отечественного Склифосовского, и я не смог найти там, где нет ляпа ни одной сцены. А комментировать то, что просто, извините, ужас, ужас, ужас, я не захотел. Здесь мне пришлось постараться, чтобы из качественного материала выбрать три не очень качественных сцены.
0: Ну, то есть, в принципе, в целом приемлемо.
1: В
0: Это
1: целом
0: можно смотреть.
1: блестяще.
0: Хорошо, спасибо.
4: Но это с учетом...
0: И ошибка, которую вы выбрали сейчас, минутку, это вот
1: Капельки, капельки.
0: капельки для прозрения, назовем их так. Кристина.
4: Я бы еще хотела сделать акцент на том, да, что сценарий написали по книге действительно врача, который болел раком. И, в принципе, многие ситуации, которые показаны в сериале, он описывает в своей книге.
0: Вот. Это еще экранизация, к тому же, такая художественная. Ну что ж, давайте перейдем к раунду третьему. Тут было довольно сложно вообще выбрать. С Станиславом такая ситуация. Он просто все, что можно, уже разобрал на деконструкции или где-то еще. Поэтому мы пошли на нарушение даже наших принципов. Мы думали, что будем разбирать только художественные фильмы. Здесь мы взяли научно-популярный сериал. Значит, этот фильм – полная история эволюции человечества, рассказанная с использованием спецэффектов и передовых на время выхода фильма технологий, которые оживили наших предков и окружающих среду с научной точностью. Итак, «Прогулки с пещерным человеком» – 2003 год, правда, но BBC, режиссеры Ричард Дейл, Пьер де Лепенуа, и к чему-то можно придраться, я не знаю, но вот эксперт у нас Станислав. Давайте пока посмотрим первый фрагмент.
5: Хабелеса не единственные мусорщики в округе. Конкурирующее племя рудольфенсисов также пришло за мясом. Хабелесы и рудольфенсисы очень похожи, и между ними частенько происходят стычки из-за еды.
0: Я даже не думаю, что тут нужно что-то Станиславу добавлять. Давайте сразу послушаем, что врач увидел здесь плохого.
1: Ну, по моему представлению, питание мясом было не самым главным источником у наших предков. И ведут они себя здесь, когда встречают конкурентов, как футбольные фанаты, а не как вот человекообразные приматы.
0: Так, ну ладно, ну и что? Футбольные фанаты, это в наших генах вообще.
1: Ну,
0: Футбол.
1: Они должны вот перейти к кричалкам, а речи, я, насколько понимаю, еще нет.
0: Вы понимаете,
1: В
0: что
1: этом
0: вы
1: проблема.
0: сотни футбольных фанатов сейчас за сердце схватились у экранов. Ладно. Василий, что скажете, как археолог?
3: Ну, мне почему-то тут что-то все бросается в глаза. Вообще вся сцена мне не нравится, откровенно говоря. Во-первых, они очень человекоподобные к современному человеку. Особенно вот этот персонаж, который совершенно не выглядит как представитель более ранних видов. Кроме того, мне кажется, они пытаются падалью. И эта падаль, то есть как бы у них нет инструментария для охоты никакого, то есть с собой. То есть, ну, то есть как они его завалили?
0: Они не завалили, они пришли, по сюжету, если не ошибаюсь, они пришли к дохлятинке.
3: Ну, мне кажется, дохлятинку не ели, а должны были ее поймать. Ну, как-то вот я сомнительно. Я еще тут вопрос по поводу диеты, конечно, стоит, но мне кажется, дохлятинку-то не ели. Дохлятинки можно это...
0: Кони двинуть.
3: Очень легко. Стать дохлятинкой. Она там ядовитенькая, особенно это же теплый климат, и драться из-за дохлятинки вряд ли бы стали.
0: Ну, что ж, Станислав, скажите-ка, как антрополог...
2: Ну, тут на самом деле... Так, если с прищуром смотреть, то более-менее, но вот эти самые хабелисы рыжие, во-первых, что они рыжие, во-вторых, ну, они выглядят вообще не как хабелисы, рожа у них страшная, прямо скажем. То есть, если бы это было «Властелин колец», это были бы гоблины из там подземелья, моря какой-нибудь, да, то тогда да. Вот, вот рудольфенсис еще более-менее, вот, но рудольфенсисы... Во-первых, они жили на 500 000 лет раньше, ну, в таком вот виде, чем хабелисы. Хотя там есть разные варианты, как их там соотносить друг с другом. Но в любом случае, если их считать разными видами и синхронными, рудольфенсисы были крупнее. Здесь по фильму они проигрывают. То есть здоровые, мощные рудольфенсисы проигрывают мелким гоблинам, вот этим вот хабелисам.
0: Маленькие, вот. Да удаленькие.
2: Которые там где-то дальше используют даже орудие труда, но здесь никто не использует орудие труда, при том, что, ну,
0: не,
2: они
0: не,
2: же хабелисы.
0: Не-не, рудольфенсисы камнями там кидается. Вот, смотрите, сейчас полетит.
2: Ну да, но труда. Они должны быть как минимум с палками и с чопперами с какими-то, потому что, ну, если уж тут хабелисы, то они уже 1 000 000 лет как делают орудие труда. Вот, они должны все быть вооруженные. И, конечно, антропологически они, ну, понятно, что это люди, одетые в костюмы, вот, но пропорции у них не те. То есть видно, что это человек в мешковатом костюме. Ну, вот это еще как-то рожа более-менее
0: похожа. А что насчет падали? Скажите.
2: Падали. Есть примеры, где они ели за хищниками, на самом деле, ну, археологически найденные, где следы зубов хищников, а поверх них следы орудий. Ну, вот, в принципе, если это свежеубиенная какая-нибудь там антилопа, то могли. Тем более, что там дальше по сериалу они раздалбывают кости, добывают костный мозг. Ну, и теоретически, как бы, да, такое происходило периодически. Ну, вот, так что, ну, как раз то, что это падаль, в принципе, нормально, если, допустим, там, какой-нибудь лев гиена только что отвалил. Ну, если это падаль, там, 2 часа там времени. Вот. Но сами вот антропологически они, конечно, неправильные. То есть видно, что это загримированные люди, у них должны быть гораздо более крупные лица, гораздо более низкие лбы. Вот. Ну и то, что, да, ведут они себя как футбольные фанаты, вот это вот размахивание руками бестолковое, это, конечно... Ну, то есть я даже представляю, когда это снимали, сказали, чуваки, ведите себя как древние люди.
0: Знаете, это же BBC. Это вообще, у них были лучшие консультанты. Вы спорите вообще, наверняка, со светилами вообще мировой, да, антропологии. Да. Давайте послушаем защиту. Что вы, Кристина, скажете в защиту этого драматического момента?
4: Ну, наверное, нужно сделать акцент, что фильм не новый, 2008 года, наверное, он немножко уже устарел. И плюс, да, я знаю, что при подготовке к фильму была задача использовать по минимуму компьютерную графику и за счет грима в основном показать эволюцию человека, как он менялся внешне. Я хочу сказать, что с точки зрения грима и такого подхода, конечно, работа была сделана колоссальная. Представляете, да, сколько часов нужно потратить на одного актера, чтобы сделать ему такой грим?
0: Это Оскар.
4: Подготовка у них и вообще идея изначально была очень хорошая, светлая, но результат, Станислав, вы уже про него сказали, какой он получил.
0: Вот. Замечательно. Давайте посмотрим фрагмент номер 2.
5: Сила дикого зверя на исходе, и только опыт подскажет оргастерам, когда нужно нападать. Нетерпеливость молодого бойца стоила оргастерам пищи.
0: Сейчас, Станислав, скажите кратко, что тут без спойлеров, то есть без ваших оценок?
2: Идут эргастеры 1,5 миллиона лет назад по соляной пустыне, видят, валяется вроде бы дохлая антилопа гну.
0: Да. Почти
2: и
0: дохлый.
2: Они к ней подкрадываются по вот этой вот гольной пустыне, которая до горизонта ровная. Один не выдерживает и бросается бегом. Из-за этого антилопа гну вскакивает,
0: оживает,
2: и ковыляя уходит. Они не знают, что с этим делать, остаются голодными еще на пару дней. Потом они дальше ее все-таки поймали.
0: Вы немножко гиперболизируете.
3: Что же здесь не так? Но...
0: Они еще не умели охотиться. Могли только вот за падалью ходить по пятам.
3: Ну да, она же живая еще, собственно, она же не умерла. Ну, тут, мне кажется, что тут еще проблема в том, что она находится в каком-то таком странном месте, лежит на бочку уже не очень живая.
0: Ну, шевелится, да, шевелится, это рефлекс. Нет,
3: ну еще там пространство вокруг не очень располагается к процессу питания ее. То есть там какая-то соляная пустыня, или я не знаю, что это. И там ничего нет. И ее понять, как бы ее состояние понятно. Вот. Мне кажется, что это какой-то заведомо провальный способ охоты, бежать за заведомо быстрым животным, которое либо убегает, либо может убежать, я же не знаю. То есть какая-то... Ну вот мне, не знаю, вот, наверное, что-то такое.
0: Так, а что скажет коллега по медицинской части?
1: Она уже признала, что человек – это царь природы, и надо прийти и хорошенько просолиться, чтобы вот уже это ее...
3: Ну, если такая цель была, да.
1: Тоненько нарезать и на стол.
0: Это они ее загоняют в соль.
1: Вот, а они ее так напугали. Ну, нельзя с полусоленым животным так грубо. Она собрала остатки своих сил, там, это свои, там, какие у нее были, и сказала, лучше я сдохну где-нибудь в другом месте.
0: Ну, там они, кстати, тоже уже, по-моему, просолились, судя по их виду. Станислав, ну, скажите нам теперь, как современная наука смотрит на это все?
2: Ну, на самом деле, эргастеры к моменту своего бытия, это 1,5 миллиона лет примерно, ну, уже где-то 1 000 000 лет охотились на всякое зверье. И вот такое поведение для любого охотника – это просто какой-то дикий бред. Вот почему они обляпаны, да, действительно, уже с самого начала какой-то эту солью. И как вообще приходит идея выйти в какую-то соляную равнину и искать там вообще, в принципе, еду? Вот, при том, что времена эргастеров – это время, ну, когда климат был все-таки лучше в Африке, чем сейчас. Там таких соляных пустынь-то особо и нет. Это озеро Туркана, там богатейшее местонахождение с огромным количеством всяческой фауны. Там просто эти кости лежат штабелями в Куабифоре, ну, вот, которая здесь, типа, изображается. И вот так вот бегать за антилопой по равнине, ну, если бы она была более здоровая, она бы просто не подпустила так. Если она такая уже дохлая, что валяется на боку, то, ну, к ней можно пешком подойти и ее за рога ухватить. То есть, ну, и животные так себя не ведут, и маломальские охотники так себя тоже, тем более уж не ведут. То есть, если бы они так себя вели, они бы не дожили до этого момента. Естественно, отбор бы все давно порешал. Вот. Так что, ну, это вот бред людей, которые не были никогда там, не то что на охоте, а там книжки не читали, я не знаю, какого-нибудь Майн Рида хотя бы, ну, что-то вот там, Сатока какого-нибудь.
0: Ну, как? Ну, хотя бы художественные книжки. То, что вы говорите, как-то вот мало правдоподобно. Еще раз, это BBC, это вообще огромные бюджеты. Это лучшие эксперты в мире. Это они сняли «Прогулки с динозаврами», это вот продолжение. Вы хотите сказать, да, что такой провал вообще?
2: Да. Бегут они хорошо. Ну, я молчу про то, что лица у них не совсем эргастеровские. Все-таки, ну, это опять же там проблемы грима и все такое. То есть они гораздо мордастее должны быть. Ну вот, но это ладно. И почему у него клык во рту, это да, я вообще как бы молчу.
0: Ну, это его вот какой-то тотем.
2: Но, в общем... Так на антилоп гну не охотятся. Тем более антилопы гну в Африке ходят такими стадами немеренными, что нету смысла гоняться за одной какой-то полудохлой коровой, их там 1 000 000 до горизонта.
0: Как бы... Так, Кристина, вступитесь вообще. Мне обидно за BBC, за этот замечательный сериал. Скажите что-нибудь хорошее.
4: Мне очень нравится, что тут полностью отсутствует цензура, потому что все фильмы, которые снимают у нас сейчас, обычно все это замазывается. Это говорит нам о чем, что у людей, мы видим наглядно, что у людей нет никаких социальных рамок, нет каких-то шоров в голове о правилах приличия, они ведут себя абсолютно естественно. А по поводу внешнего вида я хочу сказать, я в этом не разбираюсь, но когда я читала про этот фильм, про подготовку, они доказывали с пеной рта, что они пытались реконструировать полностью, вот как делает Герасимов. Они также пытались реконструировать внешний облик по найденным останкам. И, видимо, я так понимаю, у них это не получилось.
2: Это, но, может быть, они и пытались, но, ну, я молчу, что они со светлой кожей в Африке. Это уже немножко странно. Кстати, да, бегать босиком по соляной пустыне, что-то мне внутренний голос подсказывает, не полезно.
0: Ну, это юг. Во-первых, это юг Африки. Там не такое все-таки солнце.
2: Это
0: там...
2: не юг, это севернее экватор, это Кения.
0: Не-не-не-не-не. Мне кажется, это какая-то Намибия.
2: Это эргастеры, это...
0: По сюжету это какая-то Намибия. Ну, ладно.
2: Это эргастеры.
0: Не буду спорить, потом проверю. Окей. Ну вот, давайте посмотрим тогда третий эпизод.
5: У мужчин возникла проблема, их добыча ускользает. Но им повезло.
0: Бедный слоник, конечно, Алексей. Как вы считаете? Здесь, по-моему, все идеально, мне кажется.
1: Зачем животинки почки отбили?
0: Чтобы были повкуснее, может.
1: Я думаю, что она должна подняться и быть очень злая после вот такого оскорбления. Какого размера этот камень? Вот если он действительно сопоставимого размера с мамонтом, он должен был его прибить, разможжить, из него должно было потечь, и должно быть все очень некрасиво.
0: Но это же дети смотрят.
1: Вот. А здесь так получилось, что ну, просто бросили в него пенопластовую хрень, а он почему-то прилег.
0: А вы хотели, значит, чтобы настоящий камень на него сбросили, да?
1: Ну, это же
0: жестокое обращение
1: это
0: с мамонтом.
1: Это же дикие первобытные люди. Они хотели сожрать мамонта. Ну, что такое?
0: Василий, что вы дополните?
3: Ну, с камнем согласен. То есть, бог с ним, какого он размера, вопрос, какой мощи те люди, которые его толкали. То есть, это не ослабленные, а на протеине, на хороших предтренировочных комплексах граждане, которые умеют кидать такие камни. А потом мне еще кажется, что здесь идет разговор еще о какой-то загонной охоте, то есть там его надо загнать в ситуацию, когда у него уже нет выхода. То есть, и, может быть, вот на этом пространстве он и попасть-то сложновато, и уйти ему есть куда. То есть тут нарушаются еще принципы самой охоты. Ну и плюс, если я правильно понимаю, то в этот момент уже было достаточно, уже, по-моему, появились копьеметалки, если я не помню, или вообще, ну, нет еще, да? Ну, то есть у них были еще какие-то дополнительные средства изничтожить живность, которую они, ну, загоняют в невыносимые для нее и несовместимые с ее жизнью условия. То есть принцип охоты, нарушение некого принципа охоты. Да, копии там позднее уже появились.
0: Станислав, скажите нам, что тут с принципом охоты?
2: Неандертальцы охотились на мамонтов, судя по всему. Ну, судя по количеству костей этих самых мамонтов, он у нас в Хотылёво лежит тоже. Вот. Но вот таким способом охотиться, я не знаю, вот под какими грибами сценаристы это вообще придумывали. Что даже вот на этом кадре видно, насколько далеко он идет от стены. И как можно так спихнуть камень, чтобы прицелиться, рассчитать, чтобы он попал на мамонта.
0: Их много.
2: Если они могут спихнуть такой камень, там, ногами уперевшись в это, так они могут просто спуститься, заломать его руками просто этого мамонта тогда.
3: Лежать.
2: Просто запинать его, как бы, там, схватить за бивни и там стукнуть об землю. Вот, ну, как-то так. За хобот можно там тоже его раскрутить и об стенку стукнуть. Вот, ну, то есть куча способов есть гораздо проще, вот, нежели вот так. Это, ну, сопоставимо с пресловутыми картинками, где там яма, выкопанная посреди там вечной мерзлоты, куда загоняют мамонта на ровном месте, и каким-то чудесным образом он там оказывается. Но даже, по-моему, с ловчей ямой более реалистичная, чем вот это вот. Никаких свидетельств такого рода нету, потому что, ну, такую местность надо еще сильно поискать, на самом деле, чтобы вот такие скалы были, чтобы этот камень там лежал. И поскольку неандертальцы, ну, 100 тысяч лет охотились на мамонтов, делали это вполне себе успешно, ну, и вообще на всякое другое зверье, вот, они делали это куда более рационально, разумно и гарантированно, вот. Тем более здесь мамонты, они как специально идут, вот тут даже не загон, мамонты не боятся, они не замечают этих охотников. То есть это вот какая-то фантастика просто в чистом виде.
0: И тем не менее, хотелось бы услышать что-то доброе про этот эпизод, про неандертальцев, про мамонта.
4: Я хочу сказать вообще про эту часть, которая посвящена неандертальцам. Тут же показано начало ледникового периода. И дальше говорится о том, что только человек разумный смог выжить, поскольку он самый изворотливый, самый... приспосабливаемые к сложным условиям, все остальные виды человеков погибли, и только наши люди остались. Вот тем самым они восхищают нас с вами, то, что мы выжили одни единственные в этом, на этой планете Земля.
2: Если неандертальцы были такие идиоты, что так охотились на мамонтов, то тогда понятно, что они вымерли. Да, вот. То есть это единственный раз, когда, видимо, это прокатило, а все остальные разы они помирали 100 тысяч лет подряд причем.
0: Скажите нам, пожалуйста, вот из тех... косячков, которые мы увидели здесь, какой бы вы отметили как самый такой забавный?
2: Вот у меня прямо
0: забавный.
2: Борется душа между вот вторым и третьим. Ну, первый еще ладно, там еще как-то, это, они просто страшные, как бы, как смерть. Вот. А вот второй и третий, вот, честно, в сомнениях. Но, наверное, все-таки с эргастерами. Вот у меня хочется, чтобы не андертальцы, но эргастеры в соляной пустыне, которые не могут догнать дохлую гну, это как-то уже совсем за гранью добра и зла, по-моему. по-моему, даже я бы поймал гну вот в таких условиях.
0: Итак, охота за дохлым гну. Вы считаете, это самое такое...
2: Да. Ну, мамонт тоже хорош.
0: Неправдоподобное. Ну, выбираем все-таки номер два.
2: Гну. Я за гну.
0: Итак, запишем. Охота за дохлым гну. Тут я хочу добавить, сейчас нам подготовят голосование для наших зрителей, чтобы теперь они выбрали одну из вот этих трех ошибок, отмеченных коллегами. Я хочу сказать, что, во-первых, я помню, что я ряд лет назад смотрел этот сериал. Более того, мне кажется, Станислав, мы как раз с вами только познакомились и выходили на телеэфир к Архангельскому. И там, по-моему, как раз обсуждался выход этого фильма. И вы тогда были добрее как-то к нему, я помню. Вот. И мне даже показалось, когда я его смотрел ряд лет назад, потому что я его сравнивал, еще важный момент, я его сравнивал с двумя другими сериалами. Вот еще была «Одиссея», пещерного человека или первобытного, и еще какой-то «Земля обезьяна людей», как-то назывался сериал. И вот когда я смотрел их три, этот мне казался самым, ну вот точно, как вот Алексей говорил про свои медицинские там сериальчики, этот наиболее приемлемый, да, при всем при том.
2: Деле, действительно, вот там же сколько-то их серий, и, ну, штук пять там таких косяков было, но вообще в целом-то он нормальный. То есть вот из всех других сериалов вот. Действительно
0: наконец-то, наконец-то мы услышали от Станислава доброе слово о значит, продукте BBC. Потому что вот те другие сериалы там просто лютый кошмар. Здесь все-таки мне кажется, что они с консультантами работали, пытались в меру своих способностей, там, возможностей, технических возможностей, все-таки это 20 лет назад, научных знаний того времени, потому что вот вы говорите, что еще за миллион лет до Хаббелесов делали орудия. Разве в 2003 году это знали?
2: Мне кажется, гона уже нет. Была раскопана. Да? Гона 2 миллиона 600, здесь у них там почти полтора.
0: Ну, ладно. Окей. Тем не менее, это приемлемо. Детям это можно смотреть.
2: Да.
0: Вот, симпатичные такие предки человека бегают. Итак, друзья, теперь у нас готова форма голосования. И у зрителей есть возможность выразить мнение. На экране сейчас должны появиться, я надеюсь, да, три ошибки, которые были признаны нашими экспертами самыми принципиальными в трех раундах. Теперь отдайте, пожалуйста, голос. Какая из них заслуживает нашего приза золотого плоского глобуса? Друзья, пожалуйста, голосуйте. А пока я хочу, чтобы каждый из участников нашего шоу произнес... скажем так, обвинительный или оправдательный приговор к своему фильму. Ну, тут важно, стоит смотреть или нет. Ну, вот в том порядке, в котором мы их сейчас оценивали, давайте и пойдем. Поэтому начнем с Василия.
3: Безусловно, стоит. Я этот фильм выбрал, потому что, несмотря на ляпы, которые там присутствуют, а их действительно там немного, потому что фильм-то, в общем-то, про некую событийную канву, он, во-первых, я согласен с нашим адвокатом, рассказывает большой аудитории о таком яркой находке, как корабль из Особерга. Это во-первых. Во-вторых, он это такая... такой роспись в любви к скандинавской культуре, потому что там потрясающие съемки, фьорды, там есть аллюзии на движение кораблей, там есть отсылки к загадке, а вся эта эпоха викингов, это действительно очень романтичная, очень яркая эпоха, которую мы, она может быть с одной стороны страшная, а с другой стороны очень привлекательная. И все-таки там есть очень важный момент, они показывают предметы искусства и немножко все-таки их переосмысляют в каком-то мифологическом контексте. То есть они те вещи, которые мы видим в статике, видим предметов, которые в публикациях, они делают предположение, что а вдруг все-таки они жили. И вот поэтому этот фильм очень прекрасный, именно поэтому я его и выбирал. Поэтому посмотреть стоит.
0: Посмотреть стоит. Хорошо. Замечательно. Алексей. Все такие добрые вдруг станут у нас, я смотрю.
1: Да, вот собрались ругать, а не получается. Фильм крутой, особенно после «Доктора Хауса», когда смотришь. В «Докторе Хаусе» там просто колики от смеха в каждой серии. По степени бреда это вообще... Ну, Склифосовский круче, потому что все-таки у «Доктора Хауса» драматургии, там что-то вот переживания какие-то людские. А в Склифосовском как будто ты попал на рынок садовод. И человек вдруг бросил редиску продавать и пошел лечить. А вот здесь, если вы действительно хотите посмотреть на хорошие медицинские кейсы, они там есть, и драма есть. Главный герой очень положительный, пример для детей такой положительный, что даже сахарный сироп с него капает. Но в целом это очень хорошее кино.
0: Станислав, теперь вы.
2: Ну, критиковать легко, сделать трудно. Вообще, фильмов про древних людей и про вот, ну, и художественных, и научно-популярных, их там на одной руке можно фактически пересчитать. Ну, мой бессменный лидер – это, конечно же, «Борьба за огонь». Ну, вот, хоть он и трэш, но он веселый, по крайней мере. Ну, вот, ну, и вот это, наверное, на втором будет месте, действительно, потому что здесь, ну, вот и косяки-то есть, но в целом снято, в общем, от души. То есть они старались, видно, что они пытались, я бы так не снял. То есть я не могу собрать толпу Хабелеса, да, то есть я знаю, как они выглядели, но вот сорганизовать все это я бы вот не смог.
0: Ну, если бы вам момент. Бюджет дали BBC-шный.
2: Если бы дали бюджет, наверное, смог бы, да. Ну, кто же мне даст BBC-шный бюджет? Ну, вот, поэтому, в принципе, вот из того, что имеется, научно-популярного лучше по факту нету. Вот. А надеюсь, вот этот бред про бросание камней на мамонтов и ловлю дохлых гну в соляной пустыне, ну и любой человек может как-то оценить, что это чушь, ну, можно там списать на какой-то там экзотический случай там с сценаристом, вот. Но, в принципе, фильм более-менее. Ну, так что посмотреть можно. Конечно, он тоже устарел, там бог знает, когда его уже снимали, но с тех пор лучше нету по факту.
0: Кристина, вы из всех здесь присутствующих на сцене единственные посмотрели все три фильма. И мне хочется вот теперь услышать...

0: задачи, да, которым нужно следовать. И ты, я общалась много с какими сценаристами, они говорят, мы никак не можем четко следовать тому, что было по истории, потому что должен быть обязательно протагонист, антагонист и так далее. Все эти исследовать каким-то сценарным схемам. И, кстати, Александр, вы как-то говорили, что фильмы неправильные очень сильно влияют на детей, и они воспринимают это как за чистую монету. Я считаю, никто в начале фильма не пишет о том, что это истина во всех инстанциях. Это не документальное кино. Это нужно понимать, что это все-таки в первую очередь какое-то художественное произведение, в том числе. Больше всего меня пугает не фильмы с ошибками. Мне кажется, они должны мотивировать на изучение этой тематики. Заметили, особенно в последнее время, когда выходят какие-то фильмы, появляется волна изучения, очень много передач снимают. И вот это здорово, когда людей мотивируют на изучение истории, в том числе антропологии. Да, есть замечательные фильмы, после которых у меня там друзья начали изучать антропологию.
1: То есть такой пиар науки.
0: Пиар науки, да. Вот мы недавно снимали с Владимиром Сурдиным тоже, извините, что я немножко не по теме. Он рассказывал, многие ученые говорят, как фильмы влияли на них, на формирование их как ученых. И они уходили потом в эту тему после того, как посмотрели какой-то определенный фильм. Мне кажется, это самая главная задача художественного кино, не документального. Это здорово, когда он мотивирует на изучение какой-то тематики.
1: Хорошо, ваша позиция ясна, а у нас тем временем завершено голосование, и я уже знаю, какой фильм победил. Итак, главный итог нашего, я подчеркиваю, шутливого конкурса киноляпов Золотого плоского глобуса удостаивается фильм «Тайна Рагнарока». Итак, у нас есть уже второй лауреат. Прекрасный фильм, и здорово, что к кинонаградам, если есть они у этого фильма, добавился еще один достойный приз. Золотой плоский глобус. О, но замечу, почти впритык все трое, то есть можно там списать на какую-то погрешность, плюс-минус. Мнения зрителей разделились практически поровну. Наши уважаемые эксперты получают призы, но кто-то уже получил сегодня, а Алексей еще не удостоился наших подарков форума «Ученые против мифов», поэтому вам в том числе бюст мамонта. Это не тот мамонт, который получил камнем по почкам. Вот. А поскольку Кристина у нас взяла на себя роль мужественного защитника киноискусства, мы ей вручаем каменный топор. Плюс к другим подаркам. Вот, возможно, на дальнейших деконструкциях, ну, я надеюсь, его не придется пускать в ход. Но, тем не менее, на всякий случай, пусть будет. Друзья, значит, обратите внимание, что у нас были фильмы очень разных жанров, даже научно-популярная документалка. То есть, если, конечно, захотеть придираться, найти ошибки можно где угодно. Поэтому я присоединюсь, может быть, к общему хору. Это ни в коем случае не значит, что эти фильмы не нужно смотреть. В некоторых случаях, конечно, нужно вообще относиться к этому как к искусству. Ну, конечно, не в случае научпопа. Вот. Но, может быть, какой-нибудь будущий или начинающий режиссер посмотрит наше шоу и решит снять фильм по науке. Как вам такая мечта?
2: Было бы прекрасно.
1: Смотрите кино, любите кино и науку.
3: Была и уринотерапия в нос, и банки, и картошка, над которой надо было дышать, и парение ног, и горчица в носки. В общем, с особой болью готовил это выступление. Предлагаю великолепие начать с обсуждения голубиного помета.
4: Вы сознательно забыли упомянуть важнейшее свойство, чеснока.
5: Как опровергнуть утверждение бабушки, что это действительно помогает, в отличие от ваших таблеток? Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации, нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях путешественник, натуралист Стас Захаров, который пришел рассказать о своих впечатлениях, о встречах с морскими млекопитающими. Ну, я вам могу сказать, что, конечно же, во время путешествий, ну, птицы, они летают, не хочу друзей орнитологов тут обидеть, но зачастую эти чайки ценителями различаются, так сказать, после сверения увиденного с определителем, а потом идут еще дебаты с привлечением аксакалов, кого же они все-таки видели. А морские млекопитающие – это эффектные, наиболее интересные, подвижные, с богатым поведением. У птиц тоже интересное поведение, но, согласитесь, наблюдать крупного кита более как-то вот пробирает. Да, Стас, когда видишь, скажем, кормящегося горбача или гренландского кита боухэд, да, как их называют, голован, так можно перевести.
3: Да.
2: Где вы их наблюдали, вот скажите мне? Максимальное разнообразие фауны.
3: Собственно, моя профессия заключается в том, чтобы показывать людям китов. Я гид, как бы я вожу людей к китам. Поэтому вот так случилось, что мне повезло наблюдать китов, ну, а также и других морских млекопитающих, коих всего суммарно три группы, это киты, тюлени и сирены. Мне повезло их наблюдать в разных точках мира.
2: Морских млекопитающих, сирены к другой группе относятся, да?
3: Ну, они же являются морскими
2: млекопитающими. Да, морские млекопитающие. Ну, давайте еще каланов все-таки.
3: Ну, как каланы, белые медведи. Да.
2: Да, но все-таки это морские млекопитающие считается. Да. То есть морские млекопитающие, просто чтобы не возвращаться быстро нашим радиослушателям, поясню, они относятся к разным группам животных эволюционно. Это китопарнокопытные киты, это первая группа. Вторая группа – это хищные, да, к ним относятся медведи, каланы и тюлени, которые произошли от разных групп хищных, ушастые и настоящие тюлени. И еще одна группа – это так называемые сирены, которые... Барабанная дробь, знатоки наверняка знают, что они близкие родственники слонов. Правда, разошлись они где-то 60 миллионов лет назад. Еще при динозаврах, как бы бегающих по земле, летающие среди нас есть. Это птицы. Мы с этим закончили, теперь я даю слово Стасу, возвращаю, вернее, слово Стасу, который нам сейчас поведает о своих наблюдениях за китами.
3: Да, ну, китов я наблюдал и в Норвегии, и на Азорских островах, и на Шри-Ланке, и в Антарктиде, много-много где. Ну, самые мои любимые киты, это, наверное, касатки и кашалоты. Расскажу сначала о кашалотах. Кашалоты не такие большие, как можно было бы подумать, и то есть не размером там с какой-нибудь троллейбус там и так далее.
2: Ну, самцы только размером с троллейбус.
3: Самцы, да, но в основном, видно самок в основном, да, длина взрослой самки кашалота в среднем, ну, вот то, что я видел, это 8-10 метров.
2: Ну, такой уже взрослый тетя. Да.
3: Такое бревнышко лежит на поверхности, лежит, отдыхает, а если показала хвост, то все, ищи-свищи, ушла минут на 40 за кальмарами на глубину.
2: Ну, то есть вы наблюдали классические семейные самочьи группы кашалотов. У них же ведь основа социальной организации их – это семья, ячейка общества, самочья группа. Вокруг самки, ее потомство, в том числе молодые самцы, молодые самки, самцы уходят потом.
3: Самцов наблюдали тоже, самец действительно большой, наверное, в два раза больше самки.
2: А он один был или к самкам приплывал?
3: К самкам приплывал. В основном мы видели, как кашалот приплывает самкам.
2: Они его не гоняли? Интересно.
3: Мы видели такую ситуацию, то есть у нас такой достаточно необычный проект, в котором мы ныряем с китами, и видели...
2: Вы их не беспокоите, я надеюсь?
3: Мы стараемся минимизировать свое негативное воздействие на китов, и если киты не хотят с нами взаимодействовать, то мы оставляем их в покое и пытаемся найти каких-нибудь других. Но зачастую бывает именно с кашалотами, что кашалоты, они вообще очень странные животные, и они обладатели самого большого мозга на планете Земля. И очень многое про их поведение, про их интеллект нам непонятно, но кашалот – это такое животное, которое может заинтересоваться человеком и дать ему очень особенное взаимодействие в воде.
2: Он то процокивает есть... человека.
3: Да, и очень интересно, что у кашалота есть очень сильный сонар, который позволяет ему на больших глубинах находить гигантских кальмаров. И когда, например, ты кашалота не видишь, но слышишь эти щелчки, ну, кашалот он вообще во многом рекордсмен, но... это то ли самый сильный, то ли один из самых, ну, сильных, мощных звуков, да, интенсивность в живой природе, которую вообще какие-либо животные издают. И, ну, во-первых, особенное ощущение, когда ты понимаешь, что на тебя смотрят откуда-то из темноты, твое зрение ограничено видимостью в воде, а кашалот, он тебя видит и смотрит на тебя. И обычно в воде, когда находишься, звук непонятно, с какого направления идет, потому что он с такой большой скоростью долетает до обоих ушей, что как головой ни крути, непонятно, откуда звук. Но когда кашалот щелкает, этот звук настолько узконаправленный и мощный, что понятно, откуда он смотрит на тебя издалека.
2: Прям... Нет неприятных ощущений, когда он как конкретно по голове бьет?
3: Нет, ну, я слышал гипотезы о том, что, возможно, он использует для оглушения кальмара где-то на глубине этот звук, но не знаю, может быть, что-то из области фантастики, такой жульверновской скорее.
2: Нет, как раз это солидная гипотеза. Венер Григорьевич Томилин, классик наших исследований, эту гипотезу выдвинул. Она считается достаточно сильной. А вот интересно, все-таки, вот вы увидели самец, стая самок, и вот он к ним приближается.
3: Дело было так. Висит несколько самок рядом друг с другом, которые находятся в состоянии, которое по-английски называется словом socializing, и по-русски иногда переводится как социализация, но, наверное, это не очень...
2: Социальное взаимодействие.
3: Ну, это. Социальное взаимодействие, правильно бы сказать. То есть, вообще, увидеть такое с кашалотами – это большое счастье. Я вот видел, наверное, раза 3-4 в жизни. Они все висят рядом в группе, практически вертикально, и трутся друг об друга носами, боками.
2: И подсокивают.
3: Подсокивают, конечно, да, и какие-то они в этот момент такие волшебные, удивительные животные, и совершенно не реагируют на присутствие человека, то есть можно находиться рядом с ними. И вот видели мы пару раз ситуацию, когда вот социализинг небольшой группы самок происходит, потом где-то на границе видимости из глубины появляется самец, он появился такой, как-то вот там прошел, и они все, цоп, и за ним. И он их взял и увел за собой. Вот такой вот пару раз.
2: То есть он
3: удалось наблюдать.
2: Вот интересно, да, обычно считается, что если большой кашалот приплыл к группе самок, значит, он будет какую-то самку, ну, выражаясь обывательски и ненаучно, кадрить. То есть он будет к ней приставать. А так-то ему делать нечего. И вообще он должен питаться отдельно, потому что он большой и здоровый, и чтобы не лишать кормовой базы самок, он, соответственно, и живет один. Кашалот. Это такая общепринятая теория. А вы наблюдали вот пару случаев, когда вроде бы... Ну, а что им делать еще на глубине? Правильно? Они поплыли кормиться.
3: То есть именно поэтому самцы кашалотов мигрируют, чтобы кормовую базу не красть у самок?
2: Ну, это да, такая есть теория, что для того, чтобы дифференцировать, называется пищевая дифференциация пространственной. Наука называет пространственная пищевая дифференциация. Самцы плавают отдельно, самки отдельно, то же самое с белухами, там только самцовые стада. Это много кто так делает, поступает. И если мы с вами видим, как у косаток или у гринд, которых вы тоже наверняка наблюдали, там самочи группы с самцами, то самцы там сыновья, а вовсе не спаривающиеся с этими самками. То есть самцы как бы остаются, как в хоккее. Есть такая специальность тавгай, то есть телохранитель. То же самое остается у косаток и у гринд. Ну, про кашалотов интересно. Давайте ненадолго прервемся, послушаем нашего архивариуса и продолжим разговор о кашалотах, замечательных китах.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что киты и дельфины широко используют для ориентации в пространстве и охоте эхолокацию? Конечно, известно. А вот известно ли вам, когда древние киты обзавелись такой способностью? По последним данным, это произошло около 30 миллионов лет назад, а пионером в этой области были так называемые сквалодоны. Эти животные напоминали современных дельфинов, однако они не являются их прямыми предками, а были скорее побочной ветвью эволюции. Так что предкам дельфинов пришлось приобретать свои сверхспособности самостоятельно.
2: Итак, дорогие друзья, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую со Стасом Захаровым, путешественником, который наблюдал различных китов в разных частях планеты Земля. И вот интересное очень наблюдение, которое намекает на возможность совместной охоты взрослых самцов и самок. А может быть, он поохотится, а потом спарится, потом уйдет обратно. Все-таки им есть нужно и во время размножения тоже. А вот вы оборонительный такой вот поведение не видели кашалотов, когда они голова к голове становятся? и защищаются хвостами. То есть они людей не пугаются, они только от касаток так.
3: Ну, к сожалению, не удалось мне, к счастью, мне наблюдать кажется. Такого поведения. Ну, может, и к счастью. Ну, вот один мой товарищ, который вот судоводитель у нас на Азорских островах, он наблюдал такое поведение, которое называется Daisy Formation.
2: Дайте на русский переведем.
3: Дейзи – это какой-то цветок, ну, если честно.
2: Ромашка в переводе на русский, ну, мы так, наши ученые называют, то есть голова к голове, получается, как,
3: да,
2: как ромашка.
3: То есть если есть какой-то кашалот, который, значит, получил какую-то травму или подвергается атаке со стороны касаток, или что-то другое с ним плохое произошло, вся стая кашалотов встает головой к нему и хвостами наружу, образуя такой как бы цветок, и таким образом защищая члена своего стада от всяких внешних посягательств. Вообще кашалоты очень умные, очень социальные животные, как я уже говорю, мы очень много о них не знаем, и вот, ну, известно, что вот они вот друг за друга горой, вот они прям, ну, команда настоящая.
2: Ну, они напоминают слонов по своей структуре, что тоже неудивительно, в структуре групп очень похоже и поведение, оборонительная стратегия, и матриархат. То есть это не уникальный случай в животном мире, но уникально то, что все-таки слоны бегают по твердой поверхности, а кашалоты живут в совершенно непонятном для нас, для нашего восприятия, трехмерном пространстве. Сколько всякой информации нужно обрабатывать, просто очутившись в свободном полете, да? И сверху, и снизу, и сбоку, и вокруг тебя, везде ты в водяном куполе таком находишься. Это очень оказывает совершенно колоссальное влияние на то, как они развиваются и видят мир. Что касается китов-горбачей, вы их во время охоты наблюдали или в местах, где они рожают детенышей?
3: Я в основном наблюдал горбачей в местах, где они охотятся. То есть это Северная Норвегия, Антарктида, в ЮАР наблюдал горбачей, где они просто мигрируют без охоты. А в местах, где они размножаются и выхаживают детенышей, типа Королевства Тонга, я вот, к сожалению, еще не побывал.
2: Ну, вот скажите, вы же ныряете рядом, вы не мешаете им охотиться?
3: Когда горбатые киты охотятся, им не мешает ничего. Ну, наверное, ничего, кроме гринд, я бы так сказал. То есть, если мы, например, возьмем Северную Норвегию, горбатые киты охотятся бок о бок с касатками, которые не те же самые касатки, но другой экотип касаток в другом месте мира.
2: Норвежская популяция касаток.
3: В другом месте мира тот же вид касаток, но другого экотипа, может как бы выбрать горбатого кита себе жертвой. Но здесь они сосуществуют с касатками вполне мирно, вместе охотятся на сельдь, которая в огромных количествах.
2: Сезон, когда сельди много.
3: С октября, там, с конца октября по конец января заходят в норвежские фьорды. Но интересно, что в этот момент, если придут гринды, которые, в отличие от касаток, живут семьями там 10-15 особей, гринды в Норвегии длиннопёрые, они могут приходить во фьорд семьями там группами по 200-300 особей.
2: Ну, это много семей объединяются в один клан или там...
3: И,
2: стадо,
3: и вот, вот такой вот большой клан неоднократно наблюдали вот и мои коллеги, и я, наверное, один раз видел, да, но то, что гринды, когда заходят, даже касатки стараются уходить, потому что с таким большим количеством им никак не справиться. Гринды довольно агрессивны, и неоднократно наблюдали, как в то время как касатки могут совместно охотиться с горбатыми китами, гринды этих горбатых китов начинают отталкивать от селедки, кусать и всячески, в общем, препятствовать. То есть они прям такие настоящие, ну, я их называю так в шутку для себя морские гопники, ну, вот на лекциях, которые я читаю, потому что они прям такие действительно агрессивные.
2: Но это вот в данном месте. Потому как я наблюдал в устье реки Конго многовидовую такую агрегацию, и часто вообще-то их наблюдают в более южных широтах, где был горбач, где были гринды спокойненько, где были афалины, еще более бандитские дельфины, чем гринды, и какая-то мелочь, которую я сейчас уже не помню, из пелагических дельфинов. Ну, условно, наверное, это были белобочки, что тоже редко, потому что они, наоборот, афалин опасаются и часто стараются их отогнать. Но вот то, что касается гринд, это совершенно верно. Они даже на кашалотов нападают в акватории Азор.
3: И в Карибском море, например, там есть такое...
2: Хотя зубы у них меньше, чем у малых касаток. То есть малые касатки совершенно очевидно такие настоящие хищники, которые только-только перешли, вот, может быть, в последнее самое время на питание хладнокровной добычей, как грубо говоря, то есть рыбой. Вот, а гринды-то это специалисты теутофаги, то есть кальмарофаги, да?
3: Да, и они питаются кальмарами и рыбой,
2: И но вот, характер.
3: Характер у них, да, есть такой суровый. И, наверное, гринда – это единственное китообразное, которое достоверно задокументировано, что действительно нападало на человека. Это снято на камеру подводную. И действительно, например, вокруг острова Доминика и Антигуа, где живет популяция кашалотов, кроме кашалотов, там живут также гринды, потому что у них схожая кормовая база. То есть им обоим нужна, в общем, глубина с кальмарами, только тут немножко разная глубина, немножко разные кальмары, наверное. Но вот я на Доминике не был, но видел фотографии моих друзей оттуда, и там у кашалотов обкусаны все хвосты. И кроме гринд этому сделать совершенно было некому. И даже, ну, слышал истории, как гринды просто кусают кашалотов за хвост, ну вот ни за что. Он взял, укусил и пошел по своим делам.
2: Это называется пищевая конкуренция, потому что на самом деле они с кашалотами прямые пищевые конкуренты, что многими самыми разными и косвенными, в том числе, наблюдениями подчеркивается. Вдаваться в подробности не будем, но они прямые. Вот клюворылы им не пищевые конкуренты. И плавуны всевозможные, они глубже ныряют за теми же самыми кальмарами, хотя гринда 700 метров вполне, да? Но клюворылы еще глубже ныряют. А вот кашалоты, средняя глубина у них такая, хотя рекордсмены, вот эти здоровые самцы, они ныряют так же, как клюворылы глубоко. И вот пищевая, видимо, конкуренция способствует тому, что гринды атакуют кашалотов. У нас интересная с вами беседа складывается.
3: Да, я вот не ответил на ваш вопрос предыдущий по поводу того, что не мешаем ли мы кормиться горбачам. Вот в Норвегии конкретно, если взять, горбатые киты, когда кормятся, это называется humpback train, то есть поезд из горбачей. Они идут группой такой, один за другим, ну, практически хвост к морде, но идут таким большим поездом, проходят через стаю сельди, там что-то загребают, кушают, и идут абсолютно напролом, ничего не видя, и вообще ничем не прервать вот это вот константное движение по прямой линии.
2: А они не делают заход, вот как обычно классический полосатик, кружит он вокруг косяка, или он подныривает из глубины, он совершает такой маневр, напоминающий букву «Г». То есть в последний момент он резко поворачивает.
3: Вы знаете, я видел, как в Норвегии горбатые киты все вместе поднимаются наверх из глубины, закрывая пасти на поверхности, то есть из-под стаи сельди выходят, и видел, как они плывут напрямую, но каких-то загонных движений, ну, я лично не наблюдал.
2: Но они же из глубины по спирали, наверное, да, поднимаются? Ну, с пузырьковой охотой так точно.
3: С пузырьковой... Вот пузырьковой охоты в Норвегии нету. Я видел пузырьковую охоту в Антарктиде, в Норвегии не видел ни разу.
2: Для... На командорах.
3: Им, видимо, не нужна, кстати, там пузырьковая охота, потому что есть касатки, которые уже сбивают эту сельдь в плотную стаю, не давая ей рассыпаться.
2: Горбачи, а у вас как есть приходят... подводные съемки? Вот интересно, вот горбачей, которые... Или вы сверху это вот...
3: Да, есть подводные съемки горбачей, надутых, когда вот у них раздувается. Вот эти вот за что...
2: В момент броска есть снятые?
3: В момент броска, наверное, нету.
2: Ну, вот надо еще поработать.
3: Ну да, нет, впереди еще, конечно, безусловно, очень много задач, очень много работы, которые надо сделать. Надеюсь, что еще не раз окажусь в Норвегии, потому что чудесное совершенно зрелище там происходит в ноябре месяце.
2: Да, значит, там такие большие скопления рыбы, да, трески, и горбачи охотятся в ассоциации с касатками, которые факультативно, я бы так сказал, рыбоядны в тех местах, потому что в другое время года они вполне охотятся на теплокровную добычу.
3: Ну, я дружу с норвежскими касаточными учеными, и как раз я им довольно часто задаю вопрос по поводу того, что действительно зафиксированы в Норвегии касатки, которые едят тюленей. Но, насколько я понял, из их спутанных объяснений...
2: Они это тщательно скрывают, видимо.
3: А часть норвежских касаток являются облигатно, так можно сказать, да, исключительно рыбоядными. А другая часть является факультативно рыбоядными. То есть они и рыбоядные, и плотоядные, которые могут и тюленями, и рыбой питаться. То есть это вот разные группы, соответственно, касаток.
2: Надо, у нас есть матерый суровый российский исследователь Ольга Александровна Филатова, которой мы зададим этот вопрос. И обязательно вам, дорогие радиослушатели, поясним все-таки, какие же эти хитрые норвежские касатки все-таки, чем они питаются. Потому что обычно, я же не просто так, Стас, мучаю на эту тему, обычно задают такой вопрос, а вот там туристы плавают, почему их касатки до сих пор не сожрали? Мне это, в общем, тоже удивительно, потому что зачастую вот эти норвежцы, которые там наблюдают, они лезут прямо на голову охотящимся касаткам, и это очень неприятное зрелище. Безусловно, они животных беспокоят, но вот хотя бы хвостом-то ударить-то можно ведь, наверное, как-то. Но они почему-то этого не делают. Ну, что, кстати говоря, делать с этой проблемой? Это мешают ведь?
3: Надо сказать, что вообще вейл-вотчинг и плавание, особенно с китами, это такой вид деятельности, который постоянно балансирует на грани добра и зла. С одной стороны, вейл-вотчинг является альтернативой китобойному промыслу, является альтернативой содержания животных в неволе. Он приносит большие экономические выгоды местному населению, а также это экопросвещение, с одной стороны. Но с другой стороны, это всегда в той или иной степени беспокойство для животных. И мы, конечно, даем себе отчет, что это происходит, да, действительно. Во-первых, мы стараемся либо работать с самыми лучшими судоводителями, либо уже водить лодки самостоятельно. Это для того, чтобы минимизировать как бы воздействие на китов. Кроме того, вот, например, есть места, где довольно прискорбно вообще все это выглядит. Например, вот тоже Шантарское море, казалось бы, вообще посреди нигде это находится, но туда приедешь, в бухту Врангеля, куда ходят гренландские киты, и ужаснешься от того, как люди водят лодки, как себя они ведут там местные гиды и так далее. И вот Шри-Ланка, это второй пример, да?
2: Ну, а у нас есть еще более, он скоро, боюсь, очень... Скоро будет трагическим просто. Мы с Белушей, где родильный дом белух, и по головам ездят на лодках местные гиды и никак не могут сделать там заказник. Так, чтобы как-то цивилизованно наблюдать за этими животными, и это очень важно именно там, потому что если распугать тамошних белух, которые туда приходят рожать, то мы просто потеряем вообще популяцию белух.
3: Я вот последние годы езжу на Соловки каждый год, но я там бываю в июне. Надо сказать, что в июне антропогенная нагрузка на мыс невысока, потому что лодок действительно немного, может быть, одна в день, может быть, одна в два дня или две в день. Но вот...
2: Но ученые, которые там сидят из Института океанологии, которые там сидят полный сезон, они просто плачут.
3: Вот, наверное, июль-август все-таки да, да, но у меня много друзей на Соловках, я стараюсь с ними тоже разговаривать об этом. Ну вот я не закончил немножко. Вот сейчас у нас есть такая миссия, чтобы свои знания накопленные и опыта грамотного, аккуратного и экологически ответственного вейл-вотчинга нести в разные точки, нести компаниям вейл-вотчингам, нести судоводителям этот опыт. И вот сейчас я готовлю как раз лекцию для судоводителей и вейл-вотчинговых операторов на Шри-Ланке и буду там несколько раз эту лекцию различным судоводителям читать. И также вот мы с моим другом и коллегой Гришей Цидулко разработали, вы наверняка его знаете, знакомы
2: да,
3: с ним.
2: Да, он был у нас в эфире, Гриша Цидулко.
3: И мы с Гришей разработали для Антарктических островов протоколы для судоводителей и операторов вейл-вотчинговых компаний. И вот собираемся приехать к ним в Хабаровск с лекциями, чтобы рассказать им, ребята, что, значит, нужно как-то ответственнее подходить к взаимоотношениям с живой природой.
2: Тут же все просто. Или вы будете уважать природу, или ее просто не будет. Вот альтернатива другая. Когда мне говорят, а вот, а что, о чем мы будем, а почему, а как, я говорю, ну, вы вот если вы сейчас зарабатываете деньги, то вы этого заработка просто лишитесь, потому что ничего не будет. Это касается многих, кстати говоря, охотников. А зачем включать этот вид в Красную книгу? Ну, потому что не включить его не будет. Вообще не на что будет охотиться. Но это нас понесло уже, меня понесло в другую сторону. Я бы все-таки вернулся к Соловкам в заключение. Мне кажется, что там вот проблема стоит наиболее остро. И если ехать куда-то с лекцией, то ехать на Соловки вам нужно обязательно. И обязательно нужно там, наконец, как-то систематизировать это дело, сделать эти наблюдения, ввести в какие-то разумные рамки путем организации какого-то заповедного пространства. Понимаете, дорогие радиослушатели, обычно ученых там говорят, а что, а вот он так сказал, а эдак сказал, они заплатили ему, ученому все равно. Он ученый, он изучает то, что он видит, и это его работа. Не подтягивать факты какие-то к чему-то, а именно говорить то, что он видит, анализировать и делать соответствующие выводы. Поэтому если наука наша отечественная говорит, что на Соловках ситуация угрожающая, мы должны к этому прислушаться. Мне так кажется.
3: Ну, я думаю, что мне самому стоило бы приехать в разгар сезона на Соловки. Ну, я там не бываю, к сожалению, в это время, и посмотреть, что действительно творится на Белужьем мысу. Потому что, поскольку у меня не совсем репрезентативная выборка, это июнь, особенно первая половина июня, каждый год там почти никого нет. Безусловно, создание охраняемых природных территорий, чем их будет больше, на мой взгляд, тем лучше. То есть вот нам говорят, что вот у нас такие огромные территории в России, незаселенные, посмотрите на Японию, посмотрите на Китай, как они эффективно используют свои территории. Ну, я считаю, что это полная глупость. Слава богу, что у нас есть такие огромные территории, относительно нетронутые человеком. И чем больше охраняемых природных территорий мы создадим, тем ценнее это будет, потому что природу, один раз ее утратив, ее потом никогда не вернешь.
2: Совершенно верно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. В гостях у меня был Стас Захаров, путешественник-натуралист, и мы с ним говорили не только об интереснейших нюансах поведения китообразных, но и о проблемах их экологии и защиты этих замечательных животных. Не будет китообразных, не будет разнообразия экосистем, не будет рыбного богатства, нам нечего будет есть. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных.

0: Будущее принадлежит медицине предохранительной. Николай Иванович Пирогов, русский хирург и ученый.
1: Всем привет! Мы снимаем этот выпуск деконструкции в конце марта 2020 года на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. И сегодня у нас в гостях военный врач, популяризатор медицины и научный журналист Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей!
2: Здравствуйте!
0: Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор Российской Федерации рекомендуют: в период эпидемии вирусных инфекций часто обрабатывайте и мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой, сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара и кашель. Если у вас температура, жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению. При посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными и общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции носите маски, прикрывающие рот, нос и щеки. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Помните, только врач может поставить диагноз. Вызывайте врача, если чувствуете, что заболели.
1: Действие начинается в 1967 году. И в первую очередь бросается в глаза военный врач, который полностью без защиты. Вот, никак себя не обезопасила на фоне эпидемии. И после этого они сбрасывают бомбу и уничтожают полностью поселение. Насколько это реалистично, эта сцена?
2: Насчет того, чтобы уничтожали прям целиком либо лагерь какой-то, либо военный, либо еще что-то. Ну, как-то не приходилось такого читать. Может быть, что-то такое было, оно, может быть, до сих пор скрывается. Не буду об этом говорить, то есть не знаю. Но если говорить именно с точки зрения военного медика, то, естественно, когда он увидел такую картину, то есть он находится в Африке. Там множество самых различных достаточно опасных инфекций. Он находится в палатке с больными. Причем там явно видно, что люди больны. У них и высокая температура, у них и изменение цвета кожных покровов, и характерные геморрагии, то есть кровоизлияние. Это понятно, что геморрагическая лихорадка. Соответственно, нужно защищаться, да, и как минимум, ну, хотя бы простейшая маска, да, и простейшие очки на нем должны были быть, на этом враче. То есть я скажу сразу, что вот этот фильм, он, конечно, да, тему он поднимает хорошую, да, то есть биологическое оружие, этические моменты там и так далее, и так далее. Да, действительно, некоторые моменты там показаны более-менее правильно. Но вот в отличие от заражения, которое мы уже обсудили, здесь нужно относиться к этому именно как к художественному произведению. То есть нельзя как руководство к действию смотреть, только как художественное произведение. Здесь слишком много допущений и слишком много ошибок, фактических даже с точки зрения медицины.
1: А вот этот вирус Матаба, о котором говорится в начале фильма, что он из себя представляет?
2: Понятно, что это придуманный вирус, но поскольку...
1: Но может, есть что-то похожее, какие-то аналогии?
2: Да, фотографии использованы вируса Эболы. То есть те фотографии, которые они рассматривают, это фотографии вируса Эболы. И, в принципе, все, о чем там идет речь, это, по сути, вирус Эболы. Контактный путь передачи, высокая летальность, растворение органов, что называется, да, то есть и внешнее, и внутреннее кровоизлияние – это характеристика именно вируса Эболы. И действительно, вирус Эболы рассматривался в качестве биологического оружия. Почему? Потому что у него очень высокая летальность, то есть где-то 60% примерно. Это очень неплохо, надо сказать. У него действительно небольшой инкубационный период, но не такой, как в фильме, то есть не 8 часов. Так, чтобы 8 часов инкубационный период и с такой летальностью, ну что-то я не вспомню ни одного вируса сходу. Даже натуральная оспа, у нее инкубационный период побольше. И, конечно же, там люди умирали вот буквально за там считанные часы, да, или там за считанные дни. Вот это правда, да. То есть если мы говорим о геморрагических лихорадках, они действительно характеризуются высоким подъемом температуры резким и вот всей той клиникой, которая была у людей, такой характерный достаточно внешний вид и кровоизлияние во все, что только можно. То есть в склеры глаз, там лопаются все сосуды, да, и там действительно из уголка рта все это может течь и так далее. Ну, выглядит это, конечно, все ужасно. Тут без вопросов. Показано очень хорошо, то есть на эмоции они давят замечательно, но фактических ошибок многовато, к сожалению. Да, то есть брался за образец вирус Эболы, но остальное уже напридумали в художественных целях.
1: Но это показано настолько жутко, я подумала, это еще выдумки художников по гриму, чтобы настолько они истекали кровью.
2: Нет, геморрагическая лихорадка именно этим и отличается. То есть вот такая тяжелая, как Эбола, она именно этим и отличается, что это не просто то, что называется петахиальная сыпь, да, то есть такие мелкие точечные кровоизлияния в коже, но это и кровоизлияние, в том числе и во внутренних органах, и из внутренних органов, то есть может пойти кровь ртом и так далее. Картина мало привлекательна, это правда.
1: Получается, у них это была эпидемия или пандемия?
2: То, что вы знаете, вот, кстати, да, фильм немножко неправильно у нас переведен локализаторами, потому что даже в англоязычной среде сейчас такая достаточно активная драка идет в среде
1: за
2: специалистов,
1: название?
2: Да, чтобы изменить немножечко термины, потому что outbreak, по большому счету, ее можно равнозначно перевести как вспышка и как эпидемия. То, что происходит в фильме, это все-таки вспышка. Это не распространяющиеся, скажем, на несколько стран и так далее, то есть это все происходит в рамках одного городка, причем достаточно небольшого, там две с небольшим тысячи населения. Я бы сказал, что это все-таки вспышка.
1: В процессе фильма вирус эволюционирует.
2: Да.
1: И у него появляются
2: новые
1: сначала
2: свойства,
1: незаметные маленькие усики.
2: Ну, это, конечно, это исключительно такой художественный прием, да, для того, чтобы показать, что он изменился. Потому что, ну, две фотографии же похожи между собой. Надо было как-то продемонстрировать. На самом деле нет, конечно, такого нет. Ничего этого нет. Изменения, скорее всего, будут в геноме, да. Настолько мощное изменение внешнего вида, ну, извините, это уже как бы видообразование произошло, то есть это какой-то уже новый биологический вид на самом деле. Нет, это просто сделано именно, чтобы показать, что вот вирус изменился, и мы это заметили, просто вот на микроскопии.
1: Но получается сложно, да, сейчас обсуждать этот вирус на предмет достоверности, если он выдуманный? У меня были вопросы.
2: Я понимаю, нет, он, еще раз говорю, взят с вируса Эболы. То есть вот как в заражении взят конкретный вирус Непах, так здесь взят вирус Эболы. То есть можно обсуждать вполне себе. Основная картина, ну кроме вот этого фэнтезийного перехода, то, что этот вирус стал распространяться воздушно-капельным путем, такого, к счастью, пока что не происходит с Эболой, к огромному для человечества счастью. Но все остальное вот до этого момента, да, вполне можно обсуждать как настоящую реальную болезнь.
1: А если спросить у вас про эту сцену, где здоровый больной, ну, точнее, он после аварии, это уже в конце фильма,
2: да.
1: Он лежит абсолютно здоровый, и за счет вытяжки он заразился.
2: Да.
1: А могут ли тогда, получается, вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, передаться через вытяжку?
2: Да, могут.
1: То есть они движутся с какой-то скоростью?
2: Это правда, они могут перемещаться. Но это же, понимаете как, вот мы чихнули или кашлянули, и образовалась взвесь, то есть аэрозоль. Тяжелые частицы, действительно, они потом осядут на пол. А вот легкие частицы, они запросто током воздуха могут перемещаться, в том числе по вентиляции. И мало того, такие случаи описаны, когда в Москве была вот эта знаменитая последняя вспышка оспы натуральной. Это в новогоднюю историю 59-60 года. Тогда действительно среди заболевших были люди, которые лежали на другом этаже. В этой больнице, вот был помещен заболевший в эту больницу, и заражались в том числе люди, которые лежали этажом ниже, но ровно под вентиляцией, то есть можно было отследить путь, это как раз соответствовало передаче вот именно такой. Это не придуманное. Я не знаю, брали ли они вот этот вот эпизод московский, но это реальная история, это вполне возможно. Другое дело, что вот как в фильме показано, там мог быть вполне себе невоздушный, то есть нельзя было сделать вывод, тот вывод, который сделал герой Хоффмана, да, то есть он сразу посмотрел, что вот вентиляция, здесь лежит больной, там новый зараженный, все, воздушно-капельное. Нет, если вспомнить этот эпизод немножечко пошире, то его позвали из изолятора, да, то есть он был в изоляторе, там, где были больные люди, он был в костюме защиты. А человек, который туда забежал, был без средств защиты, у него даже маски не было. Он просто туда заглянул, что вот, доктор, пойдемте, пойдемте. Получается, что он мог быть и переносчиком. Он зашел в эту комнату, в изолятор, без средств защиты. Дальше. Они пошли по коридору, который теоретически до этого должен был быть чистым, что называется, да? И они его тоже контаминировали, заразили. И потом перешли в чистую палату. По идее, такого быть не должно вообще. Это должны быть разделенные потоки, да, и люди, которые работают в чистых палатах, они не должны пересекаться с людьми, которые работают в изоляторах. Его могли вызвать по телефону, по рации, там как угодно, не знаю, там жестами показать, там, что выходите, выходите и прочее, прочее. То есть все вот эти вещи простейшие, они должны соблюдаться даже в кино, да, потому что вот та ситуация, которая показана, могли заразить просто люди, зашедшие туда, вот и все. Ну, понятно, что это нужно было для художественного образа, понятно, что это было красиво, да, вот пролет через вентиляцию был показан, все остальное. Да, с этой точки зрения я ничего сказать не могу, но с точки зрения фактической очень много вопросов.
1: По поводу лабораторных животных, как они сохраняются, и действительно ли, как показано в фильме, могла быть такая утечка животного? Его могли так спокойно вывести, заплатив кому-то денег?
2: Мне сложно говорить за всех. Вы понимаете, да, лабораторные животные – это как бы отдельное такое направление. Они выращиваются специально. То есть есть специальные институты, которые прямо этим занимаются. Есть специальные компании, которые тоже этим занимаются. Почему? Потому что это должно быть специальным образом подготовленное животное. И почему вот эти все идеи, да, можно тут вспомнить про 12 обезьян, например, да, про замечательный фильм, когда освобождали животных из клеток, и в том числе лабораторных, да, то есть это плохая идея. Почему? Лабораторные животные не приспособлены к жизни в открытом мире, скажем так, в естественной среде. Они изменены. Их, например, в том числе меняют гены. Некоторые выключают или некоторые включают. Или делают так, чтобы у них было некое хроническое заболевание сразу, да, или какая-то врожденная патология. Или, например, если нам нужно изучать дерматологические препараты, есть, например, лысые крысы, абсолютно лысые, то есть совсем лысые, полностью, целиком. И так далее. То есть это искусственно выведенные линии. И самое главное, что это результат близкородственного скрещивания, инбридинга, что называется, да, то есть они все между собой очень близки. Очень близкие родственники. Зачем? Для того, чтобы результаты были более-менее сходящиеся. Да? Потому что чем разнообразнее популяция, тем будет больше разброса в результатах. Если это примерно похожие организмы, то результаты на них будут похожие. Ну, по крайней мере, стоит так ожидать. И если в одной лаборатории мира на этих животных проведены опыты, и в другой лаборатории мира, только она в другом конце находится, на другом континенте, например, но использована одна и та же линия животных, мы можем говорить о том, что результаты, скорее всего, воспроизводимы между этими двумя группами. Вот для этого все это делается. И, к сожалению, да, в том числе и бывают, конечно, случаи, да, что по недосмотру или там забирают иногда к себе домой, но это все-таки в гораздо меньшей степени, и когда все это выясняется, людей, в общем-то, наказывают, доходят до увольнения, до штрафов, и если, например, это была бы работа с такими опасными инфекциями, то, может быть, даже и уголовной статьей все бы это дело закончилось, потому что вы не можете знать, что конкретно в этом животном обитает, если вы работаете в микробиологической лаборатории. И рисковать, ну, опять же, это неоднократно описано, да, и «Планета обезьян», и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть масса фильмов, где этот сценарий рассматривается. Что может произойти, если из какой-то секретного бункера, там, секретной лаборатории сбежит подопытное животное? Масса фильмов ужасов, в том числе, начинается так. И поскольку таких, ну, не приходилось читать, да, о таких случаях в мире, ну, все-таки остается надеяться, что, по крайней мере, сегодня это контролируется гораздо лучше, во-первых. Во-вторых, сегодня, например, активно отказываются от приматов. То есть там основную роль играла как раз обезьянка, то есть она достаточно развитое существо все-таки. Она может спрятаться, она может там как-то кому-то
1: покусать,
2: прийти, еще что-нибудь, покусать и прочее, прочее. Да, например, то есть сейчас от приматов практически везде отказываются, это дорого. Их содержать дорого, да, и плюс еще этические моменты присоединяются туда. Да, в некоторых случаях они еще остаются, да, действительно, на каких-то близких к человеку инфекциях, типа ВИЧ или еще что-нибудь, оно действительно активно изучалось на приматах. Но все-таки в большинстве случаев мы остаемся на тех, кто дешевле в смысле производства, дешевле в смысле содержания, и те, у кого поколение покороче. Обезьяны живут долго. они сравнимы по возрасту с нами, да, получается. И дождаться изменений в поколениях, ну, мы не дождемся. Надо менять поколение ученых в том числе. А, скажем, те же мыши или крысы – это год-два жизни. Да, поколения могут смениться достаточно много, даже за время жизни одного единственного ученого, который что-то на них проверяет, да, предположим, и так далее. Поэтому здесь такой достаточно рациональный подход, и он идет именно в сторону крыс, мышей и прочего-прочего. А и плюс сегодня разрабатывается отдельное такое направление, оно называется органы на чипе. Это, скорее всего, в обозримом будущем сможет заменить лабораторных животных. Ну, скорее всего. В чем фишка, скажем так, что мы создаем модель минимальной функциональной единицы органа. Ну, например, нефрон. Да, то есть от почки – нефрон, от печени – печеночная долька, от легкого – альвеола, ну и так далее. То есть минимальная функциональная единица. И она сделана из настоящих человеческих клеток, то есть реальные живые человеческие клетки. Мало того, мы даже можем взять у конкретного человека определенные клетки, да, и из них сделать эту модель. И потом на этой модели проверять те или иные лекарства. Их можно собирать вместе. Да, то есть сейчас почти все органы, что называется, собраны на чипах. То есть там помимо собственных клеток есть подложка, есть масса самых различных датчиков, которые замеряют огромную кучу параметров. Потом все это обрабатывается, да, мы получаем результаты, которые действительно соответствуют человеческому организму. Потому что проблема с животными, что результаты с них переносятся очень плохо. То есть если мы говорим о крысах и мышах, это, ну, в лучшем случае где-то 15%, а в худшем где-то 5% результатов могут быть перенесены на человека. Мы крыс, конечно, прекрасно лечим от очень многих заболеваний, от рака мы их спасаем и так далее, но это хорошие новости только для крыс. К сожалению, до людей еще очень далеко.
1: У меня еще один вопрос по поводу биологического оружия. Я знаю, что после Первой мировой запретили использовать биологическое и химическое оружие. Но химическое, я знаю, что его использовали в Первую мировую. А вот что касаемо биологического, были ли случаи, когда их использовали?
2: Ну, там не совсем так было. Все-таки в Первую мировую без всяких запретов особенных обходились, да, потому что конвенция, международная конвенция по запрещению химического оружия, это уже гораздо более позднее решение. Это, да, естественно, когда все увидели, что это может быть. Вот. А так-то в первую без особых ограничений использовали абсолютно все армии, российская армия в том числе. То есть мы использовали, например, снаряды с хлорпикрином в отношении войск противника. А если говорить о истории биологического оружия, то есть, скажем так, есть подтвержденное, есть легендарное. Если говорить о легендарной, то это, скорее всего, история с войском хана Джанибека, который пришел осаждать крепость Кафа, это генуэзская крепость современной Феодосии, в начале XIV века. Ну вот как раз, в общем-то, черная смерть, да? Чума, черная смерть. Считается, что она пришла тоже из Китая и Монголии, оттуда. Но история черной смерти в Европе начинается как раз вот именно с этой осады, то есть с Крыма. Чума в Европу, черная смерть в Европу пришла из Крыма. И есть, опять же, это легендарная вещь, неподтвержденная. Это исключительно сказание, что называется, устное народное творчество. Поскольку армия пришла уже больная, а в крепости сидели здоровые люди, хан Джанибек посчитал, что это несправедливо, и нужно делиться. Поэтому тех воинов, которые у него умирали, он велел разрубать на куски и при помощи метательных машин забрасывать за стены города. Потом это обыграли в фильме «Кровь и плоть» с Рутгером Хауэр. Вот там то же самое, тот же самый прием был использован. И вроде бы как именно после этого генуэзцы тоже начали болеть массово там, но поскольку армия Джанибека начала болеть раньше, да, у них был как бы лаг по времени достаточно большой, им пришлось отступить, снять осаду и уйти обратно в Великую степь. Вот то, что осада была снята, это точно. Но по какой причине, мы не знаем. То есть нет документальных подтверждений, что вот такое именно было, да, что людей рубили и забрасывали туда. Были также упоминания о зараженных кошках еще более ранние и так далее, и о зараженных людях. То есть всякие такие предания, скажем так, были. Мы не можем сказать, что вот на 100% это было так. Да, действительно, неоднократно описывалось, что заболевших людей пытались в такие крепости запускать, чтобы вызывать вспышки там внутри. Подтвержденные случаи – это знаменитая история с индейцами и одеялами. во время англо-французской войны, и когда, вернее, англо-французской, прошу прощения, и с той, и с другой стороны, и за англичан, и за французов участвовали в том числе союзные им племена индейцев в Америке. И 1763 год, генерал Армхерст, британский генерал, ему пришла в голову такая своеобразная мысль, да, а почему бы нам не использовать те болезни, которыми европейцы уже, в общем-то, переболели, да, потому что, ну, натуральной оспой многие переболели в той или иной форме, иммунитет у некоторых людей, переболевших, естественно, сохранялся без вариантов. Некоторые болели там на месте, но в основном, повторюсь, это были либо легкие формы, либо она не распространялась среди остальных, потому что европейцы были иммунны к этому заболеванию. И два одеяла и один платок. То есть очень часто говорят о том, что были сотни одеял там или еще что-то. Нет, документально зафиксирована передача двух одеял и одного платка в одно из индейских племен. В знак примирения. То есть оно было союзным французам, это племя, и они сказали, что мы в знак примирения, мы с вами не воюем, мы воюем только с теми нехорошими людьми, а мы хорошие, поэтому вот вам два одеяла и замечательный красивый платок. Все. У индейцев им натуральной чумы не было. Соответственно, полыхнуло так, что вымирали племена там под 90-95%. Вот на сегодня это точно зафиксированные, документально зафиксированные первое применение биологического оружия в истории человечества. Была еще одна очень такая неприятная история с отрядом 731 Квантунской армии во время Второй мировой. Значит, это был отряд, возглавляемый Широй Сии, доктором, специалистом как раз по вирусологии в том числе, по инфекционным болезням и прочему. Через этот отряд прошло, вот точных данных нет, от 7 до 10 тысяч человек. В основном это были китайские пленные, чуть позже советские пленные. Все они погибли, то есть они были предназначены для уничтожения. На них проводились опыты до тех пор, пока человек не погибал. Если он выживал в первом опыте, его брали на второй, на третий и так далее. То есть он был обречен заранее, сразу. И в том числе они разрабатывали биологическое оружие, конкретно чуму. И чуму по китайцам они применили. И достаточно успешно. Где-то 250 тысяч жертв. Считается, что после вот этого применения этим отрядом 731 специальных снарядов, снаряженных, ну то есть это они не взрывались, они раскалывались, и из них выскакивали там всякие блохи, находили быстренько либо животных, подходящих им, либо потом еще и людей, и сначала бубонная, соответственно, чума, и потом, как она обычно бывает, она потом переходит в легочную форму. Самое интересное, что Широ Иси не был судим за свои преступления, когда тот уже подходила, скажем так, концовка Второй мировой войны, он приказал своим офицерам самоубиться, а сам собрал всю документацию и сдался американцам. Поскольку не было американских пленных среди тех, на ком ставились эксперименты, американцы его не только с удовольствием приняли, он принес всю документацию по биологическому оружию в том числе, но и предоставили ему иммунитет от военных преступлений. То есть он никакого наказания не понес, повторюсь, в 1958 году умер в Токио от рака гортани. И, в принципе, наверное, на этом история заканчивается, да, потому что биологическое оружие — это такая вещь, фильм отлично это показывает, да, что это палка о двух концах. Этого джина мы можем выпустить из бутылки, управлять им мы не можем.
1: Да, а вы говорили по поводу вируса Эбола, это подтвержденный, получается, вирус?
2: Это настоящий вирус, реально существующий, природно-очаговый, то есть он есть на берегах вот этой вот самой реки Эбола, то есть почему он Эбола, так река называется. И есть замечательный американский сериал «Hot Zone» или «Горячая зона». Опять же, неправильное, конечно, название, ну ладно. Замечательный мини-сериал, его можно посмотреть. Он как раз посвящен открытию этой самой Эболы, ну и потом тем событиям, которые были в Соединенных Штатах в том числе.
1: А еще есть такие же по силе вирусы Ласса и Ханта, да, по-моему?
2: Ну, можно сказать, да, что они относятся примерно к той же группе, ну... Все-таки нет, Эбола все-таки, наверное, из них самый такой, самый мощный, наверное, из них самый такой, самый мощный, самый страшный.
1: Вакцины нет от них.

0: от этой инфекции, и, скорее всего, мы сможем ее контролировать. В ближайшее время, по крайней мере. Что касается остальных каких-то таких более тяжело текущих заболеваний, я вот так сходу не вспомню, у кого примерно такие же убойные тактико-технические характеристики, как у Эболы. Высокая летальность, высокая достаточно способность распространяться. Единственное, что нас спасает, что там работает контактный путь заражения. Поэтому вот это R0, да, то есть базовое репродуктивное число, которое упоминалось в фильме «Заражение», оно у Эболы даже или ниже, или примерно на одном уровне, как у сезонного гриппа. Он передается при непосредственных плотных контактах. Но вот ситуацию, если вдруг он приобретет воздушно-капельные свойства, то вот эта ситуация в фильме показана очень точно. Примерно так и будет. То есть полыхнет просто вот так вот, взрывным образом.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым.
2: «Эпидемия» — американский фильм-катастрофа режиссера Вольфганга Петерсона, снятый в 1995 году кинокомпанией Warner Brothers. Сценарий основан на книге Ричарда Престона «Горячая зона». По сюжету, в США из Африки привозят обезьянку, носительницу смертельно опасного вируса, который стихийно распространяется по стране. Ученые-эпидемиологи пытаются срочно найти вакцину и спасти людей от неминуемой гибели. Фильм стал кассовым хитом, собрав в мире более 189 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. В первую неделю проката картина заняла первое место в американском бокс-офисе, сохраняя лидерство 3 недели. Главную роль в фильме предлагали Сильвестру Сталлоне, Гаррисону Форду и Мелу Гибсону, но все они отказались. Роль получил Дастин Хоффман, и сценарий переписали в соответствии с характером актера. До сих пор Хоффман ни разу не играл героя боевика, и его персонажу придали больше глубины, чтобы драматический талант актера не остался невостребованным. Белоголовый капуцин Бетси, фигурирующая в фильме как зараженная обезьянка, хорошо известна зрителям сериала «Друзья». В 1994 году Бетси дебютировала в этом сериале, сыграв роль Марселя, питомца одного из героев «Друзей» Росса Геллера. В 1996 году картина получила премию «Сатурн». Американская киноакадемия научной фантастики и фэнтези признала «Эпидемию» лучшим научно-фантастическим фильмом.
1: А вы, как военный врач, как можете объяснить, как происходит коммуникация между гражданскими врачами и военными во время таких чрезвычайных ситуаций, которые показаны в этом фильме?
0: Во время чрезвычайных ситуаций управление отдается военным. И гражданские врачи, они просто входят как бы в тот медицинский персонал, которым управляют, соответственно, администраторы из военных врачей. Ну, просто почему? Потому что их к этому готовят специально, да, то есть есть некоторые вещи, которыми гражданские врачи могут не владеть, да, то есть это массовые санитарные потери, да, особенности работы при массовых санитарных потерях. Вот сейчас всему миру приходится перенимать опыт военных врачей. То есть гражданской медицине приходится работать так, как сейчас работает, например, в Италии медицина. Им приходится применять элементы медицинской сортировки. То есть выяснять, кого из пациентов удастся спасти. И, к сожалению, ситуация такая, да, что при массовых санитарных потерях нам нужно делать выбор. С легкими все понятно. Им оказывается в лучшем случае такая, знаете, вспомогательная помощь. Им объясняют, что делать, и все. Легких на этом бросают. Тяжелых, к сожалению, вытащить, скорее всего, не получится. Поэтому тяжелых тоже бросят. Но в каком смысле?
1: Другое место.
0: Другое место, да, совершенно верно. Они будут как бы отдельно и умирать там себе спокойненько. А работать будут в основном со среднетяжелыми, с перспективными. С перспективными в смысле выживания. То есть именно так работает медицинская сортировка, к сожалению, да, то есть это вполне себе оправданная вещь в условиях массового поступления пораженных. Вот именно с такой ситуацией сейчас столкнулась гражданская медицина, и оказалось, что далеко не все готовы работать в такой ситуации. Далеко не все помнят, что такое сортировка, по каким принципам она проводится. Далеко не все готовы делать такой выбор. То есть вот есть 2 пациента,
1: Имеется в виду с моральной точки зрения.
0: С моральной точки зрения в том числе, да, что вот как это вот эта вот дилемма вагонетки, да, достаточно знаменитая вещь, вот эта этическая задачка, что называется, да, куда повернуть эту самую вагонетку, она сколько человек задавит, она оказалась вполне себе реальной вот сейчас. То есть все говорили, что это некая, не знаю, там метафора или еще что-нибудь, такого выбора в жизни не приходится делать, приходится. Очень даже приходится, просто это выяснилось вот только сейчас в таких чрезвычайных ситуациях. Поэтому, да, там это примерно показано.

0: достаточно четко, и там отлично показан настоящий карантин. Вот когда говорят, что...
1: Военный?
0: Да. Когда говорят, что вот тот-то город закрыли на карантин, страну закрыли на карантин, или там у нас карантинное мероприятие. Настоящий карантин был в Ухане. И сейчас в некоторых европейских городах тоже постепенно. Какой признак? Военное. То есть перекрытие города при помощи военных средств и сил. Это колючая проволока, это заграждение, это блокпосты, и это стрельба, в том числе на поражение. То есть в эпидемии отлично показан момент. Да, когда из него пытаются вырваться, из этого очага, военные могут применять оружие. И они его в фильме вполне себе удачно применили. Да, это оправданная мера. Потому что допустить распространение этой инфекции из очага нельзя. Для этого будут делаться все. Все, в том числе применение оружия.
1: Хотела еще спросить по поводу поиски обезьяны, как спасительной сыворотки и просто спасительницы всего населения.
0: Вы знаете, это, скорее всего, просто специальная такая сюжетная линия выведена, да, потому что, ну, никакой реальной подоплеки под этим все-таки нет. Достаточно людей тех, которые есть больные, да, достаточно наших знаний о вирусе, достаточно того, что мы либо его видим, да, вот как было показано, либо мы расшифровываем его геном, и в том числе выясняем, какие участки отвечают за какие конкретные белки, как эти белки взаимодействуют с клеткой, да, то есть как он проникает туда и так далее. Вот на основании этих данных мы и производим и лекарства, и вакцины, потому что, ну, по большому счету, смотрите, получается так, что мы не сможем вылечить ни одно заболевание, пока не найдем некое вот это, даже не нулевого пациента, да, а вот это передаточное звено между нулевым пациентом и животным миром. Это не всегда возможно. По тому же SARS, по первому его приходу, да, по первой версии SARS, точная информация о том, что это цвета, появилась только в 2017 году. А все происходило в 2002-2003. Если бы они эту несчастную цвету искали, да, тогда еще, да, там было подозрение, но подтвердилось только 15 лет спустя. То же самое я могу сказать, что не факт, что панголин виноват, например, в коронавирусе, да, потом может выясниться, что совершенно какое-нибудь другое животное и так далее. То есть сейчас очень много предположений, подозрений и всего остального. То есть ситуация выглядит именно так. И там многое, конечно, опять же, много допущений, много неточностей, потому что в роли африканской обезьянки из Заира на самом деле южноамериканская обезьяна капуцин. Вот. Может быть, потому что она красивее, да? Может быть, потому что Америка все-таки ближе к Южной Америке, да? И проще привезти животное именно оттуда, но ошибка даже на уровне обезьяны. Начнем с этого. И, конечно, не было бы такого эпизода, как отлов при помощи живой наживки, да? При помощи девочки. То есть ребенка эпидемиологи бы ни в коем случае не использовали. Вы что? Ну это же... Это невероятно и так далее. Но это сделано именно, чтобы придать фильму такую напряженность и накал, да, что сбежал этот главный герой. Кстати, вот мне этот эпизод очень понравился, когда главный герой сбежал из карантина, и там была команда «не стрелять, не стрелять». По идее, должна была команда «огонь», потому что он угнал вертолет. И он пытается, поскольку он контактный точно на 100%, он пытается сбежать, он пытается покинуть зону карантина. Это означает, что в реальных условиях по этому вертолету был бы открыт огонь.
1: А с учетом того, что там семью расстреливали, да, с детьми, когда они пытались сбежать?
0: Нет, расстреляли все-таки не семью с детьми, семья с детьми
1: осталась. Ну, пытались, я имею в виду, расстрелять.
0: Их остановили.
1: А тут он угоняет военный вертолет, получается?
0: Да, здесь он угоняет военный вертолет, совершенно верно, и ее совершенно свободно долетает до следующего города, садится там на какое-то федеральное здание, ну, опять, да, то есть это исключительно фантазии сценаристов. Их там очень много, повторюсь, внутри, вот конкретно в этом фильме очень много лажи. Например, один из таких ярких эпизодов, когда вот эта команда прилетает в защитных костюмах в городок, вбегает в это посещение, да, там я мэр, я там то-то, то-то, и они здороваются за руку. Вот это мне больше всего нравится. То есть люди в защитном костюме, они здороваются с человеком, который без защитного костюма и здоровается с ним за руку. Это вот это просто нонсенс вообще.
1: Чтобы потом остальным передать эту
0: руку. Ну, например, это один из вариантов. А во-вторых, достаточно хорошо известно, да, что если люди находятся в защитных костюмах, они здороваются локтями. То есть вот такое приветствие в среде эпидемиологов или людей, которые работают с вирусами, с бактериями, со всем остальным, это распространенная вещь. Мало того, хирурги тоже так здороваются в операционной, потому что за руку не поздороваешься. Как мы здороваемся? Локтями. Просто такое простейшее соприкосновение теми частями, которые не критичны. Ну и так далее. То есть там вот этих мелочей на самом деле очень много. Там много недостоверностей и прочего. Но сам факт, да, что биологическое оружие может оказаться опасным даже для того, кто его применил, это вполне себе продемонстрировано очень хорошо, и именно за это я этот фильм очень люблю и рекомендую смотреть его всем остальным. Там момент какой, что люди, это не было инженерное, да, то есть это не было искусственно созданный возбудитель, это просто некая редкая болезнь, да, новый вирус нашли и решили его спрятать для себя и разработать от него в том числе лекарства. Вот это, которое там Е, я не помню, какой там был индекс, четырехзначный, 1101, кажется, это лекарство, оно в итоге у них не сработало. Получается так. Просто почему? Потому что вирус изменился. И это действительно так. Мы можем говорить о бактериях, как о более-менее стабильных созданиях, да? Мы можем придумать антибиотики, да, и то не гарантия. К антибиотикам бактерии быстро вырабатывают резистентность. А вирус, он очень быстро изменяется и очень быстро приспосабливается к новым условиям. Поэтому даже если вы заготовили заранее вакцины, заранее заготовили какие-то противовирусные препараты, не факт, что они сработают. И получается так, что применивший оказывается в том числе в уязвимом положении.
1: А касается именно этих лабораторий биохимических, где все это производится, сейчас их довольно много.
0: Да.
1: И они тоже, как всегда, связаны с теорией заговора. Многие против них выступают, говорят.
0: Обязательно.
1: Что вы можете по этому поводу прокомментировать?
0: Здесь очень интересная ситуация. Как только вся эта история началась, все тут же вспомнили, что в Ухане находится институт микробиологический, и что они недавно получили лицензию на работу с четвертым классом опасности. Как раз вот то, что в фильме было, вот они работали там в лаборатории, помните, проходили через множество бункеров, там какие-то специальные инфекционные установки и прочее, вот они входили в зону для работы с четвертым классом патогенов. И вот в Ухане они как раз тоже получили такую лицензию недавно. Но, смотрите, вот этот институт там существует с 50-х годов. С 50-х. То есть это означает, что если бы там что-то такое в таком направлении разрабатывалось, то сбежать могло и раньше. Почему вот только сейчас? Сейчас, наоборот, сейчас более строгий режим, скажем так, и наблюдения, да, и возможности технические гораздо выше. То есть что-то либо утащить, либо убежать, я бы сказал, что это было характерно бы для годов 60-х, 70-х. В наше время, ну, это крайне низкая вероятность. Это первый момент. Второй момент, который доступен сейчас, но который не был доступен даже вот во время фильма «Вспышка». Мы можем отследить то, что называется филогенетическое дерево, да, то есть происхождение этого вируса. Мы расшифровываем его геном, мы смотрим остальные геномы, то есть это же не единственный коронавирус, который появился вот просто из ниоткуда. У него есть родственные связи, и мы их можем доказать. То есть мы можем показать это отсюда, мы можем найти общего предка, потом найти общего предка этих общих предков и так далее, то есть выстроить туда достаточно далеко назад. И это было сделано, что самое интересное, и даже конкретно к этому коронавирусу применительно. То есть было показано, откуда он взялся, какие его родственные связи, и он очень четко встает вот именно в эту линейку. То есть он не просто выпадает из нее, например, или он сам по себе один, он очень четко встраивается во все эти родственные связи. То есть если выстраивать теорию заговора, то создали предшественника, причем когда-то очень давно. А потом каким-то макаром, не знаю, либо управляли эволюцией, да, этих вирусов, либо еще как-нибудь. Но как еще объяснить, что вот такое огромное количество коронавирусов и вся эта информация внутри между собой отлично бьется? А другое дело, что существуют действительно биоинженерные возможности на сегодня работы с вирусами. И они тоже ведутся. Почему? Ну, потому что мы должны иметь защиту, да, то есть мы должны понимать, как это устроено, как это работает, мы должны заранее разрабатывать противовирусные препараты, вакцины и так далее, и так далее. Лучше это все делать не в момент пандемии, как сейчас, а лучше бы это было все иметь заранее. Поэтому работы ведутся, Да, и есть публикации по этим направлениям. Мы, скажем, сейчас очень активно сторонники теории заговора ссылаются на публикацию в журнале Nature 2015 года, где якобы вот это все было смоделировано, да, то есть что люди создали некий вирус, взяв за основу вот этот SARS от летучих мышей. И специально перед этой статьей теперь появился дисклеймер, да, замечание редактора. Что да, мы в курсе, что эту статью используют именно в качестве иллюстрации теории заговора, но она никакого отношения к этому не имеет. Да, на сегодня ученые знают, что этот вирус произошел от животных, и это, опять же повторюсь, достаточно неплохо доказывается. Мы можем провести специальные исследования, и причем, что интересно, их проводили в разных странах разные группы специалистов. Их результаты бьются между собой. А как работают с вирусами? Ну, например, существуют генотерапевтические препараты, генетическая терапия для того, чтобы доставить в клетку какую-то правильную копию гена, например, у человека сломана неправильная там копия гена, нужно ее заменить. Лучше всего, конечно, подходит вирус, потому что вирус умеет проникать внутрь клеток. Мы изымаем из вируса при помощи биоинженерного оборудования, скажем так, и методик, мы изымаем оттуда его РНК или ДНК, которая несет в себе вредоносный код для клетки, и помещаем туда, например, правильную копию гена. Но оболочку оставляем той же. Почему? Потому что именно оболочка проникает сквозь клетку, да? Вернее, сквозь мембрану клетки. Она позволяет пройти сквозь мембрану внутрь. Получается так, что это средство доставки. Это лекарственная форма. Да? То есть это вирус именно сверху, а внутри это уже лекарство. Может быть, еще вот из-за этих работ так активно все эти слухи муссируются, потому что, повторюсь, с вирусами реально работают.
1: И также сейчас постоянно пишут про патент, да, на коронавирус, то, что он существует.
0: Здесь есть очень интересный момент, да, запрещено патентовать то, что естественного происхождения. То есть никто не может запатентовать настоящую бактерию или настоящий вирус. Вот генотерапевтические лекарства патентуются. Почему? Потому что да, это был когда-то вирус, но мы из него вытащили оболочку. Вернее, не оболочку, мы оставили оболочку, а вытащили вот эту начинку. Все. Если мы туда поместим внутрь лекарства, это уже будет неестественное творение, это будет искусственное, да. И эту вещь можно запатентовать. Можно запатентовать, например, генетически измененную кишечную палочку. Предположим, туда внесли некий код, чтобы она продуцировала инсулин. Сейчас весь инсулин, который у нас есть, он, это считайте, от генетически модифицированных бактерий. Да? То есть это не свиной, это не еще какой-нибудь, это самый настоящий человеческий, просто его производят микроорганизмы. То же самое касается витаминов, например, многих и прочее-прочее. Вот штаммы, с которыми работают в данном случае, да, они биоинженерные. И вот их можно патентовать, да, это действительно это так. Но на настоящие вирусы, на те, которые происходят из естественной среды, никакие патенты не распространяются. У природы, в общем-то, как бы свои планы, да, и свои права, авторские права принадлежат исключительно природе, никому больше.
1: То есть это вообще настолько глупый слух, не имеющий никакого...
0: Да, вы понимаете, как в фильме «Заражение» было показано, что чем глупее слух, тем лучше он распространяется. К сожалению, так. Потому что людям очень сложно представить себе всю эту длинную сложную цепочку, да, что вирус сам, вот как он сам, у него уже нет мозга, как он сам понимает, что нужно измениться.
1: Во всем виноваты летучие мыши.
0: Ну, я понимаю, что летучие мыши, но гораздо проще сказать, что это было сделано искусственно в лаборатории. То есть это не он сам прошел весь этот длинный путь эволюционный, а его так собрали в лаборатории злокозненные ученые.
1: Спасибо вам огромное, Алексей. Было очень интересно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я попрошу выйти на сцену нашего гостя, Николая Николаевича Самуся, известного астронома, сопредседателя Международной общественной организации «Астрономическое общество», доктора физико-математических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института астрономии Российской академии наук и ГАИШ МГУ. Николай Николаевич Самусь, встречаем.
2: Спасибо. Добрый вечер. На прошлой лекции цикла «Трибуна ученого» известный наш астроном Владимир Георгиевич Сурдин рассказывал о планете.

планете. Но он занимается и звездами. И несколько лет тому назад он и его соавтор Ламзин Сергей Анатольевич подарили мне книгу, которая называлась «Протозвезды». А в дарственной надписи было написано, что такое протозвезды. Да ведь это просто звезды. Так вот, переменные звезды – это тоже в каком-то смысле просто звезды, которые дают нам больше информации о себе. Поэтому это интересно изучать, на это интересно смотреть, этим интересно восхищаться. Вот об этом мы поговорим после показа звездного неба в программе «Под небом планетария». Спасибо. В этой замечательной демонстрации звездного неба мы не подчеркивали это, но упоминались довольно много переменных звезд. Почему о переменных звездах говорю я, почему говорим здесь, в Москве? Дело в том, что в 1946 году Международный астрономический союз поручил, и с 47 года это поручение выполняется, московским астрономам в университете и в Академии наук поручил заниматься составлением и публикацией каталогов переменных звезд. Вот мы здесь видим замечательных наших астрономов, члена-корреспондента Академии наук СССР Паринага, профессоров Кукаркина и Холопова, которые были у основ проекта и долгие годы его успешно вели. Коллективы в этих институтах, в Институте астрономии РАН, как он сейчас называется, тогда он иначе назывался, и в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, продолжают эту работу и сегодня, поэтому мы очень следим за информацией о переменных звездах и очень хорошо информированы об этом предмете. Я рад приветствовать в сегодняшней аудитории несколько ключевых специалистов в области каталогизации переменных звезд, членов нашего коллектива. Здесь присутствует Елена Васильевна Казаровец, которая у нас сейчас активнейшим образом ведет работу по каталогизации звезд, заподозренных в переменности, готовит списки обозначений переменных звезд. Здесь присутствует Елена Николаевна Пастухова, Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствует Евгения Алексеевна Корицкая. Я думаю, что я кого-то даже и забыл, потому что здесь достаточно много специалистов по каталогизации переменных звезд. Если посмотреть на звездное небо просто так невооруженным глазом, то мы увидим достаточно спокойную картину, вроде бы ничего не меняется, но мы сейчас совершим мысленный такой полет в пространстве и посмотрим на некоторые звезды, которые мы могли бы обнаружить как переменные. Вот посмотрите на эту звезду. Здесь есть горячая компактная звезда, которая обращается вокруг холодной звезды. Если вы внимательно приглядитесь на красную полярную шапку холодной звезды, вы увидите, что она меняется в размерах. Это значит, что эта звезда, кроме всего прочего, еще и пульсирует. У этой звезды мы можем обнаружить переменность по нескольким причинам. Эти причины сосуществуют, соответственно, проявление этих причин тоже можно обнаружить одновременно у одной звезды. Вот эта звезда тоже пульсирует, но она, помимо всего прочего, пульсирует не радиально. По ее поверхности прокатываются волны возмущения, которые здесь показаны цветом. Если она при этом не пульсирует радиально, то есть не раздувается, не сжимается, эта звезда, похоже, радиально тоже пульсирует, то обнаружить такие пульсации будет труднее, но тоже можно заметить. Так что причин переменности достаточно много, они достаточно разнообразны. Полетим дальше. Вот радиально пульсирующий гигант или сверхгигант. Это огромный газовый шар, который изменяется в размерах. Когда он сжимается, он, видите, становится менее красным, он становится горячее. Так что у него видимый блеск меняется и от того, что он меняется в размерах, и от того, что меняется его температура. А вот здесь совсем замечательно, посмотрите. Здесь есть звезда с радиальными и нерадиальными пульсациями. Вот она. Так, не то нажал. Так,

А эта звезда, которая крутится вокруг нее, у нее сторона, повернутая к горячей звезде, на Гаэта. И форма этой звезды не шаровая. Все это прекрасно можно найти по измерениям блеска этой звезды. То, что я вам сейчас показал, это очень малая часть того зоопарка причин изменения блеска звезд, которые мы на сегодня знаем. Мы дальше об этом будем сегодня говорить, и вы увидите, что звезд, у которых, собственно, нет причин для переменности блеска, ну, не так уж и много. И беда нашего коллектива, беда тех людей, которые занимаются исследованиями и каталогизацией переменных звезд, заключается в том, что те великие астрономы, которые начинали эту работу до нас, забыли сделать одну очень смешную вещь. Они забыли ограничить понятие переменности блеска, а мы говорим именно о переменности блеска, то есть о том количестве энергии, которое приходит от звезды на границу земной атмосферы. То есть атмосферные явления мы исключаем. Так вот, отцы-основатели забыли сказать, каков тот минимальный предел изменения энергии, приходящей к нам, который позволит нам считать звезду переменной. Поэтому, если техника позволяет обнаружить изменение блеска, то звезду мы должны считать переменной. А раньше, в старинные времена, люди тоже замечали какую-то переменность на небе, но это были только так называемые звезды-гости. Я сейчас о них еще немножко дальше скажу, но первыми обнаружили звезды-гости китайские астрономы. В 1955 году китайский астроном Хи Цесун выпустил довольно большой каталог событий, которые можно воспринимать как вспышки звезд, открытые древними китайцами. Времена были интересные. Его работу перевели и опубликовали в Соединенных Штатах. Причем в работе была сноска и говорилось, что перевод на английский язык выполнен китайскими астрономами, пожелавшими остаться неизвестными. Вероятно, у них могли бы быть неприятности дома, если бы узнали о том, что они перевели эту статью для американцев. А вот здесь вы видите, вот здесь написано «Шкловский». Шкловский, конечно, не древний китаец, а просто он описал какие-то обстоятельства, связанные с историей открытия этой звезды-гости. В Европе тоже замечали звезды-гости. И эти звезды-гости относились, ну, к двум категориям. Одна категория – это то, о чем вы сейчас видели и слышали в лекции «Под небом планетария». Это кометы. Кометы летают по небу среди звезд не так быстро, как это вы видели на сеансе сегодня. Они в течение ночи трудно углядеть невооруженным глазом сдвиг среди звезд. От ночи к ночи это становится заметным. А самая яркая комета, которая была вот на нашей памяти, многие, я думаю, ее видели, это комета Хейла-Боппа 1997 года, которая изображена на этой фотографии. Это не статуя Ленина, это из Бельгии фотография, а вот чья это фигура, это может быть человек просто стоит, показывает на нее, это я не знаю. Так вот, для астрономов средних веков появление кометы было, ну, более-менее объяснимо. Считалось, что небеса совершенны, и на них ничего меняться не должно. А комета, ну, она же движется среди звезд. Значит, говорили, это объект подлунного мира. Подлунный мир несовершенен, тут могут быть такие изменения. На самом деле, большинство комет, конечно, да все кометы дальше от нас, чем Луна, это объекты надлунного мира. Но это не понимали. И была вторая категория звезд-гостей. Это сверхновые звезды, как мы их сегодня называем, ну тогда говорили о новых или новые звезды. В чем разница? Новая звезда – это вспышка на поверхности звезды в составе двойной системы, и это может повторяться. Звезда может вспыхивать как новая неоднократно. А сверхновая – это, собственно говоря, гибель звезды, это окончательный взрыв звезды в ходе ее эволюции. Вот здесь изображена кривая блеска, то есть зависимость от времени звездной величины, одной из сверхновых звезд, которые вспыхнули, ну, в старые времена.
А почему здесь изображен Тынский собор в Праге и вот надгробная плита Тихо Браге? Когда Тихо Браге было 26 лет, этот молодой астроном, наблюдатель, увидел на небе лишнюю звезду, яркую звезду. И Тихо, как полагалось астрономам того времени, он увидел что-то совершенно необычное, и он написал трактат, книгу. И в этой книге он рассуждает на тему, что так, собственно, быть не должно. Что философские учения древних учат нас, что звезды не должны меняться друг относительно друга ни по взаимному расположению, ни по блеску. А вот это меняется. И это надо было объяснить. И каждый астроном за свою жизнь, в лучшем случае, видел такую яркую новую или сверхновую один-единственный раз. И каждый раз осмыслять ему приходилось это дело заново, самому. После Тихо вскоре открыл тоже, вернее так, после Тихо вспыхнула вскоре еще одна сверхновая, ее изучал сотрудник Тихо Кеплер, ее мы знаем как сверхновую Кеплера, но вообще таких сверхновых бывает мало. Яркая новая тоже редкое явление. Я за свою жизнь невооруженным глазом видел новую один раз. Думаю, что среди присутствующих практически нет людей, которые видели новую невооруженным глазом, к сожалению. После вспышки сверхновой, если мы сейчас посмотрим на сверхновую Тихо Браге, вот здесь в рентгеновских лучах изображение, мы видим очень красивую туманность. Звезда разрушилась, и газ от нее выброшен в пространство. Собственно говоря, началом науки о переменных звездах, реальной науки, считают не вот эти звезды-гости, а считают первое обнаружение такой переменной звезды, которая появилась, потом ушла в невидимость, а потом вернулась снова. То есть не ушла навсегда. Такую звезду открыл немецкий астроном Давид Фабрициус. Фабрициус – это латинизированное имя. Мне не удалось точно установить, какая была у него фамилия. В одном источнике написано Гольдшмидт, а в другом написано Фабер. Фабер еще понятно, как Фабрициус сделали, а с Гольдшмидтом было бы неясно. Вот в родном городе Фабрициусов стоит памятник отцу и сыну Фабрициусов. Сын Фабрициуса, Йоганн Фабрициус, изучал солнечные пятна. А надо сказать, что Давид Фабрициус, по сути, любитель астрономии, у него, я недавно узнал, был совершенно жуткий, трагический конец жизни. Он сказал, что он знает, кто крадет урожай в деревне, и не назвал кто, так этот человек его убил лопатой. Вот, так что такая вот страшная была биография. Он в 1500, почему я здесь две даты пишу, в 1595 году Давид Фабрициус обнаружил, как он думал, обыкновенную новую в созвездии Кита. Эту звезду он проследил от второй звездной величины до невидимости и забыл об этом. А после этого, спустя 14 лет, он снова увидел звезду на том же месте. Вот это была совершенная неожиданность. О таком никто не думал, никто никогда не предполагал. Поэтому было понятно, что начинается новая эпоха изучения звездного неба. Мира Кита, мира значит удивительная, меняет свой блеск от второй звездной величины, грубо говоря, до 10-й, то есть 8 звездных величин. Изменение блеска на 5 звездных величин – это изменение прибывающей к нам энергии в 100 раз. То есть здесь сотни раз изменение энергии. Значит, между двумя наблюдениями Фабрициуса 1595 и 1609 года посередине где-то Байер создал свой знаменитый атлас, из которого идут греческие обозначения звезд в созвездиях. И эта звезда нанесена в его атласе под названием «Омикрон Кита». Он не заметил ее переменность, но он ее нанес. Поэтому миру кита называют еще омикрон кита. Вот эта вот картинка, которая здесь, это фрагмент сувенирной майки, которую в свое время изготовила ассоциация, Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд, находящаяся в Соединенных Штатах и координирующая очень многих любителей астрономии. Я в свое время у них такую майку приобрел, несколько лет спустя оказался, майки проданы, новый тираж почему-то не запущен, я не знаю. По-моему, следовало бы. Очень интересная вещь. Вот.
Мира – это одна из звезд, которая пульсирует радиально. Вот здесь показаны радиальные пульсации звезды. Вы видите, что при радиальных пульсациях затронута очень сильно атмосфера, это разрез, конечно, в то время как центральная область, ядро звезды, в пульсациях практически не участвует. И это создало определенную проблему, потому что, как мы сейчас знаем, в центре звезды находятся источники энергии. Если сжимать звезду, температура будет повышаться, и эффективность источников энергии будет расти, и можно было бы вот на таком сжатии и нагреве придумать механизм пульсации переменной звезды. Однако же, поскольку, как выясняется, ядро звезды в пульсациях практически не участвует, то это объяснение не проходит. Нужно искать другое объяснение. И его для другого, правда, типа, не для звезд типа Мира Кита, а для Цефеид, первым нашел в 50-е годы 20 века советский физик Сергей Живакин. И это, в общем, одно его главное достижение в области астрофизики. Оказалось, что во внешних слоях звезды есть слой, где вещество то вторично ионизуется, слой гелия в этом звезде становится двукратно ионизованным, накапливает таким образом энергию, а потом высвечивается, когда рекомбинирует, до однократно ионизованного состояния. Так что вот такой механизм пульсации этих звезд был открыт. Я уже плавно перешел к Цефеидам. Эти звезды считаются очень важными для астрономии. И прежде всего потому, что, кто бы вам что другое не говорил, до сих пор одним из ключевых моментов в определении расстояний во Вселенной лежит зависимость между периодом Цефеиды и ее светимостью. Вот здесь вот показано кривая блеска, где не просто отложен блеск звезды от времени, а все приведено к одному циклу пульсации. Здесь фазы от нуля максимум до единицы опять максимум. Вот этот кусочек повторен второй раз. Картинку я это показал довольно нарочно по данным космического аппарата Хипаркос, потому что о том, что дают для изучения переменных звезд космические аппараты, мы будем сегодня дальше говорить. А за существование зависимости период-светимость открыла Генриетта Ливитт на Гарвардской обсерватории. Она открыла около 1000 переменных звезд в Малом Магеллановом облаке и обнаружила, что пара десятков из них, у которых удается определить период изменения блеска, для остальных она не смогла, оказываются тем ярче в среднем, чем больше этот период. Директор обсерватории Пикеринг это понял, и, по сути, под двумя фамилиями было опубликовано открытие зависимости период светимости, сделанное Генриеттой Ливитт. На Гарвардской обсерватории в то время у Пикеринга работали в основном женщины. Причина была самая прозаичная и на сегодняшний день не политкорректная. Женщинам он меньше платил. Ну вот еще один момент интересный. Если посмотреть, как уклоняются моменты максимумов Цефеид от формулы, которая представляет эти моменты, здесь в юлианских датах написано, вот линейная формула, оказывается, что моменты наступают то раньше, то позже, и очень часто оказывается, что можно сквозь эти точки провести параболу. Иногда у этой параболы ветки вниз, иногда ветки вверх. Это прямая возможность судить об эволюции звезды прямо из наблюдений за довольно короткий период времени, порядка 100 лет. Более всего занимался изучением таких звезд Леонид Николаевич Берников. Он очень много нашел Цефеид с систематическим изменением периода и определил, на какой эволюционной стадии они находятся. Алексей Сергеевич Расторгуев занимался определением строения галактики по Цефеидам. А я в то время занимался активно измерениями лучевых скоростей Цефеид. Потом стала, так сказать, этой программой в основном заниматься Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствующая. И в несколько лет тому назад вот эта тройка получила Бредихинскую премию Российской академии наук за исследование Цефеид. Почему эта тройка? Потому что больше трех нельзя. Вот, участников было на самом деле больше. Такие правила. Но надо сказать, что полученная нами от Академии наук сумма, примерно ее хватило на то, чтобы отпраздновать с друзьями,
в том числе и с теми участниками наших работ, которые не получили Бальдихинскую премию. Для изучения цефеид очень важные измерения лучевых скоростей. То есть

измерения движения поверхностных слоев звезды на наблюдателя или от наблюдателя. Вы знаете о том, что существует эффект Доплера, то есть если объект от вас удаляется, то возмущение, которое приходит от этого объекта, становится более низкочастотным. А если приближается, то более высокочастотным. Это наблюдается и на звуковых волнах, это наблюдается и на морских волнах, это наблюдается и на электромагнитных волнах, это наблюдается при спектральных наблюдениях звезд. Если у звезды спектральные линии смещаются в красную сторону спектра, это значит, звезда от нас удаляется. А если в синюю сторону спектра, то значит, звезда к нам приближается. Если звезда заметным образом не пульсирует, то это говорит просто о движении центра масс звезды в пространстве. Если же звезда пульсирует, то на это накладываются движения поверхностных слоев звезды. Мы именно их имеем. И диапазон изменений скорости, связанный с пульсациями, может составлять десятки километров в секунду. Это не маленький эффект. Вот здесь изображен прибор, созданный, я бы сказал, нашим гениальным конструктором астрономической аппаратуры Андреем Авреевичем Токовининым. К сожалению, он в настоящее время по большей части живет и работает в Чили. Это очень компактный прибор, созданный в середине 80-х годов и позволявший очень уверенно по передовой тогда технологии, сейчас есть и получше технологии, но тогда она была совершенно передовая, да и сейчас хороша, измерять лучевые скорости звезд. Значит, использовался вот такой вот спектрометр, который строил эшельный спектр, то есть здесь полосочки для разных диапазонов длин волн, здесь имеется множество спектральных линий. Я не буду сейчас описывать в деталях, как этот прибор работает, но он без регистрации всего спектра позволяет за короткое время достаточно четко определить скорость движения звезды или ее поверхностных слоев по лучу зрения. Это изучение движения поверхностных слоев пульсирующей звезды очень важно. Если мы меряем блеск, то блеск определяется сразу несколькими процессами. Это изменение размеров звезды, ну, квадрату радиуса, площади, то есть пропорционально количеству приходящей энергии. Но еще сильнее зависит от температуры, потому что поверхностная энергия, которую излучает единица поверхности, зависит от четвертой степени температуры, то есть очень сильно зависит. Поэтому куда легче изучать пульсации непосредственно, если вы будете изучать не просто изменение блеска, а прямо движение поверхностных слоев. И для ЦИФИИД этот прибор позволил это делать. Вот присутствующая здесь Наталья Андреевна Горыня по исследованию лучевых скоростей ЦИФИИД впервые сумела построить так называемую последовательность Гершпранга. То есть изучить, как меняется кривая форма вот этой кривой лучевых скоростей в зависимости от периода звезды. Вот здесь период 4 суток, 5 суток, 6 суток, здесь период 45 суток. В общем, есть совершенно заметные систематические изменения в зависимости от периода. Есть горбы на одной ветви, которые перекатываются на другую ветвь. В общем, эта систематика, она известна и по наблюдением блеска, там это называется последовательность Гершпранга, а по лучевым скоростям Наталья Андреевна ее обнаружила первая и изучила детально. А вот вы видели на картинке, какие хорошие кривые лучевых скоростей получились у Натальи Андреевны. А вот у этой звезды, смотрите, плохая кривая лучевых скоростей. А почему она плохая? Что это, звезда какая-то плохая или измерение хуже? Да нет, это звезда, сверхгигант ЦИФИИДА находится в двойной системе. Ходит с периодом там, в годы вокруг спутника. И спутник этот, поскольку ЦИФИИДА сверхгигант, должен быть достаточно далеко. При этом период спектрально-двойной ЦИФИИДы, период движения вокруг общего центра масс, очень характерное значение от года до нескольких лет. Это медленный процесс. Так вот, московские астрономы по той программе, о которой я рассказываю, смогли открыть не так уж мало спектрально-двойных цифеид.
Если у вас двойная система, то, очевидно, при определенном удачном расположении орбиты этой двойной системой, могут наступить затмения. Мы уже говорили, вот когда там был слайд, где все двигалось, что одна из причин звездной переменности – это затмение. Так что, затменные цефеиды бывают или не бывают? На самом деле они, конечно, бывают, но в нашей галактике затменных, так называемых, классических цефеид, то есть действительно массивных сверхгигантов, ну, известно мало, если вообще известно. Сейчас их стали довольно активно наблюдать в Магеллановых облаках, и благодаря этому мы знаем, что такой процесс, собственно говоря, тоже существует. Ну вот, здесь пример того, о чем, собственно говоря, мне хотелось бы сказать присутствующим в зале людям, которые любят астрономию. У нас сейчас в Институте астрономии РАН есть не вполне обычный аспирант Антон Харуслов. Он весьма немолод для аспиранта, ему сейчас 38 лет. Он был любителем астрономии, учителем музыки в Туле, и он увлекся астрономией, и он стал открывать переменные звезды методами раскопок в архивах данных. И у меня нет лучшего перевода вот этому вот английскому выражению «data mining». И вот он открыл цефеиду, хорошая цефеида, вот карта. Сейчас он занимается у нас изучением пульсирующих звезд с несколькими одновременно действующими периодами пульсации. А что такое «data mining»? Существует целый ряд архивов, которые абсолютно открыты для пользователей, и где вы можете брать наблюдения. Ну, вот здесь известная переменная звезда, это красная переменная звезда, полуправильная, или, может быть, Мерида, и для нее вот есть звездные величины в зависимости от времени. Это один из таких обзоров НСВС, которым мы активно пользуемся для изучения переменных звезд. У тех профессионалов, астрономов, которые создали этот обзор, не хватает сил изучить все, что в нем есть. Поэтому все приглашаются искать там интересные объекты и изучать их. Еще большие возможности создает польский обзор ОСАС, в котором еще больше наблюдений, они за много лет, и они в очень хорошо откалиброванной системе звездных величин, в отличие от прошлого обзора, и ими очень удобно пользоваться. Причем сделано все это, кстати говоря, на очень скромных средствах. Какую-то сумму денег подарил спонсор, на эту сумму были поставлены небольшие телескопы в Чили. И я как-то разговаривал с аспирантом, который у автора этого проекта Пайманского учился, польский аспирант, он мне говорит, ну мы же бюджетный проект, у нас по сути роботический телескоп. Если телескоп робот, у него автоматически должна открываться башня. А для этого нужны сенсоры погоды, чтобы в дождь не открыть, а у нас на это денег нет. Но у нас сделана прекрасная роботическая система, мы прокинули пару проводов до соседней башни, где люди не такие бедные, как мы. Когда там нажимают кнопку, наш купол открывается, ну, совершенно автоматически. Вот. В начале 2012 года был открыт доступ к фотометрии северных звезд обзора неба Каталина. А только что вот в начале 2013 года открыли и южное небо. Если у предыдущих обзоров рабочий диапазон блеска был, грубо говоря, от 7-й, ну, до 13-й, до 14-й звездной величины, то у этого большого обзора вот какой диапазон блеска, от 13-й до 19-й. На таких величинах, когда я начинал, вот в районе 19-й, когда я начинал заниматься переменными звездами, почти не работали. И все это лежит в открытом доступе. К сожалению, полоса Млечного Пути исключена. А эта полоса самая интересная для исследований переменных звезд. Так, вот здесь посмотрите, вот если вы сейчас посмотрите повнимательнее, вы видите, здесь мигают звезды. Это шаровое звездное скопление. Это куча из, грубо говоря, 100 тысяч звезд. Звезды эти старые, они по сильно вытянутым эллиптическим орбитам бегают в этом скоплении. И вы видите, что не все, и не самые слабые, и не самые яркие звезды, а звезды на каком-то среднем уровне звездных величин нам явственно подмигивают. Здесь, конечно, ускорено все это во много раз.
У этих звезд характерные периоды, если у Цефеид это несколько суток, а у звезд типа Мира Китая это год, то здесь характерные периоды четверть суток, полсуток, менее суток. Это так называемые звезды типа Эрарлиры. Старые, низкометалличные переменные звезды, звезды самых старых населений нашей галактики. И, как правило, у них очень регулярненькие, аккуратненькие кривые блеска, похожие на то, что я до сих пор показывал. Но довольно давно, в начале, собственно, в первой половине 20 века, московский астроном Сергей Николаевич Блажко, это фотография последних лет его жизни, молодой, он еще молод тогда был, и он был, кстати говоря, самый активный наблюдатель фотографическим методом на Московской обсерватории, обнаружил у некоторых звезд такой эффект, что у них иногда бывают высокие максимумы, иногда пониже, иногда еще пониже, поэтому максимум периодически смещается по фазе туда-сюда. В общем, это явление во всем мире называют эффект Блажко. Нечастый случай, чтобы имя нашего астронома широко использовалось для разговора о каком-то типе, о каком-то эффекте звездной переменности. Вот эта переменная типа Эрарлиры с эффектом Блажко была открыта в институте Штернберга несколько лет тому назад. Сейчас активно изучается. Вот сам прототип, сама звезда Эрарлиры, это звезда не в шаровом скоплении, это звезда седьмой величины в галактическом поле, открытая в начале 20 века на той же Гарвардской обсерватории, и, конечно, опять женщины, Флеминг. Вот эта звезда тоже показывает эффект Блажко, причем еще и переменный с циклом около 4 лет. Я эту картинку показываю обычно еще и для того, чтобы сбить с наших исследователи такую боязнь, что мы можем, что могут на Западе. Вот эта картинка сделана в Соединенных Штатах. А по картинке это и видно, кто знает переменные звезды, даже как любитель, видно, что сделано это по программе, разработанной в ГАИШ Виталием Петровичем Гаранским. Вот здесь интересные картинки про эффект Блажко, просто как это происходит со временем. Видите, вокруг средней кривой бегает вот то, что мы наблюдаем на каждом цикле. Это все, конечно, сильно ускорено. Ну а теперь вот что. Венгерский астроном Золтан Колот задался вот какой мыслью. Если пульсирующая переменная звезда имеет какой-то набор частот, то нельзя ли рассчитать музыкальный инструмент, который будет иметь набор частот с тем же соотношением частот. И он ухитрился рассчитать такой музыкальный инструмент, и ухитрился, надо сказать, молодец, опубликовать статью в рецензируемом журнале по астрономии и статью в рецензируемом журнале по теории музыки. Он сильно, конечно, транспонировал, потому что там частоты сутки, а здесь частоты музыкальные. Посмотрите, какой странный музыкальный инструмент. У него очень широкий раструб. Почему? А потому что он открыт, пространство. Там ему ничего не мешает, здесь не может не быть широкого раструба. Почему у него такой узкий шток? Это понятно. Мы же с вами видели, что центральные области звезды в пульсациях не участвуют. А что вот это такое? А вот здесь и генерируется звук. Вот это то самое место, где работает клапан, открытый Живакином, где происходит вторая критическая ионизация гелия. Ну и то, что мы сейчас слышим, это классическая музыка. А мы сейчас с вами послушаем, как звучит органная труба, а потом, как звучит звездная. Ну, чистые тона, они чистые тона. Интересно послушать, как все это вместе звучит. Благородный звук органа. А теперь послушаем звездную трубу.

и в месте. Ну что, возьмем в оркестр? Нет, пожалуй, да. Но бывают и нерадиальные пульсации, о которых я уже говорил. Когда по поверхности звезды как бы прокатывается возмущение. Вот эта анимация мне очень нравится. Редко видно, что это не просто крутится не шаровая звезда, а то, что через параллели вот сдвигаются, еще раз можно пустить, сдвигаются вот эти возмущения, они отличаются по температуре, они отличаются по форме звезды. Это не радиальные пульсации. У них могут быть разные гармоники. В зависимости от количества узлов, пучности в каждом полушарии. Это довольно реальный случай таких перемен.

0: постоянно. И неясно, может он родиться. Ну, ответ такой. Это, в общем, не вполне моя тема, но в «Переменных звездах» тоже есть на это ответ. И ответ, безусловно, да, зависит. Вот имеется два Магеллановых облака, большое и малое. Сегодня мы их видели. Они отличаются по среднему содержанию тяжелых элементов в звездах. И они колоссально отличаются по наличию в них так называемых аномальных цефеид, то есть звезд типа Бейль-Валапаса. Это звезды, похожие на цефеиды, но продолжающие цефеиды в сторону коротких периодов. Это не звезды типа Эролира, они на другой эволюционной стадии, они поярче. Так вот, в Большом Магеллановом облаке, если я не путаю, их нету, или почти нету, а в Малом их много. То есть в разных галактиках заметно отличается состав переменных звезд.
1: Разрешите вопрос от дилетанта, что ли, связанный с тем, что, о чем упоминалось вот в вашей лекции. То вы упоминали о взрывах сверхновых, которые наблюдали, допустим, Тихо Браге и Кеплер, да, в свое время.
0: Да.
1: То есть надо полагать, что фактически эти взрывы сверхновых произошли за много лет до того, как их астрономы наблюдали на Земле.
0: Конечно.
1: То есть можно ли обоснованно предполагать или утверждать, что какие-то из звезд, которых мы видим сейчас, да, можем наблюдать на Земле, в реальности уже не существуют?
0: Ну, если брать звезды в широком диапазоне звездных величин, ответ, я думаю, да. Но астрономы привыкли мыслить, вот, что мы сейчас видим, вот это сейчас. На самом деле, вы, конечно, правы. И когда мы сейчас смотрим на Бетельгейза, мы не знаем, есть он там или нет. Вот то, о чем спрашивал Климковский. Может быть, он уже рванул.
1: То есть уже мог произойти взрыв сверхновой,
0: да,
1: который,
0: да,
1: мы увидим,
0: да,
1: только,
0: да,
1: через,
0: да,
1: много лет.
0: Поскольку там, я не помню сейчас сходу расстояние, но это все-таки много световых лет. Когда он вспыхнет, некоторое время до нас должен дойти свет. Мы будем видеть по-прежнему этот красный переменный сверхгигант. А там уже была сверхновая.
1: Ну да, то есть и Бетельгейза может не существовать вот в данном.
0: Может быть, может быть. Я не буду утверждать, что он существует. Но вот вы сейчас, если была погода, вышли бы и его увидели. Не думаю, что он вспыхнул, пока мы с вами рассуждаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: А вы можете как-то вот рассказать вот эту историю изучения переменных звезд в каких-то таких кратких этапах? Вот, например, как наблюдение звездного неба. Был этап, когда люди наблюдали просто глазом. Потом они использовали...
0: Не, ну я пытался это все вот именно так и рассказать. Значит, до 1600 года только новые. Мы сейчас знаем, что часть из них новые, часть сверхновые. Наблюдение глазом. Примерно об ту же пору, 17 век, тут уже начинаются телескопические наблюдения, но телескопическими наблюдениями переменных звезд долго никто не занимался. Открывали яркие переменные звезды, открывали вот после Мира Кита, было там это Орла, Дельта Цепея, это все звезды, доступные невооруженному глазу. Первый каталог переменных звезд опубликовал в 18 веке Пигот, тот самый сосед Гудвика. В нем было 12 звезд. В середине 19 века в каталоге было 18 звезд. После этого начался проект БД, то есть стали сотни тысяч звезд заносить в каталог. Поэтому открыли несколько десятков перемен. В конце 20 века перешли на фотографические методы. И слабые звезды, фотографические методы, где-то в начале 20 века перевалили через 1000. В момент передачи каталогов переменных звезд от немцев к Советскому Союзу было известно около 10 тысяч переменных звезд. А после этого фотографический метод был основным, потому что когда наблюдали фотоэлектрическим точным методом, то мерили одну звезду. Когда появились панорамные ПЗС-детекторы, то скорость открытия переменных звезд резко возросла именно благодаря этому. Оценка существует, что через 10 лет счет известных переменных звезд может пойти на миллионы.
3: Большое спасибо за интересную лекцию. У меня два разных вопроса. Один, первый, как можно определить тип переменной звезды? Какие для этого нужны дополнительные измерения, кроме измерений плеска ее? Ну, вот вы говорили, что нужна хотя бы в рентгеновом.

0: узком диапазоне нужно.
1: Это для некоторых типов. Значит, да, я 80% всех переменных звезд я тип могу сказать по кривой блеска. Вот, но 20% я затруднюсь. Хорошо бы иметь спектр знать, спектральный класс. Хорошо бы знать измерение лучевой скорости. Хорошо бы знать измерение в рентгеновском диапазоне. Не повредит знать, есть ли избыточное излучение в инфракрасной области, которое свидетельствует о полевых оболочках. И так далее, и так далее, и так далее. Много. Но 80% я на глаз скажу.
0: То есть просто по графику светимости, да, просто, можно просто, определить, да, почему меняется,
1: да, яркость. 80% скажу, но не больше. Все.
0: А второй вопрос такой простой, наверное. Можно ли предсказать взрыв сверхновой звезды?
1: Пока не умею.
0: Спасибо.
2: Ну что, дорогие друзья.
1: Все, по-моему.
2: Вопросы исчерпаны. Николай Николаевич, большое спасибо за прекрасную лекцию.

В общем, лекция, это была одна лекция изначально, меня попросили в Сириусе, знаете, такой лагерь для одаренных детей, прочитать что-нибудь умное для школьников, для физиков и математиков. Ну, я подумал, решил рассказать про оптику. И все здорово, все нормально, куча интересных вопросов. Значит, но как Мишина каша, у меня очень много оптических эффектов, просто не вместилось в лекцию. Потом Росатом делал фестиваль науки в Челябинске, я думаю, надо потренироваться. И мне обещали школьников, а вместо этого пришли студенты оптики. Значит, и я на ходу перестроил лекцию, то есть как бы рассказал наоборот о сложных эффектах, и простое мы прокрутили. Потом экспериментариум пригласил. Значит, говорит, там взрослые, серьезные люди, которые увлекаются физикой. Я пришел уже там накрученный там всякими предвкушениями, пришел с нами второй класс. Значит, и поэтому бывает очень трудно рассчитать, на кого рассчитать, вот что надо рассказать, вот, и кто придет на ту или иную лекцию. Поэтому я решил рассчитывать на второй класс. Если что-то вы знаете, если вы физики, оптики, то вы мне скажите заранее, мы часть материала прокрутим. И когда я, когда я стал вообще думать, вот когда меня пригласили в Архе сначала с одной лекцией, потом вот предложили курс лекции, я стал просто думать, а что можно рассказать. Оказалось, что оптических эффектов, связанных с минералами, настолько много и настолько они интересны, что у меня набралось спокойно на 4 лекции. Вот сегодня первая, и мы пойдем немножечко как бы постепенно, и мы начнем с простых оптических эффектов. Может быть, вы о них знаете, а может быть, не знаете. Я рассчитываю на второй класс средней школы. Значит, но понятно, что если вы знаете оптику, тем более там волновую оптику и квантовую оптику, вам будет, может быть, легче понимать некоторые вещи, а может быть, будет не так интересно. Исторический аспект вот в какой. На самом деле, вот уже сказали, что мы работаем в Минералогическом музее имени Ферсмана. Это уникальное собрание. Ему в прошлом году стукнуло 300 лет. И образцы, которые начинал собирать еще Петр I, у нас сохранились. Ломоносов у нас работал стажером. Симон Палас привез паласовое железо, с чего началась метеоритика. И вообще это уникальная коллекция, в том числе и уникальная коллекция ювелирных огранок, принадлежавших императорской семье. И в том числе с этой коллекцией связано развитие, по крайней мере, российской науки. Многие известные ученые, кого, в общем-то, вы вспомните, работали с этой коллекцией, с этими минералами, изучали оптические свойства, вычисляли какие-то те или иные физические законы. К нам приезжало много людей из Европы. То есть как бы это связано с историей науки. Вот все думают, что минералогия – это те красивые камешки, которые можно купить на рыночке и вставить в колечко. Нет, минералогия на самом деле мать очень-очень многих наук. В том числе оптика, как наука, она родилась из минералогии. Если вы знаете, оптика, ну вот такая оптика, или как, по крайней мере кристалл оптика, началась с того, что в 1612 году моряки привезли в Голландию очень непонятный минерал. Сейчас мы знаем, что это кальцит, а тогда его назвали исландским шпатом, который раздваивал изображение. Вот на этом было открыто и описано двулучье преломление, и Эразм Бартолин его описал. Ему долго не верили, а потом Френель изобрел, собственно, теорему Френеля, Гюйгенс, принцип Гюйгенса. Все это было открыто при изучении простого минерала кальцита. И я в своей лекции буду стараться использовать картинки минералов из нашей коллекции. Если вы не верите, что такие красивые минералы существуют, приходите, посмотрите. Вот мы только что оттуда, практически полчаса назад, видели часть из этих минералов. Значит, я хотел бы такой вот обратить внимание на восприятие людей. То есть вот люди, на самом деле, разные люди смотрят на одно и то же и видят совершенно разные вещи. Это очень часто бывает. Да? То есть два человека обсуждают, часто, знаете, стандартно, муж и жена обсуждают кого-то,
кто им встретился сегодня. Муж говорит, у него были черные волосы, значит, белая кожа и яркие пронзительные глаза. А жена говорит, что у него был костюм из такой-то ткани, брюки из такой-то ткани, а про глаза и волосы не говорит ничего. Вот. Значит, я хотел бы обратить ваше внимание на какие-то физические аспекты того, что мы видим. Вот, например, мы все знаем, что пластик и стекло можно отличить на взгляд. Вот вы издалека на полке магазина видите, ага, это пластиковая вещь, а это стеклянная. Это пластиковая бутылка, а это стеклянная. И на самом деле это действительно так. Пластик, вот видите, он отличается от стекла. Это вот стеклянный стакан, это стеклянный. А вот это так называемый хрусталь. Это специальное стекло, которое варят с добавкой либо свинца, либо бария, чтобы он выглядел вот так вот. А вот кто может сказать, чем именно, какое главное свойство отличает пластик от стекла и от хрусталя? Вот что именно вы видите? Вот что у них разного? Почему пластик всегда будет похож на пластик, а стекло всегда будет похоже на стекло? Цвет и прозрачность. Нет, пластик может быть абсолютно прозрачным, но быть пластиком. Стекло может быть мутным, но выглядеть как стекло. Правильно, блеск. Вот блеск – это то свойство, которое часто не обращают внимания, а оно характеризует объект иногда даже лучше, чем какие-то другие. Вот вы никогда пластик не сделаете таким блестящим, как стекло. Акрил – да. Вот простой пластик – нет. И это фундаментальное физическое свойство, и в основном мы поговорим об этом. Вот как сделать так, чтобы добавить блеска, или наоборот убрать блеска. Вот, знаете, блеск и нищета куртизанок. Значит, вот смотрите, например, флюорит. Есть такой минерал, кальций фтор-2. Видите, у него блеск всегда одинаковый, и он скорее похож на пластик, чем на стекло. И вот что бы вы с ним ни делали, он будет похож как бы на пластик. Понятно. То есть у него свой блеск. А вот у кварца, например, стеклянный блеск, он скорее похож на стекло. Вот для примера, вот кто-нибудь может... Вот смотрите, это кварц. Это кварц. Это аметист, тоже разновидность кварца. Это аметрин, это сростки цитрина и аметиста, тоже кварц. Видите, они все блестят одинаково и не так, как пластик, они блестят, как стекло. А вот это я для сравнения стеклянные шарики здесь привел. Понятно, что блеск у кварца похож скорее на стекло. Ну, они вот так, ну, то есть минералоги называют так, стеклянный блеск. А у флюорита, допустим, на пластик, или наоборот, поскольку флюорит был всегда, а пластик появился недавно, у пластика похож блеск на флюорит. Какое же фундаментальное свойство, физическое свойство, меняет блеск? Вот вы знаете, что иногда достаточно потереть, вот там медная пряжка у ремня, да, то есть надо потереть, чтобы она блестела. И будет тогда металлический блеск у этой пряжки. Но есть некий предел, вот сколько ни три флюорит, сколько его не полируй, он никогда не будет блестеть, как стекло, он всегда будет блестеть меньше. И этот, вот это вот, собственно, затравка к тому, чтобы рассказать о том, что происходит сегодня. Ну, то есть сегодня я расскажу часть того, что происходит в кристаллах. А вот, а постепенно мы поймем чуть-чуть больше о разных минералах и даже научимся их отличать. Например, ну вот я думал, что сегодня было бы полезно. Здесь много девушек. Полезно, например, отличать фальшивые камни от настоящих. Или вот алмаз, допустим, от кварца. Смотрите, алмаз. Ну, понятно, что это изображение плоское через проектор, но все знают, что алмаз блестит гораздо лучше, чем кварц и чем пластик. И вот когда алмаз блеснет, вы сразу это поймете, вы не ошибетесь, это алмаз, потому что у него алмазный блеск. А алмаз, ну, то есть вот здесь вот видно, видите, как даже маленький свет ослепительную грань дает. Ну, фотографировать алмаз очень сложно, надо, наоборот, в темной комнате снимать, потому что если... Вот такое даже освещение, у вас половина грани будет пересвечена. То есть алмаз блестит гораздо сильнее, чем кварц, чем флюорит. Вот, вот это называется бриллиант, мы про это сегодня поговорим.
Значит, и бриллиант – это специальная огранка алмаза, чтобы усиливать блеск, чтобы он еще лучше блестел. Вот что надо сделать с алмазом, и так он хорошо блестит, а чтобы он блестел еще больше. Значит, вот еще раз. Флюорит, кварц, топаз и алмаз отличаются блеском. Давайте посмотрим. Флюорит. Видите, он блестит, он отполирован. Это галтовка, это такое, как бы, отполирован со всех сторон. Он блестит, но не так сильно. Вот посмотрите, вот рядом кварц и вот такая же галтовка. И видите разницу в блеске? Хотя отполированы они одинаково. Вот этот топаз, я про него отдельный слайд не делал, но, наверное, знакомое название. И он блестит, видите, гораздо лучше, чем флюорит, и совсем чуть-чуть лучше, чем кварц. Ну, примерно одинаково. Если сказать, что у кварца стандартный стеклянный блеск, то у топаза чуть выше блеск, чуть выше среднего стеклянного. А вот посмотрите алмаз. Чувствуете разницу? Это что значит? Это значит, что алмаз лучше полировали? Нет. Это фундаментальное физическое свойство блеска. А вот от чего зависит блеск? Для этого нам надо немножечко подумать о том, что мы видим вообще. Вот я всегда пытаюсь обратить внимание, что мы видим то, что представляем себе, да, то есть мы не видим на самом деле объект. Вот как вы думаете, вот если мы видим только верхнюю часть, идем, и у нас есть два дерева, одно с круглой кроной, другое с треугольной, можем ли мы сказать, какая корневая система у этих деревьев? Нет, не можем сказать. А может быть такая же, а может быть с точностью наоборот. Да, то есть не, если мы видим только часть объекта, мы не можем представить себе весь объект. Если мы видим только хобот слона и никогда не видели слона, нам очень трудно догадаться о его форме. На самом деле, вот с минералами и с очень многими физическими объектами то же самое. Мы видим только часть объекта. А вот что именно мы видим, да, как раз мы сегодня поговорим. Вот это вторая хорошая картинка. Как вы думаете, вот мы видим что? Мы видим чашку чая, и в ней какие-то смешные водолазы пытаются что-то найти. Как вы думаете, вот эти водолазы видят то же самое, что мы? Нет, они видят какую-то бездонную черную бездну, в которую надо нырять. Зачем, непонятно. А вот как раз главное понять, что мы видим. Значит, вот, например, воздух мы видим? Вот сейчас, вот смотрите, вот между нами с вами воздух. Сколько-то процентов азота, да, сколько-то процентов кислорода. Вы видите воздух? Нет. А блеск у него есть? Нету. Точно? Ну как, неизвестно. Вы видите блеск воздуха? Нет. Хорошо. Тут мне кажется, что это была анимашка. Сейчас мы попробуем. Вот так получится? Нет, не получится. Хорошо. Это была анимашка. Значит, пузырьки. Значит, вот так вот мы видим воздух. У него есть блеск? Вот видите, пузырьки воздуха в воде. Понятно все, да? То есть как бы мы видим блеск. А вы уверены, а может воздух блестит? А если бы между нами, вот мы были бы в аквариуме без пузырьков воздуха, и между нами была бы вода, был бы блеск воды? Не было бы. А так мы видим пузырьки, и мы видим блеск. Так вопрос, главный вопрос, а что мы видим? Давайте вот еще один пример. Вот смотрите, это классический, вот каждый может, мы не привезли с собой специальных сложных приспособлений, чтобы пузырьки делать, это мыльная пена, да? Значит, мыльные пузыри. А что мы видим? Есть блеск? И, но и не вода. Правильно. Второй раз, по-моему, да? Вы про блеск сказали? То есть вы делите, значит, славу. Ага. Значит, блестит. То есть на самом деле мы видим не среду, мы видим не предмет, мы видим только контуры предмета, мы видим границы сред. Если не будет границы сред, мы их не увидим. Вот, смотрите, ну, у меня был еще один слайд, я его убрал из таких
морально-этических соображений. Вот, ну, на себе покажу, хотя нехорошо. Вот вы видите меня, да? Вы точно видите меня? Ну, блеск, бог с ним. Вы видите мою рубашку, да? Может быть, увидите часть кожи. Но вы не видите, например, что у меня с костями. Чтобы были кости, надо мне сделать, ну, чтобы увидеть кости, надо сделать рентген, правильно? Но опять же, даже на рентгене вы не увидели бы кости, если бы не было контраста с окружающим, правильно? То есть мы всегда, вот это очень важно, мы всегда видим не предмет, а только контуры предмета на границе другой среды. Хорошо, а почему мы это видим? А почему он отражает свет? А он может не отражать свет. Он может быть абсолютно черное тело. Мы увидим? Увидим? Правильно. Потому что есть эффект преломления. Есть эффект преломления. И вот этот эффект преломления, собственно, рассматривает оптика. Но прежде чем, вот то, что я понял, надо второй, вот это вот для второго класса слайд, и, ну или для шестого. Значит, прежде чем мы говорим об оптике, оптика всегда либо окулист вспоминается, либо кто-то еще, либо школьная оптика совершенно странная, я бы сказал. Вот, надо понимать, что есть три разных оптики. Три разных оптики. И одна из них, геометрическая оптика, это вот когда лучи рисуют, линзы увеличения, там, зеркала и так далее. Это вот то, что проходит в, значит, в школе. Это скорее продолжение геометрии, а не оптика, собственно. Все остальное, вот вы можете рассчитать увеличение, можете рассчитать проекцию, но ничего про кристаллы вы из геометрической оптики не узнаете. Вот есть волновая оптика, это как раз вот то, что нам нужно сегодня. В основном, значит, и мы сейчас выясним, в чем разница между геометрической и волновой оптикой. Она очень небольшая. И есть еще квантовая оптика. Квантовая оптика нам чуть-чуть понадобится сегодня и больше на следующих лекциях. Значит, смотрите, в чем разница? Значит, ну, разницу вы сейчас мне сами скажете. Вот геометрическая оптика – это лучи и линия, то есть, по сути дела, геометрия. Квантовая оптика – это вот как раз взаимодействие с веществом. Фотоны попадают, возбуждают электроны, возбуждают следующие фотоны и так далее. Да? Вот. А волновая – она между ними. Но это три разных оптики, построенные на разных постулатах. С геометрической все, наверное, проходили в школе. Я что-то второклассников сегодня не вижу. Значит, а вот теперь скажите мне, что такое луч света? Какое главное отличие луча света от того, что представляет себе геометрическая оптика? Луч света, вы понимаете, прямая, абстрактная. Вот луч света. Это луч света? Чем он, вот сразу видно, что это, чем отличается вот этот луч от геометрической оптики. Правильно, главное, смотрите, у нас левая сторона аудитории все знает. Значит, вы оптики? Почти. Хорошо. Главное, самое главное отличие, и это практически единственное главное отличие волновой оптики от геометрической, то, что луч имеет толщину. И сразу очень много следствий. Толщину. Видите? Это не линия, это некий конус. То есть правильнее говорить не луч света, а пучок света. У нас по каждому направлению, даже вот самое маленькое вы возьмете, всегда идет не один луч, а миллиарды лучей. Понятно, да? То есть вы не сможете выделить один луч. Всегда это миллиарды, триллионы, квинтиллионы лучей. Еще говорят поток света, да, чтобы оперировать интенсивностями. Второе отличие. Значит, что раз мы имеем много лучей, они могут быть не одинаковыми. Правильно? По одному и тому же направлению идет бесконечное количество лучей. И, ну, конечное, конечно, зависит от интенсивности. Но они не одинаковые. Понятно, да? И они могут отличаться, например, длиной волны. Мы знаем, вот белый свет, который, к которому все мы привыкли, он очень легко раскладывается на радугу. Это эффект дисперсии в атмосфере, да? Значит, и мы знаем, что вот в дневном свете, в обычном свете, там, по крайней мере, в видимом спектре существует 7 цветов радуги. Это разные длины волн. И вот, смотрите, радуга, ну, радугу все видели? Двойную радугу, тройную, четверную. Хорошо.
А вы знаете, вот когда вы видели двойную радугу, вы понимаете, что одна радуга отличается от другой по окраскам? Там разные окраски. Это не одни, это не повторение цветов. Это не повторение цветов. Это разные длины волн. Значит, вот, собственно, разложение спектра. Мы можем, в принципе...

0: там вакансионные окраски и так далее. Да? Но я постараюсь попроще. И главное, у меня вопрос такой: вот на, я могу на других минералах, но мне кажется, что на драгоценных проще, понятнее, да, по крайней мере, они на слуху, эти названия. Но малахит не очень драгоценный, но тем не менее тоже на слуху. Могу вводить больше минералов. Вот, например, вот это потрясающий минерал танзанит. Это очень ценный, очень редкий и очень обладает интересными оптическими свойствами. Он в одном направлении, вот сейчас он каким кажется? Синим. А если вы на него сбоку посмотрите, он будет красный. А если очень повезет и найти правильный угол зрения, то он будет зеленый. Один и тот же кристалл. Понятно, да? И вот это уже более сложная оптика, поэтому я ее на первую лекцию не включал. Я могу ответить на вопросы по сегодняшней лекции.
1: Поднимайте руку, пожалуйста, я буду микрофон вам давать, если есть вопрос.
0: Про блеск мы уже выяснили. То есть сегодня в основном мы рассматривали блеск. Вот хороший вопрос, почему, да? Ну нет, не знаю, но скорее... Ну вот я тоже, я когда вижу блеск воды вдалеке, меня это радует. Или там блеск там солнца на каплях росы. Ну понятно, что всю свою историю люди старались создать блестящие вещи. Да. Все так задумались, что... Обычно вопросов нет, когда ничего не понятно или когда все понятно. Затянуто, скучно. У меня просто обратная связь. Я говорю, что я вот... Хорошо тогда. Левой стороне аудитории. Хорошо. Вот, например, вопрос такой. Сколько минералов, думаете, есть на белом свете? Уже 5. Вот, это то, что только открыто. А сколько на самом деле есть, никто не знает. Вот только у нас в музее за прошлый год открыли 24 новых минерала. Просто даже я вот не успеваю вот это. Да, но на самом деле вопрос, а сколько из них можно увидеть глазом в образце? Вот я сейчас пытаюсь посчитать, но вот я знаю порядка 1000 таких, но я думаю, около 1500. То, что можно вот увидеть глазом. Да? А для остального нужны какие-то приборы, микроскопы и так далее. А классификацию чего? Минералов? Ну, смотрите, вот я построил так, чтобы вокруг оптических свойств. Именно чтобы как бы посмотреть, как отличается оптика. Да? То есть как, какая-то классическая минералогия, это немножко другое. И как раз вот в чем отличается, мне у нас в университете, например, минералогию преподают, а оптическую минералогию не преподают. Вот в западных университетах как раз есть оптическая минералогия, а у нас нет. Поэтому я как бы вот думал так, что еще вот этот, эти там 4 лекции, особенно если они будут записаны, куда-то выложены, они вот эту нишу закроют. А по минералогии очень много пособий, учебников и так далее. Я, конечно, могу рассказать. Но как бы можно со шкалы Маоса начать, да, там, или еще с чего-то твердости, да. Ну, во-первых, сама фотография – это тоже оптика. И фотографии используют свойства камней, в частности, вот полироиды и фильтры вот эти световые, которые антибликовые, они сделаны из кристаллов. И я об этом буду рассказывать, наверное, через лекцию. На оптических эффектах много, наверное. Но, понимаете, очень трудно разделить оптический эффект вот конкретно, выражен, ну, то есть вот конкретно только на минералах или просто оптический эффект, связанный с кристаллами. Потому что вся оптика, она построена... То есть вот есть оптика и кристаллоптика. Вот оптика, обычно вот говорят геометрическая, то, что в школе, а кристаллоптика как раз это волновая оптика. Вот почему? Ну, на самом деле, я вот не хотел забегать вперед.

вперед. Вот если у нас есть кристалл, свет по нему совершенно не так... мы очень легко можем отличать кристаллы от некристалла. Просто в лед. Потому что свет в кристалле идет совершенно не так, как не в кристалле. Это свойство упорядоченной структуры. Но вот об этом я хотел рассказать. Я отдельную лекцию, да, там специально я убрал из этой лекции, потому что было бы слишком сложно. И на этом построены какие-то вещи. Например, у меня брали фотографии, тоже я могу показать, очень буду показывать красочные фотографии минералов в поляризованном свете. И я видел серии маек делали, да, вот просто такие цветные, то есть такой... Художник-абстракционист так не придумает, природа придумывает лучше. Это просто очень красиво. Я это все буду показывать. По сегодняшней лекции понятно, что такое преломление, почему мы видим контуры зерна. Да? Это на самом деле, вот я когда сам осознал это, для меня было потрясение. Это как вот другой мир. Я, оказывается, не вижу не предмет, а только оболочку. Да? И то не потому, что я вижу оболочку, а потому, что я вижу перераспределение света. Это... Хорошо. Это разновидность оливина, прозрачная разновидность оливина. Мне надо прочитать контекст. Я боюсь, что вот так вот сходу я... Значит, один он должен отдать в музей Ферсмана. Нет, оливина... Я очень люблю оливин. Нет, ну, Ферсман очень любил гранитные пигматиты, вот топазы, кварцы большие. Может быть, он просто... Как бы это совсем в другую сторону. А оливин – это ультраосновные породы и... Никогда вот в гранитных пегматитах оливин не встречается. То есть может... А, между прочим, Ферсман, когда стажировался в Германии, он же у Гольдшмидта писал по алмазам, да, работу. То есть просто, видимо, это его камни, а оливин не его камень. А я бы предпочел, вот я оливинами занимаюсь сейчас с удовольствием, очень интересно. А алмазы мне как-то, ну, не знаю, блестят слишком сильно. Да. Да, смотрите, вот граница двух сред, она состоит из, вот на ней происходит, за счет чего мы ее видим? Мы видим, то есть происходит перераспределение света, и образуется темная полосочка, где света меньше, и это будет контур, и светлая полоска, вот это и называется световая полоска Бетти. Граница разделяет, как бы у нее с одной стороны светлая, а с другой темная. Сама граница, вот то, что нам кажется, вот вы видите эту границу. На самом деле вы видите не границу, а две полоски, темную и светлую. Вот светлая называется световая полоска Бетти. У нее есть еще свойство, она смещается, там, но это отдельно. То есть если расфокусировать зрение, то она будет смещаться либо в ту, либо в другую сторону, в зависимости от того, с какой стороны больше показатель преломления, с какой меньше. Но это уже чистая геометрия. То есть у этой границы, вот когда... Вот, ну, жалко сейчас, что сейчас не теплый солнечный день. Мы могли бы проэкспериментировать прямо здесь. Но вот когда... Да, да. От прозрачности воздуха и от световода. То есть, по сути дела, вы получаете, у вас из воздуха получается зеркало, да? Значит, плотность этого зеркала, вот отражение, оно зависит от того, какой градиент плотностей у воздуха. Чем хорошо над асфальтом? Потому что вы знаете, что воздух впрямую не нагревается от солнца. Ну, или практически не нагревается. Воздух очень хорошо проницаем. И поэтому у него такой маленький показатель преломления. Воздух, среда малоплотная. Что происходит? От солнца нагреваются предметы, поверхности, которые уже нагревают воздух. Ну, это просто это известно. Значит, смотрите, что будет лучше нагреваться? Лучше будет нагреваться асфальт. Он черный, он поглощает световую энергию, превращает
большую часть световой энергии в тепловую энергию. То есть он быстро нагревается. Вот вы положите рядом кусок асфальта или кусок бумаги, асфальт нагреется быстрее. Значит, вот когда у нас выходит солнце, асфальт нагревается быстрее. А нагревается и нагревает воздух над собой. Он начинает нагревать воздух. Соответственно, чем больше градиент, тем будет ближе, ну, то есть вот тем четче будет вот этот, вот это, вот этот мираж. Да? Дальние миражи – это сочетание нескольких факторов. Это когда у вас образуется вот такой же слой вдоль Земли. Ну, вот по утрам это чаще всего. По утрам в жарком месте, там вот по утрам в пустыне, понятно, надо, чтобы вот создался нижний слой. А еще есть верхний слой, когда есть некая инверсия плотностей воздуха в атмосфере, что тоже достаточно часто возникает. И у вас получается не одно зеркало, а два зеркала. Понятно. И дальше уже то, что вы увидите, зависит от того, что на той стороне зеркала. Если вот эти два слоя дошли из пустыни до берега моря, и там случайно проплывал парусник, то вы его увидите. Понятно? Это того, что за какие-то километры или сотни километров есть. Понятно, да? То есть это чистый оптический эффект. Причем интересно, что он может, там интересно, что вот эти штуки могут отражаться от нескольких плоскостей, то есть там они могут изменять масштабы, да, то есть какой-то маленький объект может стать очень большим, там человек, мираж человека, который там вот джин, допустим, да. Это порождение многих легенд. Почему столько интересных легенд у нас из Саудовской Аравии? Люди сами видели это своими глазами. Есть еще? По миражам понятно все? Я просто так, я как пример привел, я думал, что это известное. Да. Понятно, почему в минералах то же самое. То есть, ну, как бы, ну, там не за счет разницы температуры, а там просто разница плотностей, разница показателей преломления приводит к тому, что мы можем такое зеркало сделать. Лазеры точно так же устроены, да? У нас есть плотная среда, вот носитель, и менее плотная среда. И у нас вот этот световод, это вот, собственно, на полном внутреннем отражении, когда вот вы луч пускаете, он у вас дальше идет как надо. Вот полное внутреннее отражение очень хороший такой эффект. И вот он как раз применяется и в фотографии, где угодно. То есть тоже очень много таких вещей. В ювелирной, вот поскольку ювелирная ближе всего к минералам, да, я привел примеры из ювелирки.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Сегодняшняя тема – фотометрия. Фотометрия, то есть измерение света. А на самом деле не только измерение, а анализ. Анализ света – это то, чем занимаются астрономы. Недавно это вообще единственное наше занятие было. Ну, теперь кроме света есть радио, рентген, гамма, гравволны. Но по-прежнему свет все равно главный источник информации. Так что анализ света – это работа астронома, астрофизика, да и любого астронома. В прошлый раз говорили про атмосферу. Ну, предположим, что мы научились бороться с атмосферой, преодолевать разные ее препятствия. Что к нам приходит? К нам приходит электромагнитное излучение. Вот весь спектр. Я бы его нарисовал еще шире, но дальше не пускает экран. Он бесконечно большой, и наша доля тут, наши глаза видят крайне узкий диапазон, оптический диапазон. Кто-то музыкой у нас занимается. Знает, что такое октава. Октава – это там до первой, до второй октавы. Во сколько раз длина волны меняется? Или частота звука? Соседние до или соседние ля там, в соседних октавах. Ну, ребята.
1: До ре ми фа соль ля си.
0: Кошка села на такси. А физик должен говорить в терминах длины волны или частоты колебаний. Вдвое. Нормальная, а хорошо темперированная клавиатура – это вдвое, каждая октава вдвое больше или вдвое меньшую частоту имеет звука. Так вот, наши глаза примерно от 3,5 до 7, это уже даже вот с излишком. Ну ладно, вот этот диапазон в ангстремах или там от 350 до 700 нанометров – обладают чувствительностью, это одна октава, всего лишь одна октава. А если взять от гамма до радио, а мы все это сегодня легко регистрируем, это 40 октав. Вот представьте, вам сказали, играйте только на одной октаве. Много вы сыграли бы?
1: Да.
0: А если на одной?
1: На скрипке можно много сыграть.
0: Да ладно. Ну да, пилить на одной ноте, да. А если у вас 40 октав клавиатура, вот это, ну, по-моему, у хороших органов именно вот такая ширина диапазона, ну, там не 40, конечно, 20 октав, но, в общем, это много. И весь этот диапазон разбит на поддиапазончики. Вот такое мелкое деление обычно в инженерных науках принято, особенно у радио. Физиков, которые вот радиодиапазон там в районе метров, дециметров, сантиметров очень мелко делят, потому что разная техника излучения, разная техника детектирования используется в разных диапазонах. Наш, видимо, и тут вообще занимает мизерную строку. Но для астрономов это не актуально. Вот такое вот мелкое деление, оно, конечно, нам не нужно, мы его не используем, потому что что для нас главное?

прошло излучение через атмосферу или не прошло. А уж какой техникой его зарегистрировать, это мы и так знаем. Так вот, а наше деление астрономическое, оно грубое. Грубо говоря, все, что длиннее 1 миллиметра, мы говорим радиодиапазон. И хотя там, конечно, есть поддиапазоны, длинные, средние, короткие, миллиметровые, субмиллиметровые, иногда даже субмиллиметровые, доли миллиметров удается измерить, но это все для нас радио, там нет для астронома каких-то подразделений сильных. Инфракрасный диапазон. Раз, два, три. Дальний. От чего дальний? От видимого. Дальний, средний, ближний. Ближний – это то, что можно наблюдать в горах, например, сухие горные области, где мало паров воды, они пропускают, в общем, в ближнем ЭК-диапазоне, мы можем отдел с поверхности Земли увидеть. Средний – это только из стратосферы, там, где мы уже над парами воды поднялись, и сухая атмосфера над нами разреженная, ну, с хорошего высоколетающего самолета или еще лучше с баллона, там на высоте 25-30 километров видно. А дальний ЭК не виден вообще из атмосферы и только в космическом пространстве охлаждаемый телескоп, там до температуры жидкого водорода, а то и гелия, он что-нибудь там увидит. С этим понятно. Ультрафиолет тоже ближний, дальний. Ближний с горем пополам можно принять в горах. Что такое вот эти вот длинные волны? Это прямо за границей видимости. Мы их не видим, но, например, наша кожа их ощущает. В горах хорошо загорать, да? Загорали в горах? Я не загорал никогда, я там работал. А в горах очень быстро можно обгореть. Это вот ближний ультрафиолетовый диапазон. Дальний не проходит вообще, только из космоса. Ну, рентген-гамма тут своеобразная. Мы можем сказать так, мягкий рентген, ладно, весь рентген не проходит через атмосферу, мягкие гамма-лучи тоже не проходят, а вот жесткие и прижесткие уже могут пробить атмосферу, и мы об этом поговорим, будет отдельная лекция там про такие экзотические виды наблюдения, а они могут пробиться к Земле. Но это действительно очень мощные кванты. Как излучение электромагнитное происходит, вы знаете, берем заряд и начинаем его с ускорением туда-сюда колебать. Собственно, этим и занимается радиопередатчик, генератор переменного напряжения, антенна, и заставляет электроны туда-сюда летать. И у нас получается какая-нибудь синусоидальная волна. А вот этим пунктиром показана диаграмма направленности, то есть от начала координат, чем длиннее, чем дальше расстояние от пунктира, тем большая мощность уходит в этом направлении и в этом, то есть перпендикулярно направлению колебания заряда. А в самом направлении колебания заряда практически ничего не выходит, никакой мощности волны. Ну а в любом другом вот можете прямо проводить радиус-векторы такие и понять, что вот здесь максимум, меньше, меньше, меньше, и в этом направлении не уйдет ничего. То есть вдоль луча зрения колеблющийся заряд никакого импульса к вам не пошлет. Ну, понятно, он же не перемещается перпендикулярно. И ваши заряды электрические в вашей приемной аппаратуре, они не будут перемещаться вслед за этим зарядом. А если он перпендикулярно лучу зрения перемещается, тогда и в вашей антенне радиоприемника, ну или там какого-то приемника, заряд электрический будет реагировать на эти колебания. Электромагнитная волна – это сочетание электрического и магнитного полей. Ну, обычно такая плоскополяризованная волна в перпендикулярном направлении, они колеблются. И вот, надо сказать, в школьные годы я был в заблуждении относительно того, как фаза колебаний электрического и магнитного вектора связаны между собой. Пока еще, вот, так сказать, на уровне университета мы не проходили уравнение Максвелла, я был интуитивно уверен, что когда быстрее всего изменяется электрическое поле, помните вот эти вот законы индукции, да? Изменение электрического создает магнитное, а изменение магнитного создает электрическое поле. И кажется, что вот они должны не в противофазе, но со сдвигом менять свою амплитуду, что максимум магнитного должен был быть там, где максимальное производное электрического поля, а нет. Максвелл нам объяснил, что они синхронно колеблются. И вот это вот особенность электро

0: магнитной волны. Ну, если у нас все заряды в одной плоскости колеблются, то и волна так и пойдет, и будет плоскополяризованная. Если много зарядов, и они хаотически колеблются, будет неполяризованный свет. Ну, а если есть какое-то преимущество, преимущественная плоскость колебаний, то он будет иметь эллиптическую поляризацию. А может быть еще и круговая поляризация, если заряды колеблются синхронно, но со сдвигом фазы. Тогда пойдет волна вот так, такой, с такой винтовой структурой, то есть фактически, приходя к вам, вектор электрический будет крутиться у вас перед глазами, это будет круговая поляризация. Для астрономов самый главный атом – это водород. И мы должны быть знакомы с ним, а он самый простой, поэтому что там знакомиться? Один протон, одно ядро, один электрон прыгает по энергетическим уровням. Замечание. А номера уровней энергии в разных учебниках иногда могут быть разными. Вот основной уровень, ниже которого, ну, самое основное состояние энергетическое, или самый нижний энергетический уровень электрона, обычно единицей, ну, а потом дальше второй, третий и так далее. Но есть учебники, монографии, где его считают нулевым. Нулевой – это вот самое нижнее энергетическое состояние, потом первый возбужденный, второй, третий и так далее. Учтите это, надо выяснять каждый раз. Ну, обычно вот в последнее время все-таки его единицы обозначают. Электрон, падая с любого возбужденного на первый, на основной, скажем так, чтобы единица там не маячила, на основной уровень, излучает кванты. Самые мощные кванты в излучении водорода – это вот серия Лаймана. Все они ультрафиолетовые, потому что даже со второго на первый – это огромный разрыв по энергии. Где-то у меня была картинка. Ну, по длине волны это вот 122 нанометра или там 1216 ангстрем, но это ультрафиолет. А чем выше уровень, тем более далекий ультрафиолет, более дальний. Вернемся сюда. А уже переходы между возбужденными уровнями, они не такие энергетически разнообразные. Тут небольшие энергии, ну и, соответственно, длина волны всегда большая, чем в ультрафиолетовом диапазоне. Например, на первый возбужденный уровень со всех более высоких, ну, смотрите, какие, это красный свет, это зеленоватый, это желтый, это уже ближе. А, нет, наоборот, это синий, это зеленый, это желтый, а это красный. Ну, то есть это вот видимый диапазон. Поэтому именно с этими переходами серии Бальмера на первый возбужденный уровень со всех вышележащих мы знакомы очень хорошо, это наши глаза. Ну и сквозь атмосферу они легко проходят, поскольку она прозрачна в этом диапазоне. А лаймановская серия не проходит, это ультрафиолет. Как говорят, вакуумный фиолет, ну, вакуумный ультрафиолет. А поэтому в лаборатории с этой серией, конечно, познакомились давно, еще в начале 20 века, вот Лайман, американский, по-моему, физик. А в космосе мы это стали наблюдать, только спутники полетели. И то плохо ее наблюдать, эту линию, ну, эти все линии ультрафиолетовые. А даже разреженная межпланетная и межзвездная среда тоже хорошо поглощают ультрафиолет, так что он издалека к нам практически не приходит. Ну, может быть, для физика ближе понятие не длина волны и не частота колебаний, а энергия перехода. Энергию тоже надо себе представлять. Вот здесь тоже это атом водорода, обозначение серии Лайман, альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Бальмеровская серия не по фамилии физика называется, а индексом H, ну, водород. Ее, собственно, первую открыли в лабораториях, поэтому стали обозначать водородный переход альфа, бета. А потом снова вернулись к обозначению по фамилиям физиков, которые уже в инфракрасном диапазоне открывали переходы на все более и более высокие уровни. Вот энергии переходов. В электрон в вольтах. Что такое электрон вольт? Это энергия чего?
1: Это энергия одного.
0: Громче.
1: Это энергия одного электрона.
2: При прохождении его разных потенциалов надо думать.
0: при прохождении разности потенциалов в 1 вольт. Правильно. Так вот, смотрите, наши глаза чувствительны к довольно узкому диапазону длин волн и, соответственно, энергии квантов. Примерно от 2 до 3 электрон-вольт. Вот диапазон нашего зрения. Где мы здесь чего-нибудь похожее найдем? Ну вот, например, от 10 до 12 электрон-вольт. Это как раз разница в 2 электрон-вольта. О, значит, это наш диапазон. Ну и правда, мы смотрим, какая это серия. Это Пашеновская серия. А, нет, нет, это Бальмеровская серия, потому что вот здесь 12, здесь 10. А чтобы ионизовать атом водорода, то есть чтобы с основного уровня вообще оторвать электрон, нужна энергия, где она? Вот тут записана, 13,6 электрон-вольт или больше. Больше – это хорошо, он полетит с большой скоростью, но не меньше. Это энергия отрывает электрон, и он с маленькой скоростью уходит от атома водорода. Значит, это граница ионизации. 13,6 электрон-вольт должен помнить каждый астроном. Более мощные кванты вообще не проходят через водород, потому что они его ионизуют и поглощаются в нем. А менее энергетичные кванты частично проходят. Если нет у них энергии, чтобы перевести электрон с какого-то уровня на следующий, то они не взаимодействуют с водородом, проходят через него как сквозь прозрачное тело. А если есть у них соответствующая энергия, они поглощаются, потому что электрон захватывает этот квант, поглощает его энергию и переходит на более высокий уровень. Это и есть спектральные линии. Ну вот англоязычные термины и соответствующая энергия. А почему тут минусы стоят? Вот предыдущие энергии все были с плюсами, а на этой картинке я специально приберег, ну, серии тут показаны. А почему-то энергии все с минусами. Почему с минусами?
2: Тут, наоборот, снижен наверх, вот он сначала сверху.
0: Это энергия связи. Все зависит от того, а какой уровень мы называем нулевым. А мы обычно считаем нулевым, это свободно движущийся электрон вдали от атома. Свободно, медленно перемещающийся. У него никакой энергии нет. А если атом его захватил, электрон излучит. Упал на нижележащие уровни, отдал энергию, значит, сам потерял ее, значит, у него отрицательная энергия. Вот минус 13,6, значит, такую надо затратить, чтобы вернуть его в континуум, то есть в свободное плавание, в свободное состояние. Обозначение. Тут некоторая путаница. Вот посмотрите, серия Лаймана. 4 разных варианта обозначения я встретил в разных источниках, в учебниках, в статьях астрономических. Как правило, раньше использовали вот так, L и нижний индекс альфа, Лайман альфа. Лайман альфа – это какой переход, с какого уровня на какой?
2: Так, ну это вроде бы с любого на первый.
0: Если с любого на первый, это набор будет, линий, набор энергии. Лайман альфа со второго на первый, конечно. Лайман бета с третьего на первый, ну и так далее, да? Вот такое обозначение. С некоторых пор полюбили вот такое, не нижний индекс, а строку альфа. Почему? Да потому что во многих шрифтах индексы и верхние, и нижние очень мелко написаны. И иногда какую-то еще новую команду надо, там, например, в латихе вставлять, чтобы вообще индекс получился. Все это головная боль, и чтобы не мельчить, особенно в Word, там такие мелкие индексы, показатели степени вообще не видны. Решили, что ну вот пусть будет альфа крупная, зато ее видно хорошо. Но еще почему-то некоторые пишут Лайман двумя буквами L, Y, L, Y. Некоторым так нравится. Ну, в общем, я советую использовать вот такое обозначение L-альфа в строку. Оно четко видимое, и в последние годы в журналах обычно такое встречается. Бальмеровская серия тоже, я вот 3 варианта видел. Нижний вариант с апострофом, то есть с маленьким тире, все реже и реже встречается. Вот эти вот обычно. И я советую писать нормальными буквами в строку, потому что легко читается. И сейчас все в очках. Зрение плохое, надо, чтобы все было видно. Ну, а дальше, в общем, понятно. Энергии. Понятно, что любой квант, он движется со скоростью света, и можно перевести его через постоянную Планка в энергию. То есть, либо зная частоту колебаний, либо зная длину волны, вы всегда получите энергию кванта. Скорость света – это абсолютно.

абсолютная константа, ее зафиксировали на этом значении и больше измерять не будут. Хотя нет, будут, конечно, измерять. Мы решили, что это константа, потому что от нее потом идет отсчет всех остальных констант. Раз Эйнштейн сказал, что эта скорость света неизменная в природе, пусть так она и будет. На самом деле, конечно, ее постоянно уточняют, измеряют. Но опереться-то не на что, относительно чего измерять скорость света. Ну, в общем, это интересная задача. Ну вот, постоянная планка, вы знаете. Одно замечание. Я очень часто обращаюсь к разным текстовым там, и так далее, грамматическим тонкостям, потому что профессионал должен их учитывать. Журналист, бог с ним, пусть он пишет как угодно, мы его поправим. Профессионал не должен. В старых текстах электрон вольт пишется вот так, через апостроф. Уже примерно два десятилетия как от этого отказались, и теперь слово электрон вольт пишется подряд. А не удивляйтесь, когда в учебниках вы увидите вот такое, просто авторы давно не исправляли текст. Но по поводу прохождения разных электромагнитных колебаний через атмосферу мы говорили, еще будем говорить, ультрафиолет, рентген и гамма не проходят, свет проходит, инфракрасный диапазон плохо проходит, радио проходит хорошо. Ну, можно еще вот эту картинку. Тут нарисована та предельная высота, до которой из космоса квант еще как-то может пробиться. В ультрафиолетовом диапазоне молекулы поглощают, ну, они просто ионизуются. А в инфракрасном диапазоне тоже молекулы поглощают, но они остаются при этом целыми, просто там переходы. Есть вращательные, колебательные, ну и обычные электронные. Так что и тут молекулы, а в этом диапазоне, видимо, как-то молекулы не особенно сильно взаимодействуют со светом. А дальше в радиодиапазоне, жалко, что вот дальше, это сколько? 1000 сантиметров, это 10 метров, да? 10 метров еще проходит, а, скажем, 20 метров с трудом, а 30 метров вообще не проходит, потому что там над атмосферой, ну, над плотными слоями атмосферы, слой ионизованного воздуха, ионосфера, свободные заряды летают, электроны летают. Электроны легко взаимодействуют с электромагнитной волной, она их раскачивает, а они поглощают энергию. Так что наша ионосфера, ну, обычно длиннее 15 метров не пропускает радиоволны, но бывают там под утро где-нибудь, когда уже воздух становится не таким насыщенным зарядами, 30 метров проходит. Наше поколение хорошо знало эти длины волн, потому что если не проходит электромагнитное колебание, оно отражается от ионосферы. И, скажем, вражеские голоса, там голос Америки, свободная Европа, они приходили к нам с далеких континентов, отражаясь от ионосферы. Для радиоастронома это беда, а для того, кто хочет послушать информацию из-за бугра, это радость большая. Приемник надо было настроить. Поэтому советские радиоприемники были лишены этих диапазонов, чтобы мы не слушали голоса. Но мы перематывали там катушечки и настраивали их на более короткие волны и принимали голоса. Для радиоастронома это задача интересная. Что такое поток излучения? Это количество энергии, которое за там, секунду упало на данную поверхность. Вот на всю поверхность. Поток – это полная мощность излучения, проходящая через эту поверхность. Чем больше диаметр вашего телескопа, тем больше площадь поверхности объектива, и тем больше ватт, то есть энергии в единицу времени, приходит на ваш телескоп. Это мощь, ну, если о свете говорим, мощность световой энергии, падающая на приемник, на радиоантенну, на приемник. Освещенность – это уже удельная мощность, то есть ваты на единицу поверхности. Это практически то, что мы воспринимаем, глядя на небо, как яркость объектов. Как правило, ну, кроме Луны и Солнца, все остальные объекты для нас на небе – точки. Мы их размеры углового не воспринимаем глазами. И яркость видимая, или, как говорят астрономы, блеск – вот это физик совсем другие, под некоторыми терминами физики другие понятия подразумевают. Блеск – это там единица поверхности какого-нибудь объекта. А астроном, говоря «блеск», имеет в виду освещенность у Земли. То есть сколько ватт на единицу поверхности вашего

0: приемника, на зрачок или на объектив телескопа упала. На единицу объектива, на единицу площади объектива. Это уже освещенность. Ну, то есть, вот, как сказать, ну, понятно, да, что это такое. А, да, монохроматическое тоже понятно. То есть, не просто весь поток, а еще в каком-то диапазоне узком. Либо в диапазоне по длине волны, либо в диапазоне по частоте. Ну, как правило, радиоастрономы любят оперировать с частотой электромагнитных колебаний, оптики, там, инфракрасные астрономы и прочие, любят говорить о длине волны, ну, это эквивалентно, все можно перевести одно в другое, тогда можно говорить о монохроматической, то есть об одноцветной освещенности, сколько приходит энергии в данном спектральном окне, в данном спектральном диапазоне. В радиоастрономии даже специальная единица измерения есть, янский. А кто такой янский, кто помнит? Откуда это слово взялось? Янский. Ватт, джоуль, ленц.
1: Физика. А? Это не астроном, он просто что-то сделал.
0: Просто что-то?
1: Ну, в смысле,
0: вообще-то он просто
1: сделал.
0: Он... Это первый в истории радиоастроном. Карл Янский, американский инженер, радиофизик, радиотехник, который открыл, вообще говоря, радиоизлучение из космоса. Вот. Да, в честь него, Карл Янский, это 10⁻⁶ ватт, падающий на квадратный метр приемника, ну или на квадратный метр поверхности приемный, а в диапазоне шириной, диапазоне частот шириной в 1 Гц. Это такая довольно большая, хоть кажется, что число очень маленькое, нет, но все-таки ватт это огромная вещь, а из космоса слабые потоки приходят. Янский это много, это так много, что, пожалуй, я даже не знаю ни одного радиоисточника, ну, от Солнца иногда вспышки бывают мощные, приходят янские. А, как правило, радиоастрономы оперируют миллиянскими. Ну, понятно, тысячами дали. Там уже многие радиоисточники в миллиянских такие потоки к нам бросают из космоса. Интенсивность излучения и яркость. Ну, интенсивность – это тот поток, который не просто куда-то падает, а в единичном телесном угле. Ну, телесный угол вот обозначается. А еще зависит, конечно, от ориентации поверхности. Если вы ребром поставите, то конус обращает, косинус, ну, то ребром вы ничего не получите. А если перпендикулярно, то получите больше поток. Грубо говоря, вот так я примерно определил, да, по-моему, и Википедия также определяет яркость, это плотность потока, то есть на единицу поверхности, да еще из конкретного элемента в данном направлении. Освещенность, создаваемая телом, это практически то же самое, только надо еще иметь в виду, что мы каждую поверхность светящуюся видим под разным телесным углом в зависимости от расстояния до нее. Ну, светящееся тело, если оно имеет какую-то поверхность заметную, то его поверхностная яркость не зависит от расстояния. С расстоянием, как квадрат расстояния, уменьшается у нас поток, но и как квадрат расстояния уменьшается телесный угол, под которым мы эту поверхность видим. Так что это компенсируется, и с удалением от нас поверхностная яркость объекта не меняется, если он еще различим. Вот пример, например. Мы получаем одинаковую освещенность от двух ламп разной конструкции. Современная какая-нибудь лампа, там, полупроводниковая, это колба с нанесенным на нее матовым слоем, и какой бы там ни был источник света внутри, мы не знаем, какой он. Светится поверхность колбы, и она нас не ослепляет, потому что поверхностная яркость невелика, но поверхность велика. То есть для нас телесный угол, под которым мы видим этот объект, велик. А значит, освещенность тут большая на листе бумаги, где мы читаем, а поверхностная яркость маленькая, и для наших глаз она, ну, не травмирует глаза. А вот старая лампа, если вы еще помните, лампа накаливания, да, там по проводам приходит электрический ток, он идет через спиральку, она нагревается, она очень маленькая. И хотя поток света от нее будет такой же, как от этой лампы, но смотреть на нее больно, потому что поверхностная яркость, тут угол телесный очень мал, под которым мы видим эту спиральку, и яркость очень большая, она нас травмирует, нашу сетчатку. Вот такие лампы, матовые лампы. Они были еще и в эпоху ламп накаливания, просто покрывали эту колбу таким рассеивающим составом. И мы спиральку не видели, а видели только внешнюю поверхность колбы. Ну, а теперь это еще легче сделать. Звездные величины. Фактически мы регистрируем глазом поток света, приходящий от небесных объектов. Древние люди, конечно, таких красивых слов не знали, но замечали, что звезды разную видимую яркость имеют, видимый блеск, говорит астроном. Блеск. Яркость оставим в покое. Блеск звезды. И Гепарх еще разделил на 5 ступенек, от первой до шестой ступеньки, видимую яркость звезд. Он их назвал... я, кстати, не помню, как он их на греческом языке назвал. По-моему, так же. Потому что мы с латинского переводим сегодня магнитуда, величина, ну, величина, и говорим stellar magnitude или там звездная магнитуда, то есть звездная величина. А по-гречески это, наверное, было какое-нибудь другое слово. Ну, к нам пришли латинские источники. И Гепарх в своем каталоге разделил звезды на звездные величины, и с тех пор эта традиция, к сожалению, продолжается. Сейчас объясню, почему к сожалению. А для физиков это головная боль. Вот понять, что такое у астрономов звездные величины. Они привыкли к тем понятиям, про которые мы только что говорили. Поток энергии, поток света – это понятная вещь, ее прибор измеряет. Но приборов-то не было, и Гепарху казалось, что 5 ступенек по яркости хорошо описывают видимый блеск звезд. А про те, которые еле-еле видны, то есть тусклые звезды, мы говорим, мы астрономы, не тусклые, а как? Звезда слабая. Тоже термин не очень удачный. Что такое слабая? Сильная, слабая. Это из другой оперы. Но астроном скажет слабые звезды и яркие звезды. Хотя, конечно, лучше было бы говорить не слабые, а тусклые. Это более такой бытовой, понятный всем термин. Поэтому, когда будете писать научно-популярные статьи, избегайте технической астрономической терминологии. Сказал «тусклая звезда», каждый понимает, но для астронома понятнее слабые источники, слабые звезды. И мы их обозначаем верхним индексом, буквочкой «М» от магнитюд. Причем, заметьте, как этот шрифт называется, «италик» он называется в «Варде», а в общеупотребительной терминологии «курсив», «наклонный». Да? Вот это важно. Если бы здесь было написано «6», с индексом М, но не наклонным, как бы астроном это прочитал? Что это такое? 6 чего? Минут. Да, прямая, прямой шрифт – это минуты. Наклонный, италик или вот курсив – а это звездные величины. Это тоже тонкость, которую надо соблюдать. А прошло время. Ну, мы поняли, что Гепарх пользовался, в общем, системой спортивных рекордов, да? Самый быстрый бегун ставится на первое место пьедестала, менее быстрый на второе, еще менее быстрый на третье. То есть это обратная шкала. С увеличением звездной величины блеск звезды не увеличивается, а уменьшается. Ну, почему-то Гепарх решил так. На первое место он поставил самые яркие звезды. Мы до сих пор этой шкалой пользуемся. Тоже не очень, кстати говоря, это убедительно выглядит для остальных людей. Почему шестая звездная величина хуже, чем первая? Ну вот мы к этому делу привыкли. Это обратная шкала. А какая она обратная? Линейная? Нет, она даже еще не линейная. Мы ведь работали раньше глазом и наблюдали в телескоп глазом. То есть впечатление от блеска звезд это то, что рождалось в нашем мозге. То, что глаз передавал, а мозг как-то это интерпретировал. И чуть попозже мы поговорим о странном свойстве нашего мозга превращать все из линейных шкал в логарифмические. Впервые это понял Норман Поксон в XIX веке, когда уже появились фотометры, ну, еще такие не электронные, а, ну, в общем, фотометры с разными трубочками, там разный диаметр пропускания света. Ну, такие хорошие фотометры, оригинальные конструкции были. И он уже смог измерить реальные потоки звезд, от тех, которые Гепарх когда-то разделил по звездным величинам. И Поксен выяснил, что между звездой, яркой звездой первой величины и еле видимой глазом звездой шестой величины в 100 раз меняется поток света. То есть от шестой величины мы получаем в 100 раз меньший поток света, чем от первой величины. Более того, он заметил, что переход от каждой величины к соседней меняет потоки света примерно в 2,5 раза. И вот он придумал такую шкалу звездных величин. 5 ступенек, значит, корень пятой степени из 100, примерно 2,5. Ну, это иррациональное число, на самом деле, бесконечное, но нам достаточно. Вот профессиональный астроном 2,512 помнит, а дальше там на калькуляторе можно вычислить. А любители астрономии просто помнят 2,5. Ну и Поксен решил вот это число положить в основание шкалы звездных величин. Очень плохая мысль. К сожалению, она до сих пор используется в астрономии, и мы используем шкалу звездных величин с основанием корень пятой степени из 100. Какому знакомому всем математическому числу это число ближе всего? Я не слышу вас, говорите громче. Конечно, основание экспоненциальной шкалы. Е. Чему равно Е? Кто помнит? 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Дальше я не помню, дальше не надо. Вот. Если бы Поксену пришло, а уже тогда шкала, ну, экспоненциальная шкала всем была известна, математики ей пользовались, таблицы неперовские там были рассчитаны. Если бы он взял Е за основание шкалы звездных величин, ничего страшного бы не было, получилось бы примерно то же самое. Зато на любом калькуляторе, в таблицах это есть, в калькуляторах, в компьютерах Е он помнит, у него забито в памяти. Нет, надо было ему вот придумать вот это. В результате мы вынуждены вот так вот считать. А разница в звездных величинах вычисляется через отношение потоков света. Но действительно, если в 100 раз потоки света различаются, логарифм сотни – двойка, умножить на 2,5 – 5. Заметьте, 2,5 тут целое, без всяких. Тут 2,512 – это вот число. А если мы переходим к логарифмической форме записи, просто 2,5, потому что тут двойка, получается, логарифм сотни, 2,5, 5. Именно пятерка – это целое число, а разница в звездных величинах между шестеркой и единицей. Это надо помнить. Это число без там, сотых долей, а тут иррациональное, длинное и бесконечно длинное. Ну вот пример. Ковш Большой Медведицы, какие там звездные величины. Понятно, что целыми они бывают далеко не всегда. Они могут быть дробными, и в зависимости от точности вашего прибора измерительного, тут могут быть и сотые, и тысячные доли. Ну, честно сказать, мы редко измеряем до сотых долей, но еще в приспокойной атмосфере можно добиться точности в измерении сотых долей звездной величины. Тысячных уже нет. Колебания прозрачности воздуха не позволяют это делать. Но космический телескоп без труда измеряет и тысячные, и десятитысячные доли звездной величины, то есть у него точность очень высокая. Ну, вот так все это видно глазом, и видно, что это примерно все где-то от третьей до второй звездной величины, все видимые в ковше звезды. Вот обычные формулы, которыми мы пользуемся. Хотите найти отношение потоков света, зная разность звездных величин, ну, пожалуйста, 2,512 степени разницы. Хотите найти разницу звездных величин, зная, измерив потоки света, ну, пожалуйста, вот вам обратная формула. И, конечно, для нормального современного ученого вполне было бы достаточно оперировать просто потоками энергии. Ватты на квадратный метр. Все, это точно говорит о потоке света, приходящего от звезды. Но астроном переводит это в звездные величины и тем самым запутывает и делает непонятными работы свои для нормальных физиков. Радиоастрономы уже поступили умнее, и у них никаких звездных величин нет. У них потоки Янские, это вот монохроматический поток, или там просто ватты на квадратный метр, они не заморачиваются звездными величинами. Инфракрасные астрономы тоже в потоках меряют. Ну и рентгены, гамма тоже. И только оптики по-прежнему используют, ну еще иногда в инфракрасном диапазоне, ближнем тоже используют звездные величины, но от этого надо уходить. Станете большими профессиональными астрономами, я вам советую каким-нибудь образом научить своих коллег обходиться без звездных величин. Это атавизм, это надо оставить эпохи Гипарха и прошлого. Хорошо, от первой и больше величины – это звезды. Но ведь бывают объекты иногда, ну, например, комета все ярче и ярче становится и превзойдет по яркости иногда любую звезду. Или там звездное скопление, там куча звезд и интегральная звездная величина тут будет, конечно, больше, чем любая из отдельных звезд. Значит, нам надо как-то шкалу звездных величин расширять в область больших потоков света. А куда расширять? Если у нас в область больших чисел, положительных чисел, это слабо светящиеся, тусклые светила, значит, расширять в яркую область можно только используя отрицательные значения на этой шкале. Ну и получается, что самые яркие объекты на небе имеют отрицательные звездные величины. Ну, например, некоторые звезды или там планеты, вот минус там 4,5, это Венера иногда бывает. Сириус, ярчайшая звезда, минус 1,5. Канопус и Альфа Кентавра мы, конечно, с вами не видим тут. На южном небе они очень яркие, тоже отрицательные величины имеют. Немного таких звезд, почти все планеты, и Юпитер, и Венера, и даже, по-моему, Сатурн бывает с отрицательной звездной величиной. А полная Луна – это вообще минус 13, ну а Солнце вот, – минус 27 почти величина. Более ярких объектов мы не видели. Наземному телескопу доступны в самых лучших вариантах, там большие телескопы в горах, 27. Но вот наш 6-метровый телескоп никогда не добирался до такой слабо светящейся звезды. Но я помню, 24 и даже 25 величина были ему по зубам. А 26-я, 27-я – это там, 10-метровые телескопы в очень хороших условиях. А Хаббл на орбите как-то раз добрался до 32-й звездной величины, но это экспозиция, там чуть ли не полгода он в одно место смотрел на небе и все-таки вытянул такие слабо светящиеся звезды. Вот еще похожая картинка, но тут я когда-то важные вещи написал. Ну, это понятно, это обсудили. Вот эти вот важные вещи. Небо. Между изображениями звезд у нас вот черное небо, но оно не черное. Мы уже говорили, оно само светится. И как светится небо? Примерно 23-ю звездную величину с каждой квадратной секунды темного неба мы получаем. Либо в квадратных минутах, это вот для человеческого глаза, так сказать, важная величина, угловая минута – это разрешение нашего зрения. Ну вот посмотрите, несколько загадок тут рождаются. С черного неба мы 20, я бы сказал, редко когда 23-ю, это высокогорное небо, а обычно 22-ю звездную величину получаем. А как же телескоп добирается до 27-й, а космический телескоп до 32-й величины? Ведь уже само небо светится намного ярче. Такой яркий фон, на котором трудно заметить добавочку света от лежащей на этом фоне звезды. Но это свойство космического телескопа. У него изображения звезд имеют размер меньше угловой секунды. Вот на Земле, благодаря атмосфере, вы изображение звезды меньше одной угловой секунды не получите. Атмосфера его размывает. А в космосе можно, чем больше диаметр объектива, тем, например, у Хаббла 2,5 метра диаметр объектива, и там дифракционное изображение звезды 0,05 секунды. То есть это во многие десятки раз площадь изображения звезды меньше, чем угловая секунда. А, соответственно, примерно там на 5 звездных величин можно продвинуться в область слабо светящихся звезд, ну, примерно на 5, там, до 30-й, до 31-й. Ну, в конце концов, можно заметить звезду на фоне неба, даже если она добавляет 2-3% своего света к яркости неба. Все равно это будет маленькая добавочка, которую, накапливая свет, вы можете заметить. То есть, если у вас там в руках кирпич, и вы еще кладете 10-граммовую гирьку на него, на этот килограммовый кирпич, вы это можете ощутить.